0: Катерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
1: «Солнечный удар».
2: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
1: Проза, музыка и актерская игра.
0: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
1: И оставить после себя невозможную боль.
0: 20 сентября в 5 часов вечера.
1: Театральная гостиная «Дэвидзон Радио».
2: «Солнечный удар».
1: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
0: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
3: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
0: 20 сентября в 5 часов вечера.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
5: Мы готовы помочь. «Дэвидзон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
6: Всего один звонок на «Дэвидзон Радио»
5: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
7: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
8: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Вчера стартовал чемпионат Национальной футбольной лиги. Стартовала лига в Сиэтле, там, где живут обладатели Кубка, победители Супербола. Сиэтл Сихокс принимали вице-чемпионов Нью-Ингланд Патриотс, и чемпионы выиграли у вице-чемпионов со счетом 13-10. Сегодня второй матч чемпионата, и этот матч будет в Австралии, впервые в Австралии. Пройдет официальная игра чемпионата Национальной футбольной лиги в Мельбурне. Команда Лос-Анджелес Рэмс сыграет Сан-Франциско 49ers. Окей, вернемся в свою страну. Мы в Нью-Йорке на чемпионате, открытом чемпионате Соединенных Штатов по теннису. Вчера образовались вторые полуфинальные пары у мальчиков и у девочек. У мальчиков Александр Зверев, первый номер турнира, встретится в полуфинале с россиянином Кареном Хачановым. Вчера Зверев в трех сетах переиграл соперника из Канады. А Карен Качанов, он играл с бельгийцем и выиграл всего лишь в двух сетах, потому что бельгиец покинул корт, травмированный во время третьего сета. У девочек пара очень сильная. Четвертый номер турнира Кока Гауф играет со вторым номером турнира Еленой Рыбакиной. Вчера Гауф в трех сетах обыграла Миру Андрееву, а Елена Рыбакина обыграла в трех сетах китаянку, фамилию которой я не в состоянии произнести. Мы с вами на бейсбольных полянах. Наступают команды, которые сражаются за первое место на Востоке Американской лиги. Янкис выиграли вчера дома у Колорадо. Тампа Бэй играла в Атланте. Лучшей команды на сегодняшний день на Востоке Национальной лиги. Тампа Бэй победила. Метрополитен сыграли в Майами, победили 15-14. И команда Филадельфия выиграла дома у Хьюстона. Итак, на Востоке Американской лиги у Тампы 87 побед, у Янкис 83, у Бостона 80. На Востоке Национальной лиги у Атланты 85 побед, у Филадельфии 82. Моя команда уже вчера поднялась с последнего пятого места на четвертое. У Метрополитен 68 побед, но 78 поражений. И мы с вами в Европе вчера. В Берлине проходит чемпионат мира по баскетболу среди женщин. Образовались вчера четвертьфинальные пары. Итак, в четвертьфиналах Соединенные Штаты, американки, действующие чемпионки, играют в сборной Венгрии, Испания играет с Австралией, победители этих четвертьфинальных пар встретятся в полуфинале. Другие четвертьфиналы: Бельгия играет с Германией, Франция играет с Китайской Народной Республикой, победители встретятся в полуфиналах. И еще новости, конечно, европейские. Лига чемпионов. Это мы говорим с вами о футболе. Вчера Арсенал играл в Неаполе, выиграл со счетом 1-0. Ливерпуль дома выиграл у Атлетико Мадрид со счетом 2-1. Барселона разгромила дома нидерландский клуб Фейенорд со счетом 5-1. И действующие клубные чемпионы Европы Пари Сен-Жермен разгромили на своей поляне команду из Братиславы, из команду «Слован» со счетом 6-1. Ну и, наконец, в Европе вчера стартовал чемпионат мира по волейболу среди мужчин. Мы будем с вами говорить об этом соревновании. 24 команды разбиты на 4 группы по 6 команд. В каждой победители первые 2 места из каждой группы автоматом выйдут в следующий раунд. Нас интересует игра в группе B. В этой группе среди 6 команд Украина и Израиль. Сегодня эти команды открывают турнир. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
9: Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Нью-Йорк и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 10 сентября. Начну с главного. «Живите без боли» – эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-8484. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-8484. И живите без боли. Окей, теперь я хотел бы вернуться к себе на родину, потому что там такое происходит. Скандал, конечно, с этим открытием того, что генпрокуратура крышевала колл-центры, получая от них миллионы долларов, потряс страну, хотя... Казалось бы, а что там потрясать? Собственно, там все знают о том, что эти колл-центры существуют, о том, что это настоящая индустрия, там работает, по тем данным, которые мелькают в украинской прессе, порядка 60 тысяч человек. И сегодня, на фоне тотального разрушения украинской экономики, это одна из немногих областей, одна из немногих сфер экономики, которая продолжает процветать и приносит, по самым скромным оценкам, 1 миллиард долларов в месяц. И себе представьте себе, сколько покалеченных людей остается после деятельности этой программы. То есть это в основном это старики или просто какие-то доверчивые люди, которые позволяют этим операторам, которые звонят им домой, рассказать им эту сказку о том, что у них что-то произошло со счетом или еще с какими-то выплатами, открыть их банковые счета и снять с них деньги. Если это приносит 1 миллиард долларов в месяц, сколько пострадавших людей? Если вначале это... Представьте себе, что насколько это была полулегальная деятельность. Вначале, когда это все только, этот бизнес открылся. Они не действовали против украинцев, эти колл-центры. Они действовали против россиян. Но опять же, против каких россиян? Про каких там генералов, партийных начальников? Нет, в основном это они долбили стариков, пенсионеров, несчастных пенсионеров. Но тем не менее у них была отмазка. Это враг, поэтому мы можем его раздевать, этого врага. Старики, не старики, какая разница? Они там, если платят налоги, эти налоги идут на армию, они бомбят нас. Ну, одним словом, у них была отмазка. И эти некоторые, эти колл-центры, представьте себе, что они как в качестве гарантии своего существования, они отчисляли какую-то сумму своих денег, полученных этих денег, на ВСУ, на содержание. У них были какие-то их подразделения армейские, которым они помогали. Но постепенно ситуация изменилась, потому что когда ты видишь такой колоссальный приток денег, то ты, естественно, стремишься к расширению бизнеса и получению больших денег. И этому способствовало то, что в России власти начали применять банковскую систему, начали применять свои собственные механизмы для того, чтобы затруднить деятельность этих колл-центров, и они затруднили. И сегодня, по оценкам специалистов из Европейской комиссии, между прочим, россияне составляют только от 10 до 15% жертв деятельности этих колл-центров. Кто остальные? Остальные украинцы, а не своих. Отбирают сегодня, но также они отбирают и несчастных людей из Европы, социалистических, бывших социалистических стран Восточной Европы, но также они долбят и Западную Европу, и даже Америку. При этом для этой цели они используют либо сначала они начали использовать бывших учителей иностранных языков в этих колл-центрах, где несчастные учителя там ничего не получают, пенсии мизерные. Они решили их использовать. Но потом они переключились сейчас на AI, на Artificial Intelligence, которая им помогает втирать на родном языке тех людей, которым они звонят. Ну и сейчас вот я хотел бы сегодня просто остановиться на одном персонаже этой деятельности. Ну, мы знаем результат этой операции «Карфаген», которую провело НАБУ. Значит, ушел со своего поста генпрокурор Руслан Кравченко. Ушел один из... Ушло пять человек, пяти человекам предъявили подозрения. И среди этих, кому предъявили подозрения и заключили на 60 дней в СИЗО, персонаж совершенно замечательный. Она прямо не занимала никакой значительной должности. Эта дама, она проходила в записях МБУ под двумя кличками. Либо Муза, либо Королева. Она такая привлекательная девица, 24 лет. Откуда? Правильно, из Одессы. Она была любовницей, или она признала, я знал этого человека, Сергея Крапивы, или Крапивы, это был заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества офиса генпрокурора, который непосредственно контролировал всю эту схему по крышеванию колл-центра. Значит, я хотел поговорить об этой девушке сегодня. Пользуясь материалами украинской же прессы и обнародованным НАБУ записями. Значит, она родом из Одессы. И по данным украинских журналистов, она окончила Одесский лицей номер 56. Мне это уже ничего не говорит, что такое лицей, что такое номер 56. Я учился в школе номер 121, это я помню. С 2017 по 2024 год она училась в Национальном университете Одесской юридической академии. Я так понимаю, это бывший Новороссийский университет. Сначала на факультете гражданской и хозяйственной юстиции, будучи студенткой третьего курса в 2020 году, она рассказывала о желании углубленно изучать семейное право. После магистратуры Ивахненко осталась работать в Академии лаборанткой, а параллельно поступила в аспирантуру на кафедру международного и европейского права. В 22 года она заняла должность исполнителя обязанностей заместителя декана факультета кибербезопасности и информационных технологий. И по данным Суспильного телевидения, эта позиция была на общественных началах, но тем не менее, заместитель декана. И сейчас, после того, как грохнул этот скандал, в руководстве факультета ее фамилии уже нет. Среди прочего, сообщается, что в 25-м году она участвовала в официальном учебном визите украинских прокуроров в Рим. Ну, это нормально. Как не поехать за границу. Организованная консультативная миссия Европейского Союза годом ранее победила в соревнованиях по дартсу на спартакиаде профессорско-преподавательского состава Академии. Дартс – это когда такие маленькие штучки с иголкой и с перышками бросают в цель. Это большое достижение, безусловно. Но что интересно. Эта девица, которая работала, то есть которая была в связи с заместителем, по сути дела, одного из заместителей генпрокурора, она имела юридическое образование. Она прекрасно понимала, чем она занимается и чем занимается ее милый друг и его шеф. Она по специальности юрист. Ну, слушайте, с другой стороны, что требовать от нее, если люди, которые руководят генпрокурором, этим занимались? Значит, по данным прокуратуры, они были любовниками. Но сама Ивахненко на судебном заседании только подтвердила знакомство с Крапивой, но подробности характера своих отношений она раскрывать не стала. И понятно, что, видимо, только через своего любовника, каким еще образом, она с его помощью очень красиво жила. Очень. Значит, она, как это часто теперь бывает с девицами 24 лет, ну, собственно, и с теми, кто постарше и помоложе. Они обязательно должны показать всему миру все свои сокровища, где, и либо на Инстаграме, либо на ТикТоке, так далее, и так далее. И это было своего рода сигналом о том, для НАБУ, о том, что девушка имеет больше, чем она зарабатывает на то, чтобы приобрести все эти свои дела. Значит, по данным следствиям, на нее оформлена элитная недвижимость в Киеве. Стоимость 16,8 миллионов гривен. Автомобиль Mercedes-Benz EQE 350 23 года выпуска. Стоимость 60 тысяч долларов. Ну, это не это, это смешно. Не о чем даже говорить. Но, конечно, это, наверное, больше, чем она получала в 2023 году. На имя матери в январе 26-го приобретена квартира в Одессе. Ну, правильно. Это, наверное, надо же где-то отдыхать летом. И эти, по версии следствия, квартира приобретена на средства, полученные преступным путем. И, кроме того, сама она в 26-м году присматривала место на подземной парковке в одесском ЖК «Жемчужина» стоимостью 25 тысяч долларов. Ребята, в Одессе подземная парковка 25 тысяч долларов. Скажите, что они живут хуже нас. И в суде прокурор также упоминал дорогие подарки, в частности, часы Audemars Piguet. Ну, почему нет? И личность музы журналисты антикоррупционного центра Межа, установили по деталям и записи НАБУ ее закрытому ныне профилю в Инстаграме. И там, значит, из этого профиля ее, то есть аккаунта, ее фотографий, масса ее красивых, ну, как бы это сказать, ее сокровищ. Золотые украшения бренда Messika, потом сумки, другие украшения, шубы, автомобиль Porsche, откуда я не знаю, это ее, не ее вещи, бренда Loro Piana. Я не знаю, что это такое. Извините. Выше гэпа не поднялся. Нет, поднялся. Но Loro Piana не знаю, что это такое. И именно об этих сокровищах она говорит в одной из записей НАБУ, которые были опубликованы. Значит, ее собеседник, возможно, этот канцлер ее, Крапива. Он ей говорит: слушай, ну ты все там демонстрируешь на этом своем инстаграме, наверное, нужно как-то поскромнее себя вести, ты можешь привлечь ненужное внимание к себе. Она говорит, такая невинная дитя, она говорит: у меня тут Porsche, Loro Piana, часы, браслеты, сумки, шубы. Мне что, это все надо удалять? Это наивная простота. Мне все это надо удалять. А как же так? Как же люди? Люди же видят это. Я же хотела показать это. И надо удалять теперь все. Боже, какой кошмар. Девушка сейчас в СИЗО. Будет там сидеть 60 дней. Ее могут отпустить под залогом 20 миллионов гривен. Но теперь там проблема большая. Теперь нельзя просто позвонить кому-то из товарищей и попросить одолжить деньги. Потому что сейчас все под микроскопом. Если тебе, за тебя кто-то вносит этот залог, этот трудящийся должен объяснить, откуда он эти деньги взял. Потому что так как это сработало с бывшим министром энергетики, бывшим министром юстиции Геращенко, Герой, уже не срабатывает. Когда его товарищи позвонили Миндичу в Израиль, и тот прислал им 4 сумки бабла на личманом. Потом они это прокрутили через свой банк, и после этого они занесли за него залог. Сейчас, значит, судя по всему, к этому все идет, но пока не пришло. Деньги конфискуют, а Геращенко пойдет обратно в СИЗО. В СИЗО до сих пор сидит Ирина Мудрая. Не могут собрать 20 миллионов долларов легально. Сидит ее милый друг Микитась, и теперь, значит, туда вот прибавилась эта группа ребят из Генпрокуратуры. Такие дела. И, значит, ее, да, ну вот, 250, прокуратура настаивала на том, чтобы она занесла 50 миллионов гривен за нее, но остановили, суд постановил 20 миллионов гривен. Значит, теперь еще, кстати, вот шеф, которым так называют генпрокурора в этих записях, Кравченко, он пока что остается на свободе. И вчера вот я с большим интересом послушал блог, очередной выход блога Елены Требушной. У нее ее блог называется «Е-питанием». Есть вопрос. Можно смотреть на YouTube. Вот она обсуждает с одной из, кстати, руководительницы этого центра, антикоррупционного центра Межа, они обсуждают, вот насколько вероятно то, что посадят или возьмут, по крайней мере, под стражу, или предъявят объявление этого Руслана Кравченко, бывшего генпрокурора, который подал в отставку. Насколько вероятно? Теоретически уже сегодня можно это сделать. Почему? Потому что, например, все знают, что у него есть дом в Козине. Это такое местечко знаменитое, где строились все эти кооперативы для четырех небожителей украинских, включая некого Вову. И там же у него домишко на 300 квадратных метров. И все знают, что он там живет. И там у него находится машина. Но в то же самое время дом оформлен на какую-то бабушку, которая никогда в жизни не могла заработать. Если бы она три жизни прожила, она бы все равно не заработала на этот дом. Это уже повод для того, чтобы предъявить ему объяснение, почему он в этом доме, как он с ним связан, откуда у бабушки деньги и так далее, и так далее. Из этого, ну, пока что, тем не менее, его не трогают. И теперь такой вопрос. Как вообще Кравченко оказался на своем посту? И что будет с ним дальше? И куда он исчез перед тем, как он же сначала объявил, что мы полностью содействуем НАБУ и САП, хотя дверь закрыли генпрокуратуры, их не пускали, эти исследователи лезли через забор по лестницам, чтобы попасть внутрь. После чего генпрокурор пропал. Куда он делся? Значит, вот вчера у Елены Требушной прозвучала версия того, куда он делся. Закрылся где-то, неведомо где, и несколько часов уничтожал все, телефоны, переписку, бумаги, все, что может как-то бросить на него тень. И возникает следующий вопрос. А как теперь дальше вот будут развиваться события? Во-первых, несмотря на то, что Кравченко подал в отставку, эту отставку должна утвердить Верховная Рада. Но может не утвердить. Почему? Потому что только генпрокурор имеет право предъявлять подозрения депутатам Рады. А там можно предъявить подозрения всем. Значит, если сейчас Зеленский изберет такого прокурора, который будет по-настоящему независимым, он может просто эту раду разогнать буквально. Потому что уже сейчас десятки депутатов имеют подозрения в коррупции. А там их сотни. Ну, поэтому депутаты могут не утвердить отставку Кравченко и будут всеми силами это все дело затягивать. И почему вообще такое возможно? Почему? Как вообще могло произойти, что Рада до такой степени коррумпированная? Ответ очень простой. Если, допустим, в США или в Европе в основе партийной деятельности лежит какая-то политическая концепция, то в Украине за каждой партией не стоит ничего, кроме денег. Значит, партия «Слуга народа» возникла на ровном месте из желающих примкнуть к герою популярной кинокомедии, который внезапно стал президентом. И после того, как желающие примкнули к этой партии, они просто стали голосовать за взятки, которые им давало их партийное руководство. И новый прокурор, если он появится, им эти взятки может припомнить, открыть дело, предъявить подозрение. И именно по этой причине эти ребята не будут торопиться, наверное, увольнять старого прокурора. Такие дела. Окей, на этом я эту часть своего выступления завершаю, объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
6: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
5: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина
6: «Солнечный удар».
5: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
6: Проза, музыка и актерская игра.
5: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
6: И оставить после себя невозможную боль.
5: 20 сентября в 5 часов вечера.
6: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
5: «Солнечный удар».
6: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
5: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
7: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
5: 20 сентября в 5 часов вечера.
8: Вы слушаете «Давидзон Радио».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Я вот сегодня хотел поговорить о происходящем здесь у нас, в Америке, и коснуться такой темы, которая, связана с политикой, но не должна была бы быть связана с политикой, а именно об одежде, например. И в частности, о компании Nike. Значит, компания Nike переживает сейчас очень трудные времена. Очень. Почему? Сначала эта компания, вы знаете, она супер популярная, я не должен ее рекламировать. И для того, чтобы это многомиллиардное предприятие, оно выпускает массу продукции, что мы даже часто и не подозреваем, что это ее продукция. То есть очень диверсифицированная у них рынок. И тем не менее, такие, с чего все началось, у них началось это с обычных кроссовок, потому что человек, который создал эту компанию Nike, он был бегуном, и он стремился создать уникальную спортивную обувь для бегунов. И он это сделал. Но потом это как-то постепенно вдруг оно переросло в моду. И, например, когда еще я трудился в Новом Русском Слове, и офис находился в Empire State Building, билдинге на 34-й стрит, то и там был магазин Nike. Я видел там вечером, бывало, поздно возвращался из офиса. Там очереди стояли, когда они какую-то новую модель этих Nike выпускали. Там стояла толпа людей определенного цвета. Ночью, может быть, плохо, вечером плохо мог рассмотреть, но они темными мне все казались вечером. То есть это, я не могу сказать, что эти люди были бегунами, скорее всего, нет. Но это стало модной одеждой, модной обувью. И любая одежда. Потом эта компания, она стала Vogue компанией, и она, ударилась в защиту прав обиженных и оскорбленных, в частности, трансгендеров, использовала одного из них очень популярного, Малвини, использовала его для своей рекламы, и вдруг ее карьера, вся эта компания покатилась в тартарары, а именно, в сентябре 26 года Nike вылетела из списка SP 100. Значит, у нас есть ведущие компании Dow Jones, они входят в список S&P 500, но в этом списке ведущие компании, среди ведущих, крем де ла крем, они входят в S&P 100. Это самый узкий индекс 100 крупнейших американских компаний. И Nike оттуда вылетела. Обвал продаж. Обвал. Значит, она потеряла 70%. Цена акции упала на 78%. Она потеряла 78% своей стоимости. Это совершенно катастрофический показатель. Как это могло произойти? Несколько называется факторов. Во-первых, когда начался ковид, и многие магазины были закрыты или работали в каком-то таком режиме лимитированном, принимали там, если вы помните, в магазин пускали по 10 посетителей, бывало такое, в зависимости от его размера. Но Nike в это время ушло тогда из розничной торговли, и поставила на торговлю только на онлайновую торговлю. Direct sales. Потом, когда ковид кончился и люди вернулись в магазине, Nike туда не вернулась. И это была большая тактическая ошибка. Они потеряли огромную часть своего рынка. Плюс, все-таки есть у нас люди, модники, которые готовы платить, я не знаю, за все втридорога. А есть такие люди, которые типа меня, которые ищут качество. И в то же самое время более доступную, более доступные вещи для себя. Я могу, например, привести простой пример с цифрами. Значит, вот я, поскольку играю в пиклбол 5 дней в неделю, то я убиваю кроссовки за 3 месяца. Они, потому что поверхность пиклбол-корта очень такая шершавая, как бы, как наждачная бумага. И за 3 месяца кроссовки стираются напрочь. Значит, ну, кроссовки Nike, которые я убил за 3 месяца, или, может быть, даже чуть быстрее, стоили $160. Я играю в кроссовках Adidas, которые стоят $70. 4 месяца. Ну, какой выбор? Причем, с точки зрения удобств, они для меня... Ну, Adidas, может быть, чуточку для меня даже получше будет. Ну, хорошо, это простое решение, какие я буду носить кроссовки. То есть Nike выпали у меня из этого списка моментально. Один раз я попробовал, все, мне больше не надо. То есть там ни особого качества нету для меня, ни и цена не подходит. Но у них именно настроено то, что это как бы культовое такое. Культовый бренд, если ты настоящий спортсмен, то должен носить настоящие культовые кроссовки. Тот случай. Но так я же не уникальный. Я думаю, что основная масса людей именно такие, как я, пользователи кроссовок. И когда я смотрю, между прочим, когда я играю на кортах и смотрю, в каких кроссовках другие люди, это Adidas, это Selkirk, конечно, потому что это главная фирма, которая дает все для пиклбола, и Asics. Ну, Asics очень удобные, но горят. Короче говоря, в этом списке Nike нет, они выпали для меня. Почему? Из-за цены. Теперь, то есть я понимаю, что у других людей точно такое же к этому отношение. Теперь по поводу еще один удар, который был нанесен по компании. У них, у Nike колоссальный рынок, это Китай. И поскольку они стали такой компанией, которая борется за всеобщее равенство и счастье всего мира, они, работая в Китае, используя этот рынок, смело заявили, что в Китае используется детский труд. Один, не знаю, не могу произнести фамилию одного китайского артиста знаменитого, киноактера китайского, объявил по стране национальный бойкот Nike. И продажи продукции Nike в Китае упали на 30%. То есть для них это был катастрофический удар. Теперь мы, значит, имеем несколько факторов. Первый фактор – это они ушли из ритейла. И они сейчас пытаются вернуться, но пытаются с большим трудом. И главное, знаете, как говорится, это место пусто не бывает. У любого магазина есть какие-то лимиты возможностей. И когда... Вот я, например, вчера был в магазине Dick's Sporting Goods. Там есть Nike. Но уже есть другие компании, которые явно заняли это место. Он... Тот же самый Adidas, Under Armour и многие другие. То есть там удельный вес Nike упал. Они как бы промахнулись с этим крепко. Ну и потом есть какие-то чисто рыночные проблемы. Есть такой показатель мультиплайер. Я не хочу очень углубляться, но я попытаюсь так вкратце объяснить. Предельно просто. Стоимость многих акций связана с прогнозами, как компания будет развиваться в будущем, в перспективе, какие у нее перспективы развития. Исходя из этого, стоимость акций оценивается и оценивается. Но в случае с Nike она была изначально завышена, и когда на фоне этих провалов, которые у нее произошли в их деятельности, этот мультиплайер оказался запредельно высоким. После чего он рухнул. Со всеми вытекающими проблемами. Компания потеряла 78% своей стоимости. В то же самое время, что еще повлияло на крушение этой компании? Это ее волкистская позиция. Они использовали, как я уже говорил, одного очень известного трансгендера для рекламы своей продукции. его, его фамилия Дилан Малвени. Не имя, фамилия. Дилан Малвени. Это трансгендерная женщина и TikTok-инфлюенсер. Но когда я говорю трансгендерная женщина, это что-то не всегда понятно. Оно кто? Значит, оно кто? Простой ответ человека, который не очень так вникает в правила поведения в вокистской культуре, это гомосексуалист, который представляет себя женщиной. Очень популярный. И очень в ТикТоке он очень популярный. Но в реальной жизни, когда Nike его использовала, они сделали совместный пост в Инстаграме, это вызвало взрыв негодования среди простых физкультурников типа меня, которые сказали для себя: знаете что, я в этом не хочу участвовать. И люди перестали участвовать. Это все. Кстати, это Дилан Малвени, он точно так же, он несет личную ответственность за тот катастрофический силы, удар, который перенесла компания Bud Light. Он участвовал в рекламной кампании Bud Light. И Bud Light до сих пор не пришла в чувство после после этого скандала. Потому что кто пьет Bud Light? Ну, я не знаю, простой народ. Люди изысканные, которым близки проблемы трансгендеров, они по Bud Light сильно не ударяют. Значит, продажи... В 23-м году была его реклама этого Дилана Малвени с Bud Light. И они имели тогда статус самого продаваемого пива в США. И они падали 20-30% в течение нескольких недель. Каждую неделю продажи падали на, давайте скажем, на 25% в среднем. Представляете? Это 20 лет Bud Light был самым продаваемым пивом в Америке, больше нет. Такие дела. И они до сих пор они не вернули эти продажи. Народ быстро принимает свои решения. И вот, собственно, вот это то, о чем я хотел с вами поговорить. Насколько мы лояльны той или иной компании? У меня в моей жизни, между прочим, я, может быть, об этом рассказывал, но я в своей жизни принимал такие решения для себя. Потому что компания, которая занималась, которая должна, по идее, заниматься только созданием модной или удобной одежды, скажем, модной для выхода в свет или для того, чтобы ходить в офис надевать, и все, что там они делают, или для удобной одежды, для спорта. То есть эти компании вдруг начинают заниматься хрен знает чем. Вот одна из таких компаний, которая у нас здесь такое выражение iconic, в смысле, что это компания, ну, очень известная, культового характера. Для меня такой компанией всегда был Леви Страус. Значит, джинсы Levi's в Советском Союзе, в бытность мою, на черном рынке стоили рублей, и если ты имел Левис, ты был настоящим пацаном. Там это было культовое. А для нас Левис это был как символ Америки. Левис, сигареты Мальборо, очки Ray-Ban, это все там было такие культовые вещи. Потом уже, когда я перебрался сюда, я обнаружил, что и здесь тоже Левис – это культовая компания. Значит, потом, может быть, ей не сильно не повезло, этому Левису, что они вовремя не уехали из Сан-Франциско, где они свою компанию основали. И они стали жертвами вакистской культуры, потому что Сан-Франциско – это центр их культуры. И они начали, я думаю, что это началось где-то в 90-е годы, они начали очень активно поддерживать права гомосексуалистов. Реклама была, и они использовали выдающегося совершенно фотографа, который, кстати, тоже, по-моему, он гей, я думаю, не по-моему, он гей, Херб Ридс, который делал совершенно блестящие с точки зрения эстетики, художественной ценности, выдающиеся фотографии, которые стали рекламой, которые Левис использовал как свою рекламу. Но многие люди этого не поняли и не приняли. они от этого отказались. Если Левис носит теперь только геи, окей, я найду себе какую-то другую компанию. Благо выбор колоссальный. Ты всегда можешь на что-то переключиться в Америке. Свет клином не сошелся здесь на одном бренде. Точно как с Budweiser. Другое пиво есть. И ничуть не хуже. А может быть еще и лучше. И, ну, для меня не это было, не это решило мое отношение к Левису, не изменило мое отношение к Левису. И я принял решение для себя больше никогда не прикасаться к этой, к продукции этой компании. Я вам скажу, когда это произошло. Я не помню сейчас, в каком конкретно году, но я думаю, это все было, была середина 90-х. Левис спонсировал рождественскую елку в Центральном парке. И они украсили эту елку презервативами. Просто развесили цветные по всей елке. Это было единственное украшение этой елки. Но их было очень много. Но это же не, это было не просто декоративное такое предмет, они подвесили, потому что оно красивее, чем, скажем, обычные шарики и звездочки. Нет, это был абсолютно просчитанный шаг, который я могу назвать антихристианским. Потому что Рождество, в Рождество мы отмечаем рождение Иисуса Христа, Спасителя миллионов христиан в мире. Когда ты вешаешь на рождественскую елку презерватив, то совершенно понятно, что ты таким образом хочешь подчеркнуть, что эта идея непорочного зачатия, она для тебя, как спонсор этой елки, смехотворная, и ты ее не принимаешь, ты над этим смеешься. Окей, ребята, мы живем в свободной стране. Вы хотите такую елку сделать? Молодцы. Флаг вам в руки. Но я к вашей продукции больше не прикоснусь никогда в жизни. И, между прочим, таких людей, как я понимаю, таких, как я, их много. Именно по этой причине сейчас какие только джинсы на рынке не присутствуют, я не знаю, какие угодно. На протяжении многих лет я переключился, наверное, полностью, я могу сказать, я носил Armani Exchange, а потом из чисто эстетических соображений много лет я носил Hugo Boss, а в последнее время как-то у меня меняются мои очертания с годами, и я, значит, ношу Lucky Brand. Очень хорошие джинсы. Материя, все, никаких претензий. Крой, я нашел свой, называется Vintage Straight. То, что мне нравится. То есть, но для меня Levi's перестал существовать. Или Levi's, как угодно. Некоторые люди, исходя из таких же личных как бы представлений о прекрасном, они выясняют свои отношения с другими компаниями, как, например, с компанией Hugo Boss. Я считаю, что компания Hugo Boss выдающаяся. Они, ну, опять же, я не знаю, там у них они от сезона к сезону меняются, но на протяжении многих лет они для меня были стандартом качества. Но у многих людей к ним отношение негативное. Почему? Потому что Hugo Boss – это компания, которая берет свое начало в Германии. И ее расцвет связан с приходом к власти Гитлера и Национал-социалистической рабочей партии Германии. Hugo Boss получила подряды от правительства сперва на то, чтобы шить униформу для почтальонов, а потом для униформу для вооруженных сил. И все вот эти вот красивые, я должен подчеркнуть, нацистские костюмчики, когда нам показывают, когда они в этих фуражках ходят, таких с высокой тулей, все эти карманы накладные, галифе, все это очень стильно. Оно очень стильно, потому что оно разработано выдающимися дизайнерами. Было в 30-е годы. И люди, соответственно, для себя решили, если вы обшивали нацистов, вы для нас больше не существуете. Такие люди есть. Я не знаю, сколько их, много, мало, но такие люди есть. У меня по этому поводу, у меня к этому другое отношение. Ну, они же не несут, да, они получили заказ, они жили в этой стране, у них другой страны не было, они получили заказ, они шили эту форму, но они несут ответственность за преступления нацистов. сомнительно. Наверное, все-таки не несут. Это как сказать, ну, в Советском Союзе был выдающийся балет, допустим. Эти люди, которые работали в советском балете, они несут ответственность за гибель миллионов людей в сталинских концлагерях. Я не уверен. Но, тем не менее, для многих людей это было как решение. Они не... Вот все, Хьюго Босс связан с нацистами. До свидания. Мы к вашей продукции не прикоснемся. Но даже если я готов принять эту позицию, то есть не то, что готов, я принимаю эту позицию однозначно, потому что каждый человек вправе решать для себя, как ему себя вести, то я все-таки, принимая эту позицию, в смысле, понимая эту позицию, я должен сказать, что Хьюго Босс обслуживал нацистскую партию или выполнял заказы, лучше скажем, не обслуживал партию, это не совсем правильно, выполнял заказы законного правительства Германии. Сколько лет тому назад? 100 лет тому назад? Ну, почти 100 лет тому назад. Почти что 100 лет тому назад. Там уже и люди сменились, и владельцы сменились. Уже нет тех людей, которые это все делали. Уже другие пришли люди. Уже новая Германия, терпимая, демократическая, все в таком духе. Эти люди представляют эту Германию. Но когда мы говорим про компанию Леви Страус, это те, которые сегодня руководят этой компанией. Поэтому для меня, я говорю свое «нет» именно этим людям, которые несут прямую ответственность за свою политику. Вот у меня есть к вам вопрос. А вы сами поддерживаете такой взгляд на жизнь? У вас у самих есть какие-то компании, которые вы исключили из списка пользователей или нет? Телефон на студии 718-303-90-90. Если у вас компании, которые вы по каким угодно причинам отказываетесь покупать их продукцию? Телефон на студии 718-303-90-90. И готовы ли и считаете ли вы вообще, что компания, которая производит одежду или обувь, должна заниматься политикой? Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Вадим, доброе утро. Это Саша.
1: Саша из Милуоки. Я вас узнал по голосу.
2: Да. Во время, вот когда было движение Black Lives Matter, Kohl's Department Store начал продавать футболки, разные изделия с этими надписями Black Lives Matter. И я больше после этого никогда... Я не был большой шоппер Kohl's, но я больше никогда даже не заходил в этот магазин. Вот и все.
1: Ну, слушайте, погодите, это интересно, потому я даже забыл. Кстати... Когда вы сейчас вспомнили про Black Lives Matter, я еще хочу привести один очень важный пример того, как Nike потеряла часть своей аудитории. Если вы помните, у нас был такой персонаж в годы активности Black Lives Matter, который звали Колин Каперник. Они же его тоже спонсировали, который на колено первым встал, а потом вся страна начала становиться на колено с его подачи. Это тоже был случай, когда масса людей отказалась от этой компании. Окей, да, ну хорошо. Но я не знаю, ну слушайте, в Кол там много продукции у них, там же, допустим, какая-то компания продавала эти футболки, но там были и другие компании. Но вы от них отказались.
2: Да, но это было в их магазине. Какая бы ни была компания, это было их магазин, а не опруф это.
1: Так да, что... это было их решение взять эту компанию в свой ассортимент, включить.
2: Да, да, все правильно.
1: А Кол, ну хорошо, окей, и вы до сих пор им не можете этого простить?
2: Ну, есть много на маркете, где я могу что-то купить, то же самое, без этих надписей, все это. Но я не захожу туда, все.
1: Ну хорошо, у вас есть возможность выбора, это большое дело. Да, но я вам должен сказать, что тогда, когда в эпоху Black Lives Matter довольно много компаний финансировали это движение. И они, это движение собрало миллиарды долларов, которые просто пропали потом в конечном итоге. Но масса людей их финансировала. Да, печально, конечно. Спасибо, Саша, за звонок. Доброе утро, вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Доброе утро, Вадим. А вы забыли также упомянуть, что Nike в свое время BLM перевел 500 миллионов. После этого...
1: Кому они перевели 500 миллионов, прошу прощения?
3: BLM.
1: А, BLM, окей.
3: Да? Ну, Black Lives Matter. После этого все, для меня этой компании не стало. Мой друг был еще более принципиален. У него были очень крутые кроссовки Nike, 120-150 долларов. Он их просто выбросил. Мы с ним довольно принципиальные люди.

0: 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Республиканцы начали обсуждать курс партии после окончания президентского срока Дональда Трампа в 29-м году. Дискуссии проходят на съезде партии в Далласе. В случае слабых результатов на промежуточных выборах 3 ноября обсуждения преемника могут стать публичными. Главными претендентами называют вице-президента Джей Ди Венса, а также госсекретаря Марко Рубио. Венса в партии считают возможным прямым продолжателем курса Трампа. Рубио рассматривается как сторонник более гибкого подхода к пошлинам и международным союзам. Хотя влияние мага сохраняется, среди республиканцев растут разногласия из-за введенных торговых пошлин, роста стоимости жизни, а также военной активности США в Иране и Венесуэле. Из-за инфляции и роста цен доверие избирателей к демократам оказалось выше, чем к республиканцам. Во внутренних инструкциях офицеров USCIS появился термин «Means Tested Public Benefits», в буквальном переводе «госпособие, предоставляемые с учетом оценки нуждаемости». Новый термин является частью политики борьбы с разделенцами «Public Charge», которая будет применяться с 18 сентября. Правозащитники считают, что объем отказов может вырасти на 25-30% исключительно за счет политики «Public Charge». Очень горячий чай и кофе могут значительно повышать риск рака пищевода. Специалисты советуют дать напитку остыть до комфортной температуры.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
7: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
6: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-4400. 718-372-4500.
8: Может быть, мы не умеем жонглировать. Или летать под куполом. Или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Перед тем, как вернуться к вопросу о том, что носить и что не носить, я хочу напомнить для физкультурников. Острая боль в области поясницы, которая затем переходит в бедро и голень, онемение ноги или жжение могут быть признаками ущемления седалищного нерва. В офисе доктора Михаила Рискевича вам сделают все необходимое. Физиотерапевтические процедуры и инъекции, чтобы избавить вас от мучительной боли. Запишите номер доктора Рискевича 718-934-84-84. Офис доктора Рискевича удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль «Здравствуйте, доктор». Мы от Ермолинца действует совершенно безотказно. И теперь я хочу напомнить вам, что получению моргиджа предшествует подготовка массы документов из банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Чтобы проверить это, нужно набрать номер 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Вадим, здравствуйте. Знаете, мне даже приятно, что вы помните мой телефон. Действительно, это 917-397-3000, вы знаете, да? Я думаю, что вы утром проснулись.
1: Ночью разбудите меня, ночью разбудите меня и спросите телефон, я отвечу.
2: Ну, вот видите, это очень приятно. Знаете, это действительно приятно, когда даже люди, которые, так сказать, практически находятся на другом конце нашей страны, а все равно все помнят. Да. Это очень приятно. И, кстати, по поводу другой стороны. Значит, чтобы люди понимали, которые нас слушают, мы делаем лоны, моргичи, практически во всех 50 штатах. Но если, допустим, вы покупаете property, и это будет ваша primary residence, где вы будете жить, то мы делаем это Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Флорида. Все, что связано с investment, который вы будете сдавать, мы можем делать во всех 50 штатах. Поэтому, если вы, допустим, во Флориде, если вы в Аризоне, мы все равно вам сможем помочь и сделать ваш моргидж. Это первое. Второе, да, действительно, то есть проблема получения моргиджа, как правило, если вы, наверное, знаете, самая большая причина, почему люди не получают моргидж, это неправильный debt-to-income ratio, то есть мы называем это DTI. Что такое debt-to-income ratio? Это соотношение ваших доходов, сколько вы зарабатываете, к вашим расходам. У меня вчера вот был closing, который то же самое, люди пришли, пошли в банк, отказали за день. Им там ровно сказали, что sorry, мы вам помочь не можем, потому что ваша DTI, вот именно вот этот debt-to-income ratio, неправильно андеррайтер с самого начала пересчитал, то есть максимальный, допустим, DTI можно 50%, а у них за день до клозинга появилось 52%. То есть и банк отказал. То есть что в этом случае делать? Конечно, люди могут потерять 55 тысяч долларов, либо позвонить по телефону. Как раз то, что Вадим только что сказал, 917-397-3000. И мы посмотрим, если действительно можно этот файл спасти. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что это просто показывает о том, как люди в банках работают. Я считаю, что люди, вот та команда, которая на меня работает, то есть они уже со мной там 15, 17, 20 лет работают в моей компании, андеррайтеры. И они знают гораздо больше, чем андеррайтеры, которые работают в банке. Вы не поверите, они просто, знаете, как вот бульдоги есть, вот, которые вот если вцепятся, они уже не отпустятся. Вот так же моя команда. То есть если андеррайтер на банке, допустим, говорит, но мы этот лон вам сделать не можем, мы им посылаем, мы для андеррайтеров находим гайдлайнс, вот именно то, что андеррайтеры должны прочитать и принять наш файл, и мы все равно эти лоны закрываем, несмотря на то, что андеррайтеры нам говорят нет, потому что андеррайтеры бывают новые, андеррайтеры могут работать 2-3 года, могут они что-то не знать, но когда у меня на моей команде люди работают уже там 15-20 лет, они действительно, как говорят, съели собаку. То есть они знают, о чем они говорят, они знают гайдлайнс. И мы очень часто, вы не поверите, как часто мы ругаемся с андеррайтерами для того, чтобы они приняли нашу позицию. Поэтому с кем вы работаете, это очень важно. Вы никогда не знаете, что у вас будет в вашем файле. То есть мы всегда гарантируем, что вы с нами, если будете делать, вы получите, будет у вас точно такой же рейд, будут тот же самый у вас closing cost. То есть у вас расходы на покупку недвижимости не будут больше, чем, допустим, в любом другом банке. Но у вас будет уверенность и гарантия, что вы закроете эту сделку. Потому что, еще раз, никогда не знаешь, как и кто будет считать ваш доход, как придет, допустим, оценка недвижимости. Иногда нам риэлторы звонят, мол, слушай, у меня там, допустим, нелегальная кухня сделана, или там у меня какой-то дек нелегальный сделан. Можешь ли ты помочь? Ответ – да. Потому что мы можем связаться с оценщиками и сказать, в общем-то, что нужно сделать для того, чтобы файл этот принят. То есть очень много нюансов. И когда ты уже 25 лет этим занимаешься, поверьте, все риэлторы, андеррайтеры, оценщики недвижимости, они все меня знают. Поэтому мой звонок, я иногда, если, конечно, в крайнем случае, мне надо звонить, то есть я могу напрямую созвониться с президентом или там с вице-президентом банка для того, чтобы принять какое-то очень важное решение. Поэтому звоните 917-397-3000, еще раз 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk With Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great One Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Walk With Happy People and Be Happy. Окей, теперь я возвращаюсь к нашему разговору о том, что мы носим и что мы не носим. Телефон на студии 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Вы знаете, к вопросу о бойкоте. Я никогда не покупаю немецкие машины. Я никогда не езжу в Германию. И даже когда мне приходится иногда там быть пару часов во время пересадки, я чувствую какой-то очень сильный внутренний дискомфорт. Я понимаю, что прошло очень много лет, и те компании, которые производят машины или прочее там оборудование, они очень мало имеют общего с тем, что было в прошлом. Но внутри есть неприятие и очень сильное нежелание иметь дело вот с немецкими товарами, с немецкими машинами. Поэтому вот к вопросу о том, что вы подняли, имеет ли значение время, наверное, для кого-то нет, для меня имеет.
1: Ну, слушайте, имеете право, как говорится. И если у вас есть такое объяснение, и вы с ним живете, то хорошо, мне это понятно. Хорошо, спасибо вам большое за участие в передаче. Всего хорошего. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. А вы меня напоследок спросили, что я ношу. Я хочу вам сказать, что моя жена носит. Она.
1: Вы сказали Asics.
4: Это я. А жена после долгого ресерча, у нее особенное требование к этому, и она очень серьезный ресерч сделала, и она купила VESI, если вы слышали. V-E-S-S-I.
1: Не, я не слышал. Окей, хорошо, спасибо вам. Привет жене передавайте. Спасибо. Было очень интересно знать, что она носит, конечно. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро. Ну, у меня случай, скорее всего, такой курьезный. Лет 25 назад я купил кроссовки FUBU, F-U-B-U, фирма такая была. И вот еду в метро, а на меня в вагоне все негры глазеют. Я думаю, что такое, что со мной не так? Приехал на работу, спрашиваю американцев, в чем дело? Так говорит, это же компания негритянская, это for us, by us, расшифровывается, F-U-B-U, FUBU. А ничего, такие кроссовки нормально были, вот, поносил. А потом я эту фирму что-то не видел больше. Вот, ну, такой вот курьезный хорошо случай был.
1: Спасибо. Окей. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро. У меня вообще к вещам такой очень потребительский, прагматический подход. Я никогда не понимал, что такое культовая компания, и никогда так особенно вещей не хотелось. Они должны быть качественные, удобные и желательно недорогие. Поэтому еще в бытность в Советском Союзе я не мог понять тех людей, которые готовы были 100 рублей заплатить за джинсы, когда у меня самая повышенная стипендия отличника была 75. То есть это... Но я... И поэтому и подход к вещам здесь такой, что... А да, я не согласен с политикой компании «Левис». И за 50-40 долларов я их не куплю, но эти хорошие джинсы на сейле за $12, я их возьму. Вот. По поводу Nike, я с вами согласен, качество и цена не соответствуют. Adidas лучше, мне Hoka нравится, но там сейл трудно найти, в них нога просто прелесть так. А что касается вот примера с Германией, так я тоже с вами согласен. Да, эти компании делали ужасные вещи, но прошло время, и сейчас другие люди, другие компании. Меня немножко смущает, что там дальние родственники Геббельса до сих пор самые богатые люди Германии, и деньги идут прямо оттуда, но это уже другой разговор. Поэтому, в общем-то, отношения...
1: Хорошо, спасибо вам. Я вас понял. Спасибо большое. Спасибо большое. Я понимаю это. Есть люди, которые ориентируются исключительно на стоимость товара. Как они выглядят при этом, это их не беспокоит. Очевидно. Им кажется, что нормально. Но другой человек, который имеет представление о каком-то современном силуэте, еще о каких-то параметрах одежды, он смотрит на него и думает, ну это шмок и все, другого описания нет. И если вы работаете в коллективе, где люди пытаются выглядеть современно и хорошо, то некоторые люди подтягиваются, а некоторые выглядят так, как они выглядят. Я вам скажу, в этом, с одной стороны, я понимаю, что есть какие-то дико дорогие вещи и так далее. Но, слушайте, они, эти вещи созданы какими-то там неслыханными совершенно дизайнерами. И это понятно. Но, к сожалению, так, я не знаю, к сожалению или не к сожалению, но так сложилось, что мы живем в мире, где присутствует эстетика со своими требованиями. И поэтому люди как-то, одни люди стремятся как-то следовать этой эстетике в меру своих финансовых возможностей. А есть люди, которым наплевать. Но я думаю, что темы из моих слушателей, которые ходят на работу в офис, они знают, что на их карьеру влияет то, как они выглядят. И если они хотят, чтобы на них обращали внимание, они должны для этого предпринимать какие-то усилия, в том числе финансовые. Они должны одеваться так, чтобы не... Я не хочу сказать, что привлекать к себе изумленные взоры, но, по крайней мере, одеваться так, чтобы над ними не смеялись. Кто-то скажет, да мне без разницы, пусть смеется. Ну, хорошо, после этого я спрошу, а какую должность этот человек занимает в той или иной компании? Тут же он сказал, за $12. Окей, хорошо. Следующий выступающий, доброе утро, мы вас слушаем.
7: Здравствуйте, доброе утро. Ну, я бы хотел сказать, что, в принципе, то, что вы писали с Найком, все то же самое происходило с Адидасом. Как говорится, Адидас. Да, то есть они тоже года 3-4 назад начали рекламировать женские купальники для мужчин. И это был такой, ну, очень большой рекламный проект у них. Что, кстати, отвернуло и меня, и мою жену от Адидаса, хотя мы очень любили их, и не только кроссовки, да. Вот. То есть это с многими компаниями происходит. Что касается Nike, да, он меня никогда, в принципе, не консидировал для себя, потому что и качество, и сам дизайн у них меня не привлекал. Вот. Я перешел на OnCloud и ту же самую Hoka. Вот, неплохие кроссовки. Ну, как-то вот между ними стараюсь. Да.
1: Ну, хорошо. Ну, вы знаете, у меня, вы знаете, вопрос, забудем на секунду, о главной теме нашего разговора. Но у меня так в памяти Хоку это кроссовки на очень толстой подошве. И, если не ошибаюсь, у них такой силуэт, они как бы качаются, как лодочки. А если вы занимаетесь каким-то конкретным видом спорта, как это сочетается?
7: Ну, что конкретно про Хоку, они не только толстая подошва у них именно прокладка существует для ноги, то есть для arch поддерживает, support, так сказать. То есть у кого есть
1: проблемы... А вы просто их используете как обувь для ходьбы или для каких-то специфических видов спорта?
7: Для ходьбы и для бега, да. Для ходьбы и для бега.
1: А, для бега тоже.
7: Okay. Да, да. Ну, то есть именно там arch support самое главное у них.
1: Okay. Они еще не успели облажаться, поэтому вы принимаете эту компанию.
7: Да.
1: Хорошо,
7: я хотел
1: спасибо вам за звонок.
7: Сделать, не относящуюся к нашей теме. То есть, когда вы рассказывали про историю вот, Adidas этого, да, вы упомянули там сталинские лагеря и миллионы. То есть, в этом, конечно, есть большая статистическая погрешность. То есть, через ГУЛАГ прошло не больше 600 тысяч, ну, с небольшим, тысяч человек. Вот, там до миллионов очень далеко было. И, ну, то есть, как...
1: Я не знаю, откуда у вас эти цифры. У меня другие цифры. У меня другие цифры. Я говорю о миллионах, я буду продолжать говорить о миллионах. Окей, хорошо, спасибо большое за участие в передаче. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
8: Здравствуйте. У меня пример поближе.
1: Давайте.
8: Здесь на Брайтоне у нас есть магазины такие 99, и там люди арабского происхождения, я ходил туда, они были френдли ко мне. После 7 октября я почувствовал какое-то ко мне пренебрежение и раздражение. И после этого я начал ходить китайцам в 99, потому что мне как-то стало очень неприятно, он со мной очень раздражительно себя вел, и как-то и я решил туда не ходить, хожу к китайцам теперь.
1: Ну хорошо, правильное решение, будьте здоровы. Слушайте, в этом прелесть этой страны. У них, у этих людей, я не говорю сейчас о событиях 7 октября, это как бы, тут как бы для меня принцип важен. Но у каждого человека есть право высказать свое мнение по поводу окружающей жизни. И, как это теперь называется, позиционировать себя. Я за этих, я против этих. Каждый человек имеет право. В этом самая привлекательная черта Америки для меня. Мне не надо скрывать, что я думаю. Это во многих странах, в том числе и в странах Западной Европы. Сейчас это неслыханная роскошь. Люди помалкивают. Кстати, у нас тоже в корпоративном мире люди в основном помалкивают. Но если ты объявляешь о своей позиции, политической позиции, то ты должен быть готов к каким-то последствиям. Это должно быть. Ты не должен потом сказать, как же так, они перестали ко мне ходить в магазин. Или они перестали посещать мой ресторан. Ну да, ты должен понимать, как себя вести, если ты хочешь, чтобы твой бизнес процветал. И наше право, я, например, против того, чтобы бойкотировать кого-то, или в смысле, я имею в виду, когда я говорю бойкотировать, на личном уровне я поддерживаю бойкоты, потому что сам такие бойкоты веду. Я против того, чтобы митинги устраивать под магазинами или еще что-то вроде. Это не, на мой взгляд, это не очень правильно. Но ты сам можешь решить не ходить в этот магазин или не покупать ту или иную продукцию. Мне кажется, это совершенно нормальное решение. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
9: Вадим, доброе утро. Ну вот вы начали говорить про кроссовки, а потом вы сказали такую фразу. А в вашем офисе какую позицию вы занимаете? Ну, вы согласны, что только приличные люди в кроссовках в офис не ходят вообще. А вот если мы с вами вспомним про часы, какие часы у тебя на руке, то это уже да. Вот, я, например, купил китайскую копию на швейцарских часов Audemars Piguet за $300, а оригинал стоит 227 тысяч. И некоторые из моих друзей поверили, что я такой сумасшедший, что я потратил 227 тысяч на это. Вот. По часам уже судят, это верно, вы правы.
1: Я хорошо, спасибо вам за участие в передаче. Я могу сказать, у меня было... Во-первых, когда вы говорите, приличные люди не ходят в кроссовках в офис, это вы не правы. Например, даже в больших офисах пятница – это такой день, когда люди могут себе позволить ходить, в чем они хотят. И они ходят. Потом очень интересное, между прочим, наблюдение по поводу кроссовок в выдающемся романе Тома Вулфа «Bonfire of the Vanities». Там этому глава посвящена. Это гениальная глава. Теперь там о кроссовках, которые носит окружной прокурор Бронкса. Значит, теперь я хочу сказать по поводу часов. Хочу поделиться с вами интересным наблюдением. У меня в «Новом русском слове» был менеджер, который мне один раз сказал фразу, с которой я живу. Он сказал: если ты придешь в офис, ты, он имел в виду меня конкретно, в настоящем Ролексе, в настоящем, люди вокруг тебя будут знать, что это китайский за $200. Да, но если правда. Я приду в этот же самый офис с китайским Ролексом, они будут знать, что это настоящий. Потому что все ваши, если ваши друзья считаешь, что вы можете купить себе Демар Пеге за 270 или за $227,000, они вас плохо знают. Окей, спасибо вам за звонок. Я по этой причине я ношу часы Орис, чтобы все знали, что я их купил за свои собственные трудовые сбережения. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
10: Доброе утро. А у меня чисто практический подход, почему я отказался от Nike. Я купил несколько маечек, долларов 150 на выход. А через пару-тройку стирок они стали бесформенные и дисколорейты, то есть потеряли цвет и форму. Какой смысл носить? Я могу 50 маек купить за ту же цену.
1: Послушайте,
10: за
1: это интересно. Я с вами согласен. Вы идете в Таргет и вы покупаете майку за $15. Хорошего качества. Я с вами согласен. Послушайте, а у меня к вам такой вопрос. Вы говорите, Nike, эти майки выленили. А вы купили их в магазине Nike или вы купили их на Амазоне?
10: Я их купил на Амазоне, да.
1: Нет, но не это на может Амазоне. Быть не нет, Nike, нет, только нет, на... нет, знаете, я сколько китайского
10: контрфита? Я купил их онлайн. Я их купил онлайн, okay. Я купил их в этом самом, через магазин Nike.
1: Окей, то есть это бренд, а вы точно уверены, что это продал бренд Nike, а не какой-нибудь китайский контрфитер, да?
10: Думаю, что нет. Я хотел купить фирму Nike, именно потому что я когда-то ее покупал 20 лет назад. Решил тряхнуть стариной. Тряхнул.
1: Ну, бывает. Ну, я понял. Но я вам хочу сказать, что есть один из таких рынков, это Amazon, который торгует брендовыми вещами, но происхождение этих брендовых вещей в действительности неведомое. И поэтому все-таки я вам хочу сказать, что это одно из достоинств все-таки настоящих больших фирм, что они работают с хорошими материалами.
10: Да.
1: И вы не можете так сразу...
10: Согласен.
1: Это, ну, как бы у них есть такая тенденция.
10: Но качество у них заметно, извините, что перебил, да, качество у них заметно изменилось. Кроме того, на Амазоне существуют, так сказать, киоски или брендовая, тоже можно купить брендовую фирменную позицию какую-то, какие-то товары. Если ты знаешь, что ты берешь из вот этого вот киоска, который принадлежит определенной фирме, там тоже свои специфика есть на Амазоне, я имею в виду.
1: Ну хорошо, спасибо вам за участие.
10: Спасибо, удачи. Всего доброго.
1: Будьте здоровы. Да, это, я вам скажу, что Амазон – это мутная вода, рынок, залитый мутной водой. Когда вы там что-то... Одно дело, когда вы покупаете онлайн, в компании, которая называется Nike, или какая угодно другая, но вы знаете, что это их магазин. Но, кстати, я вам хочу сказать. Вот жизнь меня свела с одним специалистом по копирайту. И этот специалист мне рассказывает о том, что китайцы создают абсолютнейшую копию такого, какого-нибудь брендового предприятия и торгуют как бы их продукцией. Как бы. а качество там паршивое. А их задача продать только, просуществовать столько, пока их не найдут. Но они могут просуществовать, допустим, несколько месяцев, но они сшибут какую-то копейку, а потом они сделают какой-то очередной каунтерфитный магазин под большим брендом. Окей, на этом я завершаю эту часть своего выступления и сейчас объявляю перерыв на новости. Оставайтесь с нами.
11: Дэвид Зон Радио.

0: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Бердзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: Тараканы, тараканы, тараканы.
6: Сегодня у нас в гостях Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Здравствуйте, Майкл.
7: Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я желаю всем здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности. Но при этом при абсолютно любой травме, как бы она ни произошла, падение это, или вы попали в автоаварию, если у вас что-то болит, или что-то, не дай бог, себе сломали, или просто плохо себя чувствуете, самое лучшее позвонить ко мне в любое время дня и ночи и посоветоваться. Я вам сразу скажу, на что обратить внимание, как собрать необходимые доказательства. После этого сразу же свяжу вас с адвокатом, который возьмется за ваше дело и будет работать над тем, чтобы получить деньги за ущерб, нанесенный вашему здоровью. Заведите мой контакт, свой мобильный телефон и всегда носите с собой, как палочка-выручалочка. Майкл Брук, 718-256-5610. Если вы прямо сейчас на интернете наберете мой номер, Майкл Брук, 718-256-5610, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу сохранить себе мою визитную карточку, и пусть она всегда у вас будет под рукой.
6: Нам позвонила радиослушательница с такой историей. Она выходила от своего дантиста и упала со ступенек у входа в его офис. В результате этого падения она сломала плечо и предплечье. Теперь ее вопрос. Она может получить какую-то компенсацию от этого офиса? Или там все спишет на то, что у нее закружилась голова вследствие того, что ей сделали обезболивающий укол?
7: Любая компания виновника всегда будет находить какие-то оправдания. В этом нет никаких сомнений. Задача адвоката в ситуации, когда человек падает с каких-то ступенек, доказать, что что-то не в порядке было с этими ступеньками. Иногда это бывает со ступеньками, иногда с перилами, иногда удается доказать, иногда не удается доказать. Но чаще всего какой-то процент вины обычно находится. Очень мало случаев, когда человек падает вообще без причины, потому что у него закружилась голова, и он упал. Такое бывает крайне редко. Как правило, это просто сопутствующий фактор. А основная причина всегда какой-то дефект. Приведу такой пример. Ко мне обратился мужчина, который тоже выходил из офиса как раз дантиста. Он упал со ступенек, сломал себе руку правую и очень сильно повредил колено. Ступеньки принадлежали не дантисту, а хозяину всего здания. Это было крыльцо, вход в общественное здание. И там внутри уже был офис дантиста. Мой адвокат судил владельца здания. У него была большая страховка. Мой адвокат сумел доказать, что ступеньки были неправильно сконструированы и перила были не такой высоты, как положено. То есть там был ряд нарушений в устройстве этого крыльца. Это послужило таким важным доказательством в суде, что страховая компания в результате признала вину владельца здания на 30%. И этого было достаточно для того, чтобы получить для пострадавшего мужчины $150 000. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, то просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. Запишите в свой мобильный, создайте мой контакт. Майкл Брук, 718-256-5610. Звоните в любое время дня и ночи, в любой день недели. Я немедленно приду к вам на помощь.
6: Ирина, пожалуйста.
8: Здравствуйте, Майкл. Мой муж упал, когда выходил из магазина «Костка». В данный момент он находится в госпитале. Ему сказали, что у него очень серьезные ушибы. Ничего не сломано, но ушибы довольно тяжелые. И они его не отпускают, по крайней мере, еще 2-3 дня точно продержат. Может ли ваш адвокат посетить его в госпитале и начать это дело? Спасибо.
7: В данной ситуации, разумеется, мой адвокат поедет, если необходимо, в госпиталь к вашему мужу. Возьмет у него все необходимые показания и получит разрешение и начнет его представлять. Для этого даже иногда ехать не надо. Для этого иногда достаточно иметь с собой смартфон. Мой адвокат может прислать специальный линк. Ваш муж нажмет туда пальцем и таким образом заключит электронным образом контракт. Адвокат тогда сразу может начать заниматься делом. Он может поговорить с ним по телефону, все выяснить, все детали, и потом начать работать. Так что абсолютно все решается, все зависит только от вашего состояния и желания. Я приведу такой пример. Ко мне обратилась тоже одна радиослушательница. Она упала в магазине и сломала себе ногу. У нее был очень плохой перелом. Ее забрали из магазина на скорой, и она в госпитале провела неделю. Ей там вначале ждали несколько дней, пока спадет опухоль, потом прооперировали. А потом она еще несколько дней пробыла в госпитале, только потом ее домой отпустили. Когда она позвонила, то мои адвокаты, с которыми я ее связал, сразу послали ей такой электронный линк. Она дала разрешение себя представлять. И потом, когда к ней пришел уже представитель страховой компании, она ему сказала: «Извините, вот координаты моего адвоката, пожалуйста, контактируйте с ним, а меня не беспокойте». Адвокат, которого я ей дал, он сумел получить видеозапись в этом магазине. Поэтому сразу после того, как она дала разрешение себя представлять, он получил разрешение у судьи и тут же получил все необходимые видеозаписи, которые иначе могли бы стереть или не предоставить вовремя. Благодаря этим видео адвокат сумел доказать вину хозяев этого магазина и то, что они создали препятствие для прохода, и она из-за этого упала. Доказав таким образом вину руководства магазина, адвокатская фирма, которую я дал, получила со страховки магазина 250 000 долларов. Итак, я хочу снова напомнить свой телефон. Майкл Брук, 718-256-5610. Запишите в свой мобильный и всегда носите с собой. Создайте мой контакт у себя в мобильном телефоне. Пусть он всегда у вас будет под рукой, как палочка-выручалочка. Майкл Брук, 718-256-5610.
6: Никита, мы вас слушаем.
9: Здравствуйте. Вопрос такой. Меня сбила машина, и это было напротив дома. Не моего дома, чужого дома, но там была камера, и машина уехала, и я не успел заметить ничего. Он не остановился, уехал, и я вызвал полицию. И вопрос вот в чем. Можно ли помочь сами запросить запись с камер вот этих людей, которые там живут? Возможно ли это, чтобы найти номер этой машины, которая меня сбила? Спасибо.
7: В данной ситуации, как и в предыдущем вопросе, для того, чтобы адвокат мог получать видеозаписи, нужно только, чтобы вы дали разрешение вас представлять. После этого он может официально получить все видеозаписи, которые существуют. Иногда на этих записях может номер машины обнаружиться, иногда нет. Бывали ситуации... Много раз, когда находили скрывшуюся машину, но бывали ситуации, когда и не находили. Даже если машину не найдут, то вы все равно покрыты в штате Нью-Йорк и в штате Нью-Джерси. Потому что если у вас есть своя машина, даже если она в гараже дома стоит, то все равно там есть специальное покрытие, которое вас защищает, и за это вам страховку никто не поднимет. Это отдельное такое специальное покрытие, по-английски оно называется «Uninsured, Underinsured Motorist». Если уже у вас нет машины, и у вас вообще ни у каких членов вашей семьи нет машины, с которой вы живете, то тогда есть специальная городская организация, которая называется MVAIC, или адвокаты называют ее сокращенно MVAC. И она покрывает такие ситуации. Так что в любом случае мой адвокат, я уверен, что сумеет получить для вас деньги. Но, конечно, он будет пытаться получить видеозаписи, искать виновника, кстати, совместно вместе с вашей страховой компанией. И очень часто бывает, что находит. У меня был случай не так давно, ко мне тоже обратился один мужчина. Его сбила машина недалеко от большого медицинского офиса билдинга. Там работает много врачей, и там были везде видеокамеры. Как только он мне позвонил, я тут же связал его со своим адвокатом. Адвокат, как только получил от него разрешение его представлять, сразу послал на это место специального инвестигейтора, который сумел получить эту видеозапись. Повезло. Этого преступника благодаря этому нашли. Его номер был виден на видеозаписи. И это было 100% доказательством его вины. А у него была довольно большая страховка. Так что мой адвокат сумел для пострадавшего мужчины довольно быстро получить деньги. У пострадавшего был перелом ноги в результате этой аварии. И мой адвокат сумел получить полный страховой полис виновника, который составил $100,000. Так что, если бы у него был выше страховка, он бы еще выше получил, потому что травма все-таки довольно значительная. Перелом ноги считается травма, которая никогда до конца не заживает. Итак, если что-то подобное происходит, то вы должны мне позвонить как можно быстрее по моему телефону 718-256-5610. Создайте мой контакт в вашем мобильном телефоне или прямо сейчас наберите на интернете мой номер 718-256-5610. Майкл Брук. Если вы прямо сейчас наберете его, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку.
10: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
11: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. И я бы хотел вернуться к нашему разговору о том, что носить и что не носить, и почему мы, как мы делаем наш выбор. Вот я еще раз хочу, вот я еще хочу вспомнить одну историю с Nike. Кстати, мельком здесь как-то мы упомянули это, но я бы хотел сейчас как бы вернуться поподробнее к этой истории. Колина Коперника. Значит, это их сотрудничество началось в 2011 году, когда он был выбран на драфте NFL клубом Сан-Франциско 49ers. И это был обычный спонсорский контракт, потому что Nike постоянно заключают контракты с игроками лиги. Те рекламируют их, не знаю, продукцию, и они, знаешь, за это получают какие-то деньги. И в 2016 году, через 5 лет, Коперник вдруг, в нем проснулся революционный дух, и он, значит, тогда начал протестовать против полицейского насилия и расового неравенства. Он был просто замечательным примером расового неравенства сам, и миллионер такой. И он начал вставать на колено во время исполнения гимна. И после этого покатилось просто. Он, значит, вся страна начала на колено вставать. Врачей выводили, медперсонал, вспомните, выводили из клиник городских в Манхэттене. И они, значит, вставали на колено для того, чтобы принять клятву верности униженным и оскорбленным. Позорище. Но это было, это была наша жизнь. Но в 2017 году он, значит, покинул команду, остался без контракта. И тогда начался, внутри, в Nike, начали выяснять этот вопрос. А чего вдруг его поддерживать, если он больше не член этой команды? И представьте себе, что у них там, значит, были внутри этой компании силы, которые проголосовали за то, чтобы его поддерживать, платить ему миллионы и использовать его имидж. Он такой кудрявый, запоминающаяся физиономия. И они, значит, сделали его одним из лиц юбилейной 30-летней компании Just Do It, она называлась, эта компания, если вы помните. И там в этой в телерекламе или там был такой слоган. Между прочим, слоган сам по себе безотносительно всей этой ситуации был хороший. Он назывался так: Believe in something, even if it means sacrificing everything. Запоминающее. Верь во что-то, даже если это будет стоить всего. Вот ты смотришь на него и думаешь, на какое, что ему стоило всего? Он начал, значит, этот протест. Его тут же наняли, тут же стали ему платить бабки немаленькие. И то, что он не играл в НФЛ, это уже не для него персонально это было несущественно. Он остался миллионером. То есть он крепко торганул своими принципами, так называемыми. Значит, сейчас он тоже не действует. Я знаю, его состояние оценивается там, допустим, 20 миллионов и выше. То есть он не нищенствует, этот товарищ, который за. Но Nike просто, потом я вам еще скажу, между прочим, была с его подачи одна совершенно омерзительная ситуация. Значит, это Wall Street Journal, я тогда эту информацию у них это почитал, в 2019 году. Значит, Nike решила выпустить праздничные кроссовки, которые назывались Air Max One Quick Strike 4th of July. И на этих кроссовках должен был флаг быть с 13 звездами. То есть это был, если вы помните, откуда эти взялись 13 звезд, это были первые 13 колоний, из которых возникли Соединенные Штаты. И, значит, он заявил, крупный специалист по американской истории, он заявил, что этот флаг символизирует, ассоциируется у миллионов американцев черного цвета в основном с движением белых националистов. И что вы думаете? Значит, за несколько дней до того, как выпустить эти кроссовки, Nike пересмотрела все, отменила все контракты и не выпустила эти кроссовки. Чего вдруг? Кто он такой, чтобы диктовать Nike свои представления о прекрасном? Это компания, которая занимается торговлей я не знаю, своей спортивной продукции. Но понятно, что это не он один. Есть силы, которые используют таких, как он, для достижения своих целей. И они этого достигли. Ну хорошо, я повторяю, это замечательно, что они могли этого достичь. Но они, у меня никто не отобрал права не покупать их барахло. Не хочу. Вы вот Колину Копернику платите, платите, платите дальше. Вы его избрали себе в качестве своего контролера качества. Прекрасно, пусть. Это ваше дело. Я за то, чтобы компания сама решала, что ей делать. Но я для себя тоже принимаю решение. Вы вне списка моих компаний. До свидания. Было приятно иметь с вами дело. Хотя, честно говоря, нет. Окей, доброе утро. Мы в эфире. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Вадим, после этого ужаса, скажите, пожалуйста, какую...
1: Я прошу прощения, вас плохо слышно, это не подходит. Нам надо качественный звук, стерео, чтобы стерео звук был. Тогда мы послушаем вас. Окей, доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло. Ну, что-то не получается. Что-то не включается. Окей, я напоминаю, телефон у нас в студии 718-303-90-90. И если здесь есть желающие высказаться по вопросу, что мы носим, что мы не носим, и почему, набирайте этот номер. Доброе утро, в эфире, говорите, пожалуйста.
2: Вадим, после этого последнего ужаса, что-нибудь приятное. Скажите, какую музыку, группы какой японской вы поставили во вторник, в конце передачи?
1: Нет, я предпочитаю говорить про ужасы сейчас, а про музыку я предпочитаю сейчас не говорить, потому что мы говорим о другом. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
3: Вадим Александрович, здравствуйте, это Людмила.
1: Здравствуйте, я уже думал, куда вы пропали. Боже, Люда, как я счастлив вашему звонку.
3: В год моды, я родилась в день моды. Поэтому я к этому отношусь, ну, с вниманием, действительно. Так, да. Обожаю немецкое, все немецкое, это правда. Пусть говорят, что хотят наши товарищи уходящие. Мы уходим с вами. Так вот, я вам расскажу
1: куда
3: историю, когда я
1: куда
3: оказалась...
1: Куда мы уходим?
3: Куда уходим?
1: Я не ухожу, я здесь.
3: Так вот, слушайте.
1: Вы за меня не решайте, когда мне уходить.
3: Вы знаете...
1: Мы уходим. Давайте вы, может быть, если уходите, это ваш выбор. Только не берите меня с собой. У меня еще столько здесь дел, вы даже себе не представляете. Поэтому не надо. Уходите сами. Хотя не то, что я к этому отношусь как-то положительно. Но вы, если этот выбор делаете, то без меня, для себя. Окей, друзья мои, я сейчас хочу воспользоваться случаем для того, чтобы напомнить вам, что вы слушаете передачу писателя. И книги этого писателя, в частности, сборник американских рассказов «В центре всей этой неописуемой фигни». Да, это название книги, очень популярное. Сборник юмористических рассказов, моих застольных рассказов, роман «Свинцовый дирижабль» и другие книги можно купить на моем сайте ермолинец.com. Первая буква в моей фамилии – Y. ермолинец.com. И как откроете сайт, вы найдете в верхнем меню ссылку книги, кликните на нее, и вы попадаете на страницу с моим почти полным собранием сочинений. И, кстати, моим бестселлером остается сборник одесских рассказов и повестей на пороге третьего тысячелетия. Приобрести можно там же. Приобретайте, поддержите писателя. Хорошо. Я сейчас смотрю на часы и вижу, что наша передача подошла к концу. Я надеюсь, что она была интересной для вас. И судя просто по количеству звонков, я вижу, что да, передача была интересная. И я еще раз хочу выразить благодарность своей судьбе за то, что я оказался в Америке, где я могу выбирать, что носить и что не носить. И если я от чего-то откажусь, то у меня есть возможность тут же заменить это чем-то аналогичным. На последние минуты я оставляю вас для поднятия настроения с музыкальным коллективом, который называется Squirrel Nut Zippers. Всего хорошего. С вами был Вадим Ермолинец.

0: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси,
1: Дэвидсон Радио.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.
6: Махсен Деба.
1: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: 20 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Президент Трамп, выступая на съезде Республиканской партии в Далласе, пообещал выплатить каждому совершеннолетнему гражданину страны по $5000, если республиканцы на промежуточных выборах в ноябре сохранят контроль одновременно над Палатой представителей и Сенатом. Республиканец Брюс Блейкман сократил отставание действующего губернатора-демократки Кэти Хокул до 4% пунктов. Блейкман лидирует в пригородах и в северной части штата, но Хокул сохраняет значительный перевес в самом городе Нью-Йорк. Главными препятствиями для кандидата от республиканской партии остаются слабая узнаваемость, 30% избирателей не знают Блейкмана, а также финансовый дисбаланс. Штаб Хокул и демократы располагают 43 миллионами против 11 миллионов у структур Блейкмана. Выборы состоятся 3 ноября. С началом нового учебного года Департамент транспорта Нью-Йорка запускает самое масштабное в истории расширение действия закона СЭМИ. К концу года в районах около 800 учебных заведений будут введены новые законы замедления движения с ограничением скорости до 15 миль в час. Закон назван в честь 12-летнего Сэмми Коэна Экштейна, погибшего под колесами автомобиля в Бруклине в 2013 году. Помимо снижения скорости, власти перепланируют улицы, расширяя пешеходные зоны и укрепляя безопасность переходов.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: in New York.
1: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
2: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
3: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93. Мах.

0: может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
1: хорошо получается.
0: Мы дарим людям
1: хорошее настроение.
0: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
1: Дэвидсон Радио.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
2: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
4: Это у нас экстракт. Ну, немного сегодня, прям скажем, быстренько пройдемся по основным новостям, которые имеют значение. Вы же понимаете, что для того, чтобы вразумить и насмерть перепугать кремлевского пациента, президенту США нужно ровно 5 минут. Ровно 5 минут потребовалось бы Рейгану. Но Трамп опять сегодня беседовал с Путиным целый час. Ну, там, понятное дело, упырь кочевряжился, он врал что-нибудь про касаток, про печенегов, про победы и продвижение своих орков. Ну, а Трамп, как всегда, он нес пургу про так называемую сделку. Вот до тех пор, пока он не сменит терминологию, он и сам не будет понимать, о чем он говорит. Но, вероятно, скорее всего, он не сменит. То есть не Дональд, не Трамп заслужит бессмертную, великую, всемирную славу укротителя России. Не Трамп покончит с ее наглостью. Не Трамп обезвредит главного врага человечьей цивилизации. Ну, в общем-то, зря, конечно, потому что зря Трамп отказался от предложенной ему судьбою великой роли. Вот эта роль бы действительно его обессмертила, и уже не в шутовском смысле, а реально вознесла бы над Рейганом, Линкольном, Вашингтоном. Ведь роль, она так властно стучалась в рыжую голову Дональда, так просилась самолично свить Трампу главный лавровый венок тысячелетия, но он явно этот стук в свою голову проворонил, как и запах лавра. Почти 5 лет. Возрождение репрессий, война, коллективное безумие. Ну вот это все рассказало о России все. Никаким иллюзиям места уже не осталось. И сегодня отношение к Российской Федерации – это, ну, вероятно, самый лучший тест просто на разум. Ну, я вам могу сказать, что не надо лишних строгостей, потому что и к России тоже предъявлять претензии бессмысленно. Ее 700-летнее, по факту, отставание в развитии от цивилизации людей не дают ей теперь возможности выбирать себе ни стиль, ни судьбу. Ведь для того, чтобы как-то оправдать эту 700-летнюю задержку, Кремль придумал вот эту байку, еще причем давно придумал, о своем особом пути и об особых правах русской расы. Ну, конечно, всю эту пакость все равно придется расхлебывать и сливать. Но придется явно не слабаку Дональду Трампу. Вообще, надо сказать, что СМИ капризны. Они периодически меняют пластинку. И вот пошла сейчас волна нагнетания легкой печали. из-за бесконечных атак на Киев, пожаров и попаданий. Ну, я вам могу сказать, что это всего лишь волна, придет и другая. Трамп ведь, кстати говоря, да, на нее вот рушится надежда цивилизованного мира, которая, в общем, во многом была сконцентрирована на Трампе. Но Трамп всем понятно, подробно, популярно объяснил пределы своих возможностей. В частности, на примере Ирана. В Иране сегодня начались штатные регулярные казни уже по расписанию. Без всяких помех. Казнят блогеров, актеров, писателей. И это лучшее доказательство того, что Трамп, конечно, поторопился со всеми декларациями своего величия. Над ним начинает потихоньку ржать весь мир. Его беседы с Путиным уже не значат почти ничего. Не было в истории Соединенных Штатов президента, над которым бы столько потешались. Но скажу я вам тоже, не переживайте. Слив Трампа и его выход из игры ничего не меняют. Момент кардинального решения русского вопроса все равно упущен. Упущен не будет. Ну, просто его решит кто-то другой, потому что этот огромный гнойник на теле человечества, он все равно будет либо проколот, либо лопнет сам. Кто его может проколоть? Черт его знает. Каждый день мы видим возникновение новых факторов, которые возникают внезапно и перемешивают все карты. Кстати, и Трамп еще тоже может преподнести сюрприз, если судьба запрет его в такой совсем безрейтинговый унижающий угол. Выход из него будет только ожесточение в отношении Москвы. Да, вероятность этого скатилась к ничтожно малой, но она еще не стала нулевой. Ну, тут относительно предсказуем только кремлевский упырь. Он все равно продолжает стучать ложкой и требует скормить себе и своим людоедам Украину. Требует скормить только потому, что вот у него в животе забурчал, понимаешь ли, Ильин, Достоевский, и пришло время для приступа очередного русского величия. Кстати говоря, из смешного. Всегда лакей, выносивший ночной горшок господина, назывался Гальпинариус. Гальпинариус. Это была крайне важная и деликатная должность. Вынесение горшка. Как бы ни вонял этот господский урлимик, Гальпинариус должен был сохранять на физиономии совершенное восхищение запахом того предмета, который он нес. Ну, а дальше, после того, как спустился из господской спальни по лестнице, горшок открывался, первым с умным видом нюхал лекарь, затем нюхал повар, ну, а потом за особые заслуги могла насладиться ароматами и дворцовая мелкота. Этот ритуал многократный, много где описан. И вот нынче при кремлевском дворе верховным гальпинариусом с горшком служит господин Песков. Именно он знакомит общественность с выделениями кремлевского пациента. И сегодня он предложил как бы пообонять очередную путинскую погадку. сообщив, что конфликт в Украине начала не Россия, сказал Песков. Он сказал, на Украине, я перевожу на человечий. Россия не начинала конфликт в Украине, а просто пытается его завершить, заявил пресс-секретарь президента Гальпинариус Дмитрий Песков. Но надо сказать, что Лавров тоже позволяет вольности. Ему тоже, да, тоже доверен вынос периодически путинского горшка, чтобы элита и пресса могли бы вот подышать над ним полной грудью и даже сделать ингаляцию, накрывшись. Но Лавров, он дерзок, он на особом положении. Он осмеливается в ночную вазу хозяина добавить, в общем-то, и свои выделения. Сегодня в МГИМО на встрече со студентами без всяких затей, оговорок, околичностей, без смущения, Лавров сообщил студентам МГИМО, что им тоже следует забыть слово «дипломатия», а надо овладевать техникой разнузданного примитивного хамства, шантажа и, прежде всего, умение блефовать. Ибо именно это и будет стилем русской, условно говоря, дипломатии многие-многие годы. Шантаж, блеф и наглость. Ну, вообще посмотрим, конечно, кого и как будут шантажировать русские дипломаты, выклянчивая, как в 90-е годы, очередные окрачка. Ну да, подтверждение есть, что молодежь в России призвали не ждать нормализации отношений с Западом при их жизни. Это считайте на там, ближайшие 50 лет. А по словам Сергея Лаврова, нынешняя ситуация в отношении России и западных стран сохранится еще длительное время, поэтому рассчитывать на изменения не стоит. Лавров сказал буквально, на жизнь нынешних поколений мой прогноз, что нормальных отношений с Западом не будет. Но вы знаете, что сильно омрачила история с победой в Германии, так называемой альтернативы для Германии, которая условно считается, ну, пророссийской. Но в этом нет победы Москвы, и следа даже Москвы особого нет. Мигрантский вопрос, он все равно нагревается и скоро, рано или поздно, перейдет в стадию раскаленности и будет воспламенять все, к чему прикоснется. Европа сама виновата в том, что она раскрыла мигрантам объятия, не обозначив жесткие правила этих обнимашек. Это понятно, ну, непонятно лишь, поздно это делать, объяснять правила или нет. Да, конечно, расизм – это гораздо хуже, чем преступление. Это дурной тон. Но вместе с тем, вот без четкого и жесткого определения возможности переселения, кошмар будет нарастать. А секрет этого прост. Если вы прибыли в Англию, извольте стать англичанином. Если избрали своей страной жизни Италию, вы должны стать стопроцентным итальянцам с итальянскими интересами, вкусами и страстями. Цена за право жить в невероятных странах Европы высока во всех смыслах. Да, налоги, да, строгости. Но эту цену имеет смысл платить. А совершенно не обязательно цепляться за свои былые привычки, повадки, нормативные для какого-нибудь декартского мира Ганы или России. Хотите, там, не знаю, быть русским, да, пожалуйста, поезжайте в Россию. Вопрос не в расизме, не в национализме. Просто не надо тащить в принимающую вас, благородно принимающую страну, свою дикость. И неважно откуда. Из России или из Марокко. Вот дикость надо оставлять на вешалке перед входом в европейскую страну. То есть очень неверно ведется работа с эмигрантами, ну, а с неба никакая информация им не падает. Должны быть железно оглашенные условия, которые избавили бы мир от множества проблем. То есть, если вы там хотите отрезать уши, слугам иметь гаремы, нет, тогда давайте к себе обратно. То есть, жесткость и четкие правила игры, что абсолютно было упущено всеми. Кстати, очень мало вижу русских, которые сумели бы совершить вот эту важную трансмутацию, оказавшись под сенью и под защитой Европы. И это кошмар, это приговор. Они все желают оставаться русскими. Но приехал жить во Францию по ее законам, правилам и традициям, изволь стать французом. Переселился в Германию, будь германцем. А русским вы можете быть в России там. Тоже не так легко, надо обзавестись набором диких черт, обрасти пещерной шерстью и снова начать жрать человечину. Вообще вот этот спокойный отказ от былого, это очень важно. И мы видим на примере того, как образовывались Соединенные Штаты, как много людей вынуждены были этого сделать и создать, в общем, вполне приличное американское государство.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
5: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 29-й лунный день переходит первый. Наступает новолуние и новый лунный месяц. Луна растущая и находится в знаке Девы, символ дня светильник. Это гармоничный день, когда на Земле вновь торжествует свет, добро и любовь. Сегодня очень важно поблагодарить уходящий месяц за уроки открытий, которые нам принес, и с чистым сердцем вступить в новый лунный месяц. Несмотря на сложности дня, Овны смогут переключиться на позитивную волну и удержаться на плаву. Очень скоро вы получите достойное вознаграждение за свое терпение. Диеты сегодня противопоказаны, продукты хорошо усваиваются. Что касается тельцов, то звезды советуют им сегодня уменьшить физические нагрузки и больше времени отдыхать. В рацион включите миндаль, сухофрукты и нежирный йогурт, а вечер посвятите дому и семье. Близнецов попытаются втянуть неприятную историю. Предупреждайте дела. Не поддавайтесь на провокации и не высказывайте свое мнение. Вас поймут с точностью наоборот. Ракам сегодня не следует одеваться ярко и броско. Спокойные оттенки в одежде помогут обойти сложные жизненные ситуации. Чуть больше внимания к себе и имеющиеся проблемы можно будет с легкостью, если не предотвратить, то преодолеть. Если ли вы когда-то планировали добрые дела, то сегодня стоит их воплотить в жизнь. Раздайте ненужные вещи, сделайте подарки, выслушайте проблемы друзей, и удачный день будет гарантирован. Девам сегодня нужно быть внимательнее к своему здоровью и не принимать близко к сердцу высказывания завистников и не очень добрых людей. Примите цветочную ванну, займитесь йогой, и только положительные эмоции советуют вам сверху. А весам, чтобы сохранить здоровье, следует правильно сформировать режим дня. Рекомендуется делать упражнения для укрепления мышц спины. Относительно личных отношений, то не стоит принимать имеющиеся негативные стороны близко к сердцу. Скорпионам звезды рекомендуют заняться собственной внешностью, так как это обязательно будет замечено со стороны противоположного пола. А еще, если верить звездам, у вас может наметиться неплохая прибыль. Удачный день у стрельцов. Все намеченные на сегодня дела решатся положительно и вселят надежду. Но есть особый совет. Отношения в любви только платонические, а предпочтения в еде – вегетарианские. Козерогам всезнающее светило рекомендует никому ничего не обещать и постараться закончить начатые дела. К полученной сегодня новости отнеситесь без излишних эмоций и своими планами не делитесь. А вот настроение водолеев сегодня будет меняться, как погода весной. Вам желательно контролировать свое поведение и быть сдержаннее в высказываниях. А еще будьте внимательнее при подписании важных бумаг, предупреждают звезды. Рыбам сегодня откроется какая-то тайна. Но чтобы вы не узнали, сохраняйте спокойствие, так как звезды уверены, что одиночество вам не грозит. Главный совет – берегите желудок и не переедайте. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. А я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепчайшего здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
6: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
7: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
8: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно. 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
9: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
12: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
11: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
12: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
11: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
12: и качественней.
13: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
2: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
3: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
4: Так, ну и, конечно, тест – это раскаяние и согласие менять свою каннибальскую природу на иную. Вот как, не знаю, для русских. Тест – это, конечно, Крым. И если человек говорит, что он готов найти в себе мужество и силы вернуть Крым владельцу, значит, какие-то надежды есть. Но, правда, от того, что кто-то пожелает это сделать, ничего не изменится, потому что желание вернуть Крым сделает неминуемым страшный кровавый конфликт с патриотами. Ну, правда, это будет в самой России. Но, тем не менее, надо понимать, что все равно, вероятно, ни судьба, ни история не упустят драгоценный для человечества шанс свернуть шею российскому орлу. Этот шанс упущен не будет. У меня, посмотрите, фронтовое в телеграм-канале, там, как всегда, ну, тяжелое, конечно, для восприятия, но без гнилья трупов и вытекающих глаз. Там просто интересно. С топливом. У орков на передовой настолько все плохо, что для избиения рядовых командиры вынуждены использовать, вот не поверите, пустые канистры. Использование пустой канистры отчасти, ну, конечно, утрачивает костедробительный эффект и педагогичность. Там всего 5 литров солярки в такой канистре сделали бы экзекуцию гораздо эффективнее. Но нет и 5 литров. Командирам приходится потеть и увечить рядовой состав пустышками. Такое наблюдается не по всей линии фронта. Но вот на Купянском и Харьковском направлениях таких прецедентов много. Конечно, русским офицерам тяжело, чтобы вогнать рядового при помощи пустой канистры пластиковой в такое хорошее самотофорное болевое помрачение, его приходится бить до полного изнеможения бьющего. А это, как известно, не укрепляет боевое братство. И отчасти, надо сказать, что окопные орки, они не только все растратили, они приноровились сами очень лихо торговать горючим. И под любыми дронами, под любым перекрестным огнем русские орки тащат батальонный неприкосновенный запас солярки или бензина тыловым хитрованом и продают. Ну и там второй материал тоже любопытный. Действительно мертвостоящий фронт, вот эта вот тоска, порождает весьма смертоносная тоска, порождает весьма любопытные извращения. И эти извращения позволяют регулярно обновлять реестр русских пыток. И вот в августе, как известно, ну, все приходит с некоторой задержкой, потому что эти материалы должны дойти и пройти проверку. А в августе писком мода стало отрезание пальца. И товарищам по окопу, которые скрыли доступ к своей карте или к своему банковскому счету, отчикивается тот самый digitus primus, большой палец. Почему именно большой? Потому что такая ампутация лишает жадного ворка в ответ на требование денег показывать командиру фигу. То есть все на самом деле очень логично. Но вот я не успел до экстракта выложить. Сегодня пришло видео, как в русской армии издеваются над башкирами. Только за то, что они башкиры. Потому что, надо понимать, в реальности русские сохраняют вот это российское, русское презрение к инородцам, не русакам. И меж собой очень зло подсмеиваются над армянами, евреями, грузинами и прочими, как они выражаются, нацменами, которые пытаются им угодить. Ну, а лицемерить иногда, изображая дружбу народов, как известно, их научил совок. А фронт, да, как стоял, так и стоит. Есть маленькие движения в его частях. Ну, орки исправно гробятся в штурмах. Русские немного продвинулись в районе села Гришино. На 400 метров. На 400 метров. С учетом того, что Гришино – это покинутое мертвое село. А вот на другом участке фронта украинцы кроваво и очень весело в пух и прах добили лиманскую группировку русских и освободили более 200 километров квадратных. Там действительно шли тяжелые, долгие, серьезные бои, о которых не сообщало. И вот только сегодня пришло официальное подтверждение, да, действительно освобождено и русские отброшены. Не надо из этого делать никаких эйфорических выводов, потому что вот эта линия фронта, она все время будет колебаться. Так, ну вот Путин продолжает по загадочным причинам исходить злобой на иммигрантов, на противников режима. И без всяких проблем, разумеется, он сбацал нечто совсем уже невиданное. Он из всех ведомств, которые зубодробительные, он создал специальную комиссию по гражданской казни. И этот, ну, разумеется, гражданской казни иноагентов, осужденных за рассказ о правде об этой войне, то есть в отношении всех своих недругов, он вот придумал такую комиссию. И главой будет Чуйченко, это вот профессиональный людоед из Минюста. Все это на самом деле фигня, потому что тот, для кого российские законы имеют хоть какое-то значение, ну, те уже давно не бойцы. Они давно слились. А всем остальным глубочайшим образом наплевать на любые вымыслы и корчи путинского режима. Так что это постановление, оно практически безвредно. Но мы знаем, что все равно многие в эмиграции продолжают быть русскими, они продолжают держаться за эту связь с Россией, за выборы, за умное голосование. То есть опять по новой снова ударили вот в эти там-тамы умного голосования. Ну, напомню, что участие, любое участие в выборах, ну, это напоминает попытки присоединиться к макакам, когда они друг в друге ловят и едят вшей, да? Ну, оставьте макаковские забавы макакам. Это развлечение для тех, кто в клетке. Так, затем у нас из любопытного, у нас из весьма любопытного, ну, разорено еще одно гнездилище ваты. В Берлине закрывают все-таки русский дом. Это решение сегодня окончательно принято. Разумеется, и оно прошло все необходимые бюрократические процедуры. Разумеется, этот русский дом долгие годы был приютом комедиантов в погонах. В его стенах этого русского дома утирали слезы проколовшимся шпионам, ныли Пушкина, ну и отдавались там резиновый секс кукле Путина. Помимо крышной функции, у русского дома была такая роль заправки. Там наливали любому полный череп, полные баки патриотизма и накачивали презрением к Западу. Именно в этом русском доме иммигранты, проживающие в Германии, могли хором выйти на луну далекой родины. Ну, не вполне понятно, но надо признать, что русские берлинцы – существа, некоторые русские берлинцы, существа иррациональные и малоизученные наукой. То есть в России все понятно. Обожание русского мира и преклонение перед фюрером объясняется элементарным страхом, ну, в 95% случаев, страхом посадки и бутылки в заднице. Но в Берлине-то этого фактора нет, напротив. В Берлине есть возможность соскрести с себя всю скверну спятившей страны и начать жить уже свободно, без оглядки на страх. Ну, во-первых, такое состояние беспокойно, тревожно, да и незнакомо русским. Они не умеют жить без оглядки на страх. И они свою проказу они увозят на себе и в Европу, и очень дорожат этой своей болезнью. Они уверены, что если они от нее вылечатся, то просто исчезнут, не оставив там даже пятна на берлинском асфальте. Однако скоро уже двери этого русского дома просто заколотят крест-накрест досками. Ну, а резинового Путина передадут в Каренегилс, где всего, ну, это один из знаменитых публичных домов Берлина, где всего за 90 евро с резиновым Путиным сможет развлечься любой африканский моряк. Ну, вот вроде все мрачно, да? И все сгущается. Однако, вот смотрите, при всей мерзости пейзажа Российской Федерации все как бы вот немножко не так. Да, немножко не так, как это рисует Кремль. Немножко не так, как это рисую я. Да, нечисть в России имеет особые права, и она везде доминирует. Это бесспорно. Ну вот смотрите, свершился большой московский крестный ход с маслами товарища Де Донского, и он был представлен как событие вселенское и грандиозное. Марш православных фашистов был организован и подан так, чтобы раздавить вообще всякие надежды и причинить максимальную боль тем, кто нынче под плинтусом. Да, эти бедолаги действительно расплющены грандиозностью, всенародностью сторонников войны русского мира, который показал этот крестный ход со скелетом Димона Донского. Вижу и знаю настроение. Он втоптал последние, вроде бы втоптал, последние надежды на пробуждение разума россиян. И этот парад мракобесия, вы все так или иначе его видели, он удался на все 100. Хвосты инакомыслия поджаты. И потрясенная эмиграция в Берлинах и Вильнюсах тоже онемела. И мало кто понимает, какими средствами достигнута эта грандиозность парада и сколько она стоила. Впрочем, несмотря на все административно-полицейские меры, на категоричную обязаловку для госслужей, прихожан церквей, учащихся старших классов школ, институтов, большой московский крестный ход, по дотошному, но все равно весьма и весьма комплиментарному подсчету ГУВД Москвы, собрал 100 тысяч человек. 100 тысяч. И эта цифра, она так наотмашь бьет по мозгам, но только по мозгам впечатлительных гуманитариев. 100 тысяч от 13 с чем-то миллионов населения Москвы – это 0,75, там 18, дальше идут цифры, менее 1%, 0,75. И это несмотря на бешеный разгул рекламы скелетного шествия на обязаловки и на все принуждения. Да, принужденцы там где-то, несомненно, были, но основная масса явилась орать «С нами Бог!», явилась вполне радостно и добровольно. Потому что для каждого мракобеса этот променад за войну, за геноцид Украины был таким великим праздником. Приперлись все русские общины, ноды. Важность и сакральность событий исключала прогул. Поднялись с диванов, из гробов. Тем не менее, цифра участников не дотянула даже до 1%. Ну вот еще, кстати говоря, важная информация. Довольно долго и хором нас всех, я имею в виду телеграм-канал Невзоров, доставали по поводу фейковых новостей о поражении в Средиземном море русского корабля. Довольно долго эту информацию по всем каналам проверяла «Ла Република». И вот сегодня она опубликовала материал. После нас прошло 2 дня всего лишь, где в подробностях описывает, расписывает все, что там происходило. А посмотрите, это ценный и важный материал, потому что я отдаю себе отчет, и мы отдаем себе отчет в весе таких публикаций, но чрезвычайная надежность наших источников, кстати, источники, привет. Я знаю, что вы смотрите. Чрезвычайная надежность наших источников позволяет нам, в общем, это делать, публиковать буквально в те минуты, когда это происходит. Уже, наверное, не говорю про английскую школу, потому что учебный год начался, но там сами что-нибудь идите по ссылкам, пробуйте. Можно еще заказать книжку «Происхождение гениальности и фашизма». И говорю в тысячный раз и не устану говорить: слава Украине! Живе Беларусь! А мы с вами увидимся послезавтра.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
14: Фомкер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
15: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
16: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
17: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
18: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
17: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после.
18: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет.
17: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
18: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
17: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
18: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
17: И оставить после себя невозможную боль.
18: 20 сентября в 5 часов вечера.
17: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио». «Солнечный удар».
18: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей.
2: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
13: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
17: С любовью.
18: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
2: В Нью-Йорке 10 часов утра.
19: 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
20: Новости на
19: Дэвидсон Радио.
20: Информация к этому часу.
21: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Администрация президента намерена вернуть по $500 как минимум миллион.

0: Детей на домашнем обучении в штате Нью-Йорк выросло более чем на 200% и достигло почти 54 тысяч человек, из которых более 14 тысяч проживают в самом городе. Главными причинами ухода из госшкол жители называют переполненные классы и снижение уровня грамотности. Семьи выбирают гибкий график, занятия на свежем воздухе и индивидуальный подход. Для легального обучения на дому родители обязаны сдавать индивидуальные планы, вести учет посещаемости и подавать 4 квартальных отчета. При этом эксперты и психологи предупреждают о рисках недостатка социализации и опыта разрешения конфликтов.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, я приветствую вас в нашей программе. Сегодня наша программа выходит накануне великого праздника Рош ха-Шана. И это впереди нас ждут большое количество замечательных праздников. Весь месяц практически. Это так празднуется еврейский Новый год. И сегодняшняя наша программа будет разделена на две части. В первой части мы поговорим о Рош ха-Шане. Очень рекомендую прийти в синагогу на эти праздники. Это всегда очень важно, послушать шафар, помолиться, попросить прощения и так далее. И я хочу также сказать, что вот это сейчас у нас перед Йом-Кипуром очень важные дни, когда мы должны все осмысливать и, естественно, просить прощения, но между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром это 10 дней раскаяния, которые должны быть очень насыщены тем, что мы пытаемся осмыслить нашу жизнь за этот год и, естественно, попросить прощения, естественно, постараться после окончания Йом-Кипура не делать того, что, в общем, не приветствуется.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas & Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симы

Вы знаете, я решила, что так как уже все много, достаточно много вы слышали программы, выступлений по поводу Рош ха-Шана, сегодня просто процитировать каких-то мудрецов, высказываний по пониманию того, что же такое Рош ха-Шана. И вот зачитывать буду эти тексты я по Махсору на Рош ха-Шана, по обычаю молящихся по Сидуру, составленным Раби Шнейром Залманом из Ляд, и на основе предписания Раби Ицхака Лурии Ашкенази. То есть это не мои как бы размышления, с которыми все же я исключительно согласна. Понятно, что читать все я не могу, но какие-то основополагающие вещи, я думаю, вам будет тоже интересно. Ну, так что Рош ха-Шана, еврейский Новый год, праздник, отмечаемый евреями осенью в первые и вторые дни месяца Тишрей. И Пятикнижие называет этот праздник Йом Труа, день трубного звука. В молитвах и благословениях этот праздник называют Йом Га Зикарон, день памяти. А название Рош ха-Шана присутствует в Талмуде, и так называют этот праздник все евреи мира. Почему именно первое Тишрей принимают в Торе на начало года? Это отнюдь не условная дата, а установленная людьми, исходящая лишь из реалий нашего физического мира. Происходящие в этот день в высших сферах процессы и явления определяют судьбы мира и человечества на следующий год. И, соответственно, явлением в высших мирах Тора предписывает, каким в этот день должно быть поведение людей, что им следует совершать, на чем сосредоточить свои мысли и чувства, от чего воздержаться. В этот день несет в себе некую парадоксальность. С одной стороны, известно, что это день, когда Всевышний определяет судьбы всех созданий, взвешивает их поступки, и потому поведение человека в такой день должно быть подобно его поведению на земном суде. Законоучители говорят, что в этот день должна царить строгая атмосфера, следует тщательно следить за своими поступками, избегать ссор и гнева еще в большей степени, чем в остальные дни года. Следует быть особо осторожными в словах, не говорить ничего дурного о ком-либо и вообще воздерживаться от пустословия. Как это, дорогие друзья, какой-то полезный совет. Мы так часто грешим тем, что плохо говорим о тех, кто вокруг нас, не говоря о пустословии. С другой стороны, те же законоучители предписывают готовиться к этому дню как к праздничному, постричься и помыться, надеть праздничную одежду и тому подобное. Согласно закону, в оба вечера Рош ха-Шана следует устраивать торжественную трапезу с праздничными блюдами, и сладостями, пить выдержанное вино и тому подобное. И радостная атмосфера праздника связана еще и с тем, что это день коронации Творца. И все же сказано, что в Рош ха-Шана радость и веселье должны быть сдержанными и не принимать той формы, какой они принимают в праздники Пейсах, Шавуот, тем более в Суккот и Симхас Тойра. Вы знаете, в это время мы пляшем, танцуем, веселимся и так далее. В Талмуде говорится, три книги человеческих судеб открыты в Рош ха-Шана. В одну из них заносятся имена тех, кто признан полностью виновным, в другую – тех, кто полностью оправдан, в третью – тех, чья судьба не определена. Полностью оправданные записываются в книгу жизни, эта запись скрепляется печатью, и они удостаиваются жизни в наступающем году. Признанные полностью виновными записываются в книгу смерти, эта запись скрепляется печатью, и в наступающем году им суждена смерть, увы. Те же, чья судьба не определена, получает отсрочку от Рош ха-Шаны до Йом-Кипура. И если они раскаянием заслужат жизнь, то будут записаны в книгу жизни, если не заслужат, поскольку не раскаялись, в книгу смерти. Вот это, мне кажется, очень важный момент. У нас еще есть последние возможности попросить прощения, раскаяться, обдумать свой прошедший год. Что говорить, мы все грешны, и, конечно, каждому из нас есть о чем подумать и в чем попросить прощения. И поэтому, друзья мои, я думаю, все мы должны этим воспользоваться, потому что, когда говорят, что Рош ха-Шана – это праздник, наверное, это не совсем правильно. Это не как христианский Новый год, который и светский Новый год, который встречается, это как бы один день. Переключили 31 декабря, и уже начинается Новый год. Нет, здесь вот эти 10 судных дней, и это суд, дорогие друзья. Поэтому наряду с радостью мы должны все же прежде всего чувствовать ответственность в том, что мы думаем, что мы делаем и как нам жить дальше. Иногда приводится дополнительное объяснение. Всевышний относится к своим творениям не так, как человек относится к другим людям. Человек, находящийся в хорошем расположении духа, прощает дурные поступки тем, кого любит. Если же он чем-то разгневан, то не намерен прощать своим недругам и
их прегрешений и судит их со всей строгостью. Всевышний же судит все творения свои в месяце Тишрей, когда он наиболее благосклонен к людям, что подтверждается обилием праздничных дней и связанных с ним заповедей. На это указывает и название месяца. Тишрей происходит от арамейского шарей – освобождения, прощения. И именно в этом месяце Всевышний освобождает нас от бремени наших долгов перед ним. Знак зодиака месяца Тишрей – весы. И в этом месяце взвешиваются все поступки людей. Один календарный год от Рошашана до Рошашана – промежуток времени, соответствующий образу человека. Рошашана соотносится с головой человека, 4 сезона года, с другими жизненно важными его органами и так далее. Таким образом, календарный год представляет собой время в цельном завершенном образе человека. Выше говорилось, что каждая Рошашана Всевышний пересматривает свой замысел, свое решение о сотворении человека и мира, вкладывая новый смысл в бытие человека. И хотя внешний физический облик человека не может измениться или измениться из года в год не столь заметно, его духовная жизнь с каждым годом обновляется и наполняется новым содержанием. Из позиции его сокровенного божественного образа каждая Рошашана – это другой новый человек, поскольку за прошедший год его прежний образ себя исчерпал. Возможно, этим и объясняется, что каждый год ему даруют новую жизненную энергию на уровне ее глубинных пластов. И в этом причина того, что каждая Рошашана Всевышний вновь воцаряется над миром, поскольку его основными подданными являются люди. И они в новом году внутренне иные, новые. И просьба быть царем мироздания исходит от изменившихся людей, перед которыми Всевышний ставит более глубокие цели. Ну что ж, дорогие друзья, поэтому с новым мирозданием и с новым нашим внутренним мироощущением мы вступаем в Новый год. И я надеюсь, что он у вас будет хорошим. По крайней мере, я желаю, что в наступающем Йом-Кипуре был суд в вашу пользу. И вы жили бы долго, счастливо и были здоровыми. И на финал я поставила замечательную песню, которую исполняют молодые люди. Еще раз Шана Туа. И оставайтесь с нами. Во второй части мы продолжим наш разговор. На этот раз о Йом-Кипуре.

0: встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению, подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
6: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
7: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
6: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Ну что ж, дорогие друзья, как я и говорила, вторая часть нашей программы посвящена Йом-Кипуру. И вы, конечно, уже столько слышали об этом, но я все же очень коротко повторю, что это буквально день прощения. Это термин средневековой раввинистической литературы. По-русски он, наверное, переводится как «день искупления», «судный день». А и в еврейской традиции это самый важный из праздников – день поста, покаяние, отпущение грехов. И отмечается он 10-й день месяца Тишрей и является знаменитым завершением 10 дней покаяния, о которых я вам говорила, и которые начинаются после Рошашоны. Накануне Йом-Кипура очень важный есть обычай. Называется он «капорот». И я вам тоже рассказывала когда-то об этом, но еще раз повторю, потому что очень важный момент. Древний обычай, символизирующий искупление грехов, который проводят накануне еврейского праздника Йом-Кипур. Слово «капорот» происходит от «капара», что означает очищение, искупление, выкуп. Надо сказать, что от того же корня название дня Йом-Кипур, день искупления. Обычай «капорот» признан подтолкнуть человека к глубокому осознанию своих грехов и последствий, к которым грехи могут привести, а также побудить его к полному раскаянию и молитве Богу о прощении и очищении. Поэтому очень важно, чтобы во время обряда «капорот» у человека были соответствующие намерения и верный настрой. А вообще установленное время для капорота – это перед рассветом в канун Йом-Кипура, ибо считается, что в этот период милосердие Всевышнего одерживает верх над его строгостью. Но надо сказать, что со временем, конечно, как бы это жесткое условие немножко стало более демократичным. В принципе, после Рошашоны можно в любой день делать капорот. Для исполнения выполнение этого ритуала очищения от грехов. Мужчина берет петуха, а женщина курицу. Они держат эту птицу в правой руке и произносят отрывок специальный. У мужчин свой отрывок, у женщин свой отрывок. Крутят эту птицу над головой. И, в принципе, считается, что вот эта птица искупает ваши грехи. И вместо вас она должна быть убита. Но сегодня в силу определенных обстоятельств можно дать определенную сумму денег и, соответственно, наверное, произнести соответствующей молитвой. И это будет считаться тем, что вы, так сказать, сделали этот обычай капорот. Но что происходит накануне Йом-Кипура, до заката? Двое раввинов или уважаемых членов общины раскрывают ковчег, вынимают два свитка Торы и встают по бокам от кантора. Втроем они произносят формулу в заседании Небесного земного суда с разрешения Господа, да будет благословенное имя Его, и с разрешения святой общины мы считаем себя вправе молиться с грешниками. Затем кантор три раза повторяет молитву «Кол Нидре». Вот именно с этой молитвы начинается Йом-Кипур. И она очень важная, трогательная. Всегда это, знаете, такой ритуал прийти и послушать «Кол Нидре». А вот о чем поется короткий перевод. «Все обеты и запреты, и присяги, и посвящения, и канам, и канас, и любые их аналоги, которые мы можем принести, или которыми поклясться, или посвятить себе, или запретить для себя – с предыдущего дня искупления до сего дня искупления. И с этого дня искупления до дня искупления, который придет нам во благо. По всем из них мы отвергаем их. Все они будут отменены, оставлены, аннулированы, недействительны, потеряли силу, не действуют. Мы клянемся никогда больше не давать обеты, и наши запреты уже не запреты, а наши клятвы больше не клятвы». И я хотела бы, чтобы «Кол Нидре» вы послушали в исполнении величайшего тенора, кстати, солиста Метрополитен Опер долгие годы и фантастического кантора Ричарда Такера. Итак, «Кол Нидре».

Эта молитва несет тяжелый эмоциональный груз, накопленный за века. Воспоминания о пережитых еврейским народом в диаспоре унижениях, погромах, нищете. Это можно почувствовать в синагоге накануне Йом-Кипура, на рубеже дня, когда падают сумерки, открываются небесные врата. И многие пытались расшифровать тайный смысл своего рода заклинания, спрятанные в этой простой группе нот. В 15 и 16 веках в Кол-Нидре упорядоченно соединились несколько древних музыкальных тем, а воплощение и различные интерпретации мелодии на протяжении поколений представляет собой уникальное явление в еврейской литургической музыке. Точное происхождение кол-нидрей – предмет споров. Великий исследователь еврейской музыки Авраам Цви Идельсон считал, что она берет начало в немецкой средневековой народной музыке. Но профессор еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке Джоанна Спектр утверждала, что, напротив, кол-нидрей явно еврейского происхождения. В печати молитва впервые появилась в Берлине в 1765 году. И благодаря местному кантору Арону Бейеру почти 100 лет спустя, в 1871 году, один из главных популяризаторов ашкеназской литургической музыки Луи Левандовский опубликовал версию мелодии для кантора и органа. Она распространилась по миру и в конечном итоге стала общим стандартом. Давайте послушаем молитву судного дня «Ванитена Токев», один из сильнейших по глубине своего воздействия примеров религиозной поэзии в цикле еврейских молитв. Подполковник Шай Абрамсон, который исполняет эту молитву, главный кантор армии обороны Израиля, в сопровождении Ренанского симфонического оркестра, посвящает ее приближающемуся празднику Йом-Кипур, еврейскому судному дню. Добрые записи в книгу жизни «Гмар Хатима Тоа».

0: Я хотел бы вам рассказать немножко, как происходила служба в храме. За неделю до Йом-Кипура первосвященник, сопровождаемый торжественным шествием иерусалимской знати, коэнов, левитов, покидал свой дом и уединялся в одном из отделений храма, где готовился к сложным богослужениям. Сам, отправляя в Йом-Кипур всю храмовую службу, он 5 раз менял одеяния, облачаясь в золотое для обычных и в льняное белое для особых жертвоприношений, при которых он произносил вслух подлинное имя Бога Яхве, каждый раз совершая ритуальное омовение. В ходе службы первосвященник единственный раз в году входил в святая святых, где воскурял фимиам, опрыскивал завесу, отделяющую от других частей храма, кровью жертвенных животных и молился за благоденствие народа. По выходе он читал во всеуслышание отрывки из Торы, касающиеся ритуала Йом-Кипура. Все присутствующие при богослужении провожали его на исходе дня домой, где он праздновал с друзьями благополучный выход из святилища, потому что пребывание в котором считалось опасным для жизни. Потому что если первосвященнику не полагалось всепрощение, он мгновенно умирал прямо там, и у него было специальное одеяние, где внизу были пришиты колокольчики. И была специальная петля у него, которая, за которую, если он падал, его оттуда вытаскивали, можно сказать, потому что если не раздавался звон колокольчиков, значит, со священником что-то случилось. Но было очень хорошо, когда все прекрасно праздновали после его благополучного выхода из святилища. Вообще, в многочисленных готических сказаниях отражена атмосфера таинственности и священного страха, которая окружала вход первосвященника в святая святых и его пребывание там. Надо сказать, что, согласно Талмуду, изнурение души, которое происходит в Йом-Кипур, подразумевает 5 запретов. На прием пищи и питья, умывание, умощение тела, ношение кожаной обуви и супружескую близость. И опасность для жизни отменяет установленные для Йом-Кипура запреты. И Йом-Кипур – единственный из великих праздников, не отмечаемый в диаспоре в течение 2 дней. А по правилам еврейского календаря он никогда не приходится на пятницу или воскресенье. И здесь я бы еще уточнила, что все вот эти запреты, они, так сказать, очень важны в той обычной жизни, которую мы ведем, и в этот день делаем для обычной жизни исключение. И я вам очень рекомендую последовать этим запретам. Но здесь есть еще один очень важный момент, который обязательно объявляется в начале Йом-Кипура, в начале поста. То вы знаете, что в иудаизме самое главное – это человеческая жизнь. И поэтому все то, что может представлять угрозу для жизни, отменяется даже в такой святой день. Поэтому, как правило, рабаи в самом начале объявляют о том, что те, кому нельзя поститься, не должны этого делать. Особенно это относится к людям с сахарным диабетом, больным, плохо себя чувствующим, беременным женщинам и так далее. Так что, друзья мои, вы можете мысленно быть со всеми, кто постится, но если вам категорически нельзя этого делать, не делайте этого. И сейчас я хотел бы, чтобы прозвучала еще одна песня. Она называется «Венеслах», «Хазанут на Йом-Кипур». И очень интересная эта песня, я ее нашла. Это пишет один из учеников Кишиневской ишивы. Им рассказывали, как нужно было хазанить, чтобы могли вести молитвы в других городах, таких как Бельцы, Бендеры, Тирасполь и так далее. И вот один из этих учеников, который выставил эту песню, он записал тогда эту песню на диктофон. «Венеслах». Давайте послушаем.
1: Венеслах лехол адас бней Исраэль.

Человек не ангел, мы это знаем, ему свойственно ошибаться. Но Бог всегда готов простить искренне раскающегося. Вот почему ни страх, ни душевные муки, ни ужас перед небесным судом несет Йом-Кипур евреям, а радость и душевный подъем. Поднявшись над земным искренне, полностью представ перед Всеблагим и Прощающим, мы обретаем надежду и даже уверенность, что будем вписаны в счастливый год. Над нами всеми суд в Рош-Ха-Шана, а приговор выносится в Йом-Кипур. Из века в век повторяют евреи в судный день, потому что в этот день он простит вас, чтобы очистить вас от грехов ваших». 33 века назад в Синайской пустыне, после грехопадения евреев, поклонения золотому тельцу, Моше поднялся на гору Синай молить Бога о прощении своему народу. А в день Йом-Кипура он вернулся, принес новые скрижали завета и радостную весть. «Простил я по словам твоему». С тех пор Йом-Кипур стал днем всепрощения и одновременно первым днем изучения Великой и Святой Торы. Кто не пробуждается, чья душа не стремится к Всевышнему? Разве он живет? Но у человека, способного оторваться от будни и спросить себя, зачем я на земле, в чем мое назначение, где мое место, есть надежда. И, как я цитирую, «Ибо тот, кто сопричастен жизни, имеет надежду», утверждал царь Соломон. Ведь живому псу лучше, чем мертвому льву. Вот все эти красивые слова на самом деле имеют огромный смысл, друзья мои. Я ни в коем случае не читаю лекции. Я просто пытаюсь донести до вас какие-то знания. И, может быть, те, кто не очень склонен исполнять Йом-Кипур в своей жизни, может быть, тоже что-то услышит и задумается. Сейчас я хотела бы, чтобы прозвучал нигун, как глина в руках гончара. Это одна из молитв на Йом-Кипур. Всемогущий Творец подобен гончару, который может вылепить все, что угодно из куска глины. Поэтому мы обращаемся к нему с молитвой. «Внемли нашим праотцам и не обращай внимания на наше дурное начало». Что такое нигун? Нигун – это мелодии, которые принято петь среди евреев с целью раскрыть те или иные аспекты в их служении Всевышнему. Нигун – это своего рода музыкальный призыв, молитва, пробуждающая душу и приближающая человека к Творцу. Изначально нигун – это мелодия напев, без слов, но иногда в нее включаются строки из святых книг или традиционных еврейских песен, исполняемых методом распевания и многократного повторения. В настоящее время нигуны нередко исполняются также и на музыкальных инструментах. И особенно популярны нигуны среди последователей учения хасидизма. И сегодня хасидские нигуны – наиболее популярный жанр нигунов. Давайте послушаем, очень красивый.

в течение дня в дневной молитве Аминха, после нее исполняется очень важный обычай, который называется «Видуй». Это такое покаяние, когда мы бьем себя в грудь кулаком и просим, перечисляем все грехи, многие из которых мы даже в страшном сне не могли бы сделать. Но, тем не менее, и произносим покаяние, и просим, чтобы нас простили, и что мы больше этого греха не сделаем никогда. И он повторяется несколько раз, вот эта покаянная молитва. А я хотела бы, чтобы, конечно, рассказ о Йом-Кипуре не может быть без фантастической молитвы Авине Макейну. Это древняя молитва, произносимая в еврейский Новый год Рошашану и в день покаяния Йом-Кипур. И в 1967 году композитор Макс Яновский написал новый вариант молитвы на свою мелодию, на текст, который считается каноническим. И вот этот перевод. «Отец наш Небесный, услышь этот голос. Отец наш Небесный, грешны мы пред Тобою. Отец наш Небесный, к Тебе мы с мольбою. Спаси и помилуй детей наших и нас. Отец наш Небесный, дай нам жить без раздоров, чтобы не было в мире ни глада, ни мора. Отец наш Небесный, дай нам радость и тепло. Пусть кончатся невзгоды и не властвует зло. Услышь этот голос, услышь этот голос, услышь этот голос». И Авину Макейну фантастически поет Барбара Стрейзанд. Давайте послушаем.

Заканчивается Йом-Кипур молитвой Ниила. Но я хотел бы напомнить вам, что в течение судного дня обязательно происходит обряд искр. Вы знаете, что это дань памяти тем, кто ушел, нашим родным и близким. И поэтому те, кто хотят прочитать молитву за своих ушедших, могут прийти в синагогу. Как правило, это происходит где-то в половине 11 утра. И в разных синагогах по-разному, конечно, но это примерно вот это время, где-то 10:30, 11:30. И я вообще хочу обратиться к нашим слушателям, дорогим соотечественникам, что я знаю, что многие из вас постятся, гуляют по Бодургу, слава Богу, сейчас погода хорошая, но этого недостаточно. Придите в синагогу или на Искор, или на Ниилу хотя бы в конце. Это очень важная молитва. Она практически заканчивает все богослужение. Переводится она как запирание. Предполагается, что вот ворота, небесные ворота закрываются, и это последняя возможность еще раз покаяться, попросить прощения и попросить, чтобы вас записали в книгу жизни. А раньше эта молитва Ниила читалась в дни постов, но вот уже в современном иудаизме она читается всего один раз в году на исходе Йом-Кипура. Поэтому я очень рекомендую всем вам, друзья мои, сходите послушать. Это невероятное зрелище просто, прежде всего. Во-первых, все стоят. И когда поются молитвы, и та же самая Авину Маккейну, все держатся за руки. И это такое, знаете, коллективное возвышение души. Потрясающее впечатление. И это остается с вами на весь следующий год. Поэтому, друзья мои, рекомендую в который раз все же сходить в этот великий праздник и приобщиться к нашему общему, к нашей общей мольбе о прощении. И, конечно, все молитвы и весь этот трудный и великий день заканчивается шафаром. И я хотел бы, чтобы наша передача закончилась шафаром, который был исполнен прямо у стены плача. И обычно мы говорим, что в следующем году в Иерусалиме, и мы повторяем за этой традицией, в следующем году в Иерусалиме, будьте счастливы, будьте здоровы, и пусть всех вас запишут в книгу жизни.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
2: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр Секрест. Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. Секрест. Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-45-00.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: Ориентиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
0: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. NYPD готовит масштабную операцию по обеспечению безопасности в связи с 25-й годовщиной терактов 11 сентября, а также приближающимися еврейскими праздниками. Комиссар полиции Джессика Тиш сообщила об усиленном присутствии полиции. Для Нью-Йорка нынешняя годовщина имеет особое значение. Четверть века прошло со дня атаки на башни Всемирного торгового центра. Глава ЦРУ Джон Рэдклифф планирует взять на себя более активную роль в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта, однако Трамп пока не принял окончательного решения относительно перемен в челночной дипломатии. Об этом сообщила газета Financial Times. Белый дом давно изучал возможность реформирования переговорной команды после того, как мирный процесс застопорился из-за конфликта между США и Ираном. Утверждается, что между Рэдклиффом и Уиткоффом развязалась борьба за роль главного представителя США на переговорах. Трамп не исключил, что он и Путин вскоре проведут новую двустороннюю встречу. Трамп

0: Паулина Луна. До этого Трамп заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам. Трамп отметил, что также не против вести торговлю с Россией, поскольку у нее есть много всего, что представляет ценность для Соединенных Штатов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN директор ЦРУ Рэдклифф, по данным Financial Times, станет ключевым переговорщиком США с Россией и Украиной. Трамп подарил трем своим помощницам бонус в размере 45 тысяч долларов наличными. Провожающим без билетов разрешат заходить в зону безопасности аэропортов, куда раньше пускали только пассажиров. Еврейский Новый год начнется вечером 11 сентября и продлится 2 дня. В заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 85%, 86% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
1: Служба информации «Davidson Radio». Новости в реальном времени.
2: «Пульс дня» в эфире RTN, о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Минюст США вернулся к расследованию дела о возможных связях Дональда Трампа с Россией во время президентской кампании 2016 года. Только направлено оно не против Трампа, а против его следователей. Ведомство разрабатывает расплывчатую версию о том, что сотрудники разведывательного сообщества, проверявшие Трампа последние десятилетия, в том числе по делу о российском вмешательстве в выборы, вступили в сговор против него и нарушили его права. Повестки уходят бывшим правительственным чиновникам, их адвокатов предупредили заранее. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется журналист Алекс Якобсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
3: Приветствую тебя, Артем, и наших зрителей и слушателей.
2: Давай начнем с этого дела Минюста. Большое жюри назначено почему-то не в Вашингтоне, а во Флориде. Есть ли у тебя предположение, почему?
3: Ну, потому что там Дональд Трамп базируется, хотя он уроженец Квинса, Нью-Йорк, но он давно базируется во Флориде, и там пока еще, по крайней мере, относительно протрамповский политический климат. Хотя тебе, как человеку, который тоже базируется во Флориде, лучше знать, насколько он протрамповский сейчас. Мы знаем, там разные происходят вещи. Я получаю периодически, скажем, имейлы и от республиканской, и от демократической сторон. У демократов флоридских неплохое настроение в последнее время, и можно вспомнить, что несколько месяцев назад были какие-то местного уровня выборы, в которых демократы победили в округе, где находится Мар-а-Лаго, раньше президента. Тем не менее, видимо, он считает, что во Флориде все-таки шансы получить вердикт, скажем, большого жюри, которое затем направит дело уже в суд, видимо, лучше, чем в DC, потому что в DC это город, он должен быть непредвзятым, но де-факто все места и города, которые связаны с правительством, как правило, симпатизируют больше демократам. Поэтому DC это даже для более уживчивых республиканцев, типа там Рейгана, Буша первого, второго и кого угодно, это все равно трудное место для и проживания, и для судебных тяжб. Но я просто хочу сказать, что, понимаешь, вот этот шаг, этот суд, да, как бы это дело, с одной стороны, теоретически, конечно, можно бить в одну точку и добиться какого-то другого результата, рано или поздно. Но до сих пор все такие судебные тяжбы, ну, скажем, зависли дела там против Джона Болтона, против Коми одно дело выбросили на помойку, Трамп снова к нему вернулся, пытается с ним судиться.

0: Но в целом есть ощущение, что эти дела, они кончаются ничем. И у меня есть ощущение, что это еще одна попытка президента вот такой, как бы, знаешь, diversion, как бы не в смысле диверсии, а в смысле отвлекающий маневр политически провести, показать, что эти против меня, те против меня. В 2020 году, я, кстати, об этом недавно говорил в своем собственном крупном видео, что вот в 2020 году президент, вместо того, чтобы делать упор на свои достижения по борьбе с ковидом, по, скажем, там, продвижению Авраамовых соглашений и тому подобных вещей во внешней политике, вместо этого он делал упор на то, что эти ужасные антифа, БЛМ и так далее хотят меня свалить, эти анархисты, ниоткуда, не пойми откуда взявшиеся, и в результате проиграл. Сейчас в ситуации, когда ему даже дело с Ираном никак не удается довести до конца, и мы снова видим взаимные обстрелы в Ормузском проливе, да, как бы есть комментаторы, которые говорят, что реально как бы нефть снова пошла через Ормузский пролив. И Трамп, как бы там не такая уж плохая ситуация для Америки, но Трампу не удается извлечь из этого какую-то пиаровскую выгоду. И сегодня прыгает снова нефть за $100 и так далее. В этой ситуации нужно, если ты не можешь набрать какого-то позитива в свою пользу, нужно пытаться выставить дело так, что тебе не дают работать, тебя пытаются потопить, политически не первый год, что тебя все ненавидят, тебе вредят. И вот этих вредителей нужно как бы выставить на всеобщее обозрение. Ну, Дональд Трамп еще к тому же говорил о том, что вот Китай якобы помогал Джо Байдену выиграть выборы 2020 года. На что у меня вопрос, это Китай помогал Трампу, например, отказаться от Транс-Тихоокеанского соглашения экономического, или положить практически под сукно, скажем, недавние учения с Южной Кореей, или там ослабить в целом давление на Китай за последнее время. Практически мы забыли о таком союзе, который как раз при Байдене был создан, антикитайский военный союз AUKUS, Австралия, Соединенное Королевство и США. Это все Китай заставляет Трампа это делать, или Трамп это сам делает? То есть Трамп, если тут и можно говорить о диверсии, он занимается во многом политической самодиверсией. Иногда мне даже кажется, что он как будто специально пытается сам себя потопить, вот провести настолько, если не получается успешно работать, наоборот, надо как бы довести дело до критической ситуации, чтобы при этом говорить, что мне не дают успешно работать.
1: Вот смотри, такой... когда мы говорим о расследовании против бывших чиновников там, разведки или администрации, как, по-твоему, это скажется на работе действующих сотрудников? Потому что уже сейчас мы слышим призывы, придут там демократы и начнут расследование. И, кстати, я двумя руками поддерживаю это, потому что есть очень многие элементы коррупции, которые мы невооруженным взглядом можем видеть сейчас. Вот, например... Администрация Трампа, как ты знаешь, вкладывает огромные деньги в развитие правых политиков, в том числе в Европе. И на выборах 6 сентября «Альтернатива для Германии» набрала 43,8% голосов, показав лучший результат в своей истории на земельных выборах. И Трамп, кстати, связал эту победу с недовольством жителей иммиграционной политикой. Он мгновенно отреагировал в Truth Social и назвал ночь после выборов для партии по-настоящему триумфальной, хотя вообще президента США никто не спрашивал о том, что там происходит на локальных выборах в Германии. Как ты считаешь,
0: почему? Кстати, возможно, даже при всей провизне АДГ, у меня есть очень много чего сказать по поводу того, что произошло в Германии, но при всей провизне АДГ я не знаю, насколько им нужна поддержка Трампа, потому что Трамп фигура в Европе малопопулярная, в общем-то, наверное, на всех флангах политических. Что касается недовольства миграционной политики, это во многом так, но тут есть такой момент. За такие силы, как АДГ, как Французский национальный фронт, как Британская национальная партия, как та же современная республиканская партия, обычно голосуют жители тех мест, где мигрантов не так-то много. И АДГ добилась этого триумфа где? В Восточной Германии. Которая как бы бывшая...
1: Да,
0: совет,
1: здесь еще очень важный момент, Алекс, про связи этой партии и отношение к Владимиру Путину, которое очень позитивное, очень теплое к Путину-то.
0: Ну, смотри, тут еще такой момент. Я, кстати, поймал кусочек разговора, есть небольшой клип, ну, видимо, был больший клип, по-моему, с Bild на русском или Deutsche Welle на русском, значит, дебат представительницы, на русском языке представительницы АДГ с ребятами из СДПГ и Христианско-демократического союза, где они говорили об Украине. И представительница АДГ сказала, что мы признаем Россию агрессором. Мы только выступаем за то, чтобы договариваться, за то, чтобы как-то прекратить там насилие, вот, прекратить разжигать, да, там, распалять у Украины надежды на немецкую поддержку и так далее. На что ей сказали, ты практически легитимируешь агрессора этим. Ты не добиваешься остановки агрессии, наоборот, ты развязываешь ему руки. Но я просто хочу отметить, что, во-первых, АДГ, если уже о ней говорить, придя, если она придет к власти, тем более на федеральном уровне в Германии, она столкнется с тем фактом, что практически ничего из того, что она обещает людям, не может быть выполнено. Мира с Россией они не добьются. Наоборот, скорее спровоцируют действительно то, о чем уже долго говорят, возможное нападение там, на Прибалтику, Финляндию, еще кого-то. Выслать всех мигрантов не получится, и страна, если хочет быть по-настоящему великой, в том числе Германия, при всем историческом германском таком высокомерии к другим народам, стоит помнить, во-первых, восточные немцы сами проект, это продукт гибрида, это территория, где жили славяне, которую немцы завоевали в XII веке. И это очень забавно, что там ходят такие националистические настроения, поскольку люди, видимо, не понимают, что они сами не совсем чистокровные немцы в значительной степени. Но надо понимать, что западно-германское экономическое чудо, оно во многом было вызвано импортом, скажем, турецких рабочих и так далее. И вот люди этого не понимают, что они, как в Америке тоже мага кричит «Сделаем Америку снова великой», при этом выслав уже многих, кто здесь есть, закрыв страну от въезда новых, как бы новой свежей крови, это ведет к автархии, к самозакупорке и, в конце концов, к отставанию и к геополитическому уменьшению роли своей страны. Вот АДГ столкнется с этим. Она столкнется с тем, что ей придется либо разворачиваться на 180 градусов и предъявлять территориальные какие-то претензии к соседям, потому что разговоры о том, чтобы там, защитить свое, обычно кончаются нападением на чужое. Либо они просто будут делать то, что реально до сих пор делали те же христианские социал-демократы. Они просто вынуждены будут понять, что другая политика работает еще хуже. Либо они превратят свою страну в такое большое ГДР, которое будет геополитическим сателлитом и путинской России, и того же исламского мира, выходцев из которого они ненавидят. Вот, они делают свою страну вот тем, что когда-то говорили про ФРГ, что это экономический гигант и политический карлик. И попутно они могут еще спровоцировать усиление сепаратистских настроений в некоторых регионах своей страны, например, Баварии, где и сегодня, как бы там традиционно довольно сильные идеи сепаратизма, автономизма. Сегодня, по опросам, около трети баварцев выступают, по крайней мере, теоретически, за независимость. И кто знает, к чему подтолкнет такая вот как бы политика тяжелой руки, потому что она может быть направлена в какой-то момент не только против чужаков, но и против как бы своих, но те, которые с тобой не соглашаются. И я тебе честно скажу, вот мы говорим о том, что Россия сегодня это главный нарушитель порядка в мире, и некоторые люди рассуждают о возможности распада России. Ну, я имею, как бы, неоднократно упоминал свой план такого, как бы, полу- или недораспада России. Я тебе честно скажу, пусть лучше бы и Германия разделилась на несколько образований поменьше, типа независимой Баварии, там, независимой Саксонии и так далее. Потому что Германия исторически это очень контроверсионное образование. Ее роль исторически порой была и позитивной, там, в средние века, когда надо было останавливать там исламский или, наоборот, скандинавский натиск и экспансионизм венгерский. Но потом мы знаем, что эта страна развязывала две мировых войны. Все, что немцы делают политически, они делают всегда, будь то они воюют или борются за мир, одинаково жестко, одинаково, как бы извиняюсь, по-фашистски. Был случай, когда немецкий контингент в Афганистане, воюющий на стороне НАТО, да, как бы, союзник, на стороне добра, как казалось бы, люди, прославились тем, это было лет 20 назад, они прославились, солдаты Бундесвера, тем, что они сфотографировались с черепами убитых талибов. Это государство, которое лучше держать в стороне от серьезных мировых политических процессов. И вот к тому же, вот, знаешь, с точки зрения, например, той же Украины, которая, да, зависима от немецкой помощи экономической, там, промышленной, я думаю, что, во-первых, украинцы должны понимать, что в первую очередь они должны рассчитывать на себя, что люди, которые думали, что Россия, скажем, ничем не ответит на Майдан в свое время, не отхватит от Украины все, что сможет, что она проглотит это, они... Это был огромный... Если кто-то так считал, я знаю людей, которые удивлялись, когда Россия, скажем, напала, захватила Крым. Чему было удивляться, спрашивается, когда страна, которая считает себя гегемоном, видит, как у нее уплывает жирный кусок, который считает себя отдельной страной. Вот. То есть, во-первых, надо рассчитывать на свои силы. Что касается Германии, то, ну, я думаю, например, производство того же оружия, оно же разбросано по разным странам, разных элементов, разных деталей для, там, будь то стрелковое оружие, самолеты, танки, так же, как производство автомобилей, радиотехники, там, электроники, чего угодно. И в этом плане, ну, не, есть Бундесрепублик, нет Бундесрепублик, нет, на его месте находится там независимая Баварская республика. Не так-то важно. Вот как бы такой кластер мыслей, который у меня по этому поводу есть. Дональд Трамп со своей стороны, и он, и Элон Маск, они очень помогали этой партии все последнее время. Ну окей, если они хотят на самом деле потопить тот западный мир, за который они стоят, ну, молодцы, хорошо, ребята, хорошо.
1: Короткий поработали. Вопрос. Насколько, по-твоему, это повлияет на взаимоотношения Трампа с властями Германии? Потому что сегодняшняя новость о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированный на сегодня телефонный разговор с президентом США. Причину отмены представитель Мерца не назвал, однако подчеркнул, что она не связана с его графиком. Вот так.
0: Но его график может кончиться, уже есть статьи о том, что он может уйти в отставку сейчас. Вообще-то очередные выборы федеральные в Германии намечены только на начало 29-го года, но в Германии, как во многих европейских странах, в том же Израиле, очень часто бывают неочередные выборы, поэтому всякое может. Поэтому это надо еще посмотреть, кто будет властями Германии, скажем, через месяц или через полгода. И кто будет властями Америки?
1: Одно дело через месяц, другое дело через, сколько там, 2-3 года, когда должны быть...
0: Ну да, но смотри, опять же, тенденции, я же говорю, таковы, что все эти популисты, в том числе сам Трамп, который, став президентом, вынужден быть Джоном Маккейном практически, по неволе, так сказать, но вынужден, вот то, что он делает в Иране, очень неохоче, но он должен это делать. Они поймут, что то, что они наобещали народу, невыполнимо.
1: Хорошо.
0: И потом, понимаешь... И вот в Германии, извини, секунду, еще пару вещей. В Германии есть недовольство этой политикой открытых дверей, а в Америке-то есть сегодня недовольство трамповской миграционной политикой ровно обратно. И мы можем получить в Германии такую же картину, вот как с этими случаями в Миннеаполисе.
1: Знаешь, тогда, Алекс, я не хочу возвращаться к теме иммиграционной политики, потому что это опять сейчас займет очень много времени, и ты знаешь мою позицию. Дональд Трамп мог быть бы... Ну, просто президентом, который войдет в историю и навсегда там останется, если бы он правильно организовал эту миграционную политику. Предложения, которые, ну, мы озвучивали здесь просто в нашей программе, такое большое количество, как можно было бы с умом потратить эти деньги, которые сейчас тратятся на ICE, чтобы просмотреть мигрантов, сделать бэкграунд-чек, кого нужно убрать, кого нужно сохранить. Это можно было сделать правильно, без истерик, без депортации, без вот этих проблем, которые Дональд Трамп насоздавал. В общем, ладно, я предлагаю идти дальше. Стив Виткоф и Джаред Кушнер после 8 визитов в Кремль впервые добрались до Киева. Формула переговоров была понятна с самого начала. Москва не хочет отдавать Донбасс, Киев не хочет его терять. Но к этим двум непримиримым требованиям добавилось третье – собственный интерес Вашингтона. Дональду Трампу нужны показательные переговоры с Путиным и Зеленским за одним столом. И нужны они срочно, до ноябрьских выборов в Конгресс. Судя по тому, что новых идей команда Трампа на этот раз почти не привезла, вопрос не в содержании плана, а в том, успеет ли Белый дом организовать саму картинку встречи для голосования. Алекс, как ты считаешь, даст ли эта показательная встреча с Трампом, Путиным и Зеленским вместе какие-то преференции, дополнительные очки Трампу на этих ноябрьских выборах?
0: Ну, пока не похоже, потому что у меня, честно говоря, нету ощущения, что что-то из этого получится. И получается, что как бы Дональд Трамп находится в положении просителя. Он пытается выцыганить там как-то теперь у Путина какую-то благосклонность в виде хотя бы картинки переговоров, да? А Путину-то это зачем надо? Что Дональд Трамп, что грядущие ему на смену, возможно, демократы, которые, кстати, вот насколько я понимаю, в том числе их возражениями сейчас, по крайней мере, забуксовал в Палате представителей законопроект покойного Линдси Грэма о жестких санкциях против России. Он принят Сенатом, насколько я помню. Он был одобрен Сенатом, в Палате он забуксовал. Потому что многие демократы тоже не хотят такой вот откровенной пикировки с Россией. Тут как бы на обе стороны политического спектра сейчас надежды мало. В этой ситуации Путину все выгодно. Как бы ему не особо, у него нет особой спешки заключать какие-то там договора или останавливать войну. Наоборот, он усилил давление на Украину с помощью и баллистических ракет, и с помощью новосозданных модифицированных дронов с реактивными двигателями, против которых пока у Украины нет адекватного ответа. Он считает, что время на его стороне, и, в общем-то, он как акула, ему, чтобы жить, чтобы дышать, нужно двигаться, наступать. Остановка, так сказать, промедление смерти подобно для Путина. Я согласен, скорее, с теми людьми, которые считают, что ему, в общем-то, и с точки зрения своих интересов внутри страны, контроля там за настроением населения, ему невыгодно. Почему он убрал партию «Яблоко» и некоторых коммунистических кандидатов в Думу, например, с выборов? Потому что он не хочет любой критики антивоенного толка в свою сторону. И геополитически это у Трампа спешка. Ему нужно добиться чего-то, будь то на украинском или иранском, или еще каком-то направлении. Почему-то мы уже забыли про Кубу, к сожалению. Да, или про Никарагуа. У него цугцванг сейчас, у Трампа. У нас уже меньше 2 месяцев до выборов остается. И Путин, вероятно, себя чувствует хозяином положения в этой ситуации. Он, ну, если он что-то может у Трампа выторговать, то это что-то очень-очень решительное, типа просто вот заставить переломить Украину через колено, заставить отказаться от укрепрайона на Донбассе последнего. Да, вот что-то такое очень-очень решающее.
1: Но, с другой стороны, Путин мог бы дать вот эту просто показательную победу для Трампа. Это всего лишь какая-то встреча перед камерами. Хотя, конечно, я допускаю, что для Путина это безумно сложно за одним столом сидеть с Зеленским. Знаешь что, вот сообщение Financial Times о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф готовится взять на себя более активную роль в переговорах США с Россией и Украиной. Об этом сообщили американские чиновники своим европейским коллегам. По словам источников Financial Times, Белый дом хочет сократить участие в переговорах специального посланника Стива Уиткофа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Именно они в последнее время возглавляли эти переговоры. И тем не менее, как ты считаешь, почему такая рокировка?
0: Во-первых, ее еще нет. И при всем уважении к Financial Times, это может быть какой-то такой психологический вброс с целью подвигнуть Трампа к тому, чтобы провести такие какие-то рокировки. Во-вторых, с другой стороны, если это правда, ну, Рэдклифф, по крайней мере, относительно больший профессионал, он тоже не дипломат, насколько я понимаю, он разведчик, но это, по крайней мере, относительно как бы больший профессионал в том, что касается дипломатии. Но тут, как бы, знаешь, друзья, как не садитесь, вы музыканты не годитесь. Я думаю, что вот возникает вопрос, кстати, на российской стороне. И на днях я слышал, например, комментарий Аббаса Гамалямова, известного такого российского эмигрировавшего какое-то время назад из России политтехнолога, который говорит, что вот Лаврова, если взять, он давно не занимается актуальной дипломатией, в частности, по Украине, или по каким-то другим направлениям. И ей занимаются, по Америке, там ей занимается Америкой Кирилл Медведев, Украиной Мединский, а Лавров он такая фигерхед, как бы он стал посаженный генерал. У нас есть посаженный генерал по имени Марко Рубио, который формально возглавляет и Госдепартамент, и является советником по нацбезопасности, а реально мы его в последнее время довольно редко видим. И почему-то он не берет на себя лидирующую роль ни в ближневосточных процессах, ни в европейских, ни в, ну, в латиноамериканских, может быть, он говорил там что-то недавно про Никарагу и так далее. Но тоже как бы не на первых ролях. Спрашивается, почему? Потому что в администрации Дональда Трампа на первой роли и на 10-й, и на 51-й роли только Дональд Трамп. И кто от него летает в Москву, Витков или Ратклифф, не так-то, в общем-то, важно. Поэтому я думаю, что тут кто бы не был Трампом в Москву послан, даже особого значения, честно говоря, не имеет.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
8: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Хорошо, Алекс, идем дальше. На мероприятии у Белого дома рядом со стальной балкой из Южной башни Трамп рассказал, что двое пожарных подняли его с земли у здания US Steel Building возле Ground Zero и унесли, опасаясь обрушения. Эта история вызвала некий ажиотаж в медиа и в социальных сетях. Люди стали обсуждать, ведь прошло 25 лет, и вот какие-то теперь детали, Трамп вокруг себя завертел эту трагедию, как обычно он это делает. И более того, проверяющие факты отмечают, что публичных доказательств его присутствия в том здании нет и вообще за 25 лет никогда не всплывало. Но это не единственная история про 11 сентября, которая появилась. 25 лет город Нью-Йорк говорил спасателям и жителям, что воздух безопасен, а вот вчера мэрия Нью-Йорка выложила более 170 тысяч страниц документов, из которых следует обратное. Бумаги лежали в 68 коробках в помещении Департамента охраны окружающей среды. Их чудесным образом обнаружили только в прошлом году. Асбест находили практически везде, где брали пробы. Внутренние проверки в октябре и ноябре 2001-го регулярно фиксировали превышение по асбесту и трудноопределяемым химикатам, а через несколько лет после терактов юридический департамент города уже подсчитывал риски. около 35 тысяч потенциальных истцов, из них до 10 тысяч могут подать иски. И там же, кстати, перечислялись способы ограничить ответственность города вплоть до федеральных гарантий возмещения. Но и это еще не все. На фоне, значит, всего этого обсуждения 25-летия трагедии Ассоциация отставных полицейских управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси, объединяющая 600 человек, отправила мэру Зорану Мамдани письмо с требованием не приходить на церемонию у Ground Zero. И ее глава Джон МакДэвид написал, что мэр не заслужит права и не заслужил права стоять рядом с семьями выжившими и спасателями, и предложил отметить дату отдельно, то есть заявлением или своим мероприятием. Аналогичное письмо, кстати, получила и губернатор Кэти Хокл. В начале недели Мамдани заявил, что почтит память погибших семьями, но на официальную церемонию не придет. И здесь у меня возник вопрос, а почему? Ну, он, мэр, несмотря на все там обвинения, имеет полное право прийти и задвинуть какую-то речь. Ну, в общем, сегодня утром телеканал NBC опубликовал график мэра. Он идет как минимум на 8 траурных мероприятий, включая официальную церемонию полиции Нью-Йорка, где будет тоже выступать. Вот такие три истории, связанные с 11 сентября на сегодняшний день. Ты знаешь, что мне не нравится в этих историях? Ну, я уже сказал, что я не понимаю позицию Мамдани, который сказал сначала, вот он не пойдет, и вроде как бы почему тогда он не пойдет, а потом он сказал, что пойдет, ну и ладно. А с другой стороны, какое-то такое политическое передергивание фактов, истории, которые мы, между прочим, еще помним. Это не тогда было там 100 лет назад, да, когда уже умерли люди, и можно тянуть и рассказывать все, что хочешь. А многие свидетели этого события живы, и они знают, как это было, и они помнят. И если Дональд Трамп 25 лет его не выносили вдруг пожарные, значит, из билдинга, и сейчас вынесли, то это все как-то выглядит крайне странно. Как ты считаешь, можно ли вообще это все это объединить в какую-то одну историю, и зачем это нужно политизировать, такую трагедию?
0: Ну, в политике трудно удержаться от соблазна политизировать все, что угодно. И потом, знаешь, вот Мамдани, с одной стороны, он же зеркалит Трампа во многом. Это удивительно, и поэтому Трамп, в общем-то, к нему относится, по крайней мере, на личном уровне достаточно терпимо, мы это знаем. Он вытащил сейчас этот новонайденный отчет, и это с помощью него он может как бы указать пальцем: ребята, вы меня обвиняете, что я якобы слаб в отношении преступности, что вот я выразил там соболезнования родственникам преступника, который умер недавно на Райкерс-Айленде, а не его жертвам, вот, забывая о том, что любой человек, даже заключенный, это человек, его нужно лечить, пока ему не пришло время умереть, так сказать, по состоянию здоровья. У нас в Нью-Йорке нет смертной казни, поэтому он не должен умереть преждевременно. Вот. А почему у нас нет смертной казни? Потому что республиканцы много лет слишком слабы, чтобы рулить в Нью-Йорке, особенно на уровне легислатуры. Поэтому у нас такой перекос в либеральную сторону. Вот. А как это сложилось, это тема для отдельных передач, довольно долгих. Вот. А вы меня обвиняете, что я там, значит, терпимо отношусь к бездомности, что умерло якобы больше в этот снежный шторм начала года бездомных людей по моей вине, чем умирало до сих пор, хотя статистики, насколько я понимаю, сравнительно и год на год таких смертей нет. А я борюсь с плохими лендлордами нерадивыми, и я еще и борюсь за здоровье населения моего города, который избрал меня мэром. И я пекусь о состоянии, о том, чтобы люди знали правду. И вот он может показывать пальцем, точно так же, как Трамп любит показывать пальцем на Джо Байдена или Барака Обаму, что это мои предшественники наломали дрова, я должен якобы расхлебывать. Вот. Мамдани может говорить ровно то же самое, что это еще со времен мэра Джулиани и мэра Блумберга нам врали про состояние, скажем, воздуха в городе и про ситуацию с асбестом и так далее. Это довольно такой хитрый политический ход. То, что он, ну, если я правильно понимаю, по-моему, в Нью-Йорке как бы не положено, может, даже законодательно это запрещено, произносить именно политические речи на 11 сентября. Поэтому, скажем, Трамп выбрал вместо этого выступать где там в Вашингтоне или в Арлингтоне, уже не помню, где он будет выступать, но он хочет провести полноценное политическое ралли в свою пользу. Вот там где-то можно, в Нью-Йорке это нельзя, и даже Трамп еще не настолько обнаглел, чтобы подминать под себя Нью-Йорк. Мамдани, знаешь, иногда, чем ты больше изображаешь скромнягу парня, тем более понятно, что ты на самом деле популист и нарциссист. Даже в этом не педалировании политического аспекта и не проведении там выступлений в свою пользу есть какой-то аспект. Смотрите, какой я хороший, как я уважаю правила, как я уважаю чувства моих сограждан, которые большинством голосов сделали меня мэром. Это тоже такой хитрый политический расчет с его стороны. Вот. Я, если позволишь, на секунду скажу о критике, которая звучит в отношении мэра Мамдани. Вот в том числе вот, люди говорят, эти вот ассоциация полицейская, что он не заслужил право быть на этих торжествах. И ну, совсем непонятно, а при чем тут губернатор Хоппл, которая в те времена вообще была, по-моему, сенатором штата. Или вообще как бы, была абсолютно как бы, политически, ну, в широком поле неизвестна была человеком. Она появилась гораздо позже. Она же была вице-губернатором при Куомо. Это гораздо много лет спустя. Но тут я совсем не понимаю, в чем причина. А что касается Мамдани, вот говорят, он исламист. Говорят, он там симпатизирует врагам Америки. Мамдани ультралиберал. Мамдани шиит, а не суннит. Он никоим образом не причастен к Аль-Каиде, к тем, кто совершил этот теракт. И запрещать человеку, тем более шиитского, а не суннитского происхождения, быть мэром Нью-Йорка, например, это все равно как запрещать, ну, скажем, японцу выдвигаться в губернаторы Гавайев только потому, что Япония 70 лет назад напала на Перл-Харбор. Я хочу напомнить нашим слушателям и зрителям, я вообще-то начинал как журналист с очень правых позиций. И моя изначальная первая статья серьезная была против строительства мечети на Ground Zero. Поэтому если кто-то захочет меня обвинить в левизне, в терпимости, там, к террору, это полная чушь. Просто есть разные ситуации. Если кто-то предложил шинтоистский храм построить на Перл-Харборе, это было бы святотатство и кощунство. Но невозможно запретить человеку какого-либо бэкграунда выдвигаться на политическую должность. Вот. Теперь, что касается критики Мамдани как социалиста. Тоже такой интересный момент. Я высказывался и в моем крупном видео недавно на эту тему. И могу еще раз сказать, я считаю, что борьба с социализмом, особенно сейчас, когда капитализм немало запятнан, это проигрышная, как бы проигрышный нарратив. Очень многие элементы нашей жизни, особенно в таких местах, как Нью-Йорк, это содержит практически социализм в себе, всевозможные программы, не только, скажем, социальной помощи, но помощи и бизнесу и так далее. Это можно считать социализмом. И тогда нам придется отказаться от всего, включая той же полиции, потому что полиция – это социализм в какой-то степени. Она содержится на деньги налогоплательщиков. Это социалистическое, по сути, формирование. Да, она же сама себе деньги не зарабатывает. Вот. Но когда Мамдани, например, ругают за то, что вот он там терпим к бездомности и так далее, что он не хочет, скажем, в обязательном порядке куда-то определять бездомных, это к социализму вообще не имеет отношения. Потому что если мы вспомним, какой у нас в Советском Союзе был социализм, да, были бомжи, потому что был, как бы, жилищная программа советская была утопией, но она была. Формально советский социализм был абсолютно нетерпим к такого вот рода асоциальным явлениям, как там наркомания или бездомность или еще что-то. Поэтому, когда тут вот пытаются, тут просто важно разделять понятия. Это не социалистический элемент политики того же Мамдани или мэра Ди Блазио, его предшественника. Это ультралиберальный такой элемент, который глубоко засел в культуре нашего города, других крупных американских городов. И это действительно проблема. Но статистика показывает, между прочим, что в первый год мэрства Мамдани в целом продолжается падение преступности. В некоторых сферах она увеличилась, скажем, hate crimes, да, как бы преступления на почве ненависти, в частности, против каких-то еврейских объектов. Но в целом снизилась, в том числе, преступность, например, в метро, на общественном транспорте. она не при нем начала снижаться, но она продолжает снижаться. Поэтому нарратив, что этот человек развел преступность в городе, что он развел бездомность в городе, мягко говоря, сильно преувеличен. Особенно, когда этим нарративом занимаются люди, которые сами недавно были однопартийцами того же Мамдани, а в былые времена были еще и однопартийцами гораздо более, скажем так, зловещих персонажей левого толка. Я имею в виду еще как бы времена, ну, когда эти люди могли даже не быть жителями Америки. Поэтому в критике Мамдани, которую я слышу, в частности, в нашей общине, есть немалый элемент лицемерия. Безусловно, не вся эта критика лицемерная, не вся она безосновательная. И да, как еврею, мне не безразлично, что происходит вокруг еврейской общины. Да, и то, что Мамдани там угрожал арестовать Нетаньяху, но ничего не говорил по поводу Путина или там иранских лидеров, это мне не нравится. Вот. Но надо все-таки быть честным и объективным, а не просто вот валить все в одну кучу, что он, понимаешь ли, исламист, он и социалист, у него уши холодные там и так далее.
1: Алекс, попрошу тебя оставаться с нами на связи в конце информационного блока. Увидимся в постскриптуме и продолжим. Оставайтесь с нами на RTN.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
9: У микрофона Лена Вишневецкая. Соединенные Штаты проведут осенью конкурсные стрельбы недорогих перехватчиков. Такие шаги призваны изменить традиционный уклон Пентагона на создание все более сложного оружия в сторону разработки дешевых систем массового производства, пишет агентство Bloomberg. Трамп заявил, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах взрослые американцы могут получить так называемый дивиденд Трампа в размере $5000. Но есть существенное «но». Для реализации идей потребуется одобрение Конгресса, а общая стоимость программы может превысить $1 триллион. Вице-президент Венц после заявления Трампа уточнил, что выплаты, возможно, не будут предназначены для состоятельных американцев, поэтому пока это политическое обещание, а не утвержденная программа выплат. Нефть Brent вновь торгуется выше $100 за баррель. Причина – резкое обострение ситуации вокруг Персидского залива и перебои с транспортировкой нефти через Ормузский пролив. Одновременно дорожают нефтепродукты и природный газ. Для США это особенно чувствительно. Дорогая нефть означает давление на стоимость бензина и инфляцию, а до промежуточных выборов остается меньше 2 месяцев.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Это «Пульс дня» по скрипту. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон. 3 сентября Fox News без объяснения причин расстался с Марией Бартиромо, одной из самых узнаваемых ведущих канала, проработавшей там 12 с половиной лет. Представитель компании назвал это деловым решением. Уход совпал по времени с отставкой пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левит. И в сети сразу заговорили, что Бартиромо займет этот пост. Но вице-президент Джей Ди Венс на брифинге ответил: «Не думаю». Сейчас я дам некий инсайт от человека, которого знаю лично на Fox News. Мария Бартиромо продалась, можно сказать, администрации Трампа и слила информацию о том, что Fox News запрещает редакциям своих телешоу обсуждать некоторые высказывания Трампа. Это, в принципе, уже известно всем. Но что неизвестно, по крайней мере, о том, что говорят в редакции Fox News, что Бартиромо также и слила еще какую-то информацию, которая была внутри верхушки Fox News, администрации Трампа, в обмен как раз-таки на том, чтобы стать пресс-секретарем Белого дома. Так ли это или нет, мы увидим в ближайшие дни. Если это так, конечно, решение, забегая вперед, могу сказать, просто глупейшее. Но есть то, что есть. И давай, может быть, в этой теме про Бартиромо хочу тебя спросить, Алекс, насколько ты понимаешь решение руководства Fox News, запрещающее обсуждать высказывание Трампа. То есть само высказывание показали в прямом эфире, но потом было дано указание редакциям не продолжать обсуждать конкретные высказывания Трампа в своих передачах, просто их игнорировать.
0: Ну, понимаешь, у Fox News очень сложное отношение с Трампом. Fox News создана 30 лет назад, кстати, по-моему, как раз вот примерно в это время, может, чуть раньше, в 96-м году, они начали вещать. Не успели к выборам президентским 96-го года повлиять на общественное мнение. Клинтон уверенно победил Боба Доула, но постепенно они довольно быстро они составили мощную конкуренцию тем же CNN. Я помню времена, скажем, нулевых годов, в частности, во времена Иракской войны, когда весь мир был, якобы весь мир, в частности, Европа была, так сказать, недовольна, up in arms against it, да, как бы я спрашивал людей, знакомых своих как раз из Германии, есть ли у них Fox News, потому что CNN они видели, CNN был доступен, CNN уже появился гораздо раньше, в 81-м, по-моему, году, а Fox News еще не было, мы не знаем, что такое Fox News. С тех пор Fox News стал вровень с CNN и, в общем-то, даже превзошел их, насколько я понимаю, по популярности. Fox News — это ответвление британской империи, которую создал Руперт Мердок. С одной стороны, как бы Мердок, да, ставил своей целью в основном как бы поддержку более правого консервативного дискурса. И интересный момент, что вот человек, который британец, то есть иностранец, пусть это и страна, с которой у Америки особые связи исторически, но все-таки это иностранец. Но он создал империю, которая работает... Более того, он, по-моему, даже австралиец, если не ошибаюсь. Но он создал империю, которая вещает и на Британию в виде Sky News, и на Америку в виде Fox News. То есть можно говорить о том, что консервативными идеями, да, раскруткой консервативных идей занимается вообще-то человек не совсем из Америки, как бы, то есть это немножко странная такая ситуация. Это не запрещено, Илону Маску не запрещено прыгать от ультралиберала до практически полуфашиста, но тем не менее это как-то странно, когда нас учат любить родину по каналу, который принадлежит человеку, который не американец, принадлежал, но сейчас его семье. Вот, Fox News задумывался как канал, поддерживающий более-менее мейнстримный такой вот консервативный дискурс. И когда взошла звезда Трампа на Fox News, его изначально не очень-то любили, насколько я помню. Им пришлось прячься за него, потому что он стал номинантом от республиканцев. И я всегда чувствую, даже когда я вижу откровенное такое вот пропаганду в пользу Трампа, скажем, по поводу войны в Иране той же, все равно я чувствую, что ведущие Fox News себя как бы принуждают быть такими трамповскими говорящими головами, да, как бы чирлидерами. Они это явно делают как бы через силу. Насколько я понимаю, они, во-первых, не хотят обсуждать некоторые из самых уже откровенно спорных и скандальных высказываний Дональда Трампа. Вот. И с другой стороны, они не хотят педалировать какие-то темы, которые слишком политически опасно педалировать. Такера Карлсона, вот как мне кажется, уволили в конечном итоге, когда он слишком позволил себе откровенное хамство в отношении президента Зеленского, когда он его начал называть там крысоподобным и так далее. Вот это уже была просто красная черта. Ну, ты можешь быть против поддержки Украины, ты можешь быть, в свое время мог быть против войны в Ираке и так далее, но хамить откровенно, да, как бы подрывать всю внешнеполитическую линию как бы Америки, всю систему отношений так называемого Pax Americana, американского мира, это слишком, это расходится с редакционной позицией самой Fox News. А Бартирома, если не ошибаюсь, по-моему, начала в последнее время педалировать тему снова того, что у Трампа украли выборы 2020 года. Если я правильно понимаю, руководство Fox решило все. Мы эту тему поднимать больше не будем, мы хотим смотреть вперед, а не назад, да, как бы мы не хотим возбуждать там, ну, не хотим провоцировать 2-6 января, условно говоря. Это мое понимание, может быть, я что-то не так трактую, может, я что-то не так слышал или не так уловил. Но вот насколько я понимаю, она просто стала слишком токсичной для Fox News. Потому что Fox News, честно говоря, я думаю, что в глубине души они все и работники, и хозяева живут временами, когда Дональд Трамп уйдет, и у нас будет какой-то, по крайней мере, более предсказуемый лидер правого лагеря в Америке, пусть это будет Джей Ди Вэнс, но, по крайней мере, это будет человек предсказуемый и понятный, да, как бы за которого не придется потом краснеть и буквально, и в переносном смысле. Поэтому, в общем-то, отношения Fox News с Трампом довольно сложные. Есть порталы, которые гораздо более однозначно протрамповские, но они не такие влиятельные. Понимаешь, они как бы вот такие трамписты по неволе. Поэтому я не удивлен, что время от времени вот кто-то, кто слишком уж проявляет какую-то ретивость и склоняется в пользу вместо там «Америка вперед», «Америка все делает правильно», вместо этого люди, как Такер или как Мария Бартирома, начинают склоняться к конспирологии, к фактически расшатыванию внутриамериканской лодки, они вылетают из Fox News, потому что это как бы переход какой-то красной редакционной черты.
1: Но на сегодняшний день Мария Бартирома так и не назначена пресс-секретарем пока что, а функции пресс-секретаря Белого дома выполняет Джей Ди Вэнс. Я не знаю, если ты видел вот, его выступление перед прессой. Есть в социальных сетях такие игры с экспертами, когда нужно выбрать, да, я тебе предлагаю, Алекс, сегодня сыграть в такую игру в нашем эфире, выбрать, по твоему мнению, кто может быть наиболее идиотским пресс-секретарем в этой администрации. Давай начнем между Джей Ди Вэнсом и Робертом Кеннеди-младшим. Кого ты выберешь?
0: Безусловно, Кеннеди. По идиотскости, безусловно, Кеннеди.
1: Тогда Кеннеди или Стивен Миллер?
0: Ну, это... Ну, я бы все-таки сказал, что Кеннеди, потому что Стивен Миллер, при всей бредовости его идеи, он достаточно человек рациональный, расчетливый, он особенно на публику как раз, кстати, не лезет. Он может этим и страшен. А Кеннеди — это просто какая-то комическая такая фигура, такая гротескная.
1: Тогда Кеннеди или Десантис?
0: Кеннеди, безусловно.
1: Кеннеди или Такер Карлсон?
0: Ну, по идиотскости Кеннеди. А если наоборот нужен серьезный... Ну, слушай, Такер Карлсон рассорился с Трампом, он его больше вроде как не поддерживает, поэтому это даже не особо опция. Но если бы был нужен действительно сильный, мощный какой-то новый игрок, который может дать импульс администрации, да, Такер Карлсон. Я не удивлюсь, если Такер может становиться президентом сам постепенно.
1: Такер Карлсон или Марджери Тейлор Грин?
0: По идиотскости Марджери Тейлор Грин, конечно.
1: Марджери Тейлор Грин или Руди Джулиани?
0: Марджери Тейлор Грин. При всей печальности того, что произошло с Руди Джулиани, он был прекрасным мэром. Он был бы, если бы сам как-то не уронил постепенно свою президентскую кампанию, не спустил ее на тормозах, он был бы неплохим президентом или, по крайней мере, кандидатом. Поэтому я тоскую по тем временам, когда он был нашим мэром. В том числе, я не знаю, врал ли он нам или его преемник Блумберг, потому что как раз в 2001 году Блумберг уже был избран мэром, врали ли они нам про асбест в воздухе Нью-Йорка, но то, что Руди Джулиани был хорошим мэром, для меня не подлежит сомнению.
1: Ты далеко ушел. Все-таки оставляем Тейлор Грин.
0: Да, конечно.
1: Марджери Тейлор Грин или Шаман Кеннон?
0: А, напомни, пожалуйста, кто это?
1: Это такой человек с рогами, который на 6 января убился.
0: Да.
1: Мне кажется, он колоритно посмотрелся в администрации.
0: Ну, в общем, да. Тем более, это такая вся скандинавская какая-то белонационалистическая тема, наверное, подошла бы, да. Он может превзойти Тейлор Грин и Роберта Кеннеди, да, пожалуй.
1: Выбираем шамана, да?
0: Да. По обе стороны океана, кстати, выбирают шамана, потому что в России, если ты помнишь, популярный современный певец шаман.
1: Да, Шаман Кеннон или Митч МакКоннелл?
0: Ну, Митч МакКоннелл попал недавно под обвинение чьё-то, что он саботирует Трампа, поэтому он ни по идиотизму, ни по протрамповскости никак сюда не подходит, конечно.
1: Не подходит. Шаман, значит, Кеннон или Илон Маск?
0: Все-таки по идиотизму Шаман Кеннон, потому что Илон Маск гениальный, может быть, проходимец, но гениальный. Человек.
1: Хорошо, давай попробуем тогда Шаман Кеннон или Канье Уэст.
0: Ну, вот это хорошая, сложная пара, но я думаю, что все-таки Шаман, потому что Канье будет при нем вице-пресс-секретарем.
1: Хорошо, и Шаман Кеннон или Мелания Трамп?
0: Шаман Кинон, конечно же. Мелания, многие считают, что она дико тяготится тем, что с ней произошло. Да, как бы, знал ли ты, Дональд, что ты когда-то будешь спать с женой президента США?
1: Алекс, ну на этом все. Шаман Кинон — это наша версия пресс-секретаря. Да. Спасибо большое за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсон. На этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
10: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
11: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
10: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после.
11: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
10: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
11: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
10: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
11: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
10: И оставить после себя невозможную боль.
11: 20 сентября в 5 часов вечера.
10: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
11: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
12: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
10: Ждем вас с любовью.
11: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
13: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
14: Имея федерацию.
15: В Нью-Йорке час ночи.
16: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
17: Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
13: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: В Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Давидзон Радио».
18: Новости на
15: «Давидзон Радио».
18: Информация к этому часу.
19: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Президент Трамп обещал выплатить каждому совершеннолетнему американцу по $5000, если республиканская партия сохранит контроль над Палатой представителей и Сенатом по итогам промежуточных выборов 3 ноября. В стране живут около 270 миллионов совершеннолетних, поэтому выполнение обещания обойдется примерно в 1.5 триллиона. Вице-президент Джей Ди Венс позже попытался конкретизировать обещание. Он допустил, что богатые выплат не получат, а профинансировать их можно будет за счет поступлений от импортных пошлин. Но, как отмечает Associated Press, доходы от пошлин несопоставимы с необходимой суммой. Кроме того, федеральный бюджет имеет годовой дефицит около 2 триллионов, а государственный долг в августе впервые превысил 40 триллионов. Рейтерс называет предложение, цитата, «экстраординарной попыткой убедить электорат поддержать его партию». Обещание прозвучало менее чем за 2 месяца до выборов, на которых республиканцы рискуют потерять контроль как минимум над одной палатой Конгресса. Во время той же речи на съезде в Далласе Трамп призвал сторонников голосовать так, словно он...

0: Размер штрафов от 50 до 200 долларов для повторных нарушителей. Новые правила затрагивают 750 тысяч зданий во всех пяти бора города и направлены на борьбу с популяцией крыс. Контейнеры стоят 60 долларов и продаются в Home Depot. Часть домовладельцев с налоговой льготой STAR могут оформить компенсацию. Городские власти подчеркивают, что контейнеры NYC Bin предназначены строго для смешанного мусора, тогда как органика и вторсырье утилизируются отдельно.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я рад приветствовать вас из святого города Иерусалима и отсюда, из места, в котором стоял когда-то Иерусалимский храм, который был домом молитвы и благословения для всех народов земли. Я хочу поздравить вас с наступающим 5787 еврейским годом, пожелать вам хорошего, сладкого года, успехов, благословений и мира. При этом для того, чтобы мы удостоились мира вокруг нас, нам, конечно, нужно обрести мир внутри нас. И для этого нам нужно совершенствоваться с вами, и потому главная заповедь этого дня – шофар. Трубление в шофар – это слово шофар происходит от еврейского слова шапер. «Шапру масехем» – призывают пророки. «Исправьте свои дела». Как же нам в новом году не только давать обещания, что мы исправимся, будем лучше, и будет у нас сладший и лучший год, но как в этом преуспеть? Я хочу познакомить вас, друзья, с замечательным человеком, который музыкант, раввин и тренер, который помогает людям совершенствоваться. Сегодня я приветствую рава Давида Плискина из Иерусалима. Давид, приветствую вас.
1: Шалом.
0: Давид, прежде всего, покажите нам ваш шофар. Это шофар-гигант. Вы видите, какой это шофар? Он просто в руках еврея, который умеет в него дуть. А это человек, который играл Моцарта, виртуозный музыкант, который сегодня играет и клейсбергскую музыку.

наши души пробудятся, когда мы услышим звук шофара, который когда-то призывал евреев выйти в бой. И как бы не важно было выходить на бой против внешнего противника, еще важнее уметь выйти в бой и победить в войне со своими слабостями.

0: Давид, из какого вы города?
1: Я из Санкт-Петербурга.
0: И когда вы приехали в Израиль?
1: В 2010 году.
0: Давид, я представил вас как музыканта. Скажите несколько слов о себе.
1: Когда мама отдала меня на кружок кларнета, я вообще не думал о том, зачем мне кларнет, что это такое, какой в этом духовный смысл. Я просто шел за тем, что дают мне мои родители. А мама моя, оказывается, она еще долго думала, какой бы инструмент выбрать. И вначале она хотела, как каждый еврейский мальчик, чтобы играл на скрипке. Но она заметила, что когда играешь на скрипке, то шея кривится. И поэтому это ее испугало. Она сказала, нет, это не подходит. Я хочу, чтобы мой мальчик стоял ровно, чтобы дыхание у него работало. И поэтому она выбрала кларнет. И родители сказали, делай. А я пошел в училище, поступил. И только в середине училища я начал задумываться, что это такое вообще, зачем я играю на кларнете, что мне это дает. И тогда я начал читать различные книги на эту тему. Вначале светские, что такое музыка вообще. Потом религиозные. Мне понравилась книга «Инаят Хан Мистицы Звука». Такая суфийская книга про музыку. В какой-то момент я понял, что это на самом деле очень сильный инструмент, который и мне помогает, и другим людям помогает.
0: Когда вы вообще задумались о том, что вы евреи, что, может быть, кларнет – это один из наиболее

0: наиболее еврейских, можно сказать, инструментов еврейской души, которые используются в клейберской музыке.
1: С раннего возраста, я еще помню, лет с 9, я начал задумываться о смысле жизни. То есть у меня духовные вопросы во мне, они очень сильно поднимались. 15 лет я начал свои поиски, и после того, как встретил определенного духовного учителя, который вообще не связан ни с иудаизмом, ни с евреями. Мои религиозные поиски истины, они начались с того, что я вообще начал выбирать, какая религия истина, где истина вообще. Я ходил в буддийский храм, я зашел к христианам, возможно, даже к мусульманам, во всяком случае, читал их книги. И в результате, после серьезного анализа, я пришел к тому, что я еврей, и Всевышний дал евреям Тору, поэтому это для меня самое лучшее.
0: Последней заповедью Торы являются слова «Китву лахем эта шира азот» – «Запишите себе эту песню». Сама Тора называет себя, эту книгу, песней. То есть вся книга Торы, по сути, называется ей же песней. И потому мудрецы наши говорят, что, я цитирую Вильнского Гаона, который говорит, что все науки, они связаны с Торой. Но самой духовной, наиболее связанной с Торой наукой, пишет Вильнский Гаон, является музыка. Потому что музыка – это язык души. Я хочу, продолжая наш разговор, Давид, спросить у вас. Вы знаете, вот люди очень часто в Рош ха-Шана, в судный день, просят Всевышнего то, чтобы он послал им благословение, дал им хороший сладкий год, и обещают исправиться. Делают всякие обещания, что-то не делать, что-то да делать. Проходит год, и они опять стоят в этот самый день Рош ха-Шана в синагоге. И опять делают те же самые обещания, зная, что они в прошлом году своих обещаний не выполнили. И в позапрошлом году своих обещаний не выполнили. Однажды Рав Симха Зисел из Келма, один из учителей еврейской духовности мусара, отвечая на вопрос, опять в этом году я буду давать обещания, как же я могу изменить, так сказать, да, изменить в этом году все-таки свою судьбу. Он говорит, вы знаете, такой интересный момент. Если вы видите салмона, да, рыбу, которая течет против течения, то, что рыба должна там в этих реках горных течь против течения, дальше она жива. Если вы видите рыбу, которая течет по течению, то эта рыба уже не жива. И он спрашивает, а если вы видите рыбу, которая борется с течением, но стоит на месте, она жива или нет? Его ученики ответили, конечно, она жива. Он говорит, потому все то время, что человек старается, дает обещание, хочет стать лучше, он жив. Поэтому, с одной стороны, конечно, это прекрасно, что приходит новый судный день, у нас есть возможность задуматься о новом году и видеть себя новым и в новом году. Но все-таки вопрос к вам, как к еврейскому тренеру. Как же нам не только давать обещания, но и найти в себе силы их выполнить?
1: Очень хороший вопрос, очень релевантный для вообще современного человека, потому что так много отвлекающих факторов, Facebook, Instagram, еще AI добавился, то что на самом деле не так-то просто. Все тяжелее сконцентрироваться на главных задачах. И я вам скажу по секрету, что я сам находился в этом месте. То есть я помню, как я писал, хочу зарабатывать столько, и я буду делать то-то. У меня прям бумаги висели в моем доме в Петербурге. И поднялся вперед на них, и мама мне говорит, да у тебя же каждый год то же самое, ты ничего не меняешь. И слава богу, после того, как я начал заниматься еврейским коучингом, дела пошли. И я могу сказать сейчас, что те вещи, которые я принимаю на себя, те обязательства, которые я принимаю на себя, с Божьей помощью я их реализую. И я хочу просто поделиться своим опытом. Самое главное для того, чтобы реализовать, это твердое решение, которое переходит в обязательство. Когда мы выбираем в сердце, вот прям до конца решили, я это делаю, я изучаю каждую литературу 5 минут, я делаю каждый день доброе дело, я начинаю, не знаю, какие-то тренировки, ходить в бассейн каждый день, да, твердое решение. Первое дело – это Концентрация на том, что я хочу достичь. Концентрация на результате. Можно еще посмотреть, если в одном дне это не дает такие большие результаты, через там неделю, две, месяц, полгода, где я буду, на каком месте я хочу быть, и взять оттуда из будущего вот это воодушевление, перенести его сюда. И тогда человек, когда он на самом деле видит эту картинку и с ней ассоциируется и прочувствует ее сердцем, только главное не засыпать в это время. В 6 утра нужно все-таки встать с постели. То есть есть вещи, которые ничего не помогут, надо просто брать и делать. Да? Встал, сказал Модеани, я вот так, например, говорю, кладу руки, знак признания Всевышнему, первая мысль, Моде, благодарность. И думаю, сейчас, ну, как пример, да, сейчас я сейчас пойду бегать, и я это сделаю мне еще более стройным, еще более здоровым, уровень энергии и так далее. Каждый свои вещи думает.
0: Рош Шана – это день творения не мира, это день творения человека. Это напоминает нам о том, что Всевышний сотворил нас по образу и подобию своему, и каждый из нас тоже творец. И он прежде всего не только творец культуры, науки, музыки, искусства, технологий, но он главным образом творец своего собственного характера, своей собственной потому судьбы. И вот вы говорите еще сейчас о том, как человек может сотворить себя, верно? И мне кажется, что главным вопросом, которым мы можем заниматься, и, может быть, должны в этот день, во имя чего? То есть, когда вы говорите, это даст мне энергию, это даст мне силы, это замечательный, прекрасный, важный вопрос. Вот вы сказали, начиная свои слова о том, что с Божьей помощью в этом году мы преуспеем, или я преуспею, да, в том, чтобы мои планы реализовались. Мне кажется, вот с Божьей помощью, вы сказали, с помощью небес, очень важно помнить, что человек нуждается в этой помощи, что самому ему только на своей, так сказать, браваде, своими силами преодолеть все искушения будет очень трудно, поэтому нужно ему молиться.
1: Я помню, как-то раз один человек, который уже женил 10-го ребенка, он говорит, я вам скажу, все говорят с Божьей помощью, с Божьей помощью. Тут я вообще ничего не делал, тут все сделал Всевышний.
0: И тогда мы видим, что есть вещи, которых абсолютно, да, человеческое усилие даже не повлияло. Да, это понятное дело, но я хотел упомянуть, что ведь главный вопрос, которым мы можем задаваться, да, это «А во имя чего я живу?». И если человек открывает для себя духовную цель, что он несет в этот мир свет, он несет в этот мир свет Торы, он хочет исправить этот мир, принести в этот больше любви и братства, построить себя, свою семью, свой народ, исправить весь мир, то ради этой великой цели он найдет себе силу встать. То, что мотивирует его, и в этом может быть секрет сил, секрет силы в любви. И вопрос, конечно, как эту любовь в себе открыть, как ее генерировать. Я просто добавляю к, так сказать, техническим вопросам. И потому, между прочим, интересный момент, что говорил Рэбе Исраэль Салантер. Он говорит, вы представьте себе судный день. И человек думает, ну, пойду я в синагогу в судный день, о чем я буду просить, чтобы... Вот у меня есть список, я хочу зарабатывать такие-то деньги. Я хочу, чтобы я и мои близкие были здоровы. Я хочу, чтобы ты мне дал то и другое, и третье. То есть человек приходит в Рош ха-Шана, в синагогу, или вообще каждый день в синагогу, он может приходить к Богу, как к испомату, и говорить ему, дай мне, дай мне, дай мне и дай мне. И если мы открываем молитвенник, махзор в этот день, то мы не найдем там вообще ни одной личной молитвы. Вообще нет. Мы начинаем читать о видении мира, который будет новым миром, где праведник победят негодяев, где добро восторжествует над злом. Это будет время, когда евреи вернутся на свою землю, когда будет отстроен храм. Это видение мира будущего, это видение. И в чем здесь молитва? Человек ищет свое место в этом мире. И он не спрашивает здесь Всевышнего «дай мне». А он готов дать себя Всевышнему и исправить этот мир. И потому Рэбе Исраэль Салантер говорил, что у нас есть традиция в молитвах в этот день не просить ничего о себе материального. Мы можем молить Всевышнего, чтобы он дал нам мудрость, чтобы он открыл наши сердца мудрости Торы. Но о материальном почему-то мы не просим. Кстати, одно из объяснений может быть, американцы говорят, you're not what you think. Ты не то, что ты думаешь о себе, but you are what you think about. Но ты то, о чем ты думаешь, ты то, о чем ты мечтаешь, и ты то, о чем ты молишься. Потому, как бы ни парадоксально это звучало, не Всевышний, может быть, просто судит человека в этот день за его прошлое. Вообще, Рош ха-Шана – это первый день Нового года, поэтому здесь суд не на то, что произошло в прошлом году, это Йом-Кипур, анализ прошлого. А здесь вопрос, куда в будущем хочет идти человек, каким человеком он хочет стать, и определяет человек свою судьбу, и свой суд определяется, по сути, тем, о чем он молится, тем, к чему он стремится. Поэтому ты не то, что ты думаешь, а ты о чем ты думаешь, и ты о чем ты молишься. Так вот, говорил Рабасов Салатор, что человек не должен молиться лично о себе, о своем материальном. Потому что в этот день ведь определяется духовный суд человека, потому что мудрецы говорят, Талмуда, Тосфос об этом пишет, посмотрите, сколько праведников, которые просили, чтобы они были записаны в книгу жизни, умерли. Тосфос задает этот вопрос и отвечает, да потому что Рош ха-Шана – это день души, это день суда души, это душа праведника или это не душа праведника, какой я человек? Ты говорит Рабасов Салатор, что хотя мы не можем и не должны молиться вот лично о себе, дай мне, мы можем молиться и должны молиться о других. Поэтому если мы знаем, что кто-то болен, если кто-то нуждается в том, чтобы построить хорошую еврейскую семью, кто-то нуждается в преодолении какой-то личной проблемы или какой-то боли, то молиться о других – это наше духовное. Человек определяет себя тем, во имя чего живет, и тем даже материальными пожеланиями, которые он делает другим людям. Это я, так сказать, комментирую ваши слова о том, что мы, конечно, должны преуспеть и стать лучше во имя того, чтобы помогать другим людям.
1: Рош ха-Шана – это время, когда мы еще раз осознаем заново свое предназначение. Каждый человек проходит перед Всевышним, и Всевышний смотрит на него, на его истинные желания, от какого главного фактора зависит весь год человека. Не от того, как он себя ведет в Рош ха-Шана, и даже не от того, как он ему прошел год, что он делал в прошлом году, а от того, какие у него желания в его сердце. Что он хочет? Он думает о том, как помочь другим людям или как только брать. Он думает, как взять от Всевышнего или как дать Всевышнему. На самом деле, скобочка скажет, когда мы даем Всевышнему, это только для нас хорошо. Это мы этим даем себе. И когда мы даем людям, тоже мы даем себе на самом деле. Рош ха-Шана – это время еще раз подумать, что же я могу и хочу дать миру. Хочу и могу. Все начинается с желаний. Во-первых, посмотреть на себя, какие у меня есть самые большие сильные ресурсы. Какое мое самое сильное качество? Это не так-то просто, на самом деле, на это ответить. Но каждый, когда задумывается, у него уже есть какие-то варианты. Хотя бы, да? Какое у меня самое сильное качество? Как я могу его направить на служение Творцу и на помощь людям, на исполнение заповедей? Какой у меня материальный ресурс? У кого-то деньги, у кого-то машина, у кого-то недвижимость. Да? Как я могу ее использовать на исполнение заповедей, приближение к Творцу, на помощь людям и так далее, да? Какие мои самые большие ресурсы? Да, какое у меня умение самое большое? Например, я умею играть на кларнете. Хорошо, да, мне все это говорят. Как я могу это направить на служение Всевышнему? Могу играть серенады своей жене. Это тоже служение Всевышнему, что развеселить свою жену, радовать. Могу учить, там, преподавать и так далее. Очень много вариантов. И каждый из нас должен подумать об этом. Как же мои самые сильные ресурсы направить на Всевышнего?
0: То, мне кажется, главным в служении Всевышнему, и важно, мне кажется, понимать это нашим слушателям. Как ты обсуждал эту тему с одним московским раввином Борухом Гориным? И он мне процитировал Алта Ребе, автора книги Тании, который пишет о том, что любить Всевышнего – это значит в первую очередь любить тех, кого любит Всевышний. Служить Всевышнему Это означает в первую очередь служить тем, кого любит Всевышний. А перед тем, как мы с вами произносим самую важную молитву «Шма Исраэль», у нас есть благословение, мы говорим там «Благословен Всевышний», которое относится к еврейскому народу «Багава» с любовью. Да? То есть любовь Всевышнего – это тот путь, по которому идем мы с вами. Поэтому, когда вы говорите о служении Всевышнему, как важно, что вы упомянули, что это проявляется, например, в том, как вы, умеющие играть на кларнете, играете своей супруге и своим детям в первую очередь. Я хочу поздравить вас с тем, что вы выпустили новую книгу. Скажите пару слов.
1: На самом деле я выпустил перевод книги. Перевод – это как... Все равно, как написать свою книгу. Это как пируш, комментарий как будто, да. То есть я звонил автору, Рав Мандельбойм, это один из самых близких учеников Рав Моше Шапиро, Зацаль. Книга называется «Восхождение», на иврите «Ла-Лот». Это книга-тренинг для каждого человека, кто хочет приобрести здоровую самооценку, высокую самооценку, да, не завышенную, а высокую, хорошую еврейскую самооценку, приобрести, не просто прочитать, а сделать, что и ощущать себя постоянно окей, для него эта книга. И Рав Мандельбойм говорит, что самая большая проблема в нашем поколении – это чувство приниженности. Обязательно вообще для всех русскоязычных людей – которые постсоветские, да, которые прошли, что ты винтик в машине, сиди, не рыпайся, инициатива наказуема, да?
0: А в чем суть этой книги?
1: Каждый человек должен говорить, что Всевышний меня любит, Всевышний хочет моего служения, Всевышний радуется моему служению.
0: Давид, я помню как-то, когда мой старший сын женился, и мы сидели и отмечали 7 благословений после свадьбы, я сидел рядом с ним, я его обнял, и Равин Бушмет, который был рядом с нами, Равин в Иерусалиме, посмотрел на нас и видел папу, который обнимает своего сына, отмечая его свадьбу. Он сказал, вот только сейчас я понял смысл слов в этих 7 благословениях Хупы, где говорится «Раим ха-гувим» – это «друзья любимые». Странное слово «агувим», надо было сказать «раим огавим». Друзья, то есть вновь созданная семья, муж и жена, любящие друг друга. А тут говорится «любимые». Он говорит, вы знаете, почему сказано «любимые»? Да потому что, как сказано в Торе, возлюби ближнего как самого себя, для того, чтобы любить другого, надо сначала научиться любить себя. И мы учимся любить себя тогда, когда мы любимы родителями, учителями. Но самое главное, мы должны ощущать любовь Всевышнего к нам.
1: У многих из нас, думаю, большинства слушателей есть дети, слава Богу. Мы любим своих детей. За что? За успехи. А когда ребенок рождается, у него ничего нет. Еле двигает руками и ногами. За что его любить? Но у нас откуда-то есть любовь к ним сразу. Когда мы видим своих детей, а для кого-то уже внуков, например, эбары, сразу у нас есть к ним любовь. Откуда эта любовь? Что это такое? На самом деле, говорят наши мудрецы, что это любовь Всевышнего, которую Он просто нам подарил. То есть, есть пространство, которое называется любовь Творца. И это пространство для нас, как подарок Всевышнего в определенные моменты, просто открывается, и нам дается подарок оттуда. Любовь к нашим детям, любовь к нашим женам, любовь к нашим родителям. Это все подарок Творца, Он открывает чуть-чуть. Это пространство, и нам просачивается какая-то любовь у нас. Вау, как я люблю своего ребенка, своего сына, свою дочку. И когда мы осознаем, что это наша любовь, это просто маленькое проявление любви Творца, то мы начинаем понимать, что такое любовь Творца к нам. Когда человек это осознает, его жизнь меняется, тогда он начинает желать «Лешапир», как Рав Ари говорил, «шофар», да, который я трубил недавно. «Лешапир» — это «хаим шило». Улучшит свою жизнь. Он хочет сам реализовать свой потенциал. Он хочет быть ближе ко Всевышнему. Он хочет отдать Всевышнему, поблагодарить Всевышнему за те великие блага, которые Всевышнему дает. И это, я думаю, самое начало, самый басис шувы, который мы сейчас должны сделать до Рош ха-Шана. И в Рош ха-Шана, и до Йом-Кипура, и вообще каждый день, говорить в идеале, делать. Но сейчас Есть у нас особая энергия, Всевышний нам дает энергию, чтобы сделать это максимально хорошо, максимально целостно. Поэтому, дорогие друзья, так как я коуч еврейский, я за то, чтобы делать. Вот сейчас, после окончания этого эфира, возьмите 5 минут, сделайте это упражнение, возьмите на себя обязательства, что вы хотите, минимум, максимум 100%. Я желаю вам шана тува умитука, гмар хатима тува, и чтобы все ваши желания сбылись к лучшему.
0: Я присоединяюсь, Давид, к вашим пожеланиям. Благодарю вас за то, что вы открыли нам тайны, можно сказать, любви. И получается, что к пожеланиям мира, благосостояния, мы добавляем, чтобы в этом новом 5787 году мы открыли для себя источник любви, умели этой любовью делиться, чувствовали себя любимыми и делились этой любовью с другими. И потому в окончании нашей программы в качестве благословения вновь мы попросим вас, чтобы мы услышали звуки шофара, призывающие нас к любви ко Всевышнему и к людям в новом году.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
16: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу «Night of Love». Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
1: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
2: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
1: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Я приветствую зрителей телеканала RTN. Сегодняшний выпуск для вас проведу я, Наталья Быстрицкая, расскажу о главных событиях. Мы начинаем.
1: Экс-президент Джо Байден сообщил о состоянии своего здоровья в связи с месяцем осведомленности о раке простаты. По его словам, к моменту постановки диагноза весной прошлого года рак уже распространился на кости, но курс лучевой терапии, пройденный осенью, сработал так, как предполагалось. Байден отметил, что продолжает заниматься привычными делами, в том числе завершает работу над мемуарами. 83-летний экс-президент поблагодарил врачей и медперсонал, которые помогли взять заболевание под контроль. Он также призвал мужчин обсуждать с докторами необходимость обследования на рак простаты и не откладывать диагностику. Рак простаты – один из наиболее часто встречаемых онкозаболеваний у мужчин, которые можно предупредить и обнаружить на самых ранних стадиях. Prostate cancer встречается у каждого седьмого мужчины старше 50. Симптомы – частые позывы, учащенное и болезненное мочеиспускание, кровь в моче, боль в промежности. Анализы рекомендуется сдавать мужчинам после 45 лет. Администрация мэра Нью-Йорка Зарана Мамдани опубликовала более 170 тысяч страниц документов, из которых следует, что городские власти знали об опасном загрязнении воздуха после терактов 11 сентября, несмотря на заверения в обратном. Мамдани объявила о создании сайта, на котором будут публиковаться новые данные в преддверии 25-летия со дня трагедии. На эту инициативу мэрия выделила более 34 миллионов долларов. Загрязнение возникло из-за обрушения башен-близнецов Всемирного торгового центра, которое высвободило огромное облако токсичной пыли, газов и продуктов горения. Там содержались измельченный бетон, гипсокартон, стекловолокно. Также были обнаружены бензол, свинец и асбест. Как подчеркнул мэр, отцы города якобы знали об опасности. Публикация последовала за мировым соглашением, заключенным между администрацией города и правозащитной группой 9-11 Health Watch, которая долгое время боролась за прозрачность в вопросе вреда для здоровья горожан. Одним из важных документов является так называемый меморандум Хардинга. Роберт Хардинг был замом тогдашнего мэра Руди Джулиани. В документе от октября 2001 года прогнозируется около 35 тысяч потенциальных истцов и примерно 10 тысяч исков против города, в том числе из-за небезопасных условий труда и ошибочных медицинских рекомендаций. Эти документы хранились в 68 коробках из-под ксерокса и были скрыты от общественности долгие годы. При этом в феврале 2002 года Майкл Блумберг, сменивший к тому времени Джулиани, заявил, что все проведенные тесты показывают, что качество воздуха было в пределах нормы. Мамдани заявил, что портал будет регулярно обновляться и в рамках урегулирования судебных споров создадут команду юристов для координации сбора данных, чтобы помочь нуждающимся получить льготы. Организация по защите прав работников Better Balance подала коллективный иск против Amazon. Компанию обвинили в дискриминации беременных сотрудниц. Якобы там увольняли женщин или угрожали потерей работы, если они брали дополнительные перерывы или отгулы. Из интересного положения. Авторы иска утверждают, что такая практика существовала в Amazon в течение нескольких лет. Жалобы неоднократно поступали в комиссию по равным возможностям трудоустройства. Кроме того, соответствующие случаи изучали в рамках нескольких расследований в Нью-Джерси и Нью-Йорке. Истцы требуют пересмотреть правила Amazon в отношении беременных и выплатить компенсации за предполагаемые нарушения. Через год после запуска в Нью-Мексико программы бесплатного присмотра за детьми многие родители все еще не могут найти место в детском саду. Губернатор-демократка Мишель Гришем объявила о расширении программы в сентябре прошлого года. Этот шаг сначала называли историческим прорывом в решении проблемы, которая съедает бюджеты семей по всей стране. По данным Департамента труда, стоимость ухода за малышом нередко превышает годовую арендную плату. Программа частично финансируется за счет доходов штата от нефти и газа. Число детей, охваченных программой, выросло с 32 тысяч до 47 тысяч, но резко увеличились и расходы. Финансовый директор программы утверждает, что ее уволили после того, как она указала на дефицит бюджетов 83 миллиона, по этому поводу подан судебный иск. Аналитики предупреждают, что ежегодные расходы могут вырасти почти до 849 миллионов, примерно на 400 миллионов больше показателей текущего финансового года. В интервью MSNBC Гришин сказала, цитирую, «Мы строим ракету на ходу, пока летим на ней», и назвала программу переломным моментом для штата и образцом для остальной Америки. По ее словам, на реализацию плана в ближайшие 5 лет потребуется более 1 миллиарда. Похожие, но менее масштабные программы уже действуют в Вермонте и Коннектикуте, а мэр Нью-Йорка Мамдани запускает бесплатные садики для 1000 двухлетних детей городских служащих. Лионель Месси достиг принципиального соглашения о приобретении испанского футбольного клуба «Эльденсе», поступающего во втором по силе дивизионе страны. 39-летний нападающий «Интер Майами» намерен самостоятельно выкупить 100% акций, принадлежащих нынешнему мажоритарному владельцу клуба колумбийской инвестиционной группе TH Solutions Group. Если сделка состоится, «Эльденсе» станет вторым испанским клубом, совладельцем которого является Месси. В апреле аргентинец приобрел клуб «Корнелья». Кроме того, после завершения действующего контракта Месси получит долю в своем нынешнем клубе «Интер Майами».
0: Напоминаю нашим телезрителям, в эфире «Вечерние новости». Сегодняшний выпуск для вас веду я, Наталья Быстрицкая, рассказываю о главных событиях. Мы продолжаем.
2: This is an iPhone. It's not the first iPhone to have your favorite apps.
1: Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Устройство доступно в белой и темно-синей расцветках. Корпус гаджета выполнен из полированного титана. Девайс не будет поддерживать Face ID. Вместо него на правой боковой грани установлен Touch ID. Устройство оснащено 2 аккумуляторами. Разрешение основной камеры 48 мегапикселей, а фронтальной 12 мегапикселей. Стоимость $1999. Продажи стартуют 23 октября. Предзаказ можно сделать 16 октября. Презентация стала первым крупным мероприятием Apple под руководством нового главы Джона Тернуса. 1 сентября он сменил Тима Кука, который руководил Apple 15 лет. Президент Трамп заявил, что, по его мнению, война с Ираном закончится сразу после промежуточных выборов. Это заявление хозяин Белого дома сделал в беседе с журналистами перед вылетом в Даллас, где проходит съезд республиканской партии. Президент также заявил, что после выборов снизится цены на нефть. В среду стоимость черного золота марки Brent вновь превысила $100 за баррель. При этом Трамп не исключил возможность переговоров с Тегераном, но сейчас Вашингтон к ним не стремится. Промежуточные выборы назначены на 3 ноября. Демократы в случае реванша задумываются о проверках в отношении действующей администрации и принятых ранее решений, сообщает Wall Street Journal. В стане демократов в Палате представителей наметили около 10 ключевых тем для будущих проверок. Также рассматривается возможность расследования действий федералов в рамках иммиграционной политики. При этом внутри самой партии нет единства относительно масштабов будущих расследований и возможного третьего импичмента Трампа. Часть законодателей опасается, что чрезмерная концентрация на президенте может вызвать негативную реакцию электората. В свою очередь, в Белом доме уже готовятся к возможным рискам. Юристы провели инструктаж для старших советников о том, как реагировать на потенциальные повестки. Экономика традиционно является сильной стороной республиканцев, но в августе в опросе Reuters избиратели больше доверяли в экономике демократам. 38% против 35% у республиканцев. Правда, большинство не доверяет в экономике ни одной из партий. Дональд Трамп презентовал по $45 000 наличными своей помощнице Натали Харп и еще 2 сотрудницам Белого дома, пишет Washington Post со ссылкой на финансовые декларации. Согласно ежегодному отчету перед Конгрессом, каждая из женщин получает $150 000 в год, поэтому подарок почти треть годовой зарплаты. Кроме Харп, подарки получили 31-летняя советница президента по коммуникациям Марго Мартин и 26-летняя Чемберлен Харрис, которая работает исполнительной помощницей. В феврале Трамп назначил Харрис в комиссию по изящным искусствам, которая курирует бальный зал и другие строительные проекты в районе Вашингтона. В своих финансовых декларациях все 3 сотрудницы указали эти выплаты как денежный подарок к празднику. Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил, что выплаты не нарушают никаких правил. По его словам, президент давно практикует вручение рождественских подарков людям из своего окружения. За красивые глазки, так сказать, в хорошем смысле. смысле этого слова. В Белом доме Натали прозвали человеком-принтером. Она сопровождает Трампа и распечатывает на лету публикации и посты в соцсетях, поскольку глава государства предпочитает читать их на бумаге. Харп также занимается бытовыми вопросами. Канцелярия премьер-министра Израиля опровергла публикацию «Гарец» о том, что за полторы недели до 7 октября Бенямин Нетаньяху получил от Эмиратов предупреждение о готовящемся нападении Хамаса. 8 сентября газета опубликовала материал, основанный на журналистском расследовании Шломо Эльдара и Рут Юваль для книги «Заложники. 843 дня бездействия». Авторы утверждают, что примерно за полторы недели до нападения террористов Нетаньяху якобы получил предупреждение от Мухаммада бен Заида о том, что главарь боевиков Яхья Синвар готовит значительное событие. Как утверждается, Биби счел, что речь может идти об эскалации в Иудее и Самарии, и не передал предупреждение министру обороны, начальнику генштаба, главе Шабак или директору Моссада. Авторы пишут, что в тот же период схожий сигнал поступил и из Египта, но египтяне получили ответ, что Израиль контролирует ситуацию. Публикации рассматриваются и первые попытки посредничества после нападения. Согласно расследованию, вечером того же дня премьер-министр Катара Мухаммад Аль-Тани связался с директором Моссада Давидом Барнеа и сообщил, что хамасовцы готовы обсуждать освобождение гражданских заложников. Барнеа, как утверждается, якобы ответил, что Израиль не намерен вести переговоры. Украинская певица Настя Каменских, которая ранее объяснилась перед критиками из-за возвращения к русскому языку в песнях и публичных выступлениях, заявила, что ее тело не принимало украинскую речь. 39-летняя исполнительница стала героиней интервью Катерины Гордеевой и призналась, что после перехода на украинский чуть не потеряла голос. Каменских рассказала, что в 22-м году после начала войны полностью перешла на родной язык. По словам певицы, сначала это далось ей легко, она училась в украинской школе. Позже, во время тура, артистка столкнулась с проблемами со здоровьем. У нее обнаружили кисту, из-за которой, как утверждает певица, она потеряла голос. После работы со специалистом она пришла к выводу, что сама хочет выбирать, на каком языке ей говорить и петь, да и вообще, в первую очередь, она является патриотом своей семьи. Это цитата. Напомним, в марте 2022 года Потап заявил об отказе от российских музыкальных премий и наград, а также сообщил, что больше не будет выступать в России. Последние годы супруги жили в Испании, где Потап продюсировал сольный проект Насти NK, а также в Калифорнии. В мае пара сообщила о воссоединении дуэта через 9 лет творческой паузы. Согласно данным Национальной розничной ассоциации, товары категории «Back to School» обойдутся в $863.86. Это больше, чем в прошлом году. Потребительские организации отмечают, что впервые за десятилетие исследований о расходах миллионы семей вообще не собираются что-либо покупать. Они считают, что у детей есть все необходимое. Одно из исследований показало, что 68% учащихся middle school и high school придут в альма-матер в поношенной обуви. Также отмечается, что при покупке канцтоваров родители стали чаще использовать скидки, купоны, кэшбэк и другие выгодные предложения. Почти 80% респондентов признались в желании существенно сэкономить на расходах разряда back to school. Это все новости к данному часу. Спасибо большое вам за внимание. Я, Наталья Быстрицкая, говорю вам до свидания, до новых встреч. Смотрите наш канал RTN каждый день.
3: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить. В Бруклинской клинике Gold BMI

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
15: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
14: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
15: «Солнечный удар».
14: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
15: Проза, музыка и актерская игра.
14: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
15: И оставить после себя невозможную боль.
14: 20 сентября в 5 часов вечера.
15: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
14: «Солнечный удар».
15: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
14: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
16: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
14: 20 сентября в 5 часов вечера.
17: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
18: Мы готовы помочь. «Давидзон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
19: Всего один звонок на «Давидзон Радио»
18: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: 888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
4: Только в нашем эфире.
5: По пятницам с 7 до 8 вечера.
0: В Нью-Йорке 2 часа дня.
6: WSNR, Jersey City.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
7: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров и Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Завтра исполняется ровно 25 лет со дня террористических атак 11 сентября 2001 года. Годовщина проходит на фоне новой большой войны США на Ближнем Востоке. Рейтер сегодня отдельно анализирует параллели между нынешней кампанией против Ирана и войнами, начавшимися после 11 сентября. Тогда атаки привели США к многолетним войнам в Афганистане и Ираке. Теперь аналитики задаются вопросом, не рискует ли иранский конфликт превратиться для Америки в еще одну затяжную войну без очевидного сценария выхода. В Нью-Йорке обсуждается публикация дополнительных документов, связанных с последствиями терактов 11 сентября. Это может расширить число людей, имеющих основания претендовать на федеральные льготы и компенсации, связанные с заболеваниями после воздействия токсичной пыли и загрязнений в районе Ground Zero. Школьники Нью-Йорка начали новый учебный год с ограничениями на использование учениками искусственного интеллекта. Теперь перед школами стоит более сложная задача – не просто объявить запрет, а определить, как его реально контролировать и как наказывать учащихся за нарушения, когда технологии становятся все доступнее. Бруклинская публичная библиотека запустила свою первую библиотеку предметов. Вместо одной только книги обладатель читательского билета сможет брать определенные инструменты и наборы для рукоделия и творчества. То есть библиотека постепенно превращается из места, где одалживают исключительно книги, в место, где можно бесплатно получить вещи для собственного проекта. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке.

0: провожающим без билетов разрешат заходить в зону безопасности аэропортов, куда раньше пускали только пассажиров. Еврейский Новый год начнется вечером 11 сентября и продлится 2 дня. В заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 85%, 86% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
17: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42. Круглосуточно.
18: Новости.
19: Аналитические передачи.
18: Репортажи. Мнения экспертов.
19: И прямые включения из горячих точек со всего света.
18: Все это RTN.
19: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
18: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
19: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
18: RTN. Смотрите лучше. Yeah.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и сегодня и завтра, в понедельник, я хочу посвятить теме 9-11, что происходит с этим связанным и так далее. Значит, конечно же, не надо забывать, что это колоссальная трагедия для всех тех, кто это пережил. Трагедия лично для меня это всегда была личная, хотя

0: Я не потерял ни одного человека, кого вот я лично бы вот колоссально так очень близко знал. У меня не было таких людей. Я знал чисто вот по через знакомых кого-то и так далее. Но вы понимаете, когда на символ города, а близнецы были символом мощи города Нью-Йорка, символ нашей прошлой жизни, считайте, потому что когда мы прилетали в аэропорт Кеннеди и, допустим, ехали куда-то на новое место обустраиваться, меня везли в первом день, меня везли в Вашингтон-Хайтс, это в Манхэттене, мы проезжали по Белту и видели эти близнецы, ты понимаешь, это тебя встречала Америка, такое впечатление, встречала вот этим вот символом Нью-Йорка. В каждом фильме, понимаете, который действие происходило в Нью-Йорке, вот например, «Крокодил Данди», например, там вот тоже показывают, как поднимается камера вверх, показывают вот эти близнецы, то есть это был символ, это была часть жизни, это было почти, ну вот, какое-то часть организма для всех тех, кто Америку любит, ее понимает, хочет в ней жить, хочет в ней ассимилироваться, устроиться и так далее, видеть следующее поколение. Для нас это была часть нашей, я не хочу сказать культуры, но культура, это понятно, что культура, но именно часть организма, часть нашей жизни, наверное. Я себе вот Нью-Йорк с тех пор абсолютно, вот даже с тем, что построено вместо этих близнецов, представляю как-то по-другому. Он не тот Нью-Йорк, который был до этого. Он стал хуже. Вот я в этом уверен абсолютно. Например, вы понимаете, вот до 2001 года в Америке были самые высокие здания в мире. После этого это первенство резко взяло и ушло, потому что мы испугались насмерть строить что-то высокое. Мы настолько испугались, что мы стали экономить на этом, что мы стали находить себе причины не строить высоких зданий. Это символ, понимаете? Это символ, это своего рода наша ментальность, которая была повержена в прах, испугалась. Хотя были очень многие, которые говорят, постройте самое высокое здание в мире и посадите меня на верхний этаж. Так или иначе, Америка стала другой. Я не хочу сказать, что она стала хуже, но она стала сложнее. Она стала сложнее во всем, понимаете? Появились дополнительные нормы безопасности, стали больше сложнее получить документы какие-то, сложнее поменять права, стали проверять при входе в самолет. Знаете, я все это приветствую, клянусь вам, честно. Я приветствую то, что, понимаете, когда мне говорят, сними ботинки, я не сопротивляю, я никогда не сопротивляю, я говорю, пожалуйста, сколько угодно. Хотите меня лично раздеть? Пойдемте в комнату, разденемся, поговорим, может, выпьем еще. Знаете, у меня это не вызывает, меня это вызывает даже какое-то вот определенное такое доброе отношение. Я им всегда говорю спасибо, я говорю, спасибо, что вы это делаете, вы говорю, меня бережете. Потому что я немножко спокойнее вхожу в самолет. Но есть люди, которые это не воспринимают, есть, которые с этим борются. Понимаете? Я их тоже могу понять, потому что, понимаете, они стоят в очереди, их это напрягает, они стесняются. Ну, в общем, короче, может быть, миллион причин каких-то. Но это необходимость, потому что мы не живем больше в том мире, в котором мы жили до. Мы и тогда уже не жили в том мире, мы просто жили в его мираже определенном, мы жили в определенном понимании, что мы находимся в безопасности за этим океаном, за этой американской военной силой, и затем за другими. Это тоже, знаете, мне напоминает израильтян. Израильтяне тоже считали, что они находятся в безопасности за стеной, за своими суперменами. А между тем этого не произошло. Понимаете, стену взломали, людей убили и так далее. Понимаете, поэтому, когда мне говорят, что Израиль безопасен и так далее, я начинаю смеяться. В Израиле уже два раза в один и тот же день, как по заказу. Перед праздником или во время праздника Йом-Кипур, или сразу перед Миской Симхастор, нападают террористы. Режут, убивают, и потом, понимаете, все глупо ходят и говорят фразу «never again». Вы знаете, меня эта фраза стала раздражать, господа, раздражать, потому что когда вы ее говорите, вы в нее не вкладываете ни малейшего смысла. Потому что если «never again», то каким образом в городе Нью-Йорке происходит то, что сейчас происходит, после всего лишь 25 лет с тех пор, как произошло 9/11? Каким образом там выбран мэр-исламист, которого никто не хочет видеть на этом мероприятии по 9-11, но, скорее всего, он придет в пику всем вам. Таким образом это происходит. Знаете почему? Потому что вот эта фраза не работает. Она никогда не работала на самом деле. Never again. Все поплевали и говорится, да. Каким образом сейчас вот такие вот организации, как КАИР и так далее. Это КАИР, это я вам сейчас скажу. Это organization. Это Council of on American Islamic Relations. Они находятся 233 Broadway Suite 820. Каким образом вот этот вот council, как и все остальные исламские, подают в суд сейчас какой-то, я не знаю, как оно, федеральный суд, что нарушены права всех мусульман после 9-11, потому что их типа, их сделали виноватыми. А кто был виноват? Вы понимаете, если мы говорим, мы пытаемся много-много лет, пытаемся сказать, что есть, существует moderate, то есть как умеренный ислам. А он не существует. Он не существует фактически. Почему? Потому что как только мы об этом говорим, какой-нибудь такой, как Эрдоган, заявляет нам, что нет, такого быть не может. Что нет умеренного ислама, есть единственный ислам. То есть есть, то есть получается, что есть в исламе, среди мусульман или среди выходцев из исламских стран, есть очень умные, умеренные люди, которые, грубо говоря, не исповедуют целиком весь ислам вот так, как он написан. То есть они исповедуют что-то выборочно. Чем-то напоминает меня как еврея. Я тоже не исповедую все нормы иудаизма. Не исповедовал и не собираюсь. То есть у меня отношение к этому очень прагматичное. Исполняю то, что я считаю нужным исполнять. Наверное, это то же самое есть в исламе. То есть есть какие-то люди, то есть есть умеренные люди, а не умеренный ислам. А вот ислам надо реформировать. Потому что умеренного ислама на сегодняшний день нет. Понимаете, и те, которые идут резать и убивать кого-то, кричат «Аллах Акбар», понимаете? И те, которые летели в самолетах, говорили «Аллах Акбар». И те, которые, понимаете, врываются в дома и резали, и убивали вот после, в октябре, 7 октября 23 года в Израиле, кричат «Аллах Акбар». Так значит, получается, чем же разница от одного от другого? Если никто не хочет сказать, что он существует даже. То есть тогда получается, ислам это не религия мира, это религия войны. Это религия фактически death cult, то есть культ смерти. И как многие говорят, которые я не хочу ставить это, что больше 60% Корана содержит какие-то слова о том, что нужно убить куфар, то есть убить неверных, non-muslims. Не мусульман. Мы прекрасно понимаем, что шариат не может сосуществовать со светскими законами в Европе. А шариат это неотъемлемая часть ислама. Это фактически исламские законы. Значит, каким образом, почему? Значит, получается, что ислам не сопоставим с Конституцией Соединенных Штатов. И вообще, как говорится, западными законами. Мы боимся это сказать, вы понимаете? Хотя мы это все знаем. Наши политики, с любой стороны, боятся это сказать. А без того, что мы скажем и провозгласим совершенно четкие понятия, от чего и до куда это идет, мы не можем это делать. Вот тут меня обвиняют на радио, что я сказал, что мэр города Мамдани скотина. Я считаю, что он не просто сказал, он, что он мерзавец еще ко всему. Потому что он антисемит, потому что он коммунист, потому что он исламист, потому что он несет то, что эту страну разрушит. Если вы считаете, что он замечательный человек, почему бы вам не отъехать обратно, откуда вы прибыли, дорогой, любимый мой? Вот именно в ту родную деревню, из которой вы сюда вас принесло. Потому что такие, как я, будут бороться с такими, как Мамдани или с другими проявлениями вот этого сумасшедшего, состояние, левого состояния, которое у нас здесь наступает, сколько только можно. Потому что мы ехали в другую Америку. Мы не ехали в Америку, которая станет Америкостаном. И еще раз повторяю, есть умеренные мусульмане, люди, которые не, как говорится, следуют всем каким-то предписаниям, которые есть внутри Корана. Но Коран при этом остается тем, с чем мы знаем, он остается. И вот, я не буду говорить сегодня о подвиге этих наших полицейских или тех, кто сражался с огнем, пожарных и так далее. Это я не буду вспоминать, что целый ряд собак, вот как говорится, их каждый раз собаки, которые находили погибших, их хоронят с почестями. Это все герои нашего времени, понимаете, натуральные, вот если так можно выразиться. Я не хочу говорить о том, что вот, например, министр торговли сегодняшний, повар Лютник, потерял родного брата в башнях, и он после этого дал обет, и фактически такой священный обет, что он выплатил огромные деньги погибшим, вся его компания фактически погибла, Кантор Фиджеральд. Она была на 105 этаже в первой башне, она практически вся погибла. И вот он выплатил огромные деньги, он не должен был это делать. Ему никто не обязывал, он просто взял это и сделал. Он выплатил деньги своим погибшим, он сказал, что детей каждого из погибших, кто захочет, он возьмет к себе на работу. Вот у него сейчас работает 57 человек. Детей из этих вот и далее. И он вот в каждый год 11 сентября отдает 100% всех своих глобальных ревеню вот этого за этот дня в разные различные благотворительные организации. То есть вот за завтрашний день он отдаст 100%, что он заработал вот в этой компании. Вот это высокий класс. Вот это действительно та Америка, в которой я ехал. И вот это, понимаете, можно, шрам на теле, он заживает, понимаете, даже если он остается. А вот шрам в душе, где-то внутри нас, он остается на годы. Если вообще когда-то исчезает. Почему? Потому что это намного глубже. Намного глубже. Знаете, когда вот нам говорят, что мы исламофобы. А что значит мы исламофобы? Мы против того, чтобы били жен. Мы против того, чтобы насиловали и убивали пленных. Мы против педофилии. Мы против рабства. Мы против того, чтобы убивали немусульман. Мы против того, чтобы влетали на коммерческих самолетах, превращая их в ракету, в здание. Мы против обезглавливания тех, кто не верит, как говорится, во все установления ислама. Мы не считаем, что женщин надо одевать вот в эти все эти платки и так далее. Мы против антисемитизма, мы против, чтобы женщинам уродовали их гениталии. Мы против массовых, как говорится, изнасилований девочек маленьких. Мы против того, чтобы вешали и убивали геев за то, что они геи. Это все вот части ислама. Вот это все, это я еще все не перечислил. Мы вот на Западе против всего этого. Мы за Западе, люди, как говорится, нормальные, и мы хотим жить спокойно со всеми рядом и так далее. Понимаете, пусть ваш сосед молится, как он хочет, пусть он спит, с кем он хочет, пусть он одевается, как он хочет. Но при этом, чтобы он не пытался это навязывать мне. Как только, к сожалению, именно вот эти религиозные товарищи из ислама где-то в какой-то стране оседают, получают права, начинают командовать, потому что получают в меньшинстве, даже в меньшинстве, они в основном в меньшинстве в европейских странах. Самое большое население, исповедующее ислам во Франции, на сегодняшний день в Западной Европе, 10% населения, всего 10%. Из 60-миллионной Франции 6 миллионов мусульман, в основном бывших из Алжира. И при этом там творится беспредел. Беспредел. И вот с этим, вот именно с этим, я предлагаю и предлагал, и буду предлагать бороться. Потому что это наша страна, это страна западных ценностей, это страна христианской культуры, как сказал Бен Шапиро, я его поддерживаю. Я хочу, чтобы она осталась страной христианской культуры, даже не еврейской, христианской. Пусть остается, я спокойно живу с этим. Я спокойно живу с людьми рядом, которые справляют Крисмас. Понимаете? Меня это не раздражает, чья-то елка. Я сам готов поучаствовать в подобном празднике, понимаете, не веря в его религиозную часть, но тем не менее. У нас на сегодняшний день, вот примерная статистика, что после 9-11 произошло 23 тысячи в мире террористических атак со стороны исламистов различного варианта. 23 тысячи штук. Понимаете? При этом нам говорят, что мы это исламофобы и так далее. Вот я хочу увидеть, скажите, христиане влетали в здание? Сумасшедший христианские части религии, которые были сумасшедшие, и были в них сумасшедшие фанатики, которые призывали убивать неверных и так далее, это глубоко осталось в прошлом. Христианство сделало очень большую работу над собой, уйдя от этих сумасшедших фанатиков, которые жили там, я не знаю, когда-то очень давно. И то надо понять такую вещь, что когда мы говорим, что были христианские фанатики, допустим, которые шли в крестовые походы не начались просто потому, что делать было нечего, дело было вечером. Но крестовые походы, если вы не в курсе, начались после того, как ислам захватил полностью христианские земли, которыми был Египет, была Сирия, был Ирак. Это были христианские земли, особенно Египет, это была чисто христианская территория. Они силой, огнем и мечом или устрашением подчинили себе все местное население, заставив его перейти в ислам. Всех несогласных обычно убивали. И вот когда это произошло, они подчинили себе, в частности, Иерусалим, закрыли доступ туда христианским паломникам, прекратили торговлю между Западом и Востоком, которая была, начали пиратствовать в Средиземном море, начали захватывать рабов, и количество рабов в исламском мире примерно было в 10, если не в 15 раз больше, чем количество рабов, которых вывезли в Новый Свет из Африки европейцы. Да-да. То есть, если европейцы, понимаете, в частности, прежде всего, португальцы, вывезли в Южную, прежде всего, в Южную Америку, в Северную Америку и намного меньше было. Где-то всего за 400 лет они вывезли порядка 11,5 миллионов рабов, то эта цифра примерно в 10, если не в 20 раз, нет четкого знания, количество рабов из Африки, прежде всего, которые вывозилось захватывались и вывозились в разных каких-то военных походах или в виде просто торговли, когда продавались эти рабы и так далее. В общем, так или иначе, почти в 10 раз больше. Знаете, это все, и именно португальцы именно вот позаимствовали вот эту практику получения рабов из Африки, когда они столкнулись с мусульманами по дороге в Индию. Когда они открыли вот этот путь в Индию, они столкнулись, что в исламе арабам и туркам прислуживают черные рабы. В гаремах были в основном черные надзиратели, которых делали евнухами тем, что их, понимаете, их кастрировали. Без всяких, без утоления боли. И те, кто выживал, делали их надсмотрщиками, евнухами, надсмотрщиками над гаремом. Вот вам, пожалуйста. И рабство в исламских странах до сегодняшнего дня, в некоторых, неофициально до сегодняшнего дня существует. Официально отменено, например, Мавритания отменено, по-моему, в 2000-х годах. Но почему-то общественная, великая, дорогая, любимая, левая общественность на Западе, которых этот исламизм использует в виде полезных идиотов, про это ничего не говорит никогда. О том, что вот эти рабы, особенно рабы, сексуальные рабы, рабыни, которые наполняют различные бордели в этих всех этих странах, или рабы для домашнего какого-то назначения, типа полы мыть, там слуги, они существуют до сегодняшнего дня. Мы просто их не называем рабами, но они есть. И они есть в тех же самых исламских странах. или сколько, например, девочек пропадает в Восточной Европе, или в том же... Почему? Потому что есть достаточно известная исламская мафия, чьи албанская мафия и так далее, которая вот этих вот девочек поставляет в какие-то дома наслаждений на Востоке, в частности, в Турцию и так далее. И что, все это что, неизвестно? Все это всем известно. Просто все, опять-таки, молчат, никто ничего не хочет говорить реально. Никто ничего не хочет делать с этим. Понимаете? Если в Нью-Йорке в 2001 году горели башни-близнецы, то сейчас в Нью-Йорке в 2025 году, понимаете, у нас вот есть какие-то муллы, которые, понимаете, на площадях призывают ненавидеть Америку, понимаете, или говорят, что 9-11 было оправдано. Попробовали они бы сказать подобное в те годы. Понимаете, мы что-то взяли и потеряли вот по дороге. А при этом говорим never again. Так, после паузы вернемся обратно.
1: Новости на 9 Зон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Индия принимает лидеров БРИКС уже в эти выходные, но война вокруг Ирана расколола организацию. Иран входит в БРИКС, но другой участник объединения, Объединенные Арабские Эмираты, после иранских ударов в августе приостановил торговые и финансовые операции с Тегераном. В Нью-Дели ожидаются Си Цзиньпин, Путин, Масуд Пезешкиан и другие лидеры. Главный вопрос – смогут ли страны согласовать единую позицию по ближневосточной войне? Срок, к которому администрация Трампа должна была объявить решение по временно защищенному статусу для примерно 200 тысяч сальвадорцев, прошел без публичного объявления. Это вызвало осторожный оптимизм среди мигрантов и их адвокатов. Согласно законодательству, если правительство не предпринимает необходимых действий, статус может автоматически продлиться еще на 6 месяцев. Но юристы предупреждают, что окончательной ясности пока нет. По данным агентства Рейтер, Великобритания, Норвегия и США весной обнаружили российскую подводную операцию возле архипелага Шпицберген. Российские глубоководные аппараты, как утверждают западные источники, отрабатывали применение технологии, способной выводить из строя подводные коммуникационные кабели. НАТО проследило за российскими судами и помешало завершить учения. При этом сами кабели повреждены не были. Подводные линии связи имеют колоссальное значение. Через них проходит огромная часть международного интернет-трафика и финансовых операций. Россия обвинения в подготовке диверсии на территории стран НАТО последовательно отвергает.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора, хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
4: Добрый день, Олег.
3: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
4: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях. Но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
3: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
4: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
3: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-800 91 01 01. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
4: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
3: Что такое смазочные уколы?
4: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
3: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
4: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
3: А как долго длится эффект от укола?
4: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
3: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
4: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
3: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
4: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
3: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также Workers Compensation и...
4: И No-Fault страховку после автоаварии.
3: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
5: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе смерти Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God bless
8: you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
10: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
11: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
10: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
12: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-90-90. И вот у нас буквально вчера прошла демонстрация, ну, в общем, идут митинги протеста против ислама, против исламизма, против мэра Мамдани. В частности, вот один из сын одного из жертв 9-11 говорит, он говорит, я не хочу жить в стране, где мои дети будут научены в школе, что их дед умер из-за того, что он заслуживал, чтобы его убили, потому что он был частью злостной, гадостной капиталистической системы. Понимаете, является... Вот я все время задаю себе вопрос. Мне одна знакомая когда-то это сказала, и я вначале это как-то даже с оторопью услышал. Она говорит, я вот не хочу жить в стране, где... Вот не хочу терпеть, понимаете, каких-то сумасшедших дядек, которые ходят, понимаете, вот, вот так, как они одеты, кому-то пристают, понимаете, что-то, чем-то все время недовольны, представляют из себя фактически возможность терроризма. Я говорю, не хочу жить вот с такими рядом. Я говорю, нет, ну как же, мы же должны типа принимать что-то, разности какие-то, далее. Это не разность, понимаете, то есть вот я в какой-то момент понял, что это не разность. Что мы сами себя загнали в тупик тем, что мы даем возможность настолько этому отребью, понимаете, человеческому, этим совершенно отсталым, недоделанным каким-то дикарям жить среди нас, и мы их обязаны терпеть. Почему? Во имя какого-то разнообразие, во имя какой-то там, я не знаю, культуры и так далее. Знаете, давайте будем менее культурными немножечко. И перестанем терпеть подобное. Потому что они нас терпеть у себя никогда не будут. И даже не в том смысле, что я не поеду. Знаете, у меня когда мой один родственник из Риги, он говорил, вот ты не понимаешь, Дубай это такое все красивое, там так далее, сказочное, там построили такие чудеса, то 30. Я говорю, знаешь, я принципиально туда не поеду. Я ничего не против имею Дубая, я понимаю, что Арабские Эмираты пытаются вырваться из этого всего плена и так далее, но я туда не поеду. Не хочу. Вот не хочу и все. Потому что я абсолютно четко чувствую prejudice, чувствую нежелание общаться с этой публикой. Не желаю. Я туда не буду вкладывать деньги, я не хочу там жить, я не хочу наслаждаться, я не хочу быть conditioned, что это есть нормально. Тем более, что вы понимаете, никакого равенства, никакого-то нормального там состояния, это все-таки диктатуры. Там помине нет. Просто мы наконец начинаем понимать, что диктатуры вот в этих вот системах это предпочтительнее, чем исламские режимы. И у меня есть, опять-таки, знакомые, которые приезжают из Узбекистана и говорят, знаете, слушай, говорит, мы 1000 раз больше поддерживали бы сейчас коммуниста Рашидова, который был еще при Брежневе, говорит, чем каких-то, понимаете, исламистов, которые поднимают голову сейчас в Узбекистане, в Таджикистане, в Киргизстане, в Казахстане, в Туркмении и так далее. Но в Туркмении их больше всего гонят. Вот в Таджикистане вот, местный президент запретил хождение в Паранже. Рахмон. Можно говорить сколько угодно. Да, он бывший коммунист, да, он бывший политработник из аппарата и так далее. Но получается, он, значит, умнее, он прогрессивнее, чем вот эти вот сумасшедшие левые наши, которые называют себя прогрессивными. То есть, может быть, для Центральной Азии Советский Союз, советская власть, вот этот коммунизм, ну, это крамольная мысль, но фактически она держала вот это вот, этот исламизм под каким-то давлением, под каким-то постоянным контролем. А сейчас, когда контроль исчез, оно пошло обратно семимильными шагами. И мы вначале говорим «свобода религии», а потом «свобода религии», вот именно этой религии выражается в том, что они имеют право свободно убить нас. И что, понимаете, что различные все эти группировки различных сумасшедших в Африке, например, там наиболее сумасшедшие борцуны, понимаете, с левыми, вернее, с Западом и так далее, выходцы почему-то из Узбекистана и Киргизии. Вы посмотрите, понимаете, что творят, понимаете, что они пишут на каких-то там вот этих вот сайтах, которые держит Турция, понимаете, на русском языке. Эти же сайты же откровенно антиизраильской пропаганды, они больше ничем не заняты, кроме как антиизраильской пропаганды. Ну, сейчас они заключили вот этот вот союз, Пакистан, Турция, Саудовская Аравия военная, но вот Турцию уже бомбят хуситы. Я что-то не вижу, чтобы пакистанская армия высаживала мощный десант в Йемене, чтобы бороться с хуситами. Я то же самое не вижу со стороны Турции. Поэтому у меня есть основания предполагать, что ничего работать толком не будет. Но это их личные дела, их лично. Понимаете, я, еще раз повторяю, я воспринимаю реальность. Я не поеду куда-то в Египет и не буду кричать на площади, что ходить в хиджабе это есть плохо. Вы хотите жить в Египте, жить так, как вы живете, исповедовать Бога так, как вы исповедуете, быть умными или быть глупыми, быть одетыми или быть раздетыми – это ваше дело. Но к нам, прошу, не ехать. И вот это мы должны охранять. А мы кричим, что never again, при этом мы ничего не делаем. Ничего. Ну, демократы, понятно, что ничего не делают, понимаете? Я еще раз повторяю, они мерзавцы, скоты и потворственники терроризма. Они фактически проводители терроризма в Америке на сегодняшний день, во что они превратились. Это взрывоподобно, как говорит вот один мой хороший знакомый, вот он сказал такую фразу, ему и республиканцы, правда, не нравятся, но неважно. Но вот он пишет, взрывная исламизация демократической партии. Иранский пробайден, ну, короче, ладно. Взрывная исламизация демократической партии. Это что, можно отрицать? Да нет, близко даже нет. И я против этого, понимаете, потому что я считаю, что мы все находимся под прицелом. Все. Если мы, как говорится, все это спустим на тормозах, то мы заслуживаем вот этого сумасшедшего будущего. Добрый день, вы в эфире.
13: Александр, с наступающим вам. И не меняйтесь.
0: Спасибо.
13: Значит,
0: меняться не собираюсь.
13: Я тоже. Но вот об этой болезни-то, что, о которой вы только что говорили, она неизлечимая. Даже если... Я ее сравниваю с кенсером. На сегодняшний день очень многие доктора, ну, я знаю, тихо, спокойно хотят, имеют, разрабатывают антидот кенсеру. Им не дают это делать, потому что машина работает и делает деньги. Так же само в политике. Okay? Трамповская организация, вот это вот его правительство, они проиграли внутреннюю политику, внешнюю политику. И сейчас он вчера стоял на трибуне, и он рассказывал, что если вы проголосуете за республиканцев, каждый взрослый человек получит $5000. Нормальный подход, да?
0: Ну, Это, конечно, ненормальные, но, слушайте...
13: Болтовня. Чистая трамповская болтовня. Окей. Во-первых, даже если вы хотите бороться с этими уродами, в хиджабах и во всей этой ненормальной одежде, с этими лозунгами, вам внутренние власти не дадут. Не дадут. Вы можете говорить, вы живете в Нью-Йорке, вы уезжаете с Нью-Йорка, а куда ехать? Окей.
0: Нет, вам это не дадут нигде.
13: Нигде. Вот видите, вы согласны со мной. Вам не дадут этого делать, потому что это будет hate crime, это будет этот crime, тот crime. Например, пару дней назад таксисты запарковали свои машины, вышли на улицы, положили коврики и начали молиться. Стояли траки, стояли delivery траки, конечно. Им всем выписали тикеты. А таксистам нету. Почему? Потому что они мусульмане были. Это на Инстаграме, я это видел лично. Понимаете, вот это наши власти. Я вам еще другой сам расскажу, что у нас происходит. Я когда уезжал за границу, я подъехал к терминалу. И я подхожу к терминалу, а я хотел сильно в туалет. Я уплатил таксисту, я подхожу, стоят два полицейских. Я посмотрел на них, но они не причесаны, как полицейские. А вид у них был аборигенов. Но форма была полицейская, с пистолетами, со всеми делами. Я подхожу на английском языке, говорю, ребята, а где здесь ближайший туалет? Угадайте, что они мне сказали. No speak English. И действительно no speak English. Вот вам и все.
0: Частная охрана была. Ну, это конечно, не...
13: Я живу в Америке 50 лет. Наверное, я умею различить нормального полицейского от ненормального полицейского. Как вы думаете? I've been around.
0: Не, ну я думаю, что вы правы, но это я первый раз слышу, чтобы полиция не говорила по-английски. Это что-то совершенно не...
13: Ну, я серьезно говорю. Они не шутили. Их внедряют на все вот эти вот позиции. Это только начало. Всего хорошего.
0: Спасибо. Всего доброго. Ну, это, конечно, что-то из запредельное. Я, честно говоря, с таким никогда не сталкивался, поэтому не знаю, но полиция всегда говорила по-английски. То, что у нас полно каких-то, допустим, там лавок, где не говорят по-английски, это я знаю давно. Но, в общем, короче, частная лавка, в конце концов, как хотят, так и делают. Хотя это тоже должно быть, в принципе, незаконно. Потому что должен быть человек, который говорит по-английски в любом магазине. Да. Ну, что у нас еще здесь? 718-303-90-90. Если мы хотим серьезно бороться со всем этим делом, нам нужна, прежде всего, идеология. Мы эту идеологию не хотим провозгласить, потому что, ну, у нас на сегодняшний день все боятся это сказать. Боятся. Понимаете? Боятся делать. Причем и демократы, понятно, ну, и республиканцы тоже. Нету какого-то... То есть мы... Знаете, когда они перестанут бояться? Когда произойдет очередной террористический акт, и когда все будет дозволено. Вот в свое время Буш имел достаточно серьезный такой карт-бланш делать то, что надо было делать. Он его полностью вот выкинул в помойку, когда он начал заниматься Ираком. Когда он начал заниматься Афганистаном, это я понимаю, понимаете, откуда это шло и зачем это шло. А вот когда он занялся Ираком, это было вот waste. Потому что Ирак никакого, и Саддам Хусейн, при всей его ужасности, никакого отношения к 9-11 не имел. Никакого. Поэтому вот он взял и, как говорится, так далее. И мы сейчас расхлебываем, в принципе, очень многое, то, что он тогда сделал. А нужно было, понимаете, прийти к какому-то пониманию того, что мы на сегодняшний день должны... Именно заняться идеологическими изменениями. Мы должны реагировать не на реакцию, а на причины происходящего. А причины находятся в том, что мы не боимся сказать, что есть вот такая религия. Есть такой вот фактически человеконенавистнический культ смерти. не религия, а культ смерти. Добрый день, вы в эфире.
14: Добрый день. Хочу поправочку одну свою. Малоимущим дадут по 5000. Не всем подряд. Сегодня передавали. Спасибо большое.
0: А, я вообще не знаю, про какие... Спасибо. Я вообще не в курсе ни о каких этих 5000. И что будут кому-то давать, и... клянусь, не знаю. Ну вот, актер... Известный Роб Шнейдер, вот он пишет, что вот КАИР, это Council of American Islamic Relations, это террористическая организация, которая терроризирует Америкой и так далее. Вот, и вот они поставили, что почему, why support President Trump immigration ban? Зачем поддерживать запрета президента Трампа? Понимаете, почему? Потому что 19 исламских иммигрантов убило 2977 американцев. Вот почему нужно поддерживать это. Добрый день.
15: Добрый день.
16: Алло. Добрый день. Это Людвиг беспокоит. Я слушаю вас.
0: Выключите радио. Да. Выключите, пожалуйста,
16: да.
0: У вас
16: эхо. Да. Все, уже все. Значит, затронули. Вообще, я благодарен вам. Для меня радио возродилось. Я теперь стал звонить туда, к вам. Значит, тема актуальна, но я вам скажу один момент маленький. На своем примере, я очень активный человек, неравнодушный. И вот на бытовом примере, молчаливое, любое общество, приличные люди всячески избегают всяческого обострения и конфликта. Например, в магазине, когда я стою, огромная очередь, и я осмеливаюсь сказать, пришлите другого кассира. И люди радуются и показывают мне, какой ты молодец. Я говорю, почему же вы не сказали? Даже на таком уровне люди пассивны. Вот в этом основная беда западного общества.
0: Вы правы.
16: Стесняются. Это я говорю... На бытовом уровне, или это я сталкиваюсь с...
0: Вы отключились. Вы правы. Стесняются, боятся, понимаете. Мы вообще разучились что-то требовать, понимаете. Люди потеряли свой голос или потеряли силу. Я даже не знаю. Понимаете. Окей, у нас перерыв и продолжим.
17: Внимание, Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
18: Дэвидсон Радио.
17: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
18: Дэвидсон Радио.
17: 620 AM. Настройтесь.
19: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Новости.
1: Аналитические передачи.
0: Репортажи, мнения экспертов.
1: И прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.

0: Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Опубликованы новые данные о клиническом влиянии микробиоты кишечника на старение. Исследование показало, что состав кишечной микробиоты может отражать уровень хронического воспаления и риски развития возрастных заболеваний точнее, чем хронологический возраст. В частности, обладатели энтеротипа бактериоидес 2 демонстрируют признаки воспалительного старения на десятилетия раньше нормы. Ученые нашли связь между сном под розовый шум и очисткой мозга. Исследователи зафиксировали, что акустическое воздействие розового шума во время сна способствует более активным волнам спинномозговой жидкости. Это ускоряет выведение из тканей мозга метаболических отходов, таких как молочная кислота и поврежденные белки, поддерживая его здоровье. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ. Очков хамелеон. Очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных,

0: самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Мы сегодня говорим про 9-11. Будем говорить об этом завтра. Будем говорить об этом в понедельник. И вот сейчас я смотрю как раз кадры, документальные кадры, которые сняты на палестинских территориях, вот в Восточном Иерусалиме, в Газе, в Западном берегу. В 10.20 вот, по местному, по нашему американскому времени, когда уже башни-близнецы упали, уже люди погибли. И я смотрю то, что на улицах вот этого палестинской части Восточного Иерусалима, где в основном палестинцы проживают, ну, вот тех частях Восточного Иерусалима, скажем так. Вот 10.13 утра. Идет ликование на улицах. Люди голосят и кричат и плачут от счастья. Вот то же самое, что я видел, когда произошло 7 октября 23 года. Люди на улицах кричали, молились Аллаху и говорили, как хорошо и как замечательно. Идут вот новости, пишет, State and Justice Department evacuated. То есть идет эвакуация посольств, идет эвакуация наших министерств внутри в Вашингтоне, потому что не знают, что дальше будет. Европейский Союз пишет, cowardly attack on innocent civilians. Это пишут вот нормальные люди. Мексиканский президент Фокс выражает соболезнования. Это нормальные люди. Израиль выражает соболезнования. Это нормальные люди. А мы имеем дело со швалью человеческой, понимаете? Это терроризм, это шваль. Это бандиты, которые находятся под вот этим вот культом смерти, который они называют ислам. Мы пытаемся из человека нормальных соображений найти какой-то модус операнди для того, чтобы сказать, что нет, вот это нормальная часть, а это не. Получается, что нет нормальной части. Есть нормальные люди, еще раз повторяю, внутри ислама, которые не исповедуют вот эти вот все сумасшедшие. Понимаете? Вот о чем ведется речь. А все остальное, это вот так, как оно есть. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день, Александр. Спасибо вам за передачу, дорогой. Я хочу вас спросить, действительно вы верите в реанимацию Америки? Вот я с вами всегда согласен и думаю абсолютно так же. Ну,

0: я такой пессимист, что я не вижу, понимаете, что Америка может реанимироваться. Вы говорите, что надежда умирает последней. Как с этим, как бороться? Вот я проезжаю школу, Lincoln High School, стоит 5 полицейских машин, и выходят, я не знаю, звери выходят, а не ученики, понимаете? Вот, вы говорите,
1: понимаю,
0: о
1: образовании. Понимаю.
0: Ну и как я с этим понимаю. Бороться? Как с этим
1: вы
0: бороться?
1: Вы знаете, Юра, вы знаете, я вам скажу такую вещь, что я всегда вот верю в Америку. Почему? Потому что я когда-то услышал, кстати, после 9-11, это была фраза, которую сказал президент Клинтон. И я, честно говоря, вот ему верю, и эту фразу тоже понял совершенно в глубину. Он говорит, никогда не ставьте против Америки. И вот никогда не буду ставить против Америки. Я считаю, что Америка, возможно, возродит. Другой вопрос, что, наверное, для какого-то нового толчка для возрождения нужно, чтобы опять пролилась какая-то кровь. Вот как было 9-11, понимаете? Как было 9-11, это дало карт-бланш, как вот произошло 7 октября в Израиле, это тоже Израилю дало карт-бланш, наконец-то начать расправляться с этими, понимаете, дикарями.
0: Вы абсолютно правы.
1: Сколько было... Сколько... Да.
0: Я вижу только, что пока кровь не прольется, вот тогда мы немножко отрезвеем.
1: Наверное, да.
0: Спасибо. Хороших всем вам.
1: Спасибо. Вам также. Спасибо, что звоните. Понимаете, вот именно вот так. У нас получается какой-то интересный, совершенно глупый, боже мой, это вот даже вот слов-то вот нормальных нет. Какой-то торг с самими собой, что вот если убьют 100 евреев, мы можем сделать что-то, вот в Израиле так. Убьют 1000 евреев, мы можем сделать все, что угодно. В ответ. Мы не можем делать ничего профилактически. Мы только реагируем на кровь своих же собственных людей. Я вот так и понимаю, что вот мы тоже в Америке дождемся. Вместо того, чтобы исправлять ситуацию профилактически, до того, как она произошла, мы исправляем ее после. Вот что произошло после 9-11? Стали нормально проверять людей, которые идут в самолет. Это должно было быть задолго до этого. Потому что терроризм жил по всему миру. Есть знаменитый вот этот фильм с Чак Норрисом, кто не видел, посмотрите. 85-го года, или 86-го года, называется «Подразделение Дельта-1». Опять-таки, что захватывается американский самолет в Афинах, где очень плохая секьюрити в аэропорту, проносит туда оружие, захватывают какие-то 2 палестинца, угоняют, тогда ли евреев отделяют от всех остальных. Посмотрите этот фильм, вспомните, когда Америка снимала хорошие фильмы. Правдивые фильмы, даже если там всякие геройские трюки преувеличены. Но это были правильные фильмы. Это был правильный настрой. Правильные актеры играли. А теперь мы на все ищем разрешение. Мы стали настолько политически корректны. Сами с собой, что давайте для того, чтобы сохранить нашу жизнь, давайте вначале нас убьют. А уже потом будет неважно. Добрый день, вы в эфире.
2: Всем здравствуйте, Яков меня зовут. Вы знаете, Александр, я думаю, вы ошибаетесь, когда вы говорите про ситуацию в Ираке. И Саддам Хусейн, это был огромный нагнетник терроризма, с ним надо было кончать. Но как кончать? Надо было найти другого Саддама Хусейна, который был бы боярин Америки, Запада, не распускать армию, и все пошло бы по-другому.
1: Понимаете? Ну так, какая разница, ну, так или иначе, но мы... сломали, вы понимаете, даже если Саддам Хусейн был светский правитель, он поддерживал, он давал там какие-то премии за то, что убивали израильтян и так далее. Мы все это знаем. Это не новость. Но Америка именно не может на сегодняшний день именно вот каким-то моральным... Или я не знаю, то есть раньше, понимаете, чтобы ЦРУ установило правильного диктатора, скажем так, это было вполне реально и возможно. Сейчас-то невозможно. Что-то произошло с нами самими, что мы не можем делать то, что нам нужно делать. Был такой фильм, такой вот, там играл покойный Роберт Редфорд. Он говорит, так вы из ЦРУ, это та организация, которая установили Friendly Dictators. Да, вы знаете, я бы хотел бы сказать Роберту Редфорду, да, мы устанавливаем правильно Friendly Dictators, да, потому что это лучшее, что можно предложить на сегодня. Или будет не friendly, например, на Ближнем Востоке, будет совершенно не friendly религиозный режим. Что лучше для нас? Понимаете, давайте наконец делать то, что лучше нам. Не то, что правильней в какой-то красивой книжке написано. У Карла Маркса тоже написана красивая теория, но мы все знаем, что получается на практике. Мы никак не можем сообразить, что мы должны делать что-то правильное, а не только провозглашать. А провозглашать мы боимся, понимаете, даже если мы знаем, что это ведет, что это самоубийство прямое. Но мы при этом боимся это сказать. Да, нам в Ираке нужен был френдли диктатор. Там Буш абсолютно обделался в этом. Нужно было там установить какого-то бывшего генерала из саддамовской армии, с которым можно было бы договориться, дать ему на лапу капитально. Сказать ему: так, чувак, иди наводи порядок. Вместо этого мы там решили сделать демократию. Ну как же, мы же не можем сказать, что среди иракцев демократии быть не может. Ну как это? Нас же обвинили бы в расизме. Вы понимаете, мы сами себя загнали в ловушку. А надо бы сказать: да плевать мне на ваш расизм, на ваши обвинения. В Ираке, в этой дикой стране демократии быть не может. Это феодализм. Там должен быть диктатор. Относительно прозападный. Все. Вот это единственное, что нужно сказать. Если он там начнет вас убивать, тогда значит он убивает во имя того, чтобы было спокойно. Но мы же опять-таки не можем это сказать вслух. Мы же должны объявить, что мы разносим демократию. Мы сами себя загнали в это, господа. Мы боимся сказать то, что есть на самом деле, боимся это тем более сделать. Потому что иначе что же, вы понимаете, Надо тогда признать, что демократия это не является панацеей. В целом ряде стран, в целом ряде регионов, они только с дерева слезли, а вы демократию им у них устраивали. Посмотрите, как демократия продержалась в Афганистане. Мы ее там 20 лет строили, 3 триллиона долларов закопали в эту пустыню там, и что бы построили, не убивали, как русские. Русские убили 2 миллиона человек, и тоже коммунизм не построили. Мы так не убивали, к счастью. И что, и к чему мы привели? Армия у них развалилась за меньше, чем за одну неделю. Так как мы бежали из Афганистана, так это же, понимаете, шедевральный был вообще уход. Поэтому, добрый день, вы в эфире.
3: Алло. Алло.
1: Да.
3: О чем вы говорите, если Канамар фотографию выставила в интернете, где она сидит в хиджабе на фоне моего американского флага, это кощунство тех, которые погибли 11 сентября. Что бы они сказали? Я бы такого не мог представить 11 сентября, чтобы Канамар сидела на фоне моего американского флага, который люди погибали.
1: Ее это устраивает. Мы ничего не можем сделать по этому поводу. Мы ее избрали. Конгресс, понимаете, такие же, эмигранты, как она сама. Мы этих эмигрантов сами себе пускаем. Что вы хотите? Америка демократия, понимаете? Америка же не диктаторский режим, допустим, у Путина, где он назначает каждого губернатора, каждого мэра при желании. Мы всех избираем. Мамдани вот этого избрали. Если сейчас вот будет это Абулис Саиды из... которая переезжает сейчас республиканцев в Мичигане, то вы изберете человека, который официально говорит, что 9-11 мы заслужили. Он врач, он продвинутый чувак какой-то, он, видимо, совсем не бедный человек, и он при этом, он говорит, что Америка заслужила 9-11. И этот человек, вот, понимаете, без тени какого-то сомнения, идет в Конгресс Соединенных Штатов. От штата Мичиган. О чем мы говорим вообще? О чем мы вообще здесь с вами спорим? Если такое возможно. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день. А зачем они сюда едут вообще тогда, я так думаю?
1: Для того, чтобы
4: изменить законы, вашу наши жизнь. Обычаи, их не устраивают. Только зачем сюда ехать?
1: Ехать для того, чтобы подчинить вас, чтобы вы, понимаете, подчинились их диктату. Понимаете, их не устраивает их помойка. Понимаете, они эту помойку везут к нам сюда. Я просто счастлив от этого. Их не устраивает наша помойка. Их помойка там. А у них помойки в основном. Они приезжают сюда и начинают требовать, чтобы помойку сделали здесь. Давайте так вот, если правду говорить, скажем. Добрый день, вы в эфире.
5: Да, скажите, пожалуйста, добрый день. Я сейчас слушал вашу передачу. Скажите, в том, что выбрали этого Мандани, виноват ведь не он, хотя он такая мразь. Они ведь сами, избиратели, нож вложили в его руки. Здесь ведь дело не в нем, а в избирателях. Конечно. Что через такое короткое время, да, через 24 года, они все забыли. Понимаете? Да, это ведь дело в избирателях.
1: Это не...
5: Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Спасибо. Ну, а что комментировать? Я только что это сказал. Что у нас же здесь нет диктаторского режима, эти все эти люди избираются на свободных законных выборах. Не нужно ничего подделывать, тогда ли их избирают. Почему их избирают? Вот здесь у нас проблема. Потому что в Америке не ведется никакого нормального образования и антиисламской пропаганды. Мы не делаем этого ничего. Мы приходим, понимаете, в школу, и нас там, понимаете, наускивают, что мы должны все это терпеть. Мы должны терпеть всю эту, как они, диверсификацию. То есть, если у вас на улице было чисто, приехали какие-то товарищи из Пакистана, и стало грязно, вы обязаны их терпеть. Понимаете, у вас было тихо, вдруг начались вопли какие-то, понимаете, вы обязаны это терпеть. Почему? Потому что, понимаете, ну как же Конституция, ну как же права человека, ну как же тот, понимаете, что-то неправильно, значит, Конституция или конституционные нормы, которые написаны там 250 лет назад, видимо, не отражают каких-то ситуаций сегодняшнего дня. У нас, кстати говоря, сегодня первая годовщина со дня убийства Чарли Кёрка, чтобы вы вспомнили. Это как раз тот человек, который пытался молодым людям объяснить, что такое есть коммунизм, что такое есть исламизм, что такое есть вот это левые, все эти движения. Он пытался это сделать и был достаточно успешен. Причем всем, понимаете, неважно, какого вы вероисповедания, какого вы цвета кожи и так далее, он всем пытался это объяснить. Такого второго, как он, нет на сегодняшний день. Объяснять не могут так же. Вот в чем разница. Для того, чтобы не голосовали так, как вот вы говорите правильно, они проголосовали, мы должны совершенно четко вести нормальную работу с избирателями, со студентами, с учениками школы и так далее. Мы должны их образовывать. Если мы этого делать не будем, потому что мы такие все гордые или умные, или бездельные, или еще или правильные, я не знаю, как угодно называйте, под каким-то предлогом вы этого не делаете, значит, вы получите уродов, которые голосуют за вот именно подобное. Вы это получите в полной мере, и ничего уже сделать будет нельзя. Потому что они получат право на голосование и так далее. У нас же всеобщее избирательное право. Что я тоже, понимаете, считаю, что в последнее время перестало работать. Перестало работать оно таким образом. Потому что всеобщее избирательное право должно быть для умных людей, а не для фанатиков. А мы имеем фанатиков, которых мы сами всегда спустили. Но, понимаете, сейчас вот Трамп пытается перекрыть иммиграционные какие-то и так далее. Окей, правильно. Но это только один из шагов. Надо, понимаете, это исправлять, еще раз повторяю, корень проблемы, а не ее проявление. Добрый день, вы в эфире.
6: Алло, здрасте. Я извиняюсь, вот, например, моего отца, двоюродной сестры, внук в World Trade Center на 104 этаже. Фамилия его Марк Шамай. Вот если бы они взяли всех фамилий, имена, которые погибли, написали бы на столбах в городе, чтобы люди не забыли это.
1: Они написаны на 9-11, они написаны на столбах, никто это читать не будет.
6: Ну вот они должны... пускай будет, а кто-то почитает. Кто-то прочитает, мы в 50-кратном размере заплатим. Вот Марк Шамай, мы в 50-кратном размере, чтобы на этой железке написали. В 50-кратном размере.
1: Ну, вот смотрите, просто, спасибо, вот это... спасибо. Я бы предложил другое. Вот есть вот то, что у нас в городе, в Нью-Джерси, во многих городах делается перед Memorial Day или перед Днем ветеранов. На столбах вывешивают фотографии умерших или даже живых ветеранов тех или иных войн, конфликтов и так далее. Вывешивают, и это платят за это, как правило, родственники. И таким образом вот это вот фактически есть вот такой американский вариант вот этого дня поминовения. То есть, понимаете, вот висят фотографии этих людей и так далее. Может быть, если вот вы говорите то, что вы говорите, может быть, сделать это в Нью-Йорке. На столбах повесить фотографии и место работы, возраст вот этих погибших людей, вот в частности вашего родственника Шамая, повесить вот именно вот такой портрет, написать, как говорится, там от мамы и папы или от кого-то, от родного брата, ну, в общем, неважно. И повесить это, вот, как говорится, так, чтобы это висело на столбах, особенно перед 9-11, чтобы это вывешивалось. Это не надо, чтобы было каждый день везде, но это вывешивается именно перед данным днем. У нас это делается перед Memorial Day, это конец мая, и перед, you know, раз эти портреты висят дальше, но неважно, перед Veterans Day и так далее. Я считаю, что это, может быть, ваша инициатива была бы правильна в этом отношении. Возможно, нужна какая-то большая монументальная пропаганда. Возможно, нужно больше установлений каких-то памятников, то, что называется шрайн фактически, понимаете, вот чтобы Нью-Йорку это напоминать тут и там. Понимаете, один памятник, допустим, не 9-11, допустим, изображение какого-то человека, понимаете, который там где-то идет и так далее. Понимаете, много чего можно придумать, поверьте мне. Проблема не в том, что мы не хотим это сделать, проблема в том, что мы имеем вот то, что мы имеем. Вот я вам еще скажу такую вещь. Сегодня на Netflix начинается один из моих любимых сериалов, жуткий сериал, честно говоря. Под этот сериал плачу. Вот извините, конечно, плачу. Вот сейчас начал говорить, значит слезы появились. Фауда. Многим этот израильский сериал не нравится. В общем, они говорят, он такой, он сякой. Вот пятый сезон, они его удлинили, по-моему, на 2 или на даже 3 серии, потому что они показали почти документальные карты, почти, только сняты с актерами, что происходило вот 7 октября 23 года в Израиле. То есть я так понимаю, что вначале они эти кадры не собирались показывать, там, видимо, была речь совсем должна идти, шла была о другом, о борьбе с терроризмом, а тут они вот внутрь ввели эти кадры. Мама дорогая, клянусь вам, я смотрел в израильском варианте этот фильм еще полгода назад, я его посмотрел. Я вот сейчас буду его пересматривать. И я знаю, что это вот надо, знаете, очень иметь серьезные нервы, чтобы пересмотреть. Но когда вы пересмотрите, вы поймете. Вы поймете. Вот он сегодня, 10-го, он выходит, да, насколько я знаю, да, он выходит на экран. Поэтому вот, сегодня или нет, сейчас я вам скажу точно, слушайте, я уже заговариваюсь. В общем, так или иначе, вот если вы хотите примерно оказаться вот в том, о чем мы говорим, то вот, то мы вот имеем то, что мы имеем. Ну вот, они говорят, что оно уже сегодня на Netflix есть. Фауда 5. Для тех, кто не понимает, не знает, не хочет представиться и так далее, вот возьмите, зарядитесь силой какой-то, чтобы хотя бы фильм посмотреть. Потом и поймете. Поймете, почему израильтяне так озверели после того, что произошло там, почему... Мы должны не быть ленивыми и вспоминать то, что произошло тогда на 9-11. Потому что мы, понимаете, только вот эту фразу тупую говорим, что мы никогда не забудем, и за 25 лет все забыли, к чертовой матери. Все забыли. Всех забыли. На всех забили. Пошли дальше, понимаете, окунулись и так далее, понимаете, и все. Почему, понимаете, из-за каких-то разных там политиков, из-за разных смен политиков, понимаете, избрали президента, который поехал первую свою поездку, поехал в Каир извиняться за предыдущего президента, это Обама. За что он извинялся? Непонятно. Вот он поехал извиняться, понимаете? А я бы не ехал извиняться. Я бы продолжал, понимаете, эту борьбу с террором, как продолжал, может быть, более правильно ее вел бы, чем ее делал Буш. Без лишней показухи, без Ирака. Но продолжал бы. Спасибо, что были сегодня со мной. Завтра продолжим. Пока.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
8: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
9: У микрофона Лена Вишневецкая. На фоне снижения уровня вакцинации регистрируется всплеск заболеваемости корью. До 96% всех заболевших приходится на невакцинированных пациентов. Врачам рекомендуется повышать настороженность при первичном осмотре детей с лихорадкой и сыпью. Американская академия офтальмологии опубликовала разъяснение относительно лазерной хирургии катаракты. Несмотря на то, что лазерное удаление позиционирует как высокоточная альтернатива традиционному скальпелю и стоит значительно дороже, крупномасштабные исследования не подтвердили его абсолютного превосходства в безопасности или итоговой остроте зрения. FDA одобрила ускоренное применение севербетиниба при раке легкого. Регулятор выдал ускоренное разрешение на применение таргетированного препарата севербетиниб для лечения пациентов с местно распространенным или метастатическим неплоскоклеточным и немелкоклеточным раком легкого.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Раскрыты документы об обмане жителей Нью-Йорка после 11 сентября 2001 года, 9.11. Сын бывшего президента Джо Байдена, Хантер Байден, 9 сентября запустит мемкоин, лаптап в блокчейн сети Base от американской криптобиржи Coinbase. Американская актриса Сьюзан Сарандон заявила, что ее профессиональная карьера пострадала из-за сионистов и ее активности в пропалестинском движении. 38-летнюю Кори Уолш из Франкфурта, Иллинойс, обвинили в убийстве ее 2-летнего сына Баррета. Мужчина, выдававший себя за профессионального баскетболиста NBA, смог уехать на SUV BMW стоимостью 90 тысяч долларов из отеля в Саванне в Джорджии после того, как убедил парковщика, что он является владельцем автомобиля. Троих молодых людей из Роузвилля, штат Калифорния, спасли с вершины высотой 4322 метра. Они попали в катастрофу из-за ошибок искусственного интеллекта Gemini. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным через 2 дня после того, как американская делегация во главе со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером посетила сначала Москву, а затем Киев. Белый дом пока не комментировал разговор между Трампом и Путиным. СМИ отмечают, что это 5-й телефонный разговор Путина и Трампа с начала 2026 года. Предыдущий раз они созванивались 4 июля. Их разговор длился почти 1,5 часа. О беседе между президентами 8 сентября рассказал помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Трамп и Путин, по его словам, обменялись мнениями о поездках спецпосланника президента Стива Уиткофа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москву и Киев 5-6 сентября. Цитирую, итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком «плюс», отметил Ушаков. Разговор фокусировался на вопросах урегулирования войны в Украине. Трамп, по словам Ушакова, говорил о желательности скорейшего прекращения конфликта, поскольку это открывало бы перспективы восстановления отношений США и России, в том числе в торговле и экономике. Он хотел бы достичь, Трамп, прорыва во время своего президентства, и Путин поддержал, как отмечает Ушаков, его настрой в контексте возможного построения конструктивного сотрудничества 2 великих держав. Президент России также дал Трампу объективный и обстоятельный анализ, цитируя происходящего на поле боя, так заявил Ушаков. Вообще СМИ неоднократно писали, что заявления Владимира Путина об успехах российской армии на фронте часто не соответствуют действительности. Например, в начале сентября Путин заявлял о том, что российские военные вновь захватили Светогорск в Донецкой области, однако ни Deep State, ни ISW этого не подтверждают. А вчерашнее сообщение о взятии Светогорска отверг Владимир Зеленский. Ну и так далее. Путин неоднократно рассказывает, в общем-то, о мире, который далек от реальности. Мы об этом знаем, так что что он мог там наговорить Трампу, трудно понять в этом плане. Также Трамп и Путин затронули тему обвинений России в агрессивных намерениях в отношении европейских государств. Имеется в виду теракты, которые наблюдались в последнее время в странах Европы. Владимир Путин подчеркнул, что у Москвы и в мыслях нет, цитирую, никаких агрессивных планов в отношении Европы, конец цитаты. А распространяемые мифы служат прикрытием для наращивания поддержки Киева и военных расходов стран Евросоюза. Вот так. В Кремле всегда говорят правду. Кроме этого, Путин и Трамп договорились продолжить работу по решению гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными лицами. Я напомню, что американская делегация посетила сначала Москву в субботу 5 сентября, а на следующий день Киев. В США они вернулись в понедельник 7 сентября. Спецборт ВВС США приземлился в Хэмпстеде неподалеку от Майами в 4:50 дня по местному времени. Ушаков, пересказывая темы, которые обсуждали президенты, не упомянул возможную трехстороннюю встречу между представителями США, России и Украины. О том, что переговоры о завершении войны могут вернуться к трехстороннему формату с участием Соединенных Штатов, Украины и России, заявил Владимир Зеленский. По его словам, в ближайшее время представители Украины собираются встретиться, как он сказал, с европейцами и американцами, как на уровне руководства, так и на уровне советников. Далее мы все будем готовиться к трехсторонней встрече Украины, России и США и приближать ее проведение. Если все стороны согласятся, мы также хотим провести ее осенью, эту трехстороннюю встречу. Если получится в сентябре, ну, прекрасно. Чем раньше, тем лучше, сказал Зеленский журналистам во вторник, 8 сентября. По его словам, встреча могла бы пройти в Объединенных Арабских Эмиратах, в Швейцарии или Турции. Президент Украины отдельно подчеркнул, что Европа уже часть переговоров и будет участвовать, как он отметил, во всех будущих форматах переговоров. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с участием России, Соединенных Штатов и Украины. Цитирую, американские переговорщики тратят много времени и сил, перемещаясь в эти дни между Москвой и Киевом, доводя позиции обеих сторон. Мы надеемся, что в этом отношении, сказал Песков, наметятся определенные подвижки, я его цитирую, мы рассчитываем на возобновление переговоров в трехстороннем формате с участием России, Украины и США. Закончил свою речь Песков. При этом, когда стоит ожидать возобновления переговоров в таком формате, Песков не уточнил. Он лишь добавил, что участие европейцев в переговорах может скорее усложнить процесс, нежели помочь ему. Но СМИ писали, что Россия может быть готова к переговорам после выборов в Госдуму, запланированных на 18-20 сентября. Об этом журналистам рассказали европейские источники. Возможные переговоры обсуждались на встрече с Уиткофом и Кушнером в Киеве, на которой присутствовали и европейские чиновники. Среди тем, которые могут быть подняты на этой потенциально трехсторонней встрече, Владимир Зеленский назвал сегодня энергетику, зерно и обмен пленными. По итогам визита с представителей Трампа в Москву и Киев обсуждается возможность к зиме или на зиму как минимум ограниченного перемирия, например, без взаимных ударов по энергообъектам. Дальше могут возникнуть возможности для дальнейшего урегулирования. Так отметил информированный собеседник «Нью-Йорк Таймс». Владимир Зеленский также рассказал, что он надеется лично встретиться с Дональдом Трампом в 20-х числах сентября. Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий на брифинге заявил, что личная встреча Зеленского и Трампа в конце месяца предварительно согласована. В Белом доме эти планы пока не подтверждали. Трамп пообещал предоставить Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков «Патриот». По словам Владимира Зеленского, на встрече с Трампом он планирует обсудить поставки вооружений Киеву. «Нам нужны пакеты баллистических ракет от американцев», заявил Зеленский украинским журналистам. Из его слов следовало, что он обсуждал эту тему с Уиткофом и Кушнером, и они, как он сказал, услышали, что нам нужно и к какому сроку. «Я рассчитываю на встречу в 20-х числах с президентом Трампом поднять эту тему, и дай бог будет результат», так резюмировал Зеленский. Ну, нехватка ракет для ПВО – одна из главных проблем, которую Зеленский поднимает на встречах с союзниками. «Для защиты Украины зимой стране понадобится 300 ракет», — говорил президент. Германия во вторник, 8 сентября, объявила, что передаст Украине ракеты ПАК-2 для «Патриот» из своего арсенала и призвала другие европейские страны последовать ее примеру. Сколько именно ракет-перехватчиков получит Киев, в Берлине не уточнили. Ну и кроме того, Великобритания объявила, что выделит Киеву 100 миллионов фунтов стерлингов. Это 135 примерно миллионов долларов на пакет мер противовоздушной обороны, включающий ракеты «Патриот». Но агентство Bloomberg пишет, что, по словам европейских чиновников, Россия собирается усилить атаки на Украину зимой. Также чиновники рассказали, что американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уитков не добились, как было отмечено, существенного прогресса на переговорах в Москве и Киеве. Цитирую, план России на ближайшие 6 месяцев состоит в том, чтобы усилить удары по украинской энергетической и теплоэнергетической инфраструктуре, сообщает агентство со ссылкой на источник. Также источник подчеркнул, что Россия намерена к весне получить более сильные позиции. Другой источник отметил, что серьезные переговоры вряд ли состоятся раньше следующего года. В недавнем интервью Акшес президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от американских переговорщиков сообщение о том, что русские готовы к переговорам, как сказал президент Украины. А 8 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что победа Москвы в украинском конфликте очень близка. Также Песков подчеркнул, что Россия рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Власти Нью-Йорка начали публиковать документы о качестве воздуха после терактов 11 сентября 2001 года. Они указывают на опасные вещества в воздухе, хотя местных жителей долгие годы убеждали в обратном. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Например, в июле 2002 года, через 10 месяцев после атак, специалисты все еще находили асбест менее чем в 1,5 километрах от разрушенных башен-близнецов. Его следы обнаружили на фасаде и крыше одного из зданий на Джон-стрит, а также в других местах Нижнего Манхэттена. В некоторых пробах их содержание превышало допустимые нормы. В документах также говорится о повышенной концентрации бензола, который может вызывать рак рядом с местом разрушения башен. Асбест, напомню, природный минерал, который раньше широко использовали в строительстве благодаря его прочности и устойчивости к огню. Опасность представляет вдыхание его мельчайших волокон. Они могут попадать в легкие и оставаться там в течение многих лет. При этом после терактов Рудольф Джулиани, который был тогда мэром Нью-Йорка, и сменивший его Майкл Блумберг, неоднократно говорили жителям, что воздух безопасен и результаты всех проведенных проверок находятся в допустимых пределах. Нью-Йорк Таймс отмечает, что опубликованные документы указывают на то, что людям разрешали вернуться в район Всемирного торгового центра, когда там еще сохранялась опасность для здоровья. Документы опубликовали после судебного иска организации 911 Health Watch. Ее глава Бен Чиват заявил, что власти знали об опасности токсичных веществ, но при этом продолжали говорить жителям, что воздух безопасен. Новые данные могут помочь заболевшим получить федеральные компенсации, а также стать основанием для новых судебных исков. По данным New York Times, за последующие годы от заболеваний, связанных с последствиями терактов, предположительно умерло больше людей, чем непосредственно 11 сентября. Тогда погибли, напомню, почти 3000 человек. По подсчетам проекта Costs of War Брауновского университета, экономические последствия терактов 11 сентября оценивались в размере от 35 до 109 миллиардов долларов по разным подсчетам. При этом последовавшие за атаками военные операции и меры по борьбе с терроризмом обошлись Соединенным Штатам значительно дороже. К 2022 году связанные с ними расходы оценивались в 5 триллионов 800 миллиардов долларов. А с учетом будущих выплат на лечение и поддержку ветеранов примерно 8 триллионов долларов. Сын бывшего президента США Джо Байдена, Хантер Байден, 9 сентября запустит мемкоин, значок доллара, лэптоп в блокчейн-сети Base от американской криптобиржи Coinbase. Об этом пишет Wall Street Journal. Название токена отсылает к истории с ноутбуком Байдена, содержимое которого стало предметом политического скандала в 2020 году. Напомню, тогда Нью-Йорк Пост опубликовала письма и другие файлы, которые, как утверждалось, были извлечены из оставленного Байденом, Хантером Байденом, в ремонтной мастерской лаптапа, компьютера. Наибольший резонанс вызвала переписка о работе Байдена в Совете директоров украинской газовой компании «Бурисма». Его критики заявляли, что Байден использовал фамилию отца, который тогда был вице-президентом США, и курировал украинское направление. В частности, обсуждалось письмо, в котором представитель «Бурисма» благодарил Байдена за возможность встретиться с его отцом, в то время вице-президентом. Подтверждения, что такая встреча состоялась, представлено не было. История стала частью предвыборной кампании в США. Отдельный спор вызвала реакция соцсетей, ограничивших распространение первой публикации о ноутбуке. То есть ввели такую цензуру демократов ради, что называется, им в угоду в 2020 году. Но позднее подлинность части переписки была подтверждена, однако вокруг полного массива файлов и их трактовки продолжаются споры. споры. Но вернемся к токенам. Всего выпустят 1 миллиард токенов LabTab. Основатели проекта, включая Байдена, получат 30% предложения. Еще часть токенов обещают раздать держателям кошельков, потерявшим деньги на мемкоине Трамп, запущенного командой президента Дональда Трампа. Этот мемкоин был запущен на блокчейне Solana в январе 2025 года. Его появление стало апогеем сезона мемкоинов 2024, начало 2025 года. На пике в момент появления его цена взлетела выше $75, а капитализация краткосрочно превышала $14 миллиардов. Большую часть года новостной фон вокруг токена и связанных с ним проектов был стабильно негативным. Цена токена постоянно снижалась. В конце августа курс Трамп рухнул почти до исторического минимума в $1.40. Новость о токене Хантера Байдена появилась в разгар ажиотажа вокруг мемкоинов недавно запущенной блокчейн-сети Robinhood Chain от брокера Robinhood. Некоторые мемные токены в этой сети превысили $100 миллионов капитализации, а токен PONS, P-O-N-S, одноименной площадки, по их запуску взлетел более чем в 5 раз за прошедшую неделю и занял место в топ-100 крупнейших криптовалют. В соцсетях Base, вероятно, уже начали подогревать интерес к запуску LabTab от Байдена. В аккаунте приложения Base App в соцсети X сначала опубликовали мемную фразу «Big Week», то есть «Важная неделя», а затем перешли к интерактиву, попросив подписчиков описать любимый мемкоин. Позже сам Хантер Байден опубликовал пост с названием «Мемкоина» и видео. Американская актриса Сьюзан Сарандон заявила, выступая на Венецианском кинофестивале, что ее профессиональная карьера пострадала из-за сионистов, поскольку Сарандон является критиком Израиля и его действий в секторе Газы. За ее поддержку пропалестинского движения она страдает, страдает ее карьера. Она говорит: «Из-за расклада сил в Голливуде я продолжаю терять роли, поскольку агентства говорят, что меня не стоит нанимать. Но из-за происходящего в Газе люди многое начали понимать о связи США и Израиля, о связях американской политики с сионистами», так безапелляционно говорит Сьюзан Сарандон. «Я думаю, люди, общественность начали иначе оценивать ситуацию. Но в индустрии, где я работаю, все еще очень много сионистов на ключевых позициях», заявила актриса, «и они не собираются менять обо мне мнение. Но у меня есть семья, есть люди, которые меня поддерживают, так что я в порядке», заявила критик Израиля. И, не сомневаясь, Сьюзан Сарандон – борец за счастливое будущее палестинцев. 38-летнюю Кори Уолш из Франкфурта, это штат Иллинойс, обвинили в убийстве ее 2-летнего сына Баррета. Согласно судебным документам, перед смертью мальчика Уолш сказала полиции, что она считала его дьяволом, мальчика 2-летнего, и антихристом. Маленького Баррета нашли повешенным. Его ноги не касались земли, а на шее была петля. Так объясняет это полиция, рассказывая об этой к трагедии. Полицию вызвала соседка, которая обнаружила ребенка в подвале и начала приводить ему сердечно-легочную реанимацию, после чего мальчика доставили в больницу, там он умер. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало удушение из-за сдавливания шеи петлей. При этом окончательные обстоятельства смерти еще устанавливаются. Та же соседка нашла Уолш наверху дома, в наполненной кровью ванне, с порезами на запястьях и бедрах. А сама женщина, по словам соседки, заявила, что пыталась покончить с собой. В доме также находились младенец и 2 детей школьного возраста. Однако они не пострадали, а муж Уолш в момент произошедшего находился за пределами штата. Уолш предъявили обвинение по 3 пунктам убийства первой степени в связи с гибелью 1 ребенка. Связи между ее интересом к делу Клэнси и убийством официально не подтверждена. Дело Клэнси – это мать, которая, я напомню, убила своих 3 детей. И присяжные не смогли вынести вердикт, так что пока дело с Клэнси приостановлено, но практически дело никак не продвигается. Ее, в общем-то, должны освободить. Вроде бы Уолш, она следила за тем, как развивается это дело, дело Клэнси. После лечения Уолш переведут в следственный изолятор. Адвокат женщины заявила, говорила, что заявил, что Уолш могла переживать психотический эпизод, а потому нуждается в обследовании. Официальное заключение о ее психическом состоянии в момент происшествия пока не предоставлено. Особое внимание следователей привлекло именно то, что незадолго до трагедии Уолш активно следила за процессом над Линдси Клэнси, обвиняемой в убийстве троих детей в Массачусетсе, и обсуждала это дело с друзьями в групповом чате вплоть до нескольких часов перед случившимся. Защита Клэнси утверждала, что она страдала послеродовым психозом. 4 сентября ее процесс завершился без вердикта. Еще раз напомню, присяжные не смогли прийти к единому решению. В конце августа сообщалось, что суд Бронкса, район Нью-Йорка, признал 26-летнюю Даймонд Флеминг невиновной смерти двух ее маленьких сыновей, произошедшей в 2022 году. Еще одно дело. Психиатр, обследовавший женщину, заявил, что в ночь убийств она находилась в состоянии тяжелого психоза и не воспринимала реальность. Мужчина, выдававший себя за профессионального баскетболиста Национальной баскетбольной лиги NBA, смог уехать на SUV BMW стоимостью $90,000 из отеля в Саванне в Джорджии, после того, как убедил парковщика, что он является владельцем автомобиля. Подозреваемого видели проходящим по холлу отеля и затем забирающим вещи из белого Audi. После этого он предъявил талон на парковку серого BMW X5 2026 года в отеле Hyatt Regency Савана около полуночи, так говорится в полицейском отчете. BMW принадлежал дилерскому центру и был предоставлен в качестве временного автомобиля для гостя отеля. По словам следователей, подозреваемый сообщил на парковке, что он является профессиональным баскетболистом, поскольку несколько автомобилей которого содержатся на подземной стоянке в отеле. Прежде чем сесть в машину, он это заявил и уехать. Позже автосалон отследил путь BMW до Мерчилл Бич в Южной Каролине, что побудило полицию Саванны уведомить местные власти и внести автомобиль в список угнанных в государственных и национальных базах данных. Но позже следователи обнаружили, что белый Audi A5 2025 года, в котором злоумышленник был замечен перед кражей BMW, накануне был объявлен розыск. Audi был обнаружен незапертым на парковке отеля позже тем же утром без видимых внешних повреждений. Подозреваемого также связали с еще одной кражей машины на парковке отеля в Саванне почти 2 недели назад. Женщина, которая остановилась в отеле Fairfield Inn, оставила свою черную Toyota CHR 2019 года на парковке отеля, и когда на следующее утро пришла забирать машину, машины не было на стоянке. Код получения машины был использован более чем за 9 часов до того, как гостья отеля сообщила о пропаже. Следователи полагают, что намерение злоумышленника не входит в продажу машин, он просто крадется их с целью развлечения. Власти описали его как чернокожего мужчину в возрасте от 20 до 30 лет. Но вы его видели на фотографиях. Троих молодых людей из Роузвилля, штат Калифорния, спасли с вершины высотой 4322 метра. Они попали в катастрофу из-за ошибок искусственного интеллекта Gemini. Они отправились к вершине в 3 часа утра с рюкзаками. Туристам рекомендуется повернуть обратно, если они не достигли вершины, к полудню. Однако молодые люди проигнорировали предупреждение. Они достигли цели около 7 вечера, и туристы начали спуск в темноте. Затем они позвонили в офис шерифа, чтобы спросить дорогу, а позже заблудились. Они оказались в каньоне Мат-Крик. Из-за травмы одного из участников молодые люди провели ночь в крутом ущелье. На следующий день утром их встретили альпинисты лесной службы США и волонтеры поисково-спасательной службы из офиса шерифа. После этого они отправились к началу тропы. Альпинисты рассказали, что подготавливали свой поход с помощью нейросети Gemini компании Google. И она посоветовала им взять с собой гораздо меньше еды и воды, что требовалось, учитывая, что изначальное 8-часовое восхождение растянулось на большой срок, на больший срок. На самом деле, еще раз, не так уж сильно доверяйте искусственному интеллекту, он может вас ввести в заблуждение и подвести.
0: Уважаемые дамы и господа, я прощаюсь с вами в нашей программе. Время подошло к концу. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения, всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость. Вам нужен траст.
1: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
2: Я Элла Залкин.
0: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
1: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
5: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
6: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
7: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
8: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
7: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by us for us.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
9: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Google вложит 13 миллиардов евро в строительство центров обработки данных для искусственного интеллекта в Финляндии, сообщает Bloomberg. Это станет крупнейшей инвестицией Google в Европе. Финские центры обработки данных потребляют меньше воды и больше возобновляемой энергии, чем в любой другой стране Евросоюза. Кроме того, тепло от сервисов может использоваться для обогрева жилых домов в районах с централизованным теплоснабжением. Для Финляндии инвестиции Google стали значительным стимулом в борьбе за восстановление экономического роста, говорится в материале. Apple представила новую серию гаджетов на ежегодной презентации. В частности, Apple представила складной iPhone Duo, устройство за $2000, рискованный первый шаг нового директора Джона Тернуса. В Южной Корее бизнесмен после развода оставил бывшей жене рекордные 1,9 миллиарда долларов. Женщина отсудила у миллиардера 35% акций его компании по разработке видеоигр и 49 миллионов долларов наличными. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Директор ЦРУ Рэдклифф, по данным Financial Times, станет ключевым переговорщиком США с Россией и Украиной. Трамп подарил трем своим помощницам бонус в размере $45 000 наличными. Провожающим без билетов разрешат заходить в зону безопасности аэропортов, куда раньше пускали только пассажиров. Еврейский Новый год начнется вечером 11 сентября и продлится 2 дня. В заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 85%, 86% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Gold BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте goldbmi.com. Клиника Gold BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.

0: говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте Азакелит, «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Борис Овезов на Дельдзен Радио. Поздравления в прямом эфире.
3: Знаешь, какой он красавчик.
4: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
5: Он очень хороший человек.
2: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дельдзен Радио.
6: Операцию я беру на себя.
2: На Дельдзен Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Продукция программ?
1: Это телевидение, да?
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
3: А, как хорошо.
4: Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас на волне 620 АМ Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. На календаре четверг. Это время, когда мы с вами встречаемся в программе «Здравствуйте, доктор». У меня сегодня замечательный человек, уже гостем-то его не назовешь. Он практически в некоторые моменты является чуть ли не хозяином данной студии. Но это пусть останется пока для вас небольшим сюрпризом, кто сегодня со мной в эфире. А пока у меня есть некоторые рекламные обязательства, которые я сейчас прямо и произнесу. Во-первых, я бы хотел напомнить о том, что в Бруклине вас приглашает лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare. Приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. Особое внимание обратите Квинс и Фараковы. Обычно из этих районов не так сильно хотят забирать гостей, посетителей центров. Однако Enriched Adult Daycare специально по этому поводу выделил целую строчку. Сказать, ребята, вам есть куда обратиться. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд. Прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373, ну или заходите на сайт adultdaycare.com. Еще одно сообщение касается агентства Welcome Care. Вы знаете, что в Америке иметь работу, это значит иметь себе какую-то более-менее уверенную жизнь. Так вот, агентство Welcome Care предлагает работу всем тем, кто имеет на это право. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это Квинс, Бруклин, это Манхэттен, это Бронкс, Стейтон-Айленд, Лонг-Айленд, это ближний Нью-Джерси и, конечно же, Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своим пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Напомню, агентство предлагает целый ряд программ. Я выделю из них программу для ветеранов, переживших Холокост, и детей войны. Вы можете получить до 24 часов ухода на дому. Ну и еще одна программа, рассчитанная на деток. Если у деток есть аутизм, специальные условия предлагает город, а агентство Welcome Care помогает оформить эти условия. 718-232-4850. Если детки страдают отставанием в развитии, или же вы беспокоитесь по этому поводу, уважаемые родители, бабушки и дедушки, обратитесь в агентство. Специалисты помогут. Логопеды, массажисты, физиотерапевты. Те, кто помогут после школы с выполнением домашних заданий, или же до школы, помогут освоить порядок дня, дисциплину и все, что необходимо молодому организму, чтобы идти впереди всех и достигать самых высших высот. 718-232-4850, 232-4850, Welcome Care, с нами как в семье. Ну и еще одно короткое сообщение касается события, которое произойдет скоро, а почти через 2 месяца. 15 ноября. В 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Риттель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, «Поворотти», «Хосе Карероса», «Романсы Рахманинова» и «Вечерняя серенада Шуберта», а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстная танго, песни на идыше и иврите, и рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта я, Михаил Братславский, еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway в Бруклине, а билеты по телефону 646-734-3339, 646 734-33-39, Татьяна, или на сайте театр.com. Не пропустите, 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции. Что ж, дорогие друзья, ну вот пришло время познакомить вас с тем, кто уже находится в студии напротив меня. Гальперин Марк Яковлевич, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и Москве. Врач-анестезиолог, стаж работы 36 лет. Вам этот человек очень хорошо знаком. Вы знакомы с ним приблизительно лет 14, наверное, видели его в программе Елены Малышевой. Жить здорово. Ну, а сегодня у вас есть возможность дозвониться в студию и задать свои вопросы. Марк Яковлевич занимается избавлением вас от боли. Это очень и очень важная забота, но главное, это право закреплено юридически. Вы можете жить без боли. А значит, обращайтесь по адресу 2829 Ocean Parkway в Бруклине, а телефон офиса Марка Гальперина 718-743-0900. И если вам сегодня еще ничего не болит, то это совершенно не значит, что завтра вам этот телефон не понадобится. 718-743-0900. Марк, здравствуйте.
0: Добрый день.
4: А вот микрофончик. Давайте попробуем. Вон он. Да, говорить не могу. Здравствуйте. Как у вас прошли две недели, как мы с вами не виделись?
0: Вы знаете, хорошо.
4: Хорошо.
0: Ну, во-первых, у нас были длинные выходные. Был день моего рождения.
4: Ух ты.
0: До этого мне позвонило, я не знаю, 150 человек.
4: В час. 150 в час.
0: Вот, потом мы его очень хорошо отпраздновали, вкусно покушали. Ну, а 8 числа начались будни. То есть не 8, 9, да?
4: Да.
0: 9 начались будни. Ну вот, и вот мы уже в этих буднях снова уже даже забыли, что были праздники.
4: Так бывает, но...
0: Так должно быть.
4: Да. Я обычно задаю вопрос о том, возможно, за это время был какой-либо интересный случай в офисе, о котором можно было бы рассказать, и он послужил бы примером нашим радиослушателям, как незаданный вопрос. Знаете, бывают такие вопросы, незаданные. И вот такой сидит сегодня наш радиослушатель и думает, я бы этот вопрос задал, но стесняется.
0: Вы знаете, так, чтобы вот... Что-то выделялось из...
4: Ну, с колена, допустим, кто-то пришел с коленом.
0: Ну, колено это... О, вы знаете, на самом деле у меня был на днях буквально у меня был разговор с одним очень влиятельным человеком, который звонил мне по поводу своей супруги и говорил, что у нее была операция на бедре, там у нее болит спина, и что у нее заменен коленный сустав. И он назвал такой совершенно непонятный диагноз – нейропатия колена.
4: Угу.
0: Ну, нет такого диагноза. Это первое. Второе, если мы говорим за колено, хочу обратить внимание, что это, на самом деле, не тема нашей передачи, но раз мы начали говорить за колено. Угу. Для многих радиослушателей это будет, на самом деле, большим сюрпризом и открытием. Вопрос следующий. Если колено болит ночью или нет? Потому что если ночью болит сустав, то, как правило, это боли не от сустава. Потому что сустав болит в основном тогда, когда он работает.
4: Да? Под нагрузкой.
0: Под нагрузкой. Когда там, человек встает, ходит, там, не стоит. А вот ночью нагрузки нет. И сустав, в принципе, люди говорят, да, вы знаете, у меня ночью болит сустав, и я даже не могу спать, я даже просыпаюсь от болей. Но хочу вас обрадовать, это на самом деле болит не сустав, и... А очень часто в подобных ситуациях кому-то уже делали внутрисуставные инъекции, которые не помогают. Вот. Но люди начинают опускать руки, говорить, что мы уже прошли там все. Вот в подобной ситуации для вас есть, так сказать, возможность избавления. То есть, когда болит колено, и болит оно всегда. То есть, не только когда вы им пользуетесь.
4: На самом деле, вот я хотел бы обратить сейчас внимание наших радиослушателей, то, на что обратил внимание я. Кто-то послушал историю и просто услышал о том, что у кого-то болит, у кого-то не болит. На самом деле, что главное можно вынести, это то, что проставить правильный диагноз, это уже полдела.
0: Конечно, нужно внимательно слушать то, что тебе говорят.
4: Поставить правильный диагноз.
0: И задавать наводящие вопросы.
4: Потому что если лечить не то... то, что болит, не выздоровеет, не перестанет
0: Абсолютно.
4: Болеть.
0: Абсолютно. То есть, мой подход к этому достаточно жесткий, потому что... Вот, сегодня была пациентка, которая была у меня 3 года тому назад. Причем это женщина уже пожилого возраста, которая живет в Америке много лет, что как бы она часто в своей речи, несмотря на то, что она пожилой человек, использует английские слова, там какие-то выражения, и она мне говорит, у меня сайатика. Я говорю, я же не спрашиваю вас, какой у вас диагноз, потому что я вам его еще не поставил.
4: Да-да.
0: Я спрашиваю, что у вас болит? Она говорит, сайатика. Ну, Миш, поскольку у вас есть медицинский, так сказать, бэкграунд, вы прекрасно понимаете, поэтому я вижу улыбку на лице. У нее нет сайатики, у нее есть боли, о которых я хочу узнать. Понимаете, когда пациент начинает в тебя бросаться диагнозами там и чем-то еще, это как бы неправильно, потому что это начинает тебя куда-то уводить, в какую-то другую сторону, в какие-то дебри. Поэтому я жестко и четко сразу ограничиваю рамки и говорю, меня интересует, что у вас болит сегодня и сейчас. Но я же вам хочу рассказать, вот два года тому назад, я говорю, меня не интересует сейчас про два года, меня интересует, вот вы ко мне пришли в режиме живого времени, сейчас. А уже дальше мы вернемся, когда это началось, что этому, так сказать, предшествовало и так далее, мы к этому придем. Но разговор с больным должен быть, так сказать, в рамках того, что я хочу услышать, а не то, что они хотят рассказать.
4: Понятно. Хорошо. У меня, значит, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, точного диагноза, ну, допустим, точный диагноз, здесь можно опираться на опыт, да, вот мы говорим 36 лет, это все-таки опыт.
0: Есть такое, практика, есть, да. Такое, называется, есть такая штука в медицине, тебе должно быть это тоже знакомо, называется чутье.
4: Это дополнительно.
0: Вот, и чем дольше ты в практике, тем больше у тебя развивается чутье и чувство, даже не чутье, а чувство какой-то опасности. То есть, когда... это связано со специальностями, какими-то интервенционными специальностями, например, хирургия, а там те же вот интервенционные pain management, там, интервенционная кардиология. То есть, когда мы начинаем делать какие-то там процедуры, то я знаю огромное количество своих друзей, которые в практике уже много лет, у которых есть это чутье, которое тебя останавливает в определенный момент, когда нужно, так сказать, остановиться и сказать, а может быть, надо... пересмотреть, что мы хотим делать. Может быть, не надо дальше глубже лезть.
4: Да-да-да.
0: Может быть, надо остановиться.
4: У меня есть вопрос, но я уступлю место радиослушателю. Здравствуйте, пожалуйста.
5: Добрый день. Добрый день. Меня зовут Павел. А мне 73 года. Я...
0: Вы знаете, до 73 лет у вас очень молодой голос.
4: Бодрый.
0: Спасибо. Может быть, вам не нужно ко мне обращаться? Я слушаю.
5: Что, вы возвращаете года обратно?
0: Нет. Ну, у молодым людям, как правило, им не нужно приходить ко мне. Я слушаю вас, конечно.
5: Окей, значит, год назад я больше, чем обычно, поводил машину, и я люблю, когда у меня сиденье назад, и, в общем, нога немножко потянулась, ну, начал беспокоить меня хип. Забыл, как по-русски. И вот как-то целый год хуже и хуже, как-то, ну, не так, чтобы очень ужасно. Когда я хожу, меня немного беспокоит. Когда я сплю, если на боку или на этом месте, там мне больно. Ну, и вот я не знаю, что это такое.
0: То есть, минуточку, стоп. Покане, минуточку. У вас болит, когда вы спите на этом боку?
5: Да.
0: Это бурсит большого вертела бедра. Элементарный вопрос. Приходите, мы вас полечим.
5: Окей, а куда?
4: Куда?
0: Куда? Ну, Миша, мне сказать, да, 28-29 Ocean Parkway. Телефон 718-743-0900. Этим телефоном я уже пользуюсь 24 года.
4: Да, да.
0: 718-743-0900, пожалуйста.
5: Спасибо.
4: Спасибо за звонок. Я еще несколько раз повторю номер телефона и адрес. Мне понравился вопрос. Говорит, куда? Куда полечим? Вот таблетка. Знаете, как пользоваться? Говорит, головой через рот.
0: Да.
4: Хорошо. Я вот о чем хотел спросить, продолжая предыдущую нашу беседу, по поводу точности исполнения лечения при уже поставленном диагнозе. Я знаю, что у вас в офисе, который расположен по адресу 2829 Ocean Park, имеется рентген или какой-то аппарат.
0: Аппарат, который называется флюороскоп или С-дуга,
4: да, вот,
0: который позволяет делать и получать рентгеновскую картинку в живом времени. Это, так сказать, computer-generated image. И вот благодаря этому аппарату все блокады, которые мы делаем, ну, в основном, они могут, то есть они делаются прецизиозно именно туда, куда мы хотим попасть.
4: То есть настолько точно, что вы просто вы видите, куда вы идете.
0: Во-первых, мы видим, куда мы должны попасть.
4: Да.
0: Во-вторых, в основном, не во всех, а в основном, в основных видах блокад, прежде чем ввести лекарственный препарат, мы перед этим вводим контрастный раствор,
4: да,
0: который показывает нам, где мы находимся. И вот уже как бы по тому, как распространяется контраст, мы уже знаем, что мы находимся или там, или не там. Угу. То есть, если мы находимся там, мы уже вводим, там, допустим, наш набранный там препарат, неважно что, сейчас мы не об этом.
4: Угу.
0: И потому, как этот контраст, допустим, размылся, мы понимаем, что наш препарат тоже попал туда, куда мы хотим.
4: Угу.
0: И это как бы позволяет именно, во-первых, уменьшить количество лекарственных препаратов, которые используются, раз. Во-вторых, прецизиозно их доставить туда, куда мы хотим, чтобы они попали. И кроме этого, эти блокады, они не только лечат, они еще являются подтверждением диагноза. То есть, если мы знаем, что мы попали, помогло, есть диагноз. Если не помогло, значит, мы были там, где хотели, но болит не оттуда. То есть, мы как бы добились желаемого результата, но с точки зрения облегчения, допустим, мы не получили результат, но это тоже результат, только отрицательный. Вы знаете, что
4: да.
0: в науке отрицательный результат, он тоже результат.
4: Да, да, он добавляет опыт.
0: Нет, он как бы позволяет нам дальше двигаться. То есть мы не бьем дальше в одну и ту же точку, а мы начинаем, так сказать, двигаться там в какую-то другую сторону для того, чтобы понять и найти причину, так сказать, болеть дальше.
4: Я знаю из предыдущих наших операций истории, которые я сам увидел в интернете, ваши встречи с пациентами, и из тех историй, которые вы рассказали, и даже из тех историй, которые пациенты позвонили нам на радио, рассказали. Вы небольшой любитель бесконечно долгого лечения.
0: 100%.
4: Да, вы любите, чтобы это происходило быстро, сейчас, и мгновенно, чтобы человек почувствовал, что ему стало
0: и
4: легко.
0: Года 3-4 их не больше.
4: Не приходили.
0: Вот эта вот прокрутка.
4: Это не американский докторский подход.
0: Я понимаю, что медицина – это бизнес, но мы еще когда-то давали клятву советского врача, я еще ее помню.
4: Да, да, да.
0: Вот.
4: Да.
0: И кроме этого, мне еще до сих пор нравится то, чем я занимаюсь, поэтому не все упирается в деньги. Деньги – это хорошо, их нужно заработать, то есть нужно сделать свою работу, можно за это получить вознаграждение. Нет вопросов.
4: Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эфире со мной вместе сейчас Марк Яковлевич Гальперин, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, пациенты, которые благодарны доктору по обе стороны океана, и еще и в Европе, и других странах, которые не слушают Дэвидсон Радио сегодня, но они знают имя Марк Гальперин. Телефон офиса 718-743-0900, 718-743-0900, адрес офиса 2829 Ocean Parkway в Бруклине. То есть найти офис несложно, это угол Ocean Parkway и Neptune Avenue, просто чтобы у вас был как бы ориентир, где именно находится офис. Вот, пожалуйста, 2829 Ocean Parkway и телефон 718-743-0900. Программа наша интерактивная, вы можете дозваниваться в эфир, задавать свои вопросы. Во второй части мы будем эти вопросы принимать, вернее, я буду принимать, а Марк Олегович будет отвечать. У нас сейчас уже 4 часа 30 минут в Нью-Йорке, время прерваться на короткие новости. Мы не успеем принять ни звонки, ни ответить на вопрос, поэтому давайте прервемся на новости рекламу. Сразу после новостей рекламы мы вернемся в эфир Дэвидсон Радио. Оставайтесь с нами.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Нью-йоркский художник и изобретатель Джастин Блиндер создал необычное устройство, которое устанавливается на городской прокатный велосипед. Оно определяет местонахождение велосипеда и сопоставляет его с данными о том, какую часть своих доходов жители данного района вынуждены отдавать за жилье. Когда велосипед въезжает в район, где людям особенно тяжело оплачивать аренду, устройство начинает физически замедлять движение. Автор хотел превратить сухие цифры жилищного кризиса в ощущение, которое человек сможет буквально почувствовать собственными ногами. Получается, что в Нью-Йорке стоимость аренды теперь можно ощутить даже во время велосипедной прогулки. Один из знаменитых гастрономических символов старого Нью-Йорка, Карнеги Дейли, снова возвращается в Манхэттен. Заведение десятилетиями славилось огромными бутербродами с пастрами и было популярно среди среди туристов, знаменитостей и самих горожан. Первоначальный ресторан на 7-й Эвеню закрылся еще в 16-м году, однако знаменитое название продолжило существовать. Теперь оно снова появляется в центральной части Манхэттена. Для города, где рестораны порой исчезают быстрее, чем посетители успевают привыкнуть к меню, возвращение старого знакомого – почти семейное событие. На пляже Роковой после более чем 10-летнего перерыва возвращается большой конкурс песчаных замков. Участники будут строить не только традиционные дворцы, но и огромные скульптуры и целые композиции из песка. Так что тем, кто уже убрал купальники и пляжные полотенца до следующего года, возможно, стоит немного подождать.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
8: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
9: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
12: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
11: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина
12: «Солнечный удар».
11: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
12: Проза, музыка и актерская игра.
11: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
12: И оставить после себя невозможную боль.
11: 20 сентября в 5 часов вечера.
12: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио».
11: Солнечный удар.
12: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
11: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
13: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
11: 20 сентября в 5 часов вечера.
14: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
4: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 627 «Дэвидсон Радио», в студию микрофона Михаил Брославский, за звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников, в эфире программа «Здравствуйте, доктор». Одно короткое сообщение, после чего мы продолжим беседу с Марком Гальперином, и вы сможете дозвониться в эфир и задать интересующие вас вопросы. Я бы хотел сейчас, дорогие друзья, во-первых, поздравить всех с наступающим праздником. Впереди нас ждет славный праздник Новый год, Рош ха-Шана. Напомню, что это день образования мира, день образования Земли. Все было сделано, по сути, в один день. ну как, 6 дней, но достаточно быстро. Вот. Но с центром Кнессет меня связывает долгая дружба. Друзья, вас поздравляю с праздником Рош ха-Шана, центр общения, центр движения, центр хорошего настроения. Крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет и приглашает на день открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября. Встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе. Друзья, мы продолжаем. Марк, я вас еще раз приветствую. Возможно, кто-то присоединился к нам.
9: Кстати, я тоже.
4: Чуть поближе, да. Возможно, кто-то присоединился к нам вот только-только. Я напомню, что Гальперин Марк Яковлевич, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог со стажем работы более 36 лет, а это ого-го-го-го. Да. Вот. К вам обращаются люди, которым 36 лет?
0: Бывает.
4: Которые бывает даже... родились, а вы уже практиковали.
0: Ну, бывает и молодежь тоже, их, конечно, не так много, но бывает.
4: Да.
0: Буквально на днях была симпатичная очень девушка, 84-го года рождения, значит, ей сколько получается, 42?
4: Угу.
0: Нет, подожди, 40...
4: 4-го, 6, да, чуть 42. Больше.
0: Спина такая страшная, жуткая, я говорю, ты что, шпалы разгружала? Она говорит, нет, я в деревне родилась. Вот, ну, к сожалению, такое тоже бывает. Хочу воспользоваться эфиром, поздравить всю аудиторию с наступающим Новым годом. Это не только еврейский праздник, это Новый год для всех.
4: Да, для всей земли.
0: Для всей земли, всех поздравляю. Светлый, приятный праздник, Шана Това. И надеюсь, что у вас это тоже будет замечательным праздником.
4: Ну, надо же еще извиняться, помните?
0: Это между Шана Това и Йом-Кипур.
4: И Йом-Кипур.
0: Извините.
4: Хорошо. Мы начали говорить с вами, вы рассказали вот историю по поводу очень большого и толстого дела.
0: Да, мы получили по факсу из другого медицинского офиса 81 страницу. Молодой парень, 45 лет.
4: Это медицинский рекорд, чтобы было понятно.
0: Медицинский рекорд. Причем все это произошло за полгода. Ну, послушайте, ну, на 81 страницу за полгода налечить 45-летнего человека, ну, это, на мой взгляд, это невозможно. То есть, вот где-то посредине, где-то страница на 40-й, нужно было остановиться и переосмыслить. А это что-то мы, наверное, делаем не так. Ну, вот такое тоже бывает.
4: А что еще было? Там были, может быть, снимки были, может быть...
0: Ну, нет, были снимки. Да. Да, там на самом деле, на самом деле он молодой человек, ну, относительно, конечно, он трак-драйвер.
4: Да.
0: То есть он долго сидит, у него болит поясница, он пришел к нам с болями в локте, боли в локте, мы, слава богу, ему за одну инъекцию вылечили. Ну, как всегда, люди начинают возвращаться туда, где им становится хорошо. Вот, и он пришел ко мне уже с болями в пояснице, несмотря на то, что ему всего 40 лет, то есть у него там есть артрит, который нужно лечить. Ему, в принципе, делали как бы какие-то вещи, но на 81 страницу как-то это, на мой взгляд, многовато. Я ему сказал, иди погуляй пару месяцев, переосмыслишь и потом возвращайся. Мы снова к этому вопросу вернемся. То есть я его отпустил с миром.
4: Понял, хорошо. Есть звонок, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
15: Алло, добрый день.
0: Здравствуйте.
15: Здравствуйте. У меня проблема с позвоночником. С левой стороны, когда я стою, у меня жжет, и я долго не могу стоять. Боли.
0: Мы вам можем помочь, пожалуйста, обращайтесь. 718-743-0900.
15: Ага, спасибо.
0: Пожалуйста.
4: Спасибо. Я повторю номер телефона. 718-743-0900. Ну и вопрос.
0: Женщина... Я не хочу, чтобы аудитория думала, что я так резко...
4: Быстро, да.
0: Просто когда ты внимательно слушаешь, то в этих жалобах у нее уже, в принципе, есть два дифференциальных диагноза, с каждым из которых мы можем ей помочь.
4: А давайте их проговорим, потому что я знаком с этим ощущением. Я в одной из программ говорил, вот долго стою или когда на рыбалке, и вот...
0: Ну, смотри, смотрите, по голосу эта женщина где-то около 60 лет. Значит, у нее болит, когда она встает, болит и печет. Скорее всего, это проблема с крестово-подвздошным суставом, то, что на английском называется sacroiliac joint. Если это не сустав, то это ущемленный нерв. Поэтому и с одной, и с другой проблемой мы можем помочь. Поэтому долго выслушивать, тратить время
4: эфира. Это понятно. Дальше надо уже посмотреть, конечно, провести диагностику. Конечно. Но эта история наверняка интересна тем, кто из наших числа наших радиослушателей, конечно, испытывает те же самые ощущения. Поэтому, если вдруг, дорогие друзья, вы чувствуете боль при стоянии, при хождении, при долгом нахождении в вертикальном положении, эта боль... То, что печет, это ведь тоже боль, это, конечно, видоизмененная боль.
0: Конечно.
4: Вот, значит, это тоже боль. Обращайтесь к доктору.
0: То есть, в принципе, чтобы было, мы занимаемся всем, что в чем есть слово боль. То есть там, где человек говорит, у меня болит, но за исключением острых болей в животе.
4: Да.
0: Это может закончиться плохо, если мы начнем их лечить, потому что будет потом поздно к этому снова возвращаться. Вот, поэтому мы не лечим острый аппендицит. А в противном случае все, что включает в себя слово «боль», мы, в принципе, всем этим занимаемся.
4: Я хочу нашим радиослушателям пролить свет, что зуд, то есть когда чешется, это тоже боль. Видоизмененная боль, печет, зудит.
0: Кстати, и так далее. Интересно, то есть у меня был вчера, как раз он пришел на повторный визит, пациент, такой очень пытливый мужчина, у которого были боли в ноге, и у него было... тяжести, такое чувство стягивания в ноге при ходьбе. Мы ему сделали процедуру, боли у него прошли. И он вдруг забыл, что у него болело. Он когда вернулся ко мне вот вчера, он говорит, ну у меня же продолжает стягивать, у меня продолжает печь, у меня там продолжает неметь нога. Я говорю, ну я же вам сказал, что мы убрали боли. То есть мы, скажем так, сняли отек с ущемленного нерва. Угу. Теперь должно пройти какое-то время для того, чтобы нерв восстановился. И это не происходит за один день. Угу. И поскольку это у вас уже было там несколько лет, не есть факт, что оно становится. То есть боль-то мы вам сняли. Он говорит, а, ну да, у меня не болит. Ну вот у меня же вот это.
4: А не менее есть.
0: Да, я говорю, ну, во-первых, мы с вами об этом проговаривали. Во-вторых, вы должны понять, что занимает... То есть вещи, которые люди должны дифференцировать. И они должны понимать, что наши возможности не всегда могут совпадать с их желанием.
4: Угу.
0: То есть как бы мы всегда оставляем себе такую маленькую лазейку, что мы, конечно, постараемся помочь, но не есть факт, что мы можем помочь на 100%. То есть таких обещаний я не даю.
4: Хорошо. Я хотел одну из программ наших с вами, доктор, посвятить фобиям. Ну, вернее, не так, неправильно сказал. Обманчивым ожиданиям или неправильным представлениям. Ну, вот как, предположим, там говорят, что что-то от чего-то помогает. На самом деле, это общее мнение такое, люди себе такое придумали, а это фикция.
0: Конечно.
4: Конечно. Ну, что бы такое могли мы в качестве примера привести, что на самом деле правдой не является, но люди, знаете, как, допустим, вот из последнего в этом году много грибов. И многие по старой традиции говорят, что проверить, ядовит и не ядовит, надо луковицу рядом сварить. Если она посинеет, достаточно просто зайти в Google и посмотреть, они пишут, что Google это луковицу, это люди себе придумали, что это никакого отношения к ядовитости гриба не имеет.
0: Думаю, что нет.
4: Нет, не имеет. Но все об этом знают, что луковица, она покажет.
0: Надо попробовать на язык. Если горчит, сразу выкидывать.
4: Это правда.
0: Это как старый грибник, я вам это говорю.
4: Такой тест есть,
0: да. Но если это не горчит, если только это грибы не горькушки. Все остальные, если на язык горчит, даже если это белый, надо сразу выкидывать.
4: Да. Хорошо. А вот какие такие вот утверждения, которые ошибочные, существуют в мире, где вы управляете болью?
0: Ну, это вы меня поймали.
4: Поймал?
0: Поймал
4: врасплох. Ух, я не думал, что у меня это получится.
0: Но, то есть есть, конечно, ошибочные...
4: Ошибочные суждения.
0: Есть ошибочные суждения, что, допустим, ну, скажем так, когда человек приходит с болями в суставе, допустим,
4: да,
0: в коленном или в тазобедренном, и этот сустав уже настолько, так сказать, подвергся дегенеративным изменениям, что его нужно менять.
4: Угу.
0: Есть представление, что если я его не поменяю, то как бы я буду дальше, так сказать, существовать. Конечно, будете существовать, но как вы будете существовать? То есть обычно я в этой ситуации говорю, что круглое, то есть квадратное невозможно снова сделать круглым. И какие-то инъекции, допустим, сустав там, и кортизон, и там, допустим, плазма, и какие-то жировые клетки, они все равно не смогут вашу квадратную поверхность сделать круглой.
4: Угу.
0: И есть вот это ошибочное представление, что можно тянуть консервативно, и это как бы можно...
4: До бесконечности.
0: Да. А обычно это заканчивается разочарованием раз, и, к сожалению, поскольку продолжительность жизни у нас достаточно уже сейчас большая в Америке, то есть 85 плюс это не является там каким-то там сюрпризом. А, к сожалению, люди затягивают это до такого состояния, когда их медицинское уже состояние общее, оно не позволяет сделать операцию. Вот здесь трагедия. Поэтому есть вещи, когда люди должны понимать, они должны слушаться докторов, а не слушать... То есть, я скажу так, я прочитал однажды рекламу, совершенно потрясающую, это было, по-моему, в вечернем Ленинграде, я прочитал рекламу крема, который сделан на основе титана. Угу. И они говорят, что в этом креме содержится молекула титана. Когда вы намазываете его на колено, то молекулы проникают через кожу в сустав. И образует там титановый каркас. Ну, кто-то же этому верит. Конечно, врачи, допустим, врачи, которые практикуют европейскую медицину. То есть, допустим, у нас есть таблетка, укол, там операция, правда? А тут, понимаешь, крем с титановыми молекулами. Ну, бред, но кто-то в это верит, потому что ему, если ему не помогают обычные врачи, то люди начинают, так сказать, пытаться искать что-то другое. Ну, вот это вот, наверное, я ответил на вопрос?
4: Да.
0: Выкрутился.
4: Нет, ну, ответил красиво и хорошо, еще с кучей примеров. Поэтому, вот, на самом деле, тема с титаном, это тогда, когда очень сильно болит, ты хочешь поверить хоть во что-нибудь.
0: Ну, слушай, когда-то одна там очень... тоже была такая реклама крема, который назывался «Вундеркинд».
4: Угу.
0: Это крем, в котором содержится много солей кальция, и когда его намазывают на кожу беременной женщины, на живот, то соли кальция проникают в матку, и у нее рождается вундеркинд. Мы это тоже слышали.
4: Я такого не слышал.
0: Крем называется вундеркинд.
4: Но идея такая.
0: Я не рекламирую.
4: Я понял. Но идея-то гениальная.
0: Потрясающе.
4: И наверняка должна найти какое-то количество тех, кто захочет в это поверить.
0: Конечно. Иначе бы никто бы не рекламировал.
4: Ну да, это здорово. Друзья, я напомню, что в эфире я с доктором Марком Гальпериным. Доктор принимает и в Нью-Йорке, и в Москве. Напомню, телефон 718-743-0900, адрес 2829 Ocean Parkway. Если у вас или у ваших знакомых, или у ваших родственников
0: где-то что-то болит,
4: порою болит, вот, то вы по этому телефону можете найти для себя выход. И отсюда, продолжая наш разговор, мой вопрос. А где та грань, когда человек должен перестать пробовать все, что лежит справа и слева, и все-таки приходить к радикальному методу истребления боли?
0: Ну,
4: в частности, вот замена тазобедренного сустава, замена коленного сустава. Это ж куча потерянных лет, пока человек пытается.
0: Это должна быть встреча с грамотным и честным специалистом, который может... честно и откровенно сказать, вы знаете, вам, ко мне приходят люди, я говорю, знаете, я вам помочь не могу. Вот вам телефон моего друга-ортопеда, пожалуйста, там. Или, так сказать, вы ищите кого-то. Когда ты имеешь дело, так сказать, с людьми, которые в первую очередь, как мы уже об этом выше говорили, медицина – это бизнес, тогда это, так сказать, происходит затягивание, и это заканчивается разочарованиями. То есть, если есть вещи, которые нужно оперировать, к сожалению, это нужно делать. В моей практике довольно часто встречаются такие пациенты, а мы совершенно спокойно их отправляем, так сказать, или к ортопеду, или к спайн-сёрджену. Буквально на днях, где-то недели три тому назад у меня была пациентка, моя старая пациентка, которая еле приползла ко мне, она до этого была в госпитале, потом в нёрсинг-хоме, она еле наступала на ногу, она практически на нее не наступала, и... А мы положили ее под рентген, у нее оказался перелом шейки бедра. Она была в госпитале, и она была потом отправлена в реабилитацию в нёрсинг-хом. И никто не удосужился посмотреть, что это за бедренный столб. Ей сделали рентген колена, потому что она жаловалась в основном на боли в колено. Никто не удосужился на это посмотреть. Мы тут же вызвали скорую, отправили ее в больницу, ее на следующий день прооперировали.
4: А еще через два дня она уже пошла своими ногами.
0: Нет, после таких операций люди начинают ходить через два часа.
4: Ну, через два часа, да, это я просто, чтобы не пугать людей. Чтобы прям со стола поделили, иди своими ногами. Здравствуйте.
0: Добрый день.
9: Добрый день, я очень извиняюсь.
0: Почему, минуточку, почему вы извиняетесь? За что? Вы еще ничего не сделали плохого.
9: Вы как раз вы говорили, может, из-за меня и прервали. Я хочу спросить у вас, очень полезная вещь. У меня жена проболела этим, как его, шингл.
0: Знаете, мы с вами говорили на эту тему. Я уже говорил, что я не могу сказать, сможем мы ей помочь или нет. Попробовать мы сможем. Между нашим прошлым разговором и сегодняшним прошло несколько недель. Вы так и не появились. Я по телефону помочь не могу, мой золотой.
9: Я первый раз звонил вам.
0: Если мы поговорили об этом, у меня в прошлый раз был такой звонок. Сколько лет она болеет, шинглс?
9: Она всего болеет 8-9 месяцев, давайте скажем.
0: Ну, это достаточно большой срок, это уже перешло в хроническую форму. Ей обязательно нужно показаться. Может быть, мы сможем ей помочь. Может быть.
9: Вот дергаете, вот тут.
0: Я все понимаю. Не тяните, запишитесь и приведите ее, мы посмотрим.
9: У меня сейчас я за рулем, и я позвоню в радио.
0: Или в радио Дэвидсон, или на интернете наберете Марк Гальперин в Гугле, сразу же выскочит мой телефон и адрес офиса.
9: Я знаю. Большое спасибо. Как взять ваш телефон? Большое спасибо.
0: Спасибо. Всего доброго.
4: Пожалуйста. Спасибо. Спасибо вам. Будьте осторожны за рулем. Да, я хотел бы телефон напомнить. 718-743-0900. И еще раз рассказать, если вы за рулем, не успели записать номер телефона, но успели запомнить, с кем вы говорили, что доктор лечит, или какие-то ориентиры, вы можете всегда позвонить с 10 утра до 3 часов дня на фронт-деск. Телефон радио всегда известен. 7-718-303-8000. И переспросить номер телефона, и тогда уже записать его точно. Ну, а для тех, у кого ручка под рукой, 718-743-0900, 718-743-0900. Доктор, значит, вот у нас сегодня очень хорошая беседа получилась, здесь и практические вопросы, и вопросы из прошлого, ну, и теоретические вопросы тоже прозвучали. И у меня вот какой, как бы уже подводящий, мы двигаемся в сторону финала нашей программы, я бы хотел задать вопрос. Человек с болью сколько может существовать? И насколько некомфортной становится его жизнь, когда он живет с болью?
0: Смотрите, боль терпеть нельзя, потому что если эта боль перерастает в хроническую уже историю, то параллельно с этим может развиваться депрессия. И, конечно, качество жизни резко ухудшается. Поэтому если какими-то своими там методами, там, какими-то там таблетками, там, обезболивающими, там, толенол, ибупрофен, Алиф, это не помогает, это уже тянется, там, допустим, как говорит Малышев, за 2-3 недели, то нужно обратиться к врачу. Угу. Это может быть врач общей практики, который, так сказать, назначит уже какую-то терапию, там, отправит на физиотерапию. Если это не помогает, то, конечно, нужно обратиться к специалисту по боли. То есть боль становится хронической по определению после 2 месяцев. То есть уже хронизация боли – это уже то, что длится больше 2 месяцев.
4: Дорогие друзья, да, вы
0: слышали. Вот, и вот возвращаясь к предыдущему звонку, когда у нее уже 8 месяцев или 9 месяцев болит после шинглс, то это уже, конечно, поздновато. То есть ее должны были отправить, тех, кто лечили, ее наверняка лечили от шинглс, от острой стадии.
4: Угу.
0: И вот когда у нее это сошло за 2 месяца, когда это перешло уже в хроническую стадию, вот здесь ее нужно было отправлять к специалисту по лечению боли.
4: То есть, друзья, не надо терпеть боль.
0: Абсолютно.
4: Если вы чувствуете, что вам тяжело ходить, у вас есть боли в голеностопе, в тазобедренном суставе, в колене, если у вас болит поясница или позвоночник, если шея. Вы чувствуете... Сейчас до шеи дойдем. Если вы чувствуете ощущение жжения...
0: То есть, Миша, мы идем снизу вверх.
4: Снизу вверх. Я
0: понял.
4: Вот. Далее. Грудная область. У вас могут болеть колени, плечи. У вас может болеть грудной отдел позвоночника. Вы чувствуете неприятно себя, когда вы лежите на спине, на боку. Вам тяжело спать. Вы просыпаетесь. Вам болит шея и болит основание черепа или болит голова. Это все подходит, правда?
0: Абсолютно.
4: все подходит. Все это является причиной обратиться к доктору Марку Гальперину. Я хочу напомнить номер телефона 718-743-0900, 718-743-0900 и адрес офиса 2829 Ocean Parkway. Офис расположен в Бруклине на углу Ocean Parkway и Neptune Avenue.
0: Neptune, да.
4: Да, этот офис.
0: Там, где когда-то был дантист.
4: Был такой хороший анекдот про отца-дантиста.
0: Да. Не слышал.
4: Ну, умер дантист Рабинович, его похоронили, и там на памятнике такая надпись: «Умер дантист Рабинович, дата жизни, дата смерти», а сын его такой-то принимает по тому же адресу.
0: Не, ну очень многие люди из тех, кто давно живут в Бруклине, они не знают, где на углу Непчун и Ocean Park был дантист.
4: Да.
0: Сейчас уже этого здания нет, там построили пятиэтажное здание, но когда-то там был дантист.
4: Друзья мои дорогие, время нашей программы закончилось. Я благодарен, Марк, что вы нашли Спасибо. Время прийти.
0: Еще раз всех с Новым годом.
4: С наступающим Новым годом. Хатиматува, говорят, до Нового да. года. После Нового года, говорят, Гмар Хатиматува, окончательной подписи в книге жизни. Мы вам всем это желаем, и чтобы мы почаще встречались. Ну, а сейчас я хочу напомнить, что для тех, кто планирует попасть на концерт, вы должны подсуетиться. Обращайтесь к Татьяне Боровик, 646-734-3339 или на сайте театр.com. Вы можете приобрести билеты. Димочка, огромное спасибо за поддержку эфира. Ну и заканчивать будем традиционно.
0: Да, Марк. Послушаем Марка Бернеса.

летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь-идешь по январю, холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником.

думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником.

0: Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил.
1: В Нью-Йорке 5 часов утра.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нью-Йорке завершаются приготовления к памятным церемониям на месте бывшего Всемирного торгового центра. Городские власти и спасательные службы готовятся к памятным акциям, пока общественность обсуждает предвыборные инициативы. Ведущие аналитики в области безопасности опубликовали доклад, в котором предупреждают о сокращении ресурсов и кадровых изменениях в ключевых ведомствах спецслужб. Эксперты отмечают, что смещение фокуса на другие задачи снижает эффективную работу разведки. Цена нефти марки Brent превысила $100 за баррель. Напряженная обстановка на Ближнем Востоке и сообщения о действиях военно-морских сил США в Ормузском проливе продолжают подталкивать цены на топливо вверх. Экономисты предупреждают о сохраняющемся давлении на американском рынке государственных облигаций. Эксперты считают, что высокое инфляционное давление может надолго зафиксировать текущие цены на потребительские товары. На партийном съезде в Далласе Трамп озвучил предложение выплатить по $5000 каждому взрослому гражданину страны в случае сохранения большинства в Конгрессе по итогам предстоящих промежуточных выборов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Директор ЦРУ Рэдклифф, по данным Financial Times, станет ключевым переговорщиком США с Россией и Украиной. Трамп подарил трем своим помощницам бонус в размере $45000 наличными. Провожающим без билетов разрешат заходить в зону безопасности аэропортов, куда раньше пускали только пассажиров. Еврейский Новый год начнется вечером 11 сентября и продлится 2 дня. В заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 85%, 86% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 10 сентября, и сегодня был 4-й подряд отрицательный день. Причина одна и та же – поднятие цен на нефть и, соответственно, поднятие банковского интереса, падение бонды, и стокмаркет упал. Dow Jones потерял сегодня 317 пунктов, 0,6%, 52 064 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 45 пунктов, 0,6%, 7592 была конечная точка. NASDAQ упал на 172 пункта, это 0,2%, 26 082 была конечная остановка. Транспортный индекс маленький, минус 11 пунктов, и Russell 2000, индекс маленьких компаний, упал на процент с хвостиком. Нефть плюс $6.82, $102.86 стоит 1 баррель нефти, золото минус 97.60, $4363.10 стоит унция золота, унция серебра стоит $64.13, 1 евро равен $1.16, 5-летние госбумаги дают 4.76. 0,02%, десятилетние дают 4,961%, то есть десятилетние госбумаги дают почти 5%, а за 30 лет можно получить 5,368%. За границей сегодня Англия -0,6%, Франция -0,5%, Германия -0,8%, и Швейцария -0,5%, в Азии японский Никей прибавил 0,2%, Шанхай -0,4%, Гонконг -1% с четвертью. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Skywork Solutions, он прибавил 9,8%, Reddit поднялся на 6%, Elements Health +5,4%, Charter Communications почти на 5%, и Apple прибавил 3,5%. Хуже всех были Cooper Company, Baker Hughes, Freeport, McMoran, Hewlett Packard и FactSet Research. На NASDAQ Apple, Avint, Take-Two Interactive, Autodesk и Comcast были в плюсах. В минусе были Baker Hughes.

0: 3, AMD упала на 17.50, а Dell сегодня тоже упал, Dell упал на $28.63, 506.62, стоит акция Dell, Home Depot минус 4.76, Berkshire Hathaway был в плюсах, Reddit поднялся на 8.90, Visa минус 18 центов. Вот, пожалуй, те самые главные новости на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Нью-Йорк слушает
3: радио. Дэвид Зон Радио.
4: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош-Ашана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на день открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно. 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон. В центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
5: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
6: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых? Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
7: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
8: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: Ну и как вам кажется, объективно, Украину ведь, мне кажется, что Украину не забудут, если война прекратится.
1: Знаете, я, опять же, я не боюсь об этом судить, поскольку я не украинец, да, но это принципиальная смена концепции, потому что действующее руководство Украины твердо исходит из предположения, что только война дает Украине ресурсы для продолжения бытия. Не просто так сказать, да? Вот эта концепция, что Украина нужна, потому нужна, необходима, как точка на карте мира, потому что она ведет войну с Россией, и в конечном счете когда-нибудь Россия развалится благодаря войне с Украиной.
0: Опять благодаря. Здесь.
1: Благодаря. Именно благодаря. Абсолютно правы, Сергей Александрович. Да. Скажем так, мои многочисленные украинские друзья считают наоборот, но я не берусь вмешиваться в вопрос, кого свободолюбивый украинский народ считал бы своими правильными лидерами. Потому что свободолюбивый украинский народ много раз доказал, что он в состоянии решать этот вопрос. И если какие-то политики не, так сказать, отступают от демократических ценностей, то украинский народ нередко призывал их к порядку, за что я очень ценю позицию активной части украинского народа.
0: Ну вот давайте посмотрим сейчас, вот как может после этих двойных визитов и завтрашнего, да, завтра ведь будут, мы вам позвоним, сказал Трамп, имея в виду Киев и Москву, мы вам позвоним. Сейчас все услышим от переговорщиков и вам потом позвоним. Вот чем может позвонить Трамп?
1: Смотрите, и Трамп, у Трампа все, поскольку Трамп – это козырь, как мы знаем по-английски, да? И именно поэтому Трамп, наш дядя любимый, очень часто любит это, бессознательно использовать это слово как аргумент. У вас есть карты или у вас их нет, да? У него карты все на руках. Абсолютно. Вот если он захочет добиться результата, он его может добиться, если он хочет прекратить войну. Потому что зависимость обеих сторон войны от него тотальная. От него. Украина зависима полностью от разведывательной информации, которую предоставляет США, а Российская Федерация зависима от вопроса снятия санкций. Поэтому если Трамп надавит на обе стороны, война закончится. Нет вопросов. Это нет ни малейших сомнений. Вопрос в том, надавит он или нет.
0: Вот, в общем-то, и если надавит, то на кого? Он должен надавить на обоих или на кого-то больше, кого-то меньше?
1: На обе стороны сразу он должен надавить, потому что представление о том, что Владимир Александрович Зеленский хочет прекращения войны, неверно. Он хочет ее продолжения. Да простится мне это произведение, сейчас я говорю, сейчас вот все эти наши, особенно русские оппозиционеры, которые легитимируют себя через Украину, еще недавно не зная, где она находилась на карте, сейчас они будут кричать, что я, так сказать, да, там, консерва путинская, да-да, ну, покричите, покричите. Я все знаю, как все устроено на самом деле.
0: Но давить даже, вот представим себе, что действительно украинская сторона... Украинское руководство хочет продолжения войны, но все равно, но все равно надо давить по-разному, надавливать по-разному. То есть это разные клавиатуры в Москве и в Киеве.
1: Клавиатура, безусловно, но у Трампа есть все это, все козыри у него на руках, несомненно. Потому что без него Россия не может выйти из-под санкций. Это очень надо Путину. И Владимир Владимирович, как мы, насколько мы его знаем, понимаете, он может понтоваться сколько, простите за этот не политкорректный политологический термин, да, но сколько угодно. Он человек очень реалистично мыслящий, Владимир Владимирович. Он даже слишком реалистично мыслящий, у него совсем нет воображения. Знаете, вот Владимир Николаевич Войнович, с которым мы дружили последние годы его жизни, и я даже вот когда был его юбилей последний, я написал в «Новой газете», опубликовал статью, он меня просил, что именно я ее написал к его юбилею, что для меня является огромной честью. Значит, Владимир Николаевич про одного писателя, не будем говорить какого, это легко выяснить, всякий человек может с помощью Гугла это выяснить. Он сказал, что все, что рассказывает этот писатель, является чистой правдой, потому что у него совершенно нет воображения. в данном случае у Владимира Владимировича очень мало, плохо с воображением. Он человек предельно прагматичный. То, что он ввязался в эту украинскую войну, связано не с тем, что у него есть какие-то идеалистические там представления, а то, что он просто не просчитал. Он ошибся. Он действительно считал, что он эту войну закончит за 2 недели.
0: То есть это и... вот такая у него реальная картина была, но...
1: Абсолютно. И, ну, если вы посмотрите, если мы с вами сейчас перелистнем, недавно было 3 сентября, имени Михаила Шуфутинского, я календарь перелистну, и снова 3 сентября. Если мы перелистнем календарь, а 3 сентября, кстати, я рождение Сергея Ивановича Довлатова. Ну, и сейчас был юбилей его очередной. Мы увидим, как все, что вот говорилось по российскому телевидению во всех официальных источниках, так говорилось, что это какой вопрос. Что там, кто может сопротивляться этой жуткой военной машине Российской Федерации? Да? Значит, все были абсолютно уверены, что вообще там, если только Путин примет решение атаковать Украину военным путем, то все на этом и закончится. И вдруг неожиданно выясняется, что нет, что Украина абсолютно готова сопротивляться, и главное, готова сопротивляться психологически, с нацией готова к сопротивлению, к войне. Она не хочет сдаваться Российской Федерации. Это было для Путина огромным сюрпризом, мягко говоря. Он считал, и Виктор Владимирович Медведчук, который был и остается его ключевым советником по всем украинским вопросам, причем, еще раз скажу вам интересную, забавную историю, значит, в 2004 году ваш покорный слуга в издании «Украинская правда» опубликовал статью о роли Медведчука в формировании взглядов Путина на Украину. Эта статья моя вышла «Украинская правда» — это одно из самых влиятельных интернет-изданий. Ну, собственно, в Украине не было никогда большой разницы между интернет-изданиями и интернет, в общем, одно из самых влиятельных украинских изданий. Тогда его главный редактор была Алена Притула, вдова сейчас Павла Шеремета, убитого в Киеве. Вот. Сейчас там другие люди руководят, но не важно. И выходит эта статья моя про Медведчука. И в понедельник я прихожу на работу. Тогда еще было принято в 2004 году иметь офис. У меня был офис, я прихожу на работу, открываю «Украинскую правду» и обалдеваю. Клара, я обалдеваю. Потому что в «Украинской правде» опубликована ответная мне статья Медведчука. Лично Медведчука. Вот в этот момент я понял, что этот человек ничего не понимает в политике вообще. Потому что такому ничтожеству, как я, отвечать лично, а он был второй представитель администрации президента Леонида Даниловича Кучмы, но это запрещено абсолютно. То есть про тебя написал статью человек, который никто, это я. Как же ты, руководитель администрации президента, можешь ему отвечать? У тебя что, нет ни одного советника, который объяснил бы тебе, что этого нельзя делать, потому что нельзя делать никогда? Да, значит, у него такого советника нет. И он сам... И дальше в этой статье, опубликованной в порядке права на ответ в «Украинской правде», Виктор Владимирович объяснял мне, Белковскому, ну, преамбула была такая, что это Белковский Черезовский устроил эту жуткую провокацию. Естественно, что был полной неправдой. Торе был другом, но он не устраивал эту провокацию. Вот я написал то, что думал на самом деле. И он говорит, и аргумент, который привел Виктор Владимирович Медведчук в этой статье, своей ответной мне, был абсолютно феерическим. Он сказал, ну как же Белковский может знать, что мы обсуждаем с Путиным, если он ни разу в наших встречах не присутствовал? Сегодня, по прошествии 22 лет, все знают, что, то есть, все знают, что моя статья будет чистой правдой, что именно взгляды Путина на Украину формируются Виктором Владимировичем Медведчуком. Но тогда, видимо, это было как-то в диковинку, в новинку, я не знаю, ничего особенного. И вот Медведчук, действительно, понимаете, это все вот у них представление о политике довольно своеобразно. Да, они считают, что действительно политика вся построена на том, что люди являются законченными циниками и подлецами. И поэтому система мотивации людей в политике вот примерно такая. Все циники и подлецы, значит, и как там. Поэтому никаких национальных ценностей, в принципе, не существует. Что вот никто не выйдет воевать за Украину. А вдруг неожиданно выяснилось, что, оказывается, люди собираются воевать за свою идентичность. А кроме того, помимо идентичности, они собираются воевать еще за свободу. Потому что, понимаете, когда я приезжал в Киев много лет подряд, и вот Это была огромная разница. Скажем, когда ты приходишь в Москве давать интервью, например, да, ты договариваешься о встрече в какой-нибудь гостинице. Да, и чтобы получить право снимать тебя, да, ты должен в этой гостинице дойти до там, какого-то невероятного количества руководств. Когда ты в Киеве находишься, да, в любую секунду ты даешь интервью в любом месте, и никто тебя не трогает. То есть воздух свободы. Абсолютно. Вот всегда был в Киеве. Да? И люди выходили на Майданы оба и в 2004 году, и в 2013-2014 защищать воздух свободы. Даже независимо от идентичности, потому что значительная часть людей, которые выходили, они были абсолютно русскоязычными, русскими. То есть вопрос был не в этом. Вопрос был в том, что мы не хотим быть, чтобы было как в России. Мы не хотим. Вот, а Владимир Путин считал ровно обратно, что они все хотят, чтобы было как в России, и как только русские войска, значит, российские войска зайдут в Украину, тут-то все и выйдут ее встречать с цветами и транспарантами, что, к сожалению, не случилось, для Владимира Владимировича. Ну вот, да.
0: А когда, если Путин считает, и вот Путин, Медведчук, ну, в общем, люди такого склада считают, что все циники, все такие гиперпрагматики, скажем так, мягко, то когда они говорят о ценностях всевозможных, о скрепах ценностей, о чем-нибудь еще, то они не искренне это делают, они это делают для чего-то.
1: Понимаете, всякое высказывание, сейчас можете, Сергей Александрович, просто извините, ради бога, у меня гаснет свет, ну, в смысле, темно. Mm-hmm. Сейчас, секунду, я вас покину и включу свет, хорошо?
0: Сейчас, да, хорошо. Да, mm-hmm. я пока сейчас воспользуюсь этим моментом и хочу вам... Вот эта чудесная книжка, даром что маленькая, это книга Юлия Кима. Прекраснейшая книга, стихи и песни для кино и театра. И есть еще книга, которая называется «Я, запятая, Азимов», с большим толстым намеком на «Я, робот». «Я, Азимов». Это мемуары Айзека Азимова. Очень вам рекомендую в магазине «Дилетант.шоп». Ну вот, да будет свет, сказал Станислав Александрович. И свет был.
1: Да, да. Значит, я очень поддерживаю, потому что я очень люблю Айзека Азимова и, несомненно, Юлия Александровича Кима. Вот это мои любимые авторы по разным всячески поддерживаю. Заодно, пользуясь случаем, напоминаю о своем ежедневном психотерапевтическом шоу «Доброй ночи, мыши», которое выходит в 8 вечера по Москве и Киеву каждый день. Призываю его смотреть. Понимаете, всякий человек всегда искренен по-своему. Ну вот, сейчас вот уважаемый господа Константин Малафеев, известный рейдер наш, да, телеканал «Царьград», и Александр Гельевич Дугин, который ошибочно считается кремлевским философом, он совершенно не является, но он при Малафееве, да, там, кстати, говорит, какой-то... Они пытались даже захватить Институт философии Российской Академии Наук. Очень смешная история, потому что я... Нет, не буду говорить, потому что сейчас я подставлю людей из-за того, что я иноагент, я сейчас скажу, что я дружу с какими-то людьми и задам им неприятность. Не буду говорить. Вот. Но, в общем, я всегда был на стороне Института философии, и там были блестящие, замечательные люди, и они отстояли, как ни смешно, Институт философии. Они не отдали его Александру Гельевичу Дугину, а Александр Гельевич Дугин, он скооперировался с Ольгой Мироновной Зиновьевой, вдовой Александра Зиновьева, известного нашего философа, естественно, непокойного. Они хотели сделать такой Зиновьев центр. Да? К счастью, у них это не получилось. Вот они привозили Эрла Маска, отца Илона Маска. Да? Значит, и всячески его презентовали. Эрл Маск известен всем как серийный педофил, в прямом смысле этого слова. Он даже известен в этом качестве своему собственному сыну Илону Маску, который ненавидит отца. О чем в чистом виде сказано во всех изданных на сегодняшний день официальных биографиях Илона Маска. Что духовные скрепы, простите, пожалуйста, вот этого абсолютно серийного педофила привозить-то или чего? Нет, мои познания, пусть и не глубокие, в моральной природе действующих российских элит, говорят о том, что там нет никаких духовных скреп абсолютно. Это все, понимаете, вот, ну, меня вообще поражает, что, ну, скажем так, мне это не, прости, я сейчас неправильно сказал, мне это не поражает, потому что я с этим живу много лет, я к этому привык, да, ну, что гей-сообщество, которое является очень важной частью, да, этой элиты, вдруг устраивает законы против геев, ну, то есть против ЛГБТК, плюс против себя, да, ну, и так далее, и так далее. Просто есть, вот, есть открытые геи, там, например, мой приятель Ринат Давлет-Кельдеев, известный журналист, и я бы призвал всех, поскольку он является открытым геем, ему удобно, в отличие от меня, я не гей вообще, не открытый, не скрытый, но само ему удобно на эту тему рассуждать, и он часто об этом публично рассуждает и подтверждает мою точку зрения, но просто в отличие от меня, он может с фактуры выходить в эфир, что, собственно, что довольно странно, что, в общем, геи воюют с геями же, да? Себе. Нет, нет, поэтому там не все эти скрепы существуют только для того, чтобы держать в повиновении абсолютно многонациональный РФ народ. Но поскольку правящая элита состоит из людей не очень молодого возраста, притом я-то сам считаю, что сейчас представления о старости очень сильно изменились, и там старости нет. Да? Но эти люди мыслят какими-то очень замшелыми категориями. Им действительно кажется, что там русские не любят геев. А русские уже давно перестали не любить геев. То есть это все совершенно, так сказать, устаревшая концепция. Да? Но им кажется, что это технология власти, что вот через это можно контролировать ситуацию. Ну, хорошо, вот они... То есть не... это, как сказал наш с вами общий старший друг Константин Сергеевич Станиславский, не верю. Нет, неправда это все.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Администрация транспортной безопасности возвращает возможность ограниченного доступа встречающих и провожающих к выходам на посадку без посадочного талона. Программа запускается в нескольких крупных авиаузлах страны. В ряде штатов развернулось обсуждение законопроектов, регулирующих доступ общественности к данным о загрязнении воздуха. Промышленное лобби настаивает на ограничении публичной отчетности, вызывая протесты экологов. В штате Нью-Мексико начался судебный процесс против компании Meta. Власти штата обвиняют руководство платформы в недостаточной защите персональных данных пользователей и нарушениях конфиденциальности.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
5: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
4: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by us for us.
6: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
7: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
8: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.

0: Давайте сейчас, вот если мы здесь поговорили, да, и о переговорах, и о позиции украинской стороны, то я бы хотел перенестись в одну из земель Федеративной Республики Германии. Что означает победа вне альтернативы? Не только для этой земли, но и для всей Германии.
1: Канцлер Фридрих Мерц сегодня сказал, что он совершенно не ожидал этой победы. А мы с вами, Сергей Александрович, ее ожидали. Мы несколько раз обсуждали эту тему. Да? В чем природа этой истории? Природа ее состоит в таком умном слове, которое называется «земля». Я, поскольку был в свое время политическим консультантом, сейчас я политический консультант на пенсии, да, я немножко сформировал свое представление о том, по каким причинам делается политический выбор человека. Вот как избиратель, по какой причине избиратель голосует туда или сюда. И, конечно, я нисколько не сомневаюсь, что избиратель никоим образом не ориентируется на программы, там, или что-нибудь такое. То есть выбор избирателя – это строится на чисто психологической основе. В том числе на психологии бессознательного. Не в том числе, а в основном на психологии бессознательного. И у всякого избирателя есть свои приоритеты, связанные именно с этим. И часть избирателей находится, так сказать, мотивируемым ресентиментом, то есть она хочет отомстить за собственные неурядицы кому-нибудь. Кому – это другой вопрос. И как показывает опыт изучения на таких сюжетов, это то, что наш с вами общий старший друг и мой учитель Карл Густав Юнг, мы с ним общались на прошлой неделе по Зуму в очередной раз, и он передавал вам, Сергей Александрович, большой
0: Так он
1: привет.
0: ничего, ничего.
1: Прекрасно. В Кюснах с ним все, он прекрасно себя чувствует. Полный возраст.
0: Так.
1: Это называется экстернализация тени. То есть человек голосует против себя, то есть против собственных недостатков. То есть у человека есть тень по Юнгу. Это набор качеств, которые я сам себе не приемлю. Но я не готов в этом признаться. То есть человек голосует против себя снова. Соответственно, в чем феномен альтернативы для Германии? Это голосование ресентиментное восточных земель, которые до сих пор чувствуют себя обиженными, что они так сказать, не получили достаточного, так сказать, они по-прежнему отстают от западных земель Германии. Притом, вот эта антимигрантская тема, которая сегодня так популярна в Европе, она чаще всего раскручивается людьми, которые мигрантов в жизни не видели. То есть, а если видели, то это официанты в ресторанах и продавцы в магазинах, которые никакой проблемы не составляют вообще. Хотя бы уже потому, что ни один немец настоящий, аутентичный, не будет работать ни официантом, ни продавцом. Это существует только мигрант.
0: Нет, почему? Я видел немцев, которые работают официантами.
1: Всякое бывает, но в основном это не так. Значит, то есть миграция в основном связана с рынком труда. Да, и рынком труда еще вот эти капиталисты, которые, я чем дальше, тем больше становлюсь марксистом Ленинцем, в каком-то смысле капиталисты, которые сейчас раскручивают антимигрантскую тему, они же и создали эту проблему, потому что гораздо дешевле мигрантов завести, то есть удешевление рынка, то идет обесценение, то, что Карл Маркс, любимый уроженец Триера, объяснял, что капиталист при любом раскладе будет обесценивать труд, потому что в этом состоит его основа. Так оно и происходит. Главное для капиталиста – обесценить труд. А чтобы обесценить труд, нужно, соответственно, нанять на определенной позиции не своих соотечественников, которые дорого стоят, а, значит, мигрантов. Это происходило, потом неожиданно выяснилось, что это мигрант, кого-то с луны свалились. Да? То есть это не рынок труда, созданный, который стимулировал это все, а значит, неизвестно откуда они взялись, давайте поборемся с мигрантами, неизвестно откуда взявшимся. А второй ресентимент – это мужской ресентимент. Мне кажется, мы с вами это обсуждали, что как показывают исследования абсолютно научные, они, так сказать, не высосаны из пальца. За минувшие 50 лет уровень тестостерона у мужчин сократился в два раза.
0: Ну вот.
1: То есть мир уходит из патриархального общества. И за эти 50 лет мужчины, вот, которые привыкли к патриархальному, то есть условно говоря, что женщина является у них на посылках находится, да, они прилежали на диване. И вот они, как и пан Винкл, встали с дивана и говорят, как, что патриархального мира больше нет? Да, бабы не бегают за нами, нет? Да, говорят, нет, не бегают. Они руководят нами. Не может быть, говорят эти мужчины. И вот это все электоральная база альтернативы Германии. Что давайте вернем патриархат. И руководство этой альтернативы Германии в лице Алисы Вайдель, да, которая является официальной совершенно лесбиянкой, живущей в Швейцарии. Швейцарии. Не в Германии она живет, а в Швейцарии, потому что она экономит налог тем самым. Ее партнером сексуальным официально является дама из Шри-Ланки. То есть, она с мигрантом живет. Видим ли мы в этом
0: что-то... Что это опять про то же? Опять про то же, про что мы говорили? Про патриархальные ценности, скрепы.
1: Смотрите, это вот как Владимир Вольфович Жириновский, наш с вами общий приятель, а я с Владимиром Вольфовичем много общался на определенном этапе его жизни, да, значит, я понимаю, что это за человек, да, человек, который за русских и за бедных, да. Вот как Владимир Вольфович был за русских и за бедных, так, значит, Алиса Вайдель за все то, что она сама не, к чему она сама не имеет никакого отношения. Но это не имеет значения с точки зрения логики, этого, психологии этого голосования, потому что она единственный человек, который может отомстить истеблишменту, а голосует за альтернативу для Германии, то тоже алчут мести. Вот. Это все, так сказать, вот как Жириновский был символом мести правящей элите, будучи сам ее частью, так и, собственно, Алиса Вайдель тоже, воплощая все ценности, против которых она выступает, да, она является, так сказать, для избирателей альтернативы Германии символом мести.
0: Чем вот, это формально чревато для Германии, для всей, и не только восточной, чревато, не только этой земли?
1: Это чревато, это серьезная угроза. Потому что, понимаете, Германия в принципе является доминирующей силой Европы. И так было всегда. И после Второй мировой войны считалось, что, ну, как это сформулировал Конрад Аденауэр, бывший канцлер от ХДС КСС, правее нас только стенка, да, что, так сказать, никакой гитлеризации быть не может. Вот еще гитлеризация может быть. Она связана именно с этим накопленным ресентиментом. Это в значительной степени вина, именно вина, я не побоюсь этого слова, правящих элит, которые забыли, как устроен простой человек, и, так сказать, там занимались чем угодно, только не, и, только не тем, что этому простому человеку надо. И да, поэтому опасность гитлеризации существует. Я бы оценил ее в процентов 30, то есть не будет Гитлера, то есть Гитлер не победит. Скорее всего, Германия останется в Евросоюзе, и ничего не случится, и все будет нормально. Но недооценивать эту угрозу, это звучит только в том случае, если сейчас все-таки правящие элиты себя ущипнут немножко на эту тему и скажут, что нет, нет, нет, само собой все не решится. Надо как-то немножко менять диспозицию. То же самое относится и к Франции, где победа Марин Ле Пен более чем реалистична в следующем году. И скорее всего это и случится, то есть она станет президентом. Вопрос в том, как с этим соотноситься, что из этого вытекает.
0: Но это можно только увидеть. А там нет уже пройденной точки невозврата в той же Германии или в той же Франции?
1: Нет, в смысле, ну, во Франции победа Марин Ле Пен, мне кажется, неизбежна. И, понимаете, это тоже вот это сентиментное чувство, вот эта вся история, что Марин Ле Пен не давали суд и запрещал идти на выбор, а потом разрешил, это огромный вот француз. В общем, а я более-менее понимаю, что такое француз, я много с ними общался, да, француз, ну, вы еще лучше понимаете, безусловно, вы франкофон, Сергей Александрович, я нет, я плохо владею французским языком, да, на подхвате, вот, но, понимаете, француз вообще шовинист по природе, да, то есть он так сказать, может быть, молодые поколения меньше, но ведь вот если мы посмотрим, как Германия называется по-немецки Deutschland, Deutschland – это земля народа. Истинный смысл этого, да? фразу Deutschland. А Франция называется Frankreich по-немецки. Это империя франков. То есть уже в этом названии, в немецкой версии, заложено культурное доминирование Франции. И, конечно, у всякого француза вот эта идея культурного доминирования, она, опять же, на уровне психологии бессознательного, это очень важно. И, то есть, космополитизация Франции, которая происходила в минувшие десятилетия, устраивает не всех. Очень хочется все-таки доказать, что Франция является культурой доминирующей в Европе величиной, которой она является, потому что своим студентам я в свое время, когда у меня была возможность жить в Российской Федерации, я ставил вопрос, когда вы смотрите на герб Великобритании, не кажется ли вам, что там есть что-то очень странное? А что же странного на гербе Великобритании? А то, что девиз на гербе Великобритании «Dieu et mon droit», да, написан по-французски. Как вы знаете, конечно же, да?
0: Ну, да.
1: Вот. Поэтому французский язык и вообще все, ну, и не говоря уже о том, что когда мы брали с вами дореволюционные издания до 1917 года «Войны и мира» Льва Николаевича Толстого, как говорила моя мама на непокойных, ничего не понятно, что все написано по-французски, а и предполагает, что ты должен обязан знать французский язык, чтобы читать «Войну и мир». Вот. То есть культурное доминирование Франции – это, так сказать, запрос на это есть огромный, и он, скорее всего, реализуется в виде победы Марин Ле Пен. Точно так же, как, возвращаемся к Томасу Манну и Германии и немца, вот это все, так сказать, необходимость постоянно извиняться за Вторую мировую войну, да? Это все, так сказать, многих немцев не устраивает. Он говорит, как, почему должен все время извиняться? Давайте перестанем. Да? Это ведет к победе альтернативы для Германии. Надо ли с этим как-то соотнестись? Да? То есть считаем ли мы, что это неизбежно придет к краху Евросоюза? Нет, нет, не обязательно приведет к краху Евросоюза. И в конечном счете можно из этой ситуации выйти к общему благу. Но рефлексировать эту историю и, так сказать, понять, что есть только одна, вот сейчас я постараюсь сформулировать максимально четко, есть только один тезис, который бы спас Европу от того, чтобы, значит, Германия и Франция скатились в вот то, что мы только что обсудили. Это христианство. И папа Иоанн Павел II, святейший отец, он предлагал Лиссабонский договор включить, соответственно, тезис о христианстве в начале. И сам Лиссабонский договор, заметим, в 2007 году, на котором базируется сегодняшний Евросоюз, был подписан в Джеронимше, аббатство святого Иеронима Стридонского, который был переводчиком Библии.
0: Да, он создатель Вульгаты.
1: Он создатель Вульгаты, да. И надо сказать, что, знаете, мне благодаря Владимиру Путину, который вынудил меня покинуть Российскую Федерацию, о чем можно не догадываться, поскольку он не следит за моей жалкой и ничтожной судьбой, я изучил греческий язык, и я прочитал в оригинале, что там было-то написано. И надо сказать, что я могу вам сказать, Сергей Александрович, что Лютер-то был прав абсолютно, а Иероним Стридонский совсем не прав.
0: Вульгата, да, и вот мне это доказал новый...
1: Переводик-то не точный там, Вульгате.
0: 2000 года, в 2000 году был сделан, о чем я много говорил нашим зрителям и слушателям, был сделан великолепный новый перевод на французское со всех оригиналов, которым занимались специалисты и поэты. И поэты.
1: Ну,
0: в каждой группе был специалист и поэт, ученый, да? И поэт. Вот, и это получилось очень хорошо, и обо многом говорит. Вульгата здесь проигрывает серьезно.
1: Вульгата не канает абсолютно, потому что, безусловно, вот ключевое, на чем Лютер, Мартин Лютер, собственно, опроверг католическую доктрину с индульгенциями, что, безусловно, что в послании к римлянам и других ключевых текстах апостола Павла глагол «харизо» греческий означает «дарить». От этого происходит, собственно, харизм благодать и харизма, дар благодать. То есть никаким образом купить у Господа ничего нельзя. Как сказано, опять же, по-гречески абсолютно в чистом виде в этом послании к римлянам, имеешь ты, чего не получил. Нет, ты не имеешь ничего для того, что не получил. Господь тебе дает все бесплатно. Поэтому торговаться с Господом бессмысленно. Вот. Но в переводе, безусловно, Иеронима Стридонского это не совсем так. И поэтому, значит, соответственно, католическая церковь имела неосторожность продавать индульгенции, из-за чего, собственно, Лютер и вся реформация заключились, абсолютно, приведя все, так сказать, первоисточники были соблюдены в чистом виде.
0: Вот. Но не взорвет ли Европу, если признать только христианство одной из несущих и обязательных ценностей, или просто одной из несущих ценностей Европы?
1: Несущую ценность Европы, это надо признать. Потому что, ну, опять же, не мне учить. Европа меня приняла как беженца. Мы с вами это обсуждали, и, кстати, в подтверждении нашего обсуждения несколько раз уже случалось, что борцы с миграцией сами страдали от этой борьбы. Вот там у одного джентльмена, который, значит, топ-менеджер Lenovo, у него русская жена, значит, и он ужасный трампист и борец с миграцией. В итоге, значит, его жену русскую признали нелегальной мигранткой, она две недели просидела в изоляторе этого ICE, вот этого, да, а дальше еще американцы умудрились, трамписты, выгнать Майла Янополоса, британского гражданина, который был жутким борцом с нелегальной миграцией. В итоге его объявили самого нелегальным мигрантом и выгнали из Америки. Потому что он поругался с Лорой Лумер, такой еврейской активисткой, близкой к Трампу. Что еще раз доказывает, что я обращаюсь ко всем нашим соотечественникам, что, ребят, мы с вами беженцы, не забывайте, пожалуйста, поэтому не боритесь беженцами, мы с вами, давайте не будем бороться за собой. Да,
0: Нет, я просто сейчас, так как подходит к концу, я хотел бы все-таки, мы сейчас с вами говорили о языках. И весь чат был пронизан тем, как можно выучить, собственно, языки друг друга. Это почему-то прошло, насквозь весь чат пронизало. Новый праздник. День языков народов Российской Федерации. Теперь действительно новый праздник такой есть, учрежденный. И вообще год народов у нас Российской Федерации. Это что? Вот тоже те ценности...
1: Да, тоже. Вы абсолютно правы. Это попытка какую-то соорудить очередную фикцию, не понимая, что за этим стоит. Все-таки Российская Федерация – это такая, ее с точки зрения исторической концепции, это апофатическая империя, которая ее главной целью сделать так, чтобы евразийский харкинг не достался кому-то другому. Важнейшим связующим звеном этого является русский язык. И сейчас очень, знаете, я в своем проповедовал проект «Метро России», который, к сожалению, не пошел, потому что русскому человеку только дай волю, чтобы бороться с самим собой. Я помню, что в Берлине мы устраивали, значит, на эту тему в июле 2023 года конференцию, и это прибыл, значит, мой друг Олег Родзинский, сын Эдуарда Станиславовича Родзинского, излагал эту концепцию мета-России, которую мы с ним совместно подготовили, и вдруг неожиданно собравшиеся начали говорить, что мы что, хотим устроить Брайтон-Бич, на что я сказал, что, ребят, простите, просто вот вы такие противные, вот, которые это говорят, что Брайтон-Бич – это вы. Поэтому без вас мы как-то... Причем я сам был на Брайтон-Бич несколько раз, там не такие уж противные люди. Там, я согласен с тем, что они никак не интегрируемы в американское общество, по известному анекдоту про Рабиновича и Хаймовича, как Рабинович говорит, как мимо них приезжает там американец на роскошном автомобиле и что-то пытается спросить, они не могут ему объяснить, потом
0: Рабинович... Да, и помог ему его английский, да.
1: Это понятно, да, но...
0: Ну, вот все-таки, чтобы подытожить буквально две секунды, поскольку мы завершаем. Ну, вот чтобы подытожить, то есть этот праздник языков – это очередная фикция.
1: Основа. Это какая-то полная ерунда, потому что основа является русский язык, на котором мы сейчас с вами говорим. Если с ним что-то случится, то Россия не будет. Это все, так сказать. Поэтому это все чисто формальные мероприятия для галочки и распила бюджетов, простите.
0: Ну да. Спасибо большое, Станислав Александрович. Мы завершаем.
1: Александр Фонтман и Белковский были с вами. Сидаун-шоу. До встречи через неделю. Огромное спасибо всем.
0: Спасибо, всего всем доброго. Я хочу только сказать, что через 5 минут у нас будет программа «Не так». Возрождается программа, вернулся из отпуска Алексей Кузнецов. Ну, и я вам хочу сказать, что завтра будет Аркадий Дубнов. Только одну передачу я вам сейчас проанонсирую, 15:05, и с ним будет Антон Орех в студии. Как всегда, Ореху завидую, чудесные гости, но невозможно одному всех гостей, даже если все они мне так нравятся, всех гостей принимать. Итак, через 4 минуты с небольшим мы с вами встречаемся.
2: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Радіо. Радіо. Радіо.
1: Девід Зон Радіо. Радіо.
2: Девід Зон Радіо. Волна 620 АМ. Программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Натальи Быстрицкой. В 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа «Договорились». В час дня программа Бориса Овезова «Караван». В 2.10 «Пульс дня». В 3.10 «Моя Америка с Верой». В 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит». В 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели». В 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк». И завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвид Зон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвид Зон Радио.

0: короткие 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан.
8: Сева Каплан.
0: Толковище.
9: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей. Вася на переднем плане, он поздоровался. Сева, так зовут меня, наша фамилия Каплан. Сегодня у нас день скорби. С другого такого ждать еще 25 лет. Люди как-то очень странно устроены. Все самые разные народы не скорбят каждый день, что могло бы, так сказать, упрочить память об ошибках человеческих. А только раз в четверть века, а за это время рождаются, вырастают и становятся родителями поколения людей, которые себя не идентифицируют с тем уроком истории, из которого должны были бы сделать выводы. Вот, скажем, мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани, которому сейчас 34 года, ему было 9, когда случилось 9-11. И это касается всех в разной степени. Когда ты был там, и при тебе это было, это одно, а потом это все... интерпретация историков и, естественно, политиков. Сегодняшний день будет посвящен вот этой дате. Причем ничего того, что вы знаете, я не скажу, но говорить буду. А так как жизнь продолжается, то начнем мы все-таки с выпуска новостей, потому что четверть века 9-11 – это не новость. Европейские правительства, ныне главные доноры обороны Украины от России, обороны в смысле от России, испытывают трудности с покрытием растущих расходов Киева. Минувшую ночь российские военные атаковали Украину одной ракетой «Бандероль», и 161 ударным беспилотником сбито или подавлено 138 дронов. Попадания произошли в 19 локациях. Сейчас я уберу только чат, он здесь совсем неуместен. Убрал? Секунду. Нет, не убрал. Вот сейчас убрал. Утром сегодня российские дроны продолжили атаковать Киев. В результате атаки зафиксировано попадание в Днепропетровском и Оболонском районах. Украинские дроны атаковали Саратов. Губернаторы Волгоградской и Тульской области сообщили о ракетной атаке на свои регионы. И в результате атаки дронов на торговый центр в Павлограде, это Днепропетровская область, спорная, которая вечером в четверг погибло 5 человек, 67 пострадали. Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху, почему он у вас слева на картинке, поручил своим адвокатам подать в суд на израильскую газету «Хаарец», которая сообщила, что за несколько дней до вторжения боевиков «Хамас» в Израиль 7 октября 2023 года лидер Объединенных Арабских Эмиратов предупреждал Нетаньяху о возможности этого нападения. Иран возобновил производство баллистических ракет с использованием накопленных компонентов и работая на подземных объектах, подрывая то, что Соединенные Штаты и Израиль называют главным достижением войны. Поддерживаемые Ираном боевики хуситы захватили йеменский портовый город Моха, расширив свой контроль возле узкого прохода Баб-аль-Мандеб. И Баб, и Манда запомнить легко, правда, для экспорта энергоносителей через Красное море, проход-то этот. Верховный суд во второй раз запретил штату Миссури использовать карту Конгресса на промежуточных выборах в ноябре, которую республиканцы штата перерисовали в свою пользу. Пентагон ведет переговоры о предоставлении примерно 5 миллиардов долларов стартапу FluidStack, занимающимся облачными вычислениями в области искусственного интеллекта, не путайте с заоблачными мечтаниями, добавив фактически таким образом американские вооруженные силы к растущему списку финансистов инфраструктуры искусственного интеллекта.

выросли более чем на 7% после резкого роста прибыли и выручки компании за последний квартал. При этом продажи в сегменте этой самой облачной инфраструктуры увеличились более чем вдвое. Китайские компании в области искусственного интеллекта пытались клонировать американские модели, направляя к ним реальные китайские пользовательские запросы через сеть промежуточных платформ. И людей там нет, кроме тех, кто сообщил нам об этом. А это пресс-служба компании Anthropic. На них все внимание сейчас, кстати, по этой части. Позитрон – это стартап по производству чипов, специализирующийся на разработке аппаратного обеспечения, помогающего моделям искусственного интеллекта работать быстрее, сообщил, что привлек 875 миллионов долларов при оценке в 5 миллиардов. Стартап. Anthropic дал Европейскому органу по кибербезопасности доступ к своей мощной модели искусственного интеллекта Mythos после месяцев переговоров с Евросоюзом. Macy's повысил годовой прогноз, что, по словам руководства, частично было вызвано ростом цен на продукцию, включая привлечение более высококлассных брендов. Я тут вспомнил, как в первый год жизни в Америке в Квинси пошел со своим приятелем, который гостил в Америке, москвич, и прикидывал, не уехать ли ему совсем. И он должен был купить своей жене какой-то подарок перед возвращением в Москву. И мы пошли с ним в Квинси в магазин, такой был супер большой Александрс, который давно приказал долго жить. И когда он увидел товары, он упал в обморок. Это правда. Причем человек работал в институте сербского, это институт судебной психиатрии, где все сотрудники привыкли к таким кошмарам, но они не привыкли к изобилию ушедшего в лету универмага Александрс. Это я к вопросу о Macy's, там похожий товар. Adobe заявила, что достигла 1 миллиарда активных пользователей в месяц и повысила годовой прогноз, поскольку прибыль и выручка выросли в третьем квартале. А теперь ближе к нашим шкурным интересам, то есть американским в первую очередь. Администрация Трампа признала 21 латиноамериканскую и карибскую преступную группу иностранными террористическими организациями. А последняя из них, эквадорская группа, была добавлена в список позавчера. И это объявление было сделано во время визита госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио в Колумбию, Эквадор и Перу, где он сосредоточился на стратегии Соединенных Штатов по борьбе с наркооборотом в Латинской Америке. Раньше этот ярлык, то есть террористическая организация, использовался для таких групп, как Исламское государство или Аль-Каида, которые используют насилие в политических целях, но не для преступных групп, ориентированных на деньги. Тут интересно, есть одна такая подоплека, это же даже не совсем конспирология. У Трампа был большой фандрейзер на республиканской конвенции на этой неделе. Он выступал, потом после него выступал Венс. Причем Венс сейчас представляется средством массовой информации как ставленник, безусловно, Трампа, то есть следующий президент Соединенных Штатов. А вот Рубио там не было, потому что Рубио в это время почему-то был с визитом в Колумбии, Эквадоре и Перу. А на таких конвенциях нужно, как говорил покойный Миша Гулько, он именно так говорил, нужно засвечивать ебло, иначе тебя не будут помнить. У меня появилось подозрение, потому что в свое время Марко Рубио сомневался в размерах пиписьки нашего ныне действующего президента. Правда, его вице-президент сравнивал его с Гитлером, но все-таки лучше... Если сравнивать с Гитлером, там все-таки мощь, а вот пиписька маленькая, но это мальчики это не любят. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани и жители города всех вероисповеданий приняли участие в мемориальной прогулке или марше, как хотите, в честь 11 сентября в Манхэттене вчера вечером, сделав остановки в христианских, еврейских и мусульманских местах поклонения по одному. Но их честь... His Honor, так называют любого мэра, присоединился только для последней остановки в исламском центре. Сначала группа зашла в еврейский союзный колледж, затем в церковь Джадсон и завершила марш в исламском центре. Более 100 человек присоединились к детям Авраама.

0: программа, так названная эта межконфессиональная прогулка-марш, начатая через год после теракта 11 сентября 2001 года, и все это делается в память погибших. Кандидат мэра, то есть выдвиженец Зорана Мамдани в Совет по жилищному строительству Джон Мангин, директор по жилищным вопросам Департамента городского планирования и ключевой архитектор недавних изменений в зонировании по всему городу, был вчера назначен председателем Совета по стандартам и апелляциям, причем назначил его горсовет с подавляющим большинством голосов 40 за, 6 против, 4 воздержались. А вот это вот пятичленная независимая BSA, администрация, имеет полномочия предоставлять исключения из зонирования и также может преодолевать возражения совета против некоторых проектов доступного жилья. Affordable housing. Мангин сыграл ключевую роль в написании изменений в этой хартии, которые создали путь для обхода рассмотрения совета. И последнее. Mortgage rates are up and home sales are down. Это все с новостями, которые мы с Васей относим к разряду срочных. Если по их поводу у вас появились ассоциации и мысли, и вы в состоянии их озвучить, то вам пригодится телефон нашего радиоэфира 718-303-9090, пока мы послушаем наших рекламодателей.
1: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
8: Толковище. Прямо сейчас.
0: Ну, у нас один звонок. Прошу вас, пожалуйста. Вы очень долго собираетесь, и это верный признак того, что ваше место у параши, сударь. Они, кстати, сегодня активизируются наверняка, но я все равно буду принимать звонки. А теперь о том, что было вчера на бирже. Государственные облигации. Что с ними произошло? Доходность десятилетних казначейских выросла на 104 процентных пункта до почти что 5%. Доходность 30-летних выросла до 5,36%. Ну, по крайней мере, это выше инфляции, что является самым высоким показателем с 2004 года. Министерство финансов приобрело долгосрочных облигаций на сумму в 5,2 миллиарда долларов, что меньше максимумов 6 миллиардов, объявленных в среду в рамках операции по обратному выкупу, направленной на снижение доходности. Фьючерсы на Brent выросли на 6,3% до $107.63 за баррель. Путин аплодирует. После обострения напряженности на Ближнем Востоке, что оказало давление на рынки облигаций. Кстати, каждый раз, когда обостряется напряженность, а Иран – это союзник России во всех направлениях, то цена на нефть подрастает, и таким образом ресурсов у России для ведения войны в Украине становится больше. Получается, что если мы активизируем свои действия на Ближнем Востоке в отношении Ирана, то мы способствуем, так сказать, перетягиванию каната Путиным, но не Зеленским. Кроме того, индекс цен на производителей показал, что оптовая инфляция выросла до 0,4% в августе в сравнении с 0,1% месяцем ранее. Европейский центральный банк повысил ставки во второй раз в этом году, предупредив о том, что давление инфляции не исчезнет в ближайшее время. Продажи существующих домов, как я обмолвился только что, снизились до самого низкого уровня за более чем год на 2%. Это за август, в сравнении с предыдущим месяцем, поскольку рост ипотечных ставок оказывает давление на потенциальных покупателей жилья. И акции упали. S&P на 0,6%, Dow тоже на 0,6%, и NASDAQ чуть больше на 0,65%. Это все с тем, что было вчера на бирже. У нас есть один нормальный звонок. Прошу вас, пожалуйста.
9: Да, Сева, доброе утро вам.
0: Или Саша, здрасте.
9: У меня вот вдогонку к новостям, которые вы сказали. Такая мысль. А вот мы с вами уехали из Советского Союза, и я вот, например, не помню свои годы проживания там, что мы... чтобы я был свидетелем, мы вместе жили в Москве, как я. Я не помню там никаких таких больших религиозных проносений там мощей и так далее, крестных ходов. Тогда, хотя мы, я помню, в МОЛС очень любили, набившись в машину там по 10-12 человек, поехать на крестный ход какой-нибудь церкви обычно. Куда-то в центр Москвы там и красили яйца, и участвовали там, и вино пили, и праздники, и было интересно. Но это просто как грязюка, какая-то юность такая была. Вот мой вопрос такой, вот вчера, например, в Далласе на Republican Convention там попросил поднять там правую руку, потрясся народ, который присутствовал, чтобы они проголосовали, чтобы там обманывали и так далее и тому подобное, но тоже какое-то идолопоклонничество, как вы понимаете. Вот религиозность нации, по вашему мнению, это хорошая черта, и куда она ведет? В принципе, такой вопрос. Спасибо.
0: Спасибо, Саш. Вы знаете, я в этом плане полагаюсь на свою жену. Она давно нашла ответ для себя на этот вопрос, сказав мне как-то: знаешь, я бы так хотела верить, но у меня не получается. Счастливые люди, которые верят. То есть это действительно, если есть что-то, что не вызывает у тебя сомнений, вера, надежда, любовь, то это божество. Потому что с людьми бывает и так, и сяк. Поэтому, скажем, у меня вызывает определенные сомнения религиозность старшего поколения бывших советских людей, которые находятся на той территории, вызывает. Особенно в городах больших. У меня вызывает определенное сомнение, скажем, религиозность Путина. Но у меня к нему претензий в этом нет, в плане никаких. В этом никаких. Допущай. Религия – это инструмент, так сказать, общий знаменатель для того, чтобы повести в бой, если на то пошло. А освященный крестным знамением или чем? Какая разница? Теперь... Главная тема сегодняшнего дня – это Америка, несмотря на ее религиозность, в подавленном состоянии, потому что вот эта вот кратная цифра, четверть века, годовщина терактов, сегодня отмечается на фоне ежедневных сообщений о провалах нашей страны во многих направлениях. В общих словах, так сказать, что мы льем кровь свою и чужую, тратим деньги, предаем свои принципы основные, и мы вышли на путь общенационального упадка. То есть, если вспомнить, что за терактами 11 сентября стоял Осама бен Ладен, то нынче, по результату, можно было бы предположить, что он таки победил, правда, посмертно. Но в тот день, 25 лет назад, Америка подверглась внезапной атаке, самой жестокой со времен Перл-Харбора. Это роднит нас с ситуацией в Израиле в октябре 23 года. Масштабы разные, но ошеломляющая эффективность в обоих случаях. Страна сразу ответила патриотическим единством. Я точно помню, что перестали абсолютно на полгода показывать средний палец друг другу при подрезании на перекрестках. Это все было, естественно, на время. Ну и ярость была тоже, пока другие новости не заслонили, так сказать, фокус восприятия, чтобы отомстить за те 2000, как сейчас помню, 977 убийств. И если судить только по отсутствию подобных нападений за последние 25 лет, то глобальная война с терроризмом может считаться успехом. Если судить только по этому. А сегодня мы чтим храбрость, безусловно, первых спасателей, first responders, тех, кто расчищал завалы, те, которые пришли потом, чтобы найти следы погибших, после чего многие пострадали от рака и других заболеваний. И оглядываясь назад, когда воспоминания тускнеют, и наше восприятие той действительности искажается в зависимости от того, что нам больше нравится или не нравится сегодня, мы осознанно все, в этом специфика человеческой психики и в том числе коллективной, мы осознанно забываем о неопределенности и тревоге, которые воцарились после нападений. Я это очень четко ощутил, опять-таки, в Израиле в октябре 23 года, потому что те чувства испытывали израильтяне. Как такое могло случиться? Как такое могло случиться 25 лет назад? То есть вопрос, будет ли повтор, естественно, интересует всех, но это так, если не о чем говорить. Были ли спящие ячейки, которые готовы нанести удар? Не то, что были, я уверен, что они есть, потому что противостояние будет всегда. Вот в свое время я говорил о том, что я знаю порядка 12 человек, которые спящие агенты службы внешней разведки России здесь. И это не инфлюенсеры, нет. Это люди, которые ведут нормальный образ жизни и, может быть, их никогда не активизируют. Есть еще опасения насчет грязной бомбы. Да, и потом напомню, что были письма с сибирской язвой, которые пришли осенью 1-го года. Они усилили тревогу. Меры безопасности, которые были введены после 11 сентября, раскрыли другие заговоры. И появилось два принципа борьбы с терроризмом именно после 11 сентября. Очень интересная технология, так сказать. Они... Принципы такие. Первое – это перенести войну на сторону террористов, то есть за границу, там, где у них штаб-квартира, и не защищаться здесь. И второе – возложить вину на государство, которое укрывает террористов. Они такие же виноватые, как и сами террористы. И одним из крупных успехов, в частности, стало то, что Саудовская Аравия, суннитские радикалы, которые поддерживали Осаму, и Аль-Каиду присоединилась к борьбе с терроризмом и победила джихадистов у себя на территории. У этого, так сказать, позитивного момента, эти две новые методики борьбы с терроризмом, есть критики, естественно, потому что у нас все-таки еще подобие демократии сохранилось. Соединенные Штаты не жертвовали своими свободами ради большей безопасности. А методы наблюдения, которые были установлены тогда за всеми, ну, такие как Patriotic Act, то есть патриотический акт, прослушки без ордера на то, не выявили виновных вообще. И невиновных тоже. Американцы также заслуживают признания за то, что не обвинили мусульман или арабов в целом, ну, за исключением тех американцев, которые проживают, так сказать, ментально в гетто. Как всегда, были отдельные проявления предвзятости, хотя меньше, чем сегодняшний растущий антисемитизм. Опять-таки, это качели. Были, конечно, чудовищные ошибки. Это войны в Ираке и Афганистане. Они были значительно длиннее и дороже, чем ожидалось. Хотя войны в Ираке закончились лучше, чем войны в Афганистане. Джо Байден, который выступал против усиления сил в Ираке в качестве сенатора еще. Он, вот именно он, приказал о полном отступлении из Афганистана в качестве президента, что закончилось унижением Америки. И важнее, чем вот эта вот рефлексия по прошлому, способны ли мы предотвратить следующую атаку? А у меня тут мысль одна в конце, если у вас хватит, так сказать, терпения дослушать, она вас удивит. Потому что я точно знаю источник опасности. Соединенные Штаты больше не являются географическим убежищем. Противники могут и наносят кибератаки. они могут поставить под угрозу наши спутники, электростанции, наше водоснабжение. Вооруженные дроны могут точно нанести удары по нашим самолетам на земле или просто по людям, которые на публичных мероприятиях. И все это, естественно, требует постоянной дорогостоящей бдительности со стороны тех, кто отвечает за нашу защиту, и также от граждан, которые не ищут утешения, так сказать, в самодовольстве, что сделала Европа после Холодной войны такой уязвимой. Она была самодовольна. То есть тут на сцене должен был появиться плакат от Второй мировой «Будь бдителен». Но это слишком цинично даже для нас с Васей. Нам точно нужно тратить деньги на защиту от ракет, от биологического оружия и теперь еще и от агентов искусственного интеллекта. То есть самостоятельно функционирующих моделей искусственного интеллекта. Сдерживание, deterrence, вот это вот, которое мастерски освоил Ким, который главный в Северной Корее, сдерживание требует также, чтобы противники с абсолютной уверенностью знали, что их убьют, а их страны накажут, если они нападут на Соединенные Штаты. Но террористы хотят уничтожить Америку просто за то, что она есть. Вот мы в разных масштабах в этом убеждаемся. Вот, скажем, ну что такого, что, ну если совсем о подножном что-то, что плохого сделало Дэвидсон Радио по расистам? Дэвидсон Радио есть, и для них это очень плохо. Они ненавидят нашу свободу, и наше процветание, правда, последнее слово к Дэвидсон Радио не относится. Одна из ошибок, приведших к 11 сентября 25 лет назад, это недооценка вот этой ненависти. И бесчеловечности, которую эта ненависть могла вызвать. К слову, так сказать, о заслугах предполагаемого организатора атак 11 сентября Халида Шейха Мохаммеда фактически до сих пор не осудили. Это 20 лет он на нашем иждивении на Кубе, я даже не помню, в Гуантанамо ли, где-то там. И я закончу на том, что предлагаю и сам покажу пример, почтить на самом деле, где бы вы ни были в данный момент, просто почтим минутой молчания. Пожарных, полицию, тех, кто отдал свои жизни невинные 11 сентября. И в эту минуту задумайтесь о себе, потому что в каждом из нас, как говорил Джон Уинстон Леннон, есть и Христос, и Гитлер. И в зависимости от того, кто наш инфлюенсер, мы способны на новый Холокост и распятие нового Спасителя.

0: телефону студии 718-303-90-90. Что уже сделали вы? Прошу вас, пожалуйста.
1: Да, шеф, привет, это Карл.
0: Привет, Карл. Что скажешь, дорогой?
1: Да, слушай, спасибо, что ты опять-таки напомнил людям о том, что то, что раньше являлось преимуществом, оно теперь является огромной уязвимостью, которая иногда грозит смертельной опасностью. И я тебе скажу, что настолько мир изменился, что, скажем, огромность территории России когда-то была просто, ну, чуть ли не броней против того, чтобы кто-то попытался ее завоевать. А теперь выясняется, что оказывается, потому что она такая большая, ее кусать, атаковать и рвать на куски может кто угодно. Даже та страна, которую они считают гораздо низшей, более слабой по отношению к себе. Настолько изменился мир. То же самое и мы. Ведь наше отношение к технологии и наше отношение и понятие безопасности, они тоже нуждаются в определенной коррекции. То, что у нас теперь все лениво доступно, потому что все на интернете, все, абсолютно все наши какие-то технические средства, они все с чипами. Эти все чипы, они совершенно спокойно за нами наблюдают, а иногда и шпионят, а иногда и даже, можно сказать, совершают против нас диверсии. Понимаешь, вот удивительно. Именно поэтому товарищи из спецслужб носятся по дилерам и скупают непроданные 20-летней давности телефоны, которые никакого подключения к интернету никогда не имели и иметь не будут. И потом вот ты общаешься с серьезными IT-специалистами. Вот интересно, насколько так называемый airtight герметичный лэптап, который никогда не был и не будет подключен к интернету, насколько он дороже обыкновенного лэптапа, который просто приходит из от обыкновенного холлсейл дилера? Вот как ты думаешь?
0: Ой, понятия не имею. А ты знаешь?
1: Ну, насколько я знаю, у меня один знакомый пытался. Ну, у него там какая-то своя, не знаю, мулька была по поводу того, что за ним шпионят.
0: Так, Карл исчез. Это чип. Его вырубил его телефон, скорее всего. А я поинтересуюсь, хороший вопрос насчет ресурсов резервных. Но сегодня все-таки день более специфический. И я перехожу к следующей главе нашего переосмысления. Изо всех 5 ныне живых президентов Соединенных Штатов ни один не был ближе к эпицентру в тот день, когда захваченные самолеты врезались во Всемирный торговый центр. Никто не был ближе, чем Дональд Трамп. Но в 25-ю годовщину терактов только его не будет на месте трагедии. И как это оправдать? Я вам сейчас изложу детали, а вы попробуйте оправдать. Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, Джозеф Байден-младший. Все прибыли в Нью-Йорк. Но единственный среди них уроженец Нью-Йорка, Трамп родился в Квинсе, будет в Пентагоне, где выступит с речью. А причем внутренний терроризм сейчас стал более насущной проблемой, скажем, будь то нападение толпы на Капитолий 6 января, или убийство лидера консерваторов Чарли Кёрка в прошлом году, или нападение на синагоги. Это все внутренний терроризм. И Трамп изменил. Вась, слезь, пожалуйста. Слезь с лаптопа, дружище. Трамп изменил определение и масштабы вот этой войны с терроризмом. Он, как вы знаете, сегодня классифицировал еще 21 наркокартель как террористическую угрозу. Он взрывает лодки, корабли, там, как хотите, в Карибском бассейне и в восточной части Тихого океана. Он же, наш президент, определил левый экстремизм как террористическую угрозу. Причем почему-то проигнорировал в размышлениях правый экстремизм, а он есть с обеих сторон. Он же начал войну с Ираном, одним из самых активных государств-спонсоров терроризма, но почему-то преподносит это как кампанию по остановке Тегерана на пути к ядерному оружию. 25 лет назад у нас была только одна террористическая группа, на которой нужно было сосредоточиться, так что спецслужбам было легко. Аль-Каида. Сегодня у нас есть Аль-Каида, ИГОГО, есть их отделение. И у нас есть иранская террористическая сеть, это уже внутренние террористы. А самое опасное, это, конечно, не они, а это мы. Потому что сегодня американцы боятся друг друга больше, чем иностранных террористов. Последние опросы, в частности Reuters и Ipsos, на этой неделе показали, что только 20% американцев считают иностранный терроризм самой большой угрозой для обычных американцев. Только 20. 33% ссылались на внутренний терроризм. И 42% выбрали случайные акты насилия, например, массовые расстрелы детей в школах. На вопрос, а какие идеологические угрозы были более выраженными, 61% опрошенных указали на внутренних экстремистов против 34%, которые сказали о зарубежных. Я понимаю, что восприятие информации, когда появляются цифры, оно снижается, но расчет на тех, у кого не снижается. Большинство джихадистских заговоров в Соединенных Штатах сегодня осуществляются людьми, которые вдохновляются из-за рубежа, но не имеют с ними прямой связи в соцсетях. Из 129 атак и заговоров в Соединенных Штатах за 20 лет, это официальная цифра из открытых источников, из 129 только 23 были связаны с известными контактами с какой-то международной террористической организацией. И хуже всего то, что у нас абсолютно нет никакой стратегии борьбы с терроризмом. У нас есть стратегия, которая называется «Америка прежде всего». Стратегия администрации Белого дома по борьбе с терроризмом, которая была опубликована в мае, она выделила три основные угрозы. Я сейчас их перечислю. Это наркотеррористы и транснациональные банды. Это подуставшие исламские террористы и левые экстремисты, включая анархистов и антифашистов, антифа. И вот эта стратегия, она имеет, безусловно, резко выраженный партийный тон, что подтверждается, например, даже неоднократно Стивеном Миллером, это заместитель начальника администрации президента и советник по внутренней безопасности, который сосредоточен на левом экстремизме и не стесняется в выражениях. После убийства Чарли Кёрка в прошлом году он заявил, демократическая партия – это не политическая партия, это внутренняя экстремистская организация. Охота на ведьм. Кстати, Трамп сам был зарегистрированным демократом 25 лет назад. В тот момент, да, когда самолеты врезались во Всемирный торговый центр и Пентагон. В то время наш президент находился всего в нескольких милях от торгового центра и дал тогда интервью, в котором сказал, что видел взрыв из своего окна, и сказал позже, что одно из его зданий было вторым по величине в Нью-Йорке до падения башен, а теперь, сказал он, оно самое высокое. Хотя это, кстати, неправда. Но. Есть и другие байки, автором которых является наш 47-й того же периода. Он неоднократно утверждал, что пришел на место атак с большой бригадой строителей, чтобы помочь. И это утверждение неоднократно оспаривалось. То есть каждый раз, когда он утверждал, доказательств нет. В своей речи на этой неделе Трамп даже заявил, что двое пожарных физически подняли его для эвакуации из близлежащего здания, чему нет доказательств, но Трамп рассказал подробности, опять-таки сказал, что он очень большой и тяжелый. И он же распространял легенду о том, что тысячи мусульман в Нью-Джерси радостно аплодировали, когда башни обрушились. Но ведь этого не было. То есть видео есть, но оно совсем по другому поводу. А решение нашего президента пропустить церемонию в Нью-Йорке сегодня оно вызывает, мягко говоря, удивление. И этим вопросом занялись те, у кого есть на это ресурсы. Это New York Times и Wall Street Journal. Несколько людей, которые близки к ситуации, рассказали Times, что одной из причин, по которой Трамп решил не идти на Ground Zero сегодня, было то, что по традиции там не выступают в годовщину. А он хотел выступать. На вопрос, почему он не едет в Нью-Йорк, сам Трамп ответил, потому что я еду в Пентагон. А сегодня, после мероприятия в Пентагоне, Трамп планирует уехать на выходные в свой гольф-клуб в Ирландию. И один из людей, который знаком с этим вопросом, так сказать, он сообщил Wall Street Journal, что Трампу просто будет проще вылететь с объединенной базы Эндрюс под Вашингтоном, чем из коммерческого аэропорта в Нью-Йорке. Удобнее. Каждый из президентов, которые будут сегодня в Нью-Йорке, столкнулся с терроризмом во время пребывания в должности, и мало, ни о ком нельзя сказать ничего хорошего. Клинтон первым столкнулся, преследовал Аль-Каиду, которая в 1998 году бомбила посольство Соединенных Штатов в Африке. А Буш начал войны в Афганистане и Ираке. Обама приказал провести рейд командос, в результате которого был убит Бен Ладен. И во второй срок Обамы появилось исламское государство. Это логическое следствие. Байден, будучи президентом, вывел американские войска из Афганистана через 20 лет после терактов 11 сентября. И этот вывод войск позволил Талибану вернуться к власти. То есть это очень темный финал 20-летней неудачной войны. Мы привыкаем к войнам, потому что они идут бесконечно. Вон, скажем, Северная и Южная Корея, они с 49-го года в состоянии войны, это прошлого века. А Трамп был частным лицом, пока не баллотировался в президенты в 16-м году и пока не пообещал более жесткий подход к терроризму. И в отличие от Буша, который подчеркнул, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с исламом и даже специально посетил мечеть вскоре после 11 сентября, что было рискованно, особенно тогда. Нынешний президент призвал к полному блокированию въезда мусульман в Соединенные Штаты и пообещал вернуть заключенных, подвергающихся, то есть вернуть заключенных к пытке, вводной пытке, waterboarding, чтобы получить разведданные, потому что пытки, как он сказал, работают. Я вчера, кстати, начал смотреть 5-й сезон израильского сериала «Фауда». Очень своевременно сделан. Ты смотришь и думаешь, что все это правильно. Через несколько дней после вступления в должность в 2017 году Трампа попросили санкционировать рейд в Йемене, в результате которого погиб один из наших, морской котик, Сил. Это момент, который, по словам советников, сильно потряс нашего президента. Позже он стал более уверенным, когда объявил об убийстве Абу Бакра аль-Багдади, лидера ИГУГО. Это было в 2019 году, а через пару месяцев вошел во вкус, приказал убрать генерал-майора Касима Сулеймани, это иранского командующего службами безопасности и разведки, который организовал теракты, террористические атаки на американские войска в Ираке. Именно так. Не военное действие со стороны генерала, а через прокси. И эти обе операции, безусловно, стали крупной победой для нашего президента Трампа. И он заслуженно получает самые высокие оценки среди президентов за сосредоточенность на освобождении заложников, удерживаемых за рубежом. И в то же время мы породили опасность терроризма со стороны соотечественников, что случилось при Трампе, который таки науськал толпу на взятие Капитолия 6 января, другая, между прочим, памятная дата, и можно год не называть. И, к сожалению, даже на 25-летие самых страшных терактов страны ее нынешний президент не приехал в Нью-Йорк склонить голову в минуту молчания, потому что есть для того главная, на мой взгляд, причина, которую даже наши смелые, могучие СМИ, которые не боятся судебных процессов, боятся озвучить, но в головах у них она должна быть точно. Трамп не может не мстить. И он мстит городу, который не встал перед ним на колени. С этой главой истории все. Сейчас будет перерыв на рекламу. Телефон студии 718-303-90-90. Просто надо солнце убрать.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
5: Радио-шоу всего Копенгагена.
6: За него стоят громадные массы.
7: Не пойму, что за люди.
8: Толковище.
0: Теперь послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
9: Доброе утро, Сева.
0: Здрасте.
9: Ну, я хочу сначала сказать, что вот в одном месте с вами согласиться, а потом я с вами не согласен. А согласиться с тем, что вы сказали, парашисты, почему мстят или как вот атакуют Дэвидсон Радио. Потому что Дэвидсон Радио — это Нью-Йоркское радио. Нью-Йорк — это главный город Америки. Поэтому тут консульство и многие приезжающие, вообще большая русскоязычная, самая большая комьюнити, она слушает русское радио. А на русском радио, вот сейчас подхожу к самому главному, на нем, на нашем радио, Дэвидсон, на нем не поддерживается политика России и Путина, а критикуется. Поэтому вот в Москве было принято решение, что нужно хотя бы дестабилизировать, чтобы показать, что есть несогласные, что каким-то образом не любят это Дэвидсон Радио. Ну почему они не говорят, а вот мне кажется, это причина. А теперь я хочу сказать, почему я с вами не согласен, когда вы сказали, что наша страна под руководством Трампа движется не в правильном направлении. Ну вот ваше это высказывание подразумевает, что допустим, Байден, наверное, двигался в правильном направлении, или, может быть, Обама двигался в правильном направлении. Но про Клинтона я не буду сейчас говорить. Тут, хотя можно тоже к нему это отнести. Он просто сидел в Белом доме и клеил этих практиканток. Благодаря ему овальный кабинет стал оральным кабинетом. Ну вот, когда было вот, движение... Вот это вот, когда хранили этого в золотом гробу этого Флойда, преступника, и вся Обама и Байден, и все вот эти вот, которые... Это все враги Трампа.
0: Так, ну, я число вас не убирал, не знаю, что у нас... Вы успели главное сказать. Но... Я только по последнему. Во-первых, вы много чести, не парашисты, а пурашисты. Много чести. Парашисты, я знаю это точно, я иногда их подъебываю, на самом деле это шпана, это радиохулиганы, у которых нет возможности ворваться в эфир никакого радио на территории России, а у нас есть такая возможность. И они... Их там, я не знаю, два десятка человек, наверное. Это просто еще одно средство создать, так сказать, бизнес на основе влияния. Причем очень грамотно построен, потому что людей, которые, ну, всякая пьянь болотная, у которых мозгов нету, которые хотят ненавидеть весь мир за то, что они ничего со своей жизнью не сделали, их должно быть достаточно для того, чтобы Но, по крайней мере, кто-то смотрел, чем они занимаются. Это точно так же, как другая тёлка там накрашивает губы себе и впивается ими в телефон. Инфлюенсерство, не более того. И по второй части, вы, у вас ко мне стереотип для оценки неправильный. Я не черно-белый. Меня интересует вся гамма, все краски. А как средство массовой информации, единственное, кстати, которое попадает в ваши уши, имеющие классическую школу по части того, что такое радио, невзирая, кстати, на привязанности иммиграции, то есть есть определенная, так сказать, зашоренность, я просто считаю своим долгом подвергать критике обратной связи. Она всегда должна быть негативная любого. Любого. И даже если он мне нравится внешне. А если критиковать не за что, то нечего и говорить о нем. Вот и все. Попробуйте привыкнуть к этому. Хотя практически для тех, кто думает черно-бело, это невозможно, потому что это их любимая игрушка. Черный или белый. Так, теперь, скорее всего, вот сейчас послушаем вас. Прошу вас.
8: Доброе утро.
0: Здрасте, Василий. Узнаю. Василий, только радио. Выключите. О, не, Василий не может этого сделать. Так, теперь послушаем вас. Пожалуйста, прошу вас.
10: Алло.
0: Доброе утро. Да, я слушаю, пожалуйста.
10: Доброе утро.
0: Доброе утро.
10: Где можно прочитать результаты работы комиссии по расследованию 9-11? И какие выводы они сделаны?
0: Ой, ну это в любой прессе можно. Вам стоит любой открыть браузер, любой совершенно, и написать этот вопрос по-английски. Вы получите ответ на него. Даже я думаю, что можно и в переводе, тоже без всякой проблемы, выводы комиссии. Их там была не одна. А теперь с нами будете вы. Прошу вас.
11: Доброе утро. Пожалуйста.
0: Здрасте.
11: То, что Трамп не присутствует в Нью-Йорке, это понять можно. Он просто не захотел лишний раз стать мишенью для террористов. Поэтому он уехал в Пентагон. Это понятно. Но то, что Нью-Йорк покрыл себя позором, избрал мэра мусульманина, который угробили 3000 человек. Пусть бы его избрал другой штат, любой другой. Это можно было бы понять. Но то, что Нью-Йорк его избирает, это позор для всей Америки. И Нью-Йорк всегда будет помнить об этом.
0: Ну, понимаете, вы сейчас... Послушайте, секунду, не кладите трубочку. Вы хотите, чтобы я согласился с вами? Вы призываете к расовой ненависти. То есть весь народ или всю конфессию уничтожить.
11: Нет.
0: Позор.
11: Нет,
0: ну, а как же?
11: Это не так. Это не так. Я против бандитов, террористов, которые... Но то, что устраивает... Он радикальный исламист. То, что устроил молебню на Таймс-сквер, молебню у Сити-холла, это не оправдывает его.
0: Я
11: не против мусульман.
0: Согласен.
11: Я не против мусульман. Я против бандитов, которые убивают, у которых цель убить, и для которых религия это источник для убийств.
0: Вот
11: которые подчиняют религию убийствам.
0: О, мы тут с вами сходимся на 100%. Спасибо. А то я уже испугался за человечество.
11: Нет.
0: Секунду, ладно. Все, я уже собрался переходить к следующему звонку. Вот в этом плане переоценка истории, она, конечно, удивительно интересна. Я должен сказать, что в лишний раз, коль скоро был этот звонок, что Мамдани — это дитя Трампа. Ну, без всякой натяжки. То есть Мамдани — это полная противоположность. Противоположности рождают противоположности. Он использовал те же инструменты, что Трамп, то есть социальные сети, которые привели к его победе. Между прочим, если бы я был начальником всех силовых структур и мог бы творить все, что хочу, Я бы обязательно создал такую личность, как Зоран Мамдани, на фоне такого президента, как Трамп, для того, чтобы возможные террористы увидели, что в такой стране, как Соединенные Штаты Америки, может быть один из них, кто стал мэром города Нью-Йорка. Но мэр должен был бы иногда делать акции, которые не вызывали бы ненависти у его поклонников. Потому что мэр – это тоже инфлюенсер. Попробуйте нестандартно отнестись к этой ситуации. Мы еще пока не знаем. Ну да, молебню, ну да, там был только в этом самом в исламском центре в конце. Это все можно смело трактовать как подачки своим, для того, чтобы они продолжали думать, что он свой, что нет измены в наших рядах. Теперь послушаем, что скажете вы. Пожалуйста, прошу вас.
8: Да, доброе утро, Сева. Вот я тоже не очень доволен вашим высказыванием, что надо склонить голову Трампу перед городом, в котором он родился. Нью-Йорк превратился в помойку. И во многом благодаря вашим усилиям гадить на Трампа.
0: Ой, боже мой, какая прелесть. Это замечательно. У меня две мысли появляются, когда я слышу таких людей. Зачем человеку мозг? Зачем, почему мы боимся искусственного интеллекта? Все-таки кто опаснее? И второе, это, ну как же эти люди слушают то, что им не нравится? Потому что, может быть, они могут объединяться только на почве ненависти и неприятия. Черно-белые. Теперь посмотрим, что нам скажете. Подходят последние две минуты. Послушаем, что скажете вы. Прошу вас.
12: Вы слушайте, блядь, а не волшебник.
0: Да, да. А, волшебник, да. Ворвался. Счастливый. Удалось. Сегодня в новом ковчеге под названием «Толковище с Севой Капланом» каждой твари по паре улеглось. У меня остался еще на одну минуту звонок от вас. Прошу вас, пожалуйста.
13: Да, здравствуйте, Сева. Значит,
0: здрасте.
13: Трамп сказал про Мамдани, что Нью-Йорк заслуживает такого мэра. То есть он понимал, что это такое. Не, он его, в смысле, не трансформировал в Нью-Йорк, а он просто сказал, что да, такой, как Нью-Йорк. И Нью-Йорк, конечно, если он приедет в Нью-Йорк, то это очень опасно для его жизни. И...
0: Вы приостановились, я вас уже отключил. Ну, если все пять живых бывших президентов собираются сегодня на Ground Zero, а шестой действующий уроженец Нью-Йорка не приехал сюда, то и вы думаете, что он просто потому, что он боится за свою жизнь? Но в этом есть какой-то момент, потому что бывшие уже не принимают решений. Но он бы стоял вместе с ними. И это было бы единственно правильным движением к объединению нашей страны от внешнего врага. Его неприезд сюда усугубляет раскол и повышает шансы для всяких внутренних актов терроризма. Всем спасибо за то, что вы делите жизнь свою с толковищем Севой Капланом.
14: Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
15: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
16: Дэвидсон Радио.
15: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
16: Дэвидсон Радио.
15: 620 AM. Настройтесь.
17: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
18: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
20: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
19: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
20: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
14: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
21: Физкульт, привет! Физкульт, привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Прежде всего я поздравляю всех евреев и присоединившихся с новым годом. И, конечно, сегодня 25-я годовщина 9-11, и мы все скорбим по погибшим и надеемся, что все мусульманские негодяи-исламисты, которые аплодируют, все они будут в аду. Окей, мы с вами в Квинси на теннисном стадионе вчера в открытом чемпионате в Соединенных Штатах определились две финалистки. Интересно, дамы и господа, в полуфиналах играли девочки, посеянные под первым, вторым, третьим и четвертым номерах. То есть в женском турнире все сильнейшие побеждали. И дело дошло до финала, опять-таки в финале. Первый номер турнира Арина Соболенко сыграет со вторым номером турнира Еленой Рыбакиной. Вчера Соболенко победила третий номер турнира Джессику Пегула, а Рыбакина выиграла у четвертого номера турнира Коко Гауф. Окей, мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера четверг, как правило, разгрузочный день. Вчера было только 5 матчей, но 3 игры нас привлекали. Янкис выиграли дома у Колорадо, Атланта выиграла дома у Тампа-Бэй. Таким образом, Атланта помогает Янкис в борьбе за первое место на востоке Американской лиги после вчерашних матчей. Тампа 87 побед, Янкис 80 побед. Сегодня начинается сабвейная серия. Команда из Бронкса, Янкис играет с командой из Квинса, Нью-Йорк Метрополитенс. И мы с вами, дамы и господа, в Австралии, там, где люди ходят вверх ногами, вниз головами. Вчера в Мельбурне состоялся официальный матч. Матч чемпионата Национальной футбольной лиги. Лос-Анджелес Рэмс играли Сан-Франциско 49ers, и золотоискатели Сан-Франциско победили со счетом 27-7. Мы с вами в Европах, в Берлине, чемпионат мира среди женщин по баскетболу. Вчера определились Участники полуфиналов. Соединенные Штаты выиграли у Венгрии 108-56 и встретятся в полуфинале с испанками, которые победили баскетболисток Австралии со счетом 89-66. В другом полуфинале Франция сыграет с Германией. Француженки победили вчера китаянок со счетом 90-61. Немецкая команда выиграла у бельгиек со счетом 93-74. Мы с вами остаемся в Европе, потому что в Европе начался чемпионат Европы по волейболу среди мужчин. 24 команды разбиты на 4 группы по 6 команд в каждой. По 4 команды из каждой группы выйдут в кубковую часть турнира. Нас с вами интересует в первую очередь группа «Б». Волейболисты этой группы играют в Софии, столице Болгарии. Вчера в первом туре Украина выиграла у Израиля со счетом 3-1.

0: там 5-0. И Манчестер Юнайтед принимал на своей поляне азербайджанский клуб «Сабах» и выиграл со счетом 4-0. Таким образом, в первом туре все 5 английских команд завершили свои матчи победой. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до воскресенья. В 6 часов вечера будет традиционная передача о спорте с Алексеем Орловым. Мне помогал сегодня, как всегда, диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня совет обычный. Хорошо проводите уикенд, слушайте Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: Дэвидсон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа. У нас сегодня особая передача, посвященная, ну, как и вчера, 9-11, и я еще в понедельник буду говорить на эту тему. Я сразу хочу дать вам слово 718-303-90-90, потому что хочу услышать ваши воспоминания или ваши отзывы, что происходит сегодня. То есть я все-таки считаю, что то, что у нас вот имеет место сейчас, это, конечно, ну, это такое, знаете, интересная пародия на здравый смысл. Что мы так долго кричали, что мы не забудем, не простим, а все забыли и простили. И это говорит и о нашем образовании, и о нашем каком-то понимании чести и совести. Это говорит о том, что в Америке, наверное, понимаете, все вот эти жертвы, это только вот на словах. Все кто-то что-то помнит, там вспоминает. А в реалии, в делах никто ничего не хочет помнить, никто не хочет, понимаете, делать какие-то выводы из этого. Никто. Понимаете, мы можем говорить, конечно, о том, что какие вот плохие демократы, что вот, понимаете, среди них идут. Ну, все вспоминают Мамдани, но я думаю, что Мамдани только первый шар. У нас есть такая-то, как Тлаиб, у нас есть такая, как Оказия-Кортес, у нас есть целый выводок этих сумасшедших, которые, понимаете, фактически...

0: если вслух не говорят, что они поддерживают 9-11, то про себя точно так думают. А есть сейчас и те, которые говорят вслух это. Я вообще считаю, каким образом могут занимать места в Конгрессе люди, которые таким образом считают, я убей меня, не понимаю, почему это вообще возможно. И мы с нашими пожеланиями свободы и нормальности, понимаете, свободы слова и так далее, мы сами себя загнали в ловушку в какой-то тупик экзистенционный, где мы, с одной стороны, мы фактически говорим, что мы готовы принимать в Конгресс и вообще считать нормальным людей, которые считают, что, например, башни-близнецы взорвали ЦРУ, Моссад, какие-то евреи, там, я не знаю, инопланетяне, что угодно, только не, знаете, святые для некоторого уха арабы. Или у нас идет, понимаете, человек в Конгресс, которого обожествляют и далее, который говорит, что мы заслужили, Аль-Саид, который говорит, что мы заслужили 9-11. Понимаете, вот когда ты все вот этот весь этот поток нечистот слышишь, то понимаешь, что что-то не так в нашем датском королевстве, уже давно не так. Если, понимаете, какие-то товарищи все хотят свалить на Обаму, ну, или, вернее, на Трампа, ну, слушайте, это оговорка, чистейшая оговорка, понимаете, вы можете не любить Трампа сколько угодно. Вот я вчера буквально слышал клип Нэнси Пелоси с 96-й год, где она кричит и шумит в Конгрессе по поводу того, что как надо наказывать Китай, предлагая фактически те же самые действия, что делает сейчас Трамп. А сейчас, я сомневаюсь, что она говорит то же самое. Значит, о чем мы говорим вообще тогда? То есть это какой-то, получается, знаете, отморожу уши на зло бабушки. В общем, у меня тягостное впечатление после этих 25 лет. Мы растратили огромное количество и доброй воли, и наших возможностей, я уж не говорю про деньги, там, понимаете, на какие-то вещи, которые тратить было не надо, а то, что надо было сделать, мы не сделали. Мы вот не устаем кричать, понимаете, я повторяю, я вот ненавижу эту фразу, понимаете, что в руках, когда в Израиле ее произносят, что произносит ее в Америке, что never again. Знаете, это мне напоминает, знаете, какой-то рекламный ролик на заборе. Никогда не забудете наше кофе. Оно такое хорошее. Ну, что-то из... Оно, понимаете, эта фраза за счет ее постоянного повторения и вот это и пережевывания, она превратилась в ничто, она превратилась в дешевку. Особенно если понять, что мы после всех этих произношений, понимаете, бития себя в грудь, все забыли, все простили. Причем забыли до такой степени, что мы, даже не задаем вопрос, каким образом, еще раз повторяю, могут быть в нашем конгрессе в американском люди, которые считают, что мы заслужили 9-11. И виноваты здесь все. Вот я вчера разговаривал со своим другом на эту тему, и я сказал, что виноваты на этом все. Это и республиканцы, и демократы. Знаете, вот интересный такой момент. Вот у нас сейчас надвигается какая-то очень грозная ситуация с Social Security. Если об этом заговорили республиканцы, что нужно поднимать налоги для вызволения Social Security, значит, вы можете себе представить, насколько там все серьезно, потому что фраза «поднять налоги» — это убийство для любого законодателя в нашей системе. И вот они говорят, что надо поднимать налоги. Почему? Потому что Social Security очень может быть, что его может не стать вообще. Вот вообще. То есть вам завтра скажут, знаешь, бабушка, дорогая, пошла вон отсюда, пенсии больше нет. Нет, и все. И вы скажете, как нет? Вот так нет, все, нет денег. Вот они приближаются к этому счастливому, в кавычках, моменту. И вот когда ты спрашиваешь, а кто в этом виноват, а виноваты и те, и другие. Потому что никто не хочет заниматься серьезным делом. Или, например, мы знаем, что у нас растет долг. Окей, но скажите, хоть одно правительство, начиная с Билла Клинтона, того самого ненавистного демократа для многих, у нас есть хоть одно правительство, вот за 26 лет последних, которое сделало сбалансированный бюджет, нет ни одного. Все кричат о том, что как они собираются сберечь деньги. Но когда, например, интересный такой момент, когда приходят к власти демократы, да, которые как бы больше тратят, считается, республиканцы тут же начинают кричать о том, какие они фискальные консерваторы, как надо сохранить деньги. Когда к власти приходит президент-республиканец, почему-то все речи о том, что нужно сохранять деньги, надо как-то экономить, нужно что-то себе в чем-то отказать, тут же прекращаются со стороны республиканцев. То есть получается это чистейшее лицемерие с их стороны. И, то есть они любят экономить, когда у власти находятся не они в Белом доме. Но так или иначе, единственный президент, который мог что-то сэкономить, ни Рейган, ни Буш, ни второй Буш, ни Трамп, ни Байден, ничего, никто. Это был вот тот самый Билл Клинтон. С 1994 года по 2000 у нас был сбалансированный бюджет. Долг не рос. Или даже стал уменьшаться чуть-чуть. Вот это я говорю к чему? Что вы понимаете, что когда... Вот сейчас пройдут выборы, и я думаю, что они пройдут неудачно для республиканцев. То есть они пройдут неудачно, почему? Потому что партия находится у власти с небольшими перерывами, вот понимаете, что в большинстве своем очень много лет последних. Не только при Трампе. Они регулярно получают большинство в обеих палатах. И они ничего толком не делают. Или они получают большинство в одной палате, а у них абсолютно ноль каких-то инициатив попробовать найти какие-то точки соприкосновения с другими. То есть, если мы говорим, что демократы плохие, я с вами соглашусь в этом. Демократы, еще раз повторяю, это уже набьет, наверное, оскомину скоро здесь. Они на сегодняшний день это партия коммунистов-исламистов. Те, которые там находятся и которые это не поддерживают, это просто, понимаете, вот, как говорится, молчаливое дно какое-то, которое не может даже высказаться по этому поводу. Потому что партийная дисциплина, потому что одно, другое, третье, десятое. Поэтому про демократов мы не говорим. Все, они уже пробили это дно, мы уже дальше не... Скажите, где республиканцы? Где вот эти вот качественные республиканцы, которые все это видят, знают, у них совесть есть, у них честь есть, у них болит душа за собственную страну и так далее и тому подобное. Куда они делись, имея все возможности что-то делать? И вот здесь вот наступает такой, знаете, глубокий провал. Никто ничего не говорит. Все эти линии телефонные молчат. Почему? Потому что никто не хочет признать очевидное. Ну, значит, получается, вот как будет оно будет у нас идти? Оно будет так и идти. Каждые 2 года у нас будут выборы, кого-то будут выкидывать из власти, просто потому что другие не настолько плохие. Не потому что другие намного лучше. У них какие-то светлые идеи, какое-то видение будущего. Нет, нет, нет, нет, никакого видения будущего. И тут толчок, и там толчок. И тут куча дерьма, и там куча дерьма. Разница только, какой из них менее токсичный. Все. И вот эту токсичность люди будут набирать за 2 года. 2 года, ты нам надоел, все, будет следующий. Вот если поэтому сейчас выиграют демократы, даже с ненавистью к Америке, то одна из проблем, почему они выиграли, это потому что республиканцы импотенты. Потому что они ничего не делают, потому что у них единственное, кто что-то предлагает делать, это тот самый Трамп. Он делает это часто, неуклюже, без экивоков, там, без каких-то там дополнительных элементов этикета и так далее и тому подобное. Но он хотя бы что-то предлагает. Все остальные молчат или как-то, знаете, попки-попугаи повторяют за ним. А для чего вы туда собраны? Чтобы охранять собственное место? Вот и получается у нас то, что видим мы. Понимаете, самые простейшие вещи, которые нужно уже давным-давно начать говорить в Конгрессе, что-то делать на эту тему. Вот запустить, например, простой законопроект об уважении к американским символам. К флагу, к гимну, к американскому орлу, там, я не знаю, к зубру и так далее. То есть разные символы есть и так далее. Сказать, что, ну, допустим, какую-то декларацию, они даже это провести не могут. Вот пусть попробуют демократы сказать, что они это не уважают. Тогда можно совершенно четко сказать, знаете, демократическая партия — это партия, которая ненавидит все, что есть в Соединенных Штатах. Они и так ненавидят, но мы теперь можем это, но мы тогда сможем это сказать. Вот мы предлагаем простой законопроект, простую декларацию, что мы живем в совершенно уникальной стране с очень большим количеством проблем, которые никто не хочет решать. Они все решаемы в течение 2-3 часов напряженной работы при желании, но при этом никто не хочет их решать. Одни боятся смертельно, это республиканцы боятся, а другие хотят нагадить. И вот поэтому я говорю, что, ребятки, понимаете, вот если говорить о каких-то уроках от 9-11, то эти уроки не выполнены, не сделаны, понимаете, нету никакой домашней работы, которую выполнили. Одна показуха. Понимаете, одни какие-то, вот, понимаете, галочки для того, чтобы поставить, вот, вот, понимаете, найти стрелочника, значит, поставить галочку, приклеить ярлык. Чистый популизм, никакого, понимаете, никакой глубины абсолютно. Популизм это, знаешь, вот приклеил такую резкую, такую, знаете, розовую наклейку на забор. Все на нее посмотрели 2 дня, а потом ее ветер сдул. Ну, потому что приклеено плохо. Вот это примерно наша политика сегодня. Ничего не делается, понимаете, вот на века, абсолютно. Делаются пластыри, наклеиваются, понимаете, там огромная резаная рана, вместо того, чтобы ее зашить, прооперировать, она берет, давайте пластыри наклеим. Побольше, поярче. Вот это раздражает уже. Просто раздражает. Ну, слушайте, ну я уж не говорю про то, что понимаете, что у нас просто есть проблема с персоналиями. Вот сейчас, например, пройдут вот эти выборы, у нас начнется, ну, фактически стартует кампания 28-го года. Вы что думаете, это очень далеко? Нет, это недалеко. Это начнется прямо на Новый год. И вот у нас, например, наш вице-президент, понимаете, он никак не может найти, понимаете, свою голову, по-моему. В том смысле, что он продолжает поддерживать и иметь связи с этими гройперами, то есть радикально правая часть, которая жуткие антисемиты, жуткие идиоты. Просто жуткие абсолютно. То есть ты начинаешь читать их и думаешь, мама дорогая, блин, ну что это вообще такое? Он никак не может от них отколоться, никак-то. То есть Трампу надо отдать должное. Он смог, когда вот эта Марджери Грин, понимаете, начала нести ахинею, то есть он ее какое-то время, понимаете, пытался не замечать, но потом, когда она стала просто откровенно глупо и токсично, ее выгнали из Конгресса. Это задумка и, в принципе, галочка, правильная такая галочка Трампу. Он смог найти в себе силы сделать то, что Владимир Ильич Ленин говорил, что прежде чем объединяться, надо решительно размежеваться. Он смог размежеваться с какой-то грязью, которая, понимаете, его преследовала. Не надо объединяться с подобным. Понимаете, вот эта вот идея, я это уже говорил, но повторю еще раз, идея большого зонта, big tent, большого шатра, куда вы собираете всех подряд, кто, понимаете, только чуть-чуть вас поддерживает или чуть-чуть выразил вам какое-то понимание, это идея глупая. Это идея только для того, чтобы выиграть выборы. Вы с такой идеей не сможете править. Люди должны действительно понимать, что они делают, а не только, понимаете, вот выступить. Ну да, ты более-менее хороший, ну давай я тебя поддержу. Мы хотим, чтобы что-то изменилось, ребята, вот в этом, всей этой ситуации. Начните с простого, начните с реформы образования. Вот сейчас уже в каких-то штатах это делается. Надо отдать должное Де Сантису во Флориде. Он уже ввел какие-то уроки по патриотизму, по воспитанию, по что-то такое. Ну, что вы хотите-то? Вы дома своих детей не воспитываете, культуре не учите, никак в них участие практически не принимаете, только заваливаете их вещами там или подарками. Понимаете, это абсолютно не значит, что вы занимаетесь детьми. То, что вы заявляете, что вы тратите большие деньги на своих детей, это, еще раз повторяю, не занятие детьми. Вот это для справки, для всех, понимаете? Наша особенно комьюнити в этом очень отличается. Понимаете, что мы пытаемся завалить наших детей, понимаете, каким-то немыслимым уровнем, там, я не знаю, подарков, вещей, гаджетов, что угодно. А на самом деле должно быть все немножко проще, должно быть образование. Когда-то образование вообще, вот какие-то добрые старые времена, действительно добрые, действительно старые. А именно, понимаете, у дворянского корпуса, например, было то, что прежде всего их учили этике, философии, литературе, языкам, истории. Понимаете? Вот это были основные предметы. Дальше их уже обучали математике, физике и так далее. То есть их не готовили, понимаете, стать великим новым Коперником. Потому что это очень такая специфичная сфера знаний. Как там физика или биология и так далее. Это отдельные люди, которые действительно этим интересуются. Их готовили прежде всего быть гражданами. Понимать, что происходит вокруг них. Как это можно сделать, если у вас нету нормального этического воспитания. Что такое хорошо, что такое плохо. Это часть философии. Если вы не мыслите, если вы не знаете историю, как вы можете что-то быть? Вот это вот должна быть какая-то обязательная программа, начиная с первого класса, там, с каких-то самых-самых простых форм, до окончания колледжа. С экзаменами, со всеми делами. И это должно быть каждый год. Если вы этого не делаете, то вы человека оставляете неграмотным. Он, может быть, будет у вас прекрасным, там, я не знаю, врачом, физиком, инженером, возможно. Но при этом он не будет ничего соображать в том, что происходит на улице в его собственной стране. За что он голосует, чем он думает. Вы хотите иметь безграмотных, но вот мы уже имеем большое количество безграмотных. Без памяти, без чести, без всего. Вот как-то так. Так, у нас перерыв и продолжим со звонками. Почему-то все линии молчат. Надеюсь, что намолчать перестанут. Спасибо, давайте перерыв.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Адвокат. Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
15: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
16: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
17: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
16: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
17: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
18: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93. Thank you.

0: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-90-90. Ну вот, хотел бы услышать ваше мнение, что происходит у нас в стране. Почему вот такая забывчивость? Почему такое наплевательское отношение к такому событию? Что бы мы тут вот сейчас сегодня не говорили, если у нас идут люди в Конгресс вот с такими мыслями, значит, что-то не так. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день, вы меня слышите?
3: Да, слышу.
4: А значит, несколько вещей я хочу сказать. К сожалению, разница между республиканцами и демократами в основном заключается на том, как они морализируют. Но при этом ни те, ни другие не верят в то, что они морализируют. А что касается власти, это не так, как наша республика. И конгрессмены шли не зарабатывать деньги. Они их теряли, чтобы улучшить страну. Вот в чем дело было. А сейчас что творится там? Они идут зарабатывать деньги. Одни зарабатывают и строят империю. Им наплевать, что будет со страной и что будет с людьми. Одни вкладываются отмывают деньги на крови в этом тлетворном гадком идиотизме с Украиной. Другие полезли в другую войну. Им же совершенно на все наплевать. Они не верят в то, что они говорят. Они хотят просто власти и денег. Вот в чем проблема. Так что в этом смысле я не верю ни тем, ни другим. Ни те, ни другие не заканчивают войны, которые другие начинают. Они просто отодвигают своих оппонентов от кормушки и зарабатывают сами. А что касается воспитания детей в этике и все такое нашей общиной. А вы ж посмотрите, это же, в общем, община, которая во многом сделала культ в свое время с американских джинсов и жвачки. Это как Эллочка-людоедочка. Когда я работал тут с американцами, с богатыми, они не смотрят в то, как люди шикарно одеваются. Все эти потуги, это совершенно. И потом еще смотрят свысока в эти игры играть. Это совершенно жалкое зрелище.
3: Это наша комьюнити. К сожалению, это наша комьюнити. Да, спасибо. Спасибо. Добрый день, вы в эфире.
5: Доброе утро. Я, к сожалению, не слышала начала передачи, не уверена, какая тематика. Но мне хотелось бы сказать, что сегодня очень тяжелый день для всех, кто любит эту страну. И я была там 25 лет назад, на сентябрь 11-го в Близнецах. И я видела на следующий день, какое было единство. Я услышала от выступления предыдущего товарища, и я сама прекрасно это вижу, о раздорах, о очень тяжелом болезненном состоянии Нью-Йорка сегодня. Но вчера я ездила на мемориал, и, честно сказать, я увидела много любви. Я увидела эти горящие трибут, посвященные, горящие огни, посвященные памяти погибшим. В воздух летели столько дронов, сколько людей не вернулось домой в тот день. И вот мне просто хотелось бы, я позвонила, чтобы мы, может быть, почтили минутой молчания, ну, не сейчас, не во время этой передачи, но просто каждый для себя подумал, что было 25 лет назад, через какие мы прошли испытания ужаснейшие, и чтобы мы достойно вышли из тех испытаний, которые наш город и наша страна видит сегодня.
3: Спасибо. Спасибо. Но вот ударение достойно, понимаете, достойно. Чтобы мы вышли, сделав какие-то выводы. Понимаете, люди, которые собираются у мемориала, они, которые приходят, молчат, или которые зажигают какие-то свечки, кладут цветы, или вообще как-то вот просто участвуют в этом, там, даже молча. Понимаете, это люди, которым уже ничего не надо объяснять. Они уже все давно-давно поняли, у них нету проблемы с пониманием этого. Вообще никогда не было, наверное. У нас проблема с пониманием в стране. Вот понимаете, вот я сейчас вот открываю статью сегодня, значит, что, понимаете, с какой гордостью вот левые прогрессивные пишут, как они строят building power one person at a time. И показывают вот этого Абдулла Аль-Саеда, который заявляет, что мы заслужили 9-11. Это человек, который хочет пройти в Конгресс от штата Мичиган. И очень есть большая возможность, что так и будет. Вы понимаете, это феномен своего рода. Это феномен, что что-то мы неправильно сделали в Америке, вот за все эти годы, значит, этого патриотизма не хватает. Значит, он как-то, понимаете, себя сошел на нет или извел, или не понимается правильно, если мы... Вообще, если подобные люди имеют хотя бы минимальный шанс быть избранными. Ну, представьте себе, понимаете, что вот в гитлеровской Германии, которая только что была побеждена, Гитлер, как говорится, так далее, пытаются избрать заново, допустим, такого человека, как вот, если, допустим, остался жив был бы, Гиммлер, заново и пытаются избрать его во власть. Там прошло там 20 лет, доброе, знакомое лицо, давайте вот типа там 25 лет, давайте его изберем. Вы скажете, боже мой, что же, они же не сделали никаких выводов, получается. Вот, к счастью, немцы, вот когда мы говорим о том, что там произошел Холокост и так далее, вот я клянусь, у меня нет никаких претензий к ним. Они сделали настолько колоссальное количество выводов из произошедшего, что поэтому вот одна из причин, почему они настолько пацифисты, и мы не можем никак их раскачать, да защищать самих себя, это вот части связано с этим вот наследием, которое у них было после Второй мировой войны. Что они так, понимаете, сказали, что все, мы начали две мировые войны, мы, все, нам надоело это. Понимаете? А вот мы свои выводы не сделали. И это совершенно четко очевидно, когда мы видим, вот что происходит у нас в стране, что происходит с нашими выборами, как люди думают, как люди говорят, кого они избирают и кто у них популярен. Я не говорю, что должны быть популярны, а сплошные республиканцы, боже упаси. Боже упаси. Если бы, понимаете, если бы мне говорили о том, что популярны какие-то вот старые демократы или со взглядами старых демократов, то я бы это как бы спокойно бы съел бы. Почему-то, ну то есть тут философские расхождения, как строить страну лучше, понимаете, и так далее. То есть они хотя бы не в открытую ненавидят ее. Те, которые идут сейчас слева, понимаете, мы все для них колонисты, мы все для них бандиты, мы все для них какие-то непонятно кто. То есть ища диада и белого цвета европейской цивилизации, которая только и умеет, что захватывать и делить чужое. Пираты своего рода. А это не так. Добрый день, вы в эфире.
6: Алло, добрый день. Я еще помню, при Клинтоне, когда он был президентом, они гараж в этом взорвали. Помните, такое было?
3: Еще раз, что?
6: Близнецак. Взорвали.
3: В 93-м году, да, была да. Бомба взорвана, да, и...
6: Потом второе, помните, когда в Home Depot он взял бренд-машину и задавил людей в Манхэттене? Вышел на дорожку, там велосипедистов задавил. Много людей погибло.
3: Третье, так, брат, почему вы это говорите?
6: Обождите секунду. Третье, братья Тарнаева в Бостоне, помните, существует радикализм исламский, это называется радикализм, а исламизм, это религия. Многие выходцы из бывшего СССР тоже есть исламисты.
3: Добрый день, вы в эфире.
7: Алло, да, здравствуйте, доброе утро. Я хотел сказать, что вот с того времени, когда я приехал, это было уже где-то лет 30 назад, больше даже, 37, страна, конечно, полностью поменялась. Поменялась, я считаю, что вот начиная с колледжей, наверное, начиная с учебы, начиная с каких-то преподавателей, которые совершенно перестали учить детей, людей, вот то, что вы сказали, патриотизму. В стране патриотизм практически учеба, воспитание практически на нуле. То есть вместо того, чтобы учить истории, учить тому, что действительно, так сказать, происходило в стране, стали учить ВОК теории, стали преподавать социалистические взгляды какие-то в школах. У меня, короче, такое впечатление, просто хотел сказать, что вот это вот пласт, к сожалению, вот это вот прослойка сейчас студентов, которые сейчас, это уже, ну я как, это может быть некоторые не согласятся, но это почти потерянная, наверное, так сказать, часть поколения будет для Америки. А воспитывать начать сейчас надо, это начинать надо сейчас. Начинать надо сейчас с киндергартена, со школ, преподавать историю, преподавать какие-то науки, конечно, и меньше уделять внимание вот этим всем играм, AI и так далее и тому подобное. Потому что люди потеряли взгляд. Они считают, что демократия – это демократия, что ты все можешь делать. А это на самом деле как вседозволенность. Сжигать флаг Америки – это не значит, что ты демократ, что ты не значит, что ты разрешаешь, так сказать, в этой стране делать все то, что, так сказать, ты можешь делать. Короче, вот я считаю, спасибо, что воспитывать патриотизм надо сейчас. Да, до свидания.
3: Спасибо. Ну, я с вами согласен, что это надо начинать делать, понимаете, потому что это никогда не поздно. Мы, конечно, потеряли какое-то количество времени, но если мы, допустим, сейчас начнем, мы что-то начнем делать, это должна быть, конечно, серьезнейшая программа, серьезнейшая реформа, понимаете. То есть нам не надо замалчивать собственные проблемы или преступления, которые были сделаны в этой стране, там, и так далее. Но мы должны все время делать акцент, что бы ни делалось в Америке, даже если это делалось плохо, были какие-то неправильные решения, мы делали эти решения с надеждой, с каким-то упором на то, что это приведет к лучшим результатам. А дальше получалось так, как оно получалось, потому что, понимаете, никто же не знает пути в бурном море, понимаете? Это только разговоры одни, что все прекрасно все понимают и знают и так далее. Очень часто есть какие-то вещи, которые хотели как лучше, получилось как всегда. Поэтому это надо реально понимать, это надо объяснять. И должен быть какой-то курс истории, который это говорит, что да, в начале, понимаете, когда объявляли, понимаете, американскую революцию, то есть уже были тогда голоса, которые говорили, что нужно уйти от рабства. Но от рабства не ушли. Хотя знали, что это уже порочно. Понимаете, ушли через какое-то количество лет. Знали, что нужно, чтобы женщина начала голосовать, но пришли к этому только там к какому-то в 20-х годах нашего 20 века. Знали, что еще что-то, так далее и тому подобное. То есть какие-то были какие-то вещи, которые знали и делали, и, к сожалению, так далее. Но это любая страна так. Есть страны, которые немножко раньше к этому пришли, есть, которые немножко позже к этому пришли. Это очень зависит еще от размера страны, потому что одно дело повернуть, допустим, в правильное направление, допустим, какую-нибудь Данию, в которой всего там 6-7 миллионов человек, и другое дело сделать, когда у тебя 340 миллионов населения, как у нас сейчас в Америке. Достичь процветания, чтобы каждый процветал, и каждый, понимаете, был на высоком уровне в такой огромной стране с таким количеством разностей, это само по себе подвиг. Поэтому здесь я как раз, понимаете, очень снисходительно отношусь к нашим проблемам. Но это если, опять-таки, если думать головой, если не ненавидеть эту страну, а если именно говорить о том, что да, страна развивается, страна идет куда-то дальше, но явно замедлила свой курс, явно потеряно направление. явно какой-то экзистенционный кризис, понимаете, и детей не рожают. Почему? Потому что, ну, семья стала невыгодной, стала не модной. Молодых девочек настраивают, что, понимаете, что наличие семьи – это нахождение в рабстве мужчины. Или что, то есть какие-то вещи, которые, просто вот ум за разум заходит от глупости. Конечно же, не хотят, понимаете, сказать. Вот у нас был Обама, у него была одна из пунктиков, он никак не мог сказать, что слово «исламизм». Это такое, значит, как говорится, более такая форма, понимаете, чтобы не сказать «ислама», говорили «исламизм». Окей, вот он не мог это сказать все эти годы. Почему? Потому что он пришел на волне, после вот Буша, он пришел на волне того, что вся кампания борьбы с терроризмом, то, что происходило при Буше, часто неумело, но в принципе она была правильной. Это было абсолютно неправильное действие. То есть мы взяли, понимаете, мы боремся с невинными. Какое к черту невинное? Понимаете, вот если пригласить сюда, вот в студию, допустим, человека, который вот знаток Корана или Ислама и так далее, чтобы он нам процитировал какие-то пассажи из Корана, которые говорят о том, что вот убей неверного, не слушай, как говорится, это обмани неверного, заключи с ним временный договор, потому что ты слаб, а когда ты станешь силен, возобнови с ним войну. Вот когда вы начинаете вот эти вот вещи разбирать одно за другой, то получается, что какая к черту религия мира? Какой к черту вообще, понимаете, о какой любви мы говорим? Это не религия, это религиозно-военный культ, получается. Другой вопрос, что вот как я вчера говорил, и я повторю сегодня, что в исламе есть полно людей, которые за счет внутренних своих собственных мозгов просто не до конца следуют всем этим установкам. Я говорю, вот я ваш покорный слуга, понимаете, я что, следую всем установкам иудаизма? Нет, я не ем кошерное, я могу работать в субботу, если хочу. Абсолютно не соблюдаю никакие там пойти поесть креветок с крабами с удовольствием. Это все, как говорится, нарушение каких-то талей. Почему? Потому что я не считаю нужным это делать. То есть, я следую тому, чему я считаю надо следовать. И точно так же есть в исламе. Есть люди, которые следуют тому, чему они считают нужно следовать, а не всему, что там написано. То есть, получается так, что есть умеренные мусульмане, но нет умеренного ислама. И вот это вот эту разницу, вот эти вот небольшие штрихи мы должны начать пропагандировать. Мы должны это распространять. Это должен быть своего рода grass movement, понимаете, пониманий, о чем мы говорим. Что есть действительно радикалы, которые следуют всем нормам ислама, и есть те, которые сопротивляются. Давайте поддержим тех, кто сопротивляется. Тогда это и появится вот таким образом какой-то неоислам, который готов взять и реформировать свои религиозные книги, религиозные установки. Пусть это будет на уровне там одной мечети где-то. Но, как говорится, как вот это демократы говорят, что одним человеком по одному будем собирать. Давайте собирать по одному. Давайте поможем вот этим всем мусульманам, допустим, которые уехали от шиитов в Ираке сумасшедших, вот этого режима, от Эрдогана в Турции. Давайте поможем им всем, понимаете, встанем под одно знамя реформы. И признаем, наконец, что мы имеем дело с разрушительной такой фашистской исламистской теорией, которая нас загнала в угол, потому что мы считаем, что это религия, что мы им должны давать свободу слова. Мы фактически даем свободу слова террористам. Террористам. Натуральным. Просто после 9-11 они смертельно боялись поднять голову и что-то говорить подобное. А сейчас они перестали бояться, потому что прошло время. Я помню, как в Бруклине и как в Паттерсоне, вот после 9-11, даже вот в городе, раздавали конфеты. Я это лично видел. В том же самом Паттерсоне. Это арабский район. Я это видел. Это закончилось, знаете, когда? Когда они случайно заехали с флагами, с песнями, с криками «Ура!», они заехали в итальянский район, в Нью-Джерси. Там их капитально побили. Потому что там были, вот там стояла толпа родственников и плачущих людей, потому что у них погибли люди, которые были в пожарном управлении. Из Нью-Джерси погибло почти 900 человек. Потому что они работали в Нью-Йорке. И вот туда они как раз заехали туда, где вот стояли люди и плакали, потому что родные не вернулись домой. И вот тут появляются эти празднующие идиоты. И тут им вломили по первое число. Клянусь вам, я аплодировал. Я аплодировал, хотя я мирный человек. Но пока, к сожалению, мы не можем с белых перчатках иметь дело с подобным мусором человеческим. Мы не можем это делать. Сколько мы ни пытаемся, это ничем добром не закончится. Мы должны быть совершенно четко на каком-то острие, понимаете, этих событий. Мы должны что-то предлагать, не просто вот реактивно реагировать на то, что уже произошло, а мы должны превентивно что-то предлагать и делать. Вот, к сожалению, мы вот эту инициативу вообще мало имели, а сейчас вообще еще и потеряли. А эта инициатива должна быть. Даже, понимаете, мы эту инициативу получаем только в результате каких-то эпохальных событий. Вот прошла война какая-то, надо было Германию разделить там, понимаете, или провести этническую чистку. Немцев повыгоняли из Польши, Чехословакии, из Румынии, из Прибалтики. Их повыгоняли просто оттуда и вернули всех в Германию. Ну, потому что вот правильно сделали правильное решение. Окей, сейчас бы это объявили геноцидом. А может быть, так и надо действовать, понимаете, может быть, вот эти методы, вот такие вот очень резкие, понимаете, и так далее, может быть, это как раз ведет к правильным результатам. И вот начинаешь думать, что правильнее, наши мягкие перчатки, понимаете, что мы ничего не можем сделать толком до конца, или вот эти жесткие рукавицы, которые привели к правильному результату потом. Вот это вот то, что я, о чем я все время говорю. Так, перерыв, ну и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
8: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
9: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
10: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
13: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
12: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00. 718-372-45-00.
10: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
10: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

0: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. 25 лет назад произошли события, навсегда изменившие облик современной Америки. 11 сентября 2001 года захваченные террористами Аль-Каиды самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона. Еще один самолет потерпел крушение близ Шенксвилла в Пенсильвании. Кадры обошли весь мир и стали символом трагедии. За четверть века выросло поколение, для которого 11 сентября уже не личное воспоминание, а историческое событие. После терактов в США пересмотрели систему безопасности, началась борьба с терроризмом. Последствия произошедшего сказались на политике, обществе и международных отношениях. Во всей стране сегодня будут приспущены флаги. Средняя стоимость дизельного топлива впервые в истории достигла отметки в $6 за галлон. Цена на горючее напрямую влияет на стоимость товаров, поскольку им заправляют сельхозтехнику и большегрузные автомобили, использующиеся в цепочках поставок. На съезде республиканцев в Далласе Дональд Трамп анонсировал законопроект, который должен помешать следующим президентам отменять его иммиграционные ограничения, пишет «Нью-Йорк-Пост». Инициативу Трамп назвал «законом против вторжения в страну». По его словам, она не позволит будущим главам государства снова открыть границу. Что именно будет запрещено, он не уточнил. Мэр Нью-Йорка Мамдани создал масштабную сеть из более чем 200 инфлюенсеров в соцсетях. Они получают тезисы для публикации видеоматериала, а также берут интервью у чиновников. Через тиктокеров мэрия продвигает различные инициативы от дошкольного образования, инфраструктурных проектов до велосипедных дорожек, здравоохранения и голосования. Группой управляет Эмилия Роланд, директор по коммуникациям. Блогер получает от 5 до 20 тысяч долларов за одну кампанию. Деньги выплачивают через маркетинговые и рекламные агентства, заключившие контракты с городом. Нью-Йорк продлевает пляжный сезон до 13 сентября. Все 8 общественных пляжей будут открыты для купания до воскресенья. Спасатели продолжат дежурить ежедневно с 10 утра до 6 вечера. Перед поездкой департамент парков рекомендует проверять актуальный статус пляжа и качество воды через сервис Notify NYC. Пляжный сезон официально завершится 13 сентября в 6 вечера.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metroplus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metroplus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
10: Плохое зрение? Это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза, если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз. А главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400.

Не надо забывать, что это колоссальная трагедия для всех тех, кто это пережил. Трагедия лично для меня это всегда была личная, хотя я не потерял ни одного человека, кого вот я лично бы вот колоссально так очень близко знал. У меня не было таких людей, я знал чисто вот по через знакомых кого-то и так далее. Но вы понимаете, когда на символ города, а близнецы были символом мощи города Нью-Йорка, символ нашей прошлой жизни, считайте, потому что когда мы прилетали в аэропорт Кеннеди и, допустим, ехали куда-то на новое место обустраиваться, меня везли в первом день, меня везли в Вашингтон-Хайтс, это в Манхэттене, мы проезжали по Белту и видели эти близнецы, ты понимаешь, это тебя встречала Америка, такое впечатление, встречала вот этим вот символом Нью-Йорка. В каждом фильме, понимаете, который действие происходило в Нью-Йорке, вот например, «Крокодил Данди», например, там вот тоже показывают, как поднимается камера вверх, показывают вот эти близнецы. То есть это был символ, это была часть жизни, это было почти, ну вот, какая-то часть организма. Для всех тех, кто Америку любит, ее понимает, хочет в ней жить, хочет в ней ассимилироваться, устроиться и так далее, видеть следующее поколение. Для нас это была часть нашей, я не хочу сказать культуры, но культура, это понятно, что культура, но именно часть организма, часть нашей жизни, наверное. Я себе вот Нью-Йорк с тех пор абсолютно, вот даже с тем, что построено вместо этих близнецов, представляю как-то по-другому. Он не тот Нью-Йорк, который был до этого. Он стал хуже. Вот я в этом уверен абсолютно. Например, вы понимаете, вот до 2001 года в Америке были самые высокие здания в мире. После этого это первенство резко взяло и ушло, потому что мы испугались насмерть строить что-то высокое. Мы настолько испугались, что мы стали экономить на этом, что мы стали находить себе причины не строить высоких зданий. Это символ, понимаете? Это символ, это своего рода наша ментальность, которая была повержена в прах, испугалась. Хотя были очень многие, которые говорят, постройте самое высокое здание в мире и посадите меня на верхний этаж. Так или иначе, Америка стала другой. Я не хочу сказать, что она стала хуже, но она стала сложнее. Нам стало сложнее во всем, понимаете, появились дополнительные нормы безопасности, стали больше сложнее получить документы какие-то, сложнее поменять права, стали проверять при входе в самолет. Знаете, я все это приветствую, клянусь вам, честно. Я приветствую то, что, понимаете, когда мне говорят, сними ботинки, я никогда не сопротивляюсь, я говорю, пожалуйста, сколько угодно. Хотите меня лично раздеть, пойдемте в комнату, разденемся, поговорим. Может, выпьем еще? Знаете, у меня это не вызывает. Меня это вызывает даже какое-то вот определенное такое доброе отношение. Я всегда говорю спасибо. Я говорю, спасибо, что вы это делаете. Вы говорю, меня бережете. Потому что я немножко спокойнее вхожу в самолет. Но есть люди, которые это не воспринимают. Есть, которые с этим борются. И я их тоже могу понять. Потому что, понимаете, они стоят в очереди. И их это напрягает. Они стесняются. Ну, в общем, короче, может быть, миллион причин каких-то. Но это необходимость, потому что мы не живем больше в том мире, в котором мы жили до. Мы и тогда уже не жили в том мире, мы просто жили в его мираже определенном. Мы жили в определенном понимании, что мы находимся в безопасности за этим океаном, за этой американской военной силой, затем за другим. Это же, знаете, мне напоминает израильтян. Израильтяне тоже считали, что они находятся в безопасности за стеной, за своими суперменами из... А между тем этого не произошло, понимаете, стену взломали, людей убили и так далее, понимаете, поэтому, когда мне говорят, что Израиль безопасен и так далее, я начинаю смеяться. Израиль уже два раза в один и тот же день, понимаете, как по заказу, перед праздником или во время праздника Йом-Кипур, или сразу перед Симхат-Тор, нападают террористы. Режут, убивают, и потом, понимаете, все глупо ходят и говорят фразу «never again». Вы знаете, меня эта фраза стала раздражать, господа, раздражать, потому что когда вы ее говорите, вы в нее не вкладываете ни малейшего смысла. Потому что если «never again», то каким образом

0: городе Нью-Йорке происходит то, что сейчас происходит, после всего лишь 25 лет с тех пор, как произошло 9-11. Каким образом там выбран мэр-исламист, которого никто не хочет видеть на этом мероприятии по 9-11, скорее всего, он придет в пику всем вам. Каким образом это происходит? Знаете почему? Потому что вот эта фраза не работает. Она никогда не работала на самом деле. Never again. Все поплевали и говорится, да. Каким образом сейчас вот такие вот организации, как КАИР и так далее, это КАИР, это я вам сейчас скажу, это... Organization. Это Council of on American Islamic Relations. Они находятся 233 Broadway Suite 820. Каким образом вот этот вот Council, как и все остальные исламские, подают в суд сейчас какой-то, я не знаю, как оно, федеральный суд, что нарушены права всех мусульман после 9-11, потому что их типа, их сделали виноватыми. А кто был виноват? Вы понимаете, если мы говорим, мы пытаемся много-много лет, пытаемся сказать, что есть, существует модерет, то есть как умеренный ислам. А он не существует. Он не существует фактически. Почему? Потому что как только мы об этом говорим, какой-нибудь такой, как Эрдоган, заявляет нам, что нет, такого быть не может. Что нет умеренного ислама, есть единственный ислам. То есть есть, то есть получается, что есть в исламе, среди мусульман или среди выходцев из исламских стран, есть очень умные, умеренные люди, которые, грубо говоря, не исповедуют целиком весь ислам вот так, как он написан. То есть они исповедуют что-то выборочно. Чем-то напоминает меня как еврея. Я тоже не исповедую все нормы иудаизма. Не исповедовал и не собираюсь. То есть у меня отношение к этому очень прагматичное. Исполняю то, что я считаю нужным исполнять. Наверное, это то же самое есть в исламе. То есть есть какие-то люди, то есть есть умеренные люди, а не умеренный ислам. А вот ислам надо реформировать. Потому что умеренного ислама на сегодняшний день нет. Понимаете, и те, которые идут резать и убивать кого-то, кричат «Аллах Акбар», понимаете, и те, которые летели в самолетах, говорили «Аллах Акбар», и те, которые, понимаете, врываются в дома и резали, и убивали вот после, в октябре, 7 октября 23 года в Израиле, кричат «Аллах Акбар». Так значит, получается, чем же разница от одного от другого? Если никто не хочет сказать, что он существует даже. То есть тогда получается, ислам это не религия мира, это религия войны. Это религия фактически death cult. То есть культ смерти. И как многие говорят, которые я не хочу ставить, это, что больше 60% Корана содержит какие-то слова о том, что нужно убить куфар, то есть убить неверных, non-muslims. Не мусульман. Мы прекрасно понимаем, что шариат не может сосуществовать со светскими законами в Европе. А шариат – это неотъемлемая часть ислама. Это фактически исламские законы. Значит, каким образом, почему? Значит, получается, что ислам не сопоставим с Конституцией Соединенных Штатов. И вообще, как говорится, западными законами. Мы боимся это сказать, вы понимаете? Хотя мы это все знаем. Наши политики, с любой стороны, боятся это сказать. А без того, что мы скажем и провозгласим совершенно четкие понятия, от чего и докуда это идет, мы не можем это делать. Вот тут меня обвиняют на радио, что я сказал, что мэр города Мамдани скотина. Я считаю, что он не просто сказал, что он мерзавец еще ко всем. Потому что он антисемит, потому что он коммунист, потому что он исламист, потому что он несет то, что эту страну разрушит. Если вы считаете, что он замечательный человек, почему бы вам не отъехать обратно, откуда вы прибыли, дорогой, любимый мой? Вот именно в ту родную деревню, из которой вы сюда вас принесло. Потому что такие, как я, будут бороться с такими, как Мамдани или с другими проявлениями вот этого сумасшедшего состояние, левого состояния, которое у нас здесь наступает, сколько только можно. Потому что мы ехали в другую Америку. Мы не ехали в Америку, которая станет Америкостаном. И еще раз повторяю, есть умеренные мусульмане, люди, который не, как говорится, следует всем каким-то предписаниям, которые есть внутри Корана. Но Коран при этом остается тем, с чем мы знаем, он остается. И вот, я не буду говорить сегодня о подвиге этих наших полицейских или тех, кто сражался с огнем, пожарных и так далее. Это я не буду вспоминать, что целый ряд собак, вот, как говорится, их каждый раз собаки, которые находили погибших, их хоронят с почестями. Это все герои нашего времени, понимаете, натуральные, вот если так можно выразиться. Я не хочу говорить о том, что вот, например, министр торговли сегодняшний, Ховард Лютник, потерял родного брата в башнях, и он после этого дал обет, и фактически такой священный обет, что он выплатил огромные деньги погибшим, вся его компания фактически погибла, Кантер Фиджеральд. Она была на 105 этаже в первой башне, она практически вся погибла. И вот он выплатил огромные деньги, он не должен был это делать. Ему никто не обязывал, он просто взял это и сделал. Он выплатил деньги своим погибшим, он сказал, что детей каждого из погибших, кто захочет, он возьмет себе на работу. Вот у него сейчас работает 57 человек, детей из этих вот и далее. И он вот в каждый год 11 сентября отдает 100% всех своих глобальных ревеню вот этого за этот дня в разные различные благотворительные организации. То есть вот за завтрашний день он отдаст 100%, что он заработал вот в этой компании. Вот это вот высокий класс. Вот это действительно та Америка, в которой я ехал. И вот это, понимаете, можно, шрам на теле, он заживает, понимаете, даже если он остается. А вот шрам в душе, где-то внутри нас, он остается на годы. Если вообще когда-то исчезает. Почему? Потому что это намного глубже. Намного глубже. Знаете, когда вот нам говорят, что мы исламофобы. А что значит мы исламофобы? Мы против того, чтобы били жен. Мы против того, чтобы насиловали и убивали пленных. Мы против педофилии. Мы против рабства. Мы против того, чтобы убивали немусульман. Мы против того, чтобы влетали на коммерческих самолетах, превращая их в ракету, в здание. Мы против обезглавливания тех, кто не верит, как говорится, во все установления ислама. Мы не считаем, что женщин надо одевать вот в эти все эти платки и так далее. Мы против антисемитизма, мы против, чтобы женщинам уродовали их гениталии. Мы против массовых, как говорится, изнасилований девочек маленьких. Мы против того, чтобы вешали и убивали геев за то, что они геи. Это все вот части ислама. Вот это все, это я еще все не перечислил. Мы вот на Западе против всего этого. Мы за Западе, люди, как говорится, нормальные, и мы хотим жить спокойно со всеми рядом и так далее. Понимаете, пусть ваш сосед молится, как он хочет, пусть он спит, с кем он хочет, пусть он одевается, как он хочет. Но при этом, чтобы он не пытался это навязывать мне. Как только, к сожалению, именно вот эти религиозные товарищи из ислама где-то в какой-то стране оседают, получают права, начинают командовать, даже получают в меньшинстве. Даже в меньшинстве, они в основном в меньшинстве в европейских странах. Самое большое население, исповедующее ислам во Франции, на сегодняшний день в Западной Европе, 10% населения, всего 10%. Из 60-миллионной Франции 6 миллионов мусульман, в основном бывших из Алжира. И при этом там творится беспредел. Беспредел. И вот с этим, вот именно с этим, я предлагаю и предлагал, и буду предлагать бороться. Потому что это наша страна, это страна западных ценностей, это страна христианской культуры, как сказал Бен Шапиро, я его поддерживаю. Я хочу, чтобы она осталась страной христианской культуры, даже не еврейской, христианской. Пусть остается, я спокойно живу с этим. Я спокойно живу с людьми рядом, которые справляют Крисмас. Понимаете? Меня это не раздражает, чья-то елка. Я сам готов поучаствовать в подобном празднике, понимаете, не веря в его религиозную часть, но тем не менее. У нас на сегодняшний день, вот примерная статистика, что после 9-11 произошло 23 тысячи в мире террористических атак со стороны исламистов различного варианта. 23 тысячи штук. Понимаете? При этом нам говорят, что мы это исламофобы и так далее. Вот я хочу увидеть, скажите, христиане влетали в здание? Сумасшедший христианские части религии, которые были сумасшедшие, и были в них сумасшедшие фанатики, которые призывали убивать неверных и так далее, это глубоко осталось в прошлом. Христианство сделало очень большую работу над собой, уйдя от этих сумасшедших фанатиков, которые жили там, я не знаю, когда-то очень давно. И то надо понять такую вещь, что когда мы говорим, что были христианские фанатики, допустим, которые шли в крестовые походы не начались просто потому, что делать было нечего, дело было вечером. Но крестовые походы, если вы не в курсе, начались после того, как ислам захватил полностью христианские земли, которыми был Египет, была Сирия, был Ирак. Это были христианские земли, особенно Египет, это была чисто христианская территория. Они силой, огнем и мечом или устрашением подчинили себе все местное население, заставив его перейти в ислам. Всех несогласных обычно убивали. И вот когда это произошло, они подчинили себе, в частности, Иерусалим, закрыли доступ туда христианским паломникам, прекратили торговлю между Западом и Востоком, которая была. Начали пиратствовать в Средиземном море. Начали захватывать рабов, и количество рабов в исламском мире примерно было в 10, если не в 15 раз больше, чем количество рабов, которых вывезли в Новый Свет из Африки европейцы. Да-да. То есть, если европейцы, понимаете, в частности, прежде всего, португальцы, вывезли в Южную, в Южную Америку, в Северную Америку и намного меньше было. Где-то всего за 400 лет они вывезли порядка 11,5 миллионов рабов, то эта цифра примерно в 10, если не в 20 раз, нет четкого знания, количество рабов из Африки, прежде всего, которые захватывались и вывозились в разных каких-то военных походах или в виде просто торговли, когда продавались эти рабы и так далее. В общем, так или иначе, почти в 10 раз больше. Знаете, это все, и именно португальцы именно вот позаимствовали вот эту практику получения рабов из Африки, когда они столкнулись с мусульманами по дороге в Индию. Когда они открыли вот этот путь в Индию, они столкнулись, что в исламе арабам и туркам прислуживают черные рабы. В гаремах были в основном черные надзиратели, которых делали евнухами тем, что их, понимаете, их кастрировали. Без всяких, без утоления боли. И те, кто выживал, делали их надсмотрщиками, евнухами, надсмотрщиками над гаремом. Вот вам, пожалуйста. И рабство в исламских странах до сегодняшнего дня, в некоторых, неофициально до сегодняшнего дня существует. Официально отменено, например, Мавритания отменено, по-моему, в 2000-х годах. Но почему-то общественная, великая, дорогая, любимая левая общественность на Западе, которых этот исламизм использует в виде полезных идиотов, про это ничего не говорит никогда. О том, что вот эти рабы, особенно рабы, сексуальные рабы, рабыни, которые наполняют различные бордели в этих всех этих странах, или рабы для домашнего какого-то назначения, типа полы мыть, там слуги, они существуют до сегодняшнего дня, мы просто их не называем рабами, но они есть. И они есть в этих тех же самых исламских странах. Или сколько, например, девочек пропадает в Восточной Европе, или в том же, почему? Потому что есть достаточно известная исламская мафия, чьи албанская мафия и так далее, которая вот этих вот девочек поставляет в какие-то дома наслаждений на Востоке, в частности, в Турцию и так далее. И что, все это что, неизвестно? Все это всем известно, просто все опять-таки молчат, никто ничего не хочет говорить реально. Никто ничего не хочет делать с этим. Понимаете? Если в Нью-Йорке в 2001 году горели башни-близнецы, то сейчас в Нью-Йорке в 2025 году, понимаете, у нас вот есть какие-то муллы, которые, понимаете, на площадях призывают ненавидеть Америку, понимаете, или говорят, что 9-11 был оправдан. Попробовали они бы сказать подобное в те годы. Понимаете, мы что-то взяли и потеряли вот по дороге. А при этом говорим «never again». Так, после паузы вернемся обратно.
1: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон. В центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
15: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
16: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
15: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
16: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
8: когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
9: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
8: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после.
9: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
8: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
9: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
8: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
9: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
8: И оставить после себя невозможную боль.
9: 20 сентября в 5 часов вечера.
8: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
9: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
11: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
8: Ждем вас с любовью.
9: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
17: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-90-90. И вот у нас буквально вчера прошла демонстрация. Ну, в общем, идут митинги протеста против ислама, против исламизма, против мэра Мамдани. В частности, вот один из... сын одного из жертв 9-11 говорит, он говорит, я не хочу жить в стране, где мои дети будут научены в школе, что их дед умер из-за того, что он заслуживал, чтобы его убили, потому что он был частью злостной, гадостной капиталистической системы. Понимаете, является... Вот я все время задаю себе вопрос, мне одна знакомая когда-то это сказала, и я вначале это как-то даже... с оторопью услышал. Она говорит, я вот не хочу жить в стране, где... Вот не хочу терпеть, понимаете, каких-то сумасшедших дядек, которые ходят, понимаете, вот, вот так, как они одеты, кому-то пристают, понимаете, что-то, чем-то все время недовольны, представляют из себя фактически возможность терроризма постоянно. Я говорю, не хочу жить вот с такими рядом. Я говорю, нет, ну как же, мы же должны типа принимать что-то, разности какие-то далее. Это не разность. То есть вот я в какой-то момент понял, что это не разность. Что мы сами себя загнали в тупик. Тем, что мы даем возможность настолько вот этому отребью, понимаете, человеческому. Этим совершенно отсталым, недоделанным каким-то дикарям. Жить среди нас, и мы их обязаны терпеть. Почему? Во имя какого-то разнообразия, во имя какой-то там, я не знаю, культуры и так далее. Знаете, давайте будем менее культурными немножечко и перестанем терпеть подобное. Потому что они нас терпеть у себя никогда не будут. И даже не в том смысле, что я не поеду... Знаете, у меня когда мой один родственник из Риги, он говорил, вот ты не понимаешь, Дубай, это такое все красивое, там, так далее, сказочное, там построили такие чудеса, тут летят. Я говорю, знаешь, я принципиально туда не поеду. Я ничего не против имею Дубая, я понимаю, что Арабские Эмираты пытаются вырваться из этого всего плена, так далее, но я туда не поеду. Не хочу. Вот не хочу и все. Потому что я абсолютно четко чувствую prejudice, чувствую нежелание общаться с этой публикой. Не желаю. Я туда не буду вкладывать деньги, я не хочу там жить, я не хочу наслаждаться, я не хочу быть conditioned, что это есть нормально. Тем более, что вы понимаете, никакого равенства, никакого-то нормального там состояния, это все-таки диктатуры. Там помине нет. Просто мы наконец начинаем понимать, что диктатуры... Вот в этих вот системах это предпочтительнее, чем исламские режимы. И у меня есть, опять-таки, знакомые, которые приезжают из Узбекистана и говорят, знаете, слушай, Говорит, мы 1000 раз больше поддерживали бы сейчас коммуниста Рашидова, который был еще при Брежневе, говорит, чем каких-то, понимаете, исламистов, которые поднимают голову сейчас в Узбекистане, в Таджикистане, в Киргизстане, в Казахстане, в Туркмении и так далее. Но в Туркмении их больше всего гонят. Вот в Таджикистане вот, местный президент запретил хождение в Паранже. Рахмон. Можно говорить сколько угодно. Да, он бывший коммунист, да, он бывший политработник из аппарата и так далее. Но получается, он, значит, умнее, он прогрессивнее, чем вот эти вот сумасшедшие левые наши, которые называют себя прогрессивными. То есть, может быть, для Центральной Азии Советский Союз, советская власть, вот этот коммунизм, ну, это крамольная мысль, но фактически она держала вот это вот, этот исламизм под каким-то давлением, под каким-то постоянным контролем. А сейчас, когда контроль исчез, оно пошло обратно семимильными шагами. И мы вначале говорим «свобода религии», а потом «свобода религии», вот именно этой религии выражается в том, что они имеют право свободно убить нас. И что, понимаете, что различные все эти группировки различных сумасшедших в Африке, например, там наиболее сумасшедшие борцуны, понимаете, с левыми, да, вернее, с Западом и так далее, выходцы почему-то из Узбекистана и Киргизии. Вы посмотрите, понимаете, что творят, понимаете, что они пишут на каких-то там вот этих вот сайтах, которые держит Турция, понимаете, на русском языке. Эти же сайты же откровенно антиизраильская пропаганда, они больше ничем не заняты, кроме как антиизраильской пропаганды. Ну, сейчас они заключили вот этот вот союз, Пакистан, Турция, Саудовская Аравия военная, и так далее. Ну, вот Турцию уже бомбят хуситы. Я что-то не вижу, чтобы пакистанская армия высаживала мощный десант в Йемене, чтобы бороться хоть с хуситами. Я то же самое не вижу со стороны Турции. Поэтому у меня есть основания предполагать, что ничего работать толком не будет. Но это их личные дела, их личные... Понимаете, я, еще раз повторяю, я воспринимаю реальность. Я не поеду куда-то в Египет и не буду кричать на площади, что ходить в хиджабе это есть плохо. Вы хотите жить в Египте, жить так, как вы живете, исповедовать Бога так, как вы исповедуете, быть умными или быть глупыми, быть одетыми или быть раздетыми – это ваше дело. Но к нам, прошу, не ехать. И вот это мы должны охранять. А мы кричим, что never again, при этом мы ничего не делаем. Ничего. Ну, демократы, понятно, что ничего не делают, понимаете? Я еще раз повторяю, они мерзавцы, скоты и потворственники терроризма. Они фактически... проводители терроризма в Америке на сегодняшний день, во что они превратились. Это идет взрывоподобно, как говорит вот один мой хороший знакомый, вот он сказал такую фразу, ему и республиканцы, правда, не нравятся, но неважно. Ну вот он пишет, взрывная исламизация демократической партии. Иранский пробайден, ну, короче, ладно. Взрывная исламизация демократической партии. Это что, можно отрицать? Да нет, близко даже нет. И я против этого, понимаете, потому что я считаю, что мы все находимся под прицелом. Все. Если мы, как говорится, все это спустим на тормозах, то мы заслуживаем вот этого сумасшедшего будущего. Добрый день, вы в эфире.
18: Александр, с наступающим вам. И не меняйтесь.
0: Спасибо.
18: Значит,
0: меняться не собираюсь.
18: Я тоже. Но вот об этой болезни, о которой вы только что говорили, она неизлечимая. Даже если... Я ее сравниваю с кенсером. На сегодняшний день очень многие доктора, ну я знаю, тихо, спокойно хотят, имеют, разрабатывают антидот кенсеру. Им не дают это делать, потому что машина работает и делает деньги. Так же самое в политике. Окей? Трамповская организация, вот это вот его правительство, они проиграли внутреннюю политику, внешнюю политику. И сейчас он вчера стоял на трибуне, и он рассказывал, что если вы проголосуете за республиканцев, каждый взрослый человек получит $5000. Нормальный подход, да?
0: Ну, Это, конечно, ненормальные, но, слушайте...
18: Болтовня. Чистая трамповская болтовня. Окей. Во-первых, даже если вы хотите бороться с этими уродами, в хиджабах и во всей этой ненормальной одежде, с этими лозунгами, вам внутренние власти не дадут. Не дадут. Вы можете говорить, вы живете в Нью-Йорке, вы уезжаете с Нью-Йорка, а куда ехать? Окей?
0: Нет, вам это не дадут нигде.
18: Нигде. Вот видите, вы согласны со мной. Вам не дадут этого делать, потому что это будет hate crime, это будет этот crime, тот crime. Например, пару дней назад таксисты запарковали свои машины, вышли на улицы, положили коврики и начали молиться. Стояли траки, стояли delivery траки, конечно. Им всем выписали тикеты. А таксистам нету. Почему? Потому что они мусульмане были. Это на Инстаграме, я это видел лично. Понимаете, вот это наши власти. Я вам еще другой сам расскажу, что у нас происходит. Я когда уезжал за границу, я подъехал к терминалу. И я подхожу к терминалу, а я хотел сильно в туалет. Я оплатил таксиста, я подхожу, стоят два полицейских. Я посмотрел на них, но они не причесаны, как полицейские. А вид у них был аборигенов. Но форма была полицейская, с пистолетами, со всеми делами. Я подхожу на английском языке, говорю, ребята, а где здесь ближайший туалет? Угадайте, что они мне сказали. No speak English. И действительно, no speak English. Вот
0: может быть,
18: все.
0: Это частная охрана была. Ну, это конечно, не...
18: Я живу в Америке 50 лет. Наверное, я умею различить нормального полицейского от ненормального полицейского. Как вы думаете? I've been around.
0: Не, ну я думаю, что вы правы, но это я первый раз слышу, чтобы полиция не говорила по-английски. Это что-то совершенно не...
18: Ну, я серьезно говорю. Они не шутили. Их внедряют на все вот эти вот позиции. Это только начало. И это только начало. Всего хорошего.
0: Спасибо. Всего доброго. Ну, это конечно, что-то из запредельное. Я, честно говоря, с таким никогда не сталкивался, поэтому не знаю, но полиция всегда говорила по-английски. То, что у нас полно каких-то, допустим, там лавок, где не говорят по-английски, это я знаю давно. Но, в общем, короче, частная лавка, в конце концов, как хотят, так и делают. Хотя это тоже должно быть, в принципе, незаконно. Потому что должен быть человек, который говорит по-английски в любом магазине. Да. Ну, что у нас еще здесь? 718-303-90-90. Если мы хотим серьезно бороться со всем этим делом, нам нужна, прежде всего, идеология. Мы эту идеологию не хотим провозгласить, потому что, ну, у нас на сегодняшний день все боятся это сказать. Боятся. Понимаете? Боятся делать. Причем и демократы, понятно, ну, и республиканцы тоже. Нету какого-то... То есть мы... Знаете, когда они перестанут бояться? Когда произойдет очередной террористический акт, и когда все будет дозволено. Вот в свое время Буш имел достаточно серьезный такой карт-бланш делать то, что надо было делать. Он его полностью вот выкинул в помойку, когда он начал заниматься Ираком. Когда он начал заниматься Афганистаном, это я понимаю, понимаете, откуда это шло и зачем это шло. А вот когда он занялся Ираком, это было вот waste. Потому что Ирак никакого, и Саддам Хусейн, при всей его ужасности, никакого отношения к 9-11 не имел. Никакого. Поэтому вот он взял и, как говорится, так далее. И мы сейчас расхлебываем, в принципе, очень многое, то, что он тогда сделал. А нужно было, понимаете, прийти к какому-то пониманию того, что мы на сегодняшний день должны... Именно заняться идеологически, мы должны реагировать не на реакцию, а на причины происходящего. А причины находятся в том, что мы не боимся сказать, что есть вот такая религия. Есть такой вот фактически человеконенавистнический культ смерти. не религия, а культ смерти. Добрый день, вы в эфире.
19: Добрый день. Хочу поправочку одну свою. Малоимущим дадут по 5000. Не всем подряд. Сегодня передавали. Спасибо большое. А,
0: я вообще не знаю, про какие... Спасибо. Я вообще не в курсе ни о каких этих 5000. И что будут кому-то давать, и... клянусь, не знаю. Ну вот, актер... Известный Роб Шнейдер, вот он пишет, что вот КАИР, это Council of American Islamic Relations, это террористическая организация, которая терроризирует Америкой и так далее. Вот, и вот они поставили, что почему, why support President Trump immigration ban? Зачем поддерживать наложение запрета президента Трампа? Понимаете, почему? Потому что 19 исламских иммигрантов убило 2977 американцев. Вот почему нужно поддерживать это. Добрый день.
20: Добрый день. Добрый день.
21: Алло, добрый день. Это Любик беспокоит. Я слушаю вас.
0: Выключите радио, да. Выключите, пожалуйста,
21: да.
0: У вас эхо.
21: Да, все, уже все. Значит, вы затронули, вообще я благодарен вам, для меня радио возродилось, я теперь стал звонить туда к вам. Значит, тема актуальна, но я вам скажу один момент маленький. На своем примере, я очень активный человек, неравнодушный. И вот на бытовом примере, молчаливое, любое общество, приличные люди всячески избегают всяческого обострения и конфликта. Например, в магазине, когда я стою, огромная очередь, и я осмеливаюсь сказать, пришлите другого кассира. И люди радуются и показывают мне, какой ты молодец. Я говорю, почему же вы не сказали? Даже на таком уровне люди пассивны. Вот в этом основная беда западного общества.
0: Вы правы.
21: Стесняются. Это я говорю на бытовом. На бытовом уровне, или это я сталкиваюсь с
0: фактом? Вы отключились. Вы правы. Стесняются, боятся, понимаете. Мы вообще разучились что-то требовать, понимаете. Люди потеряли свой голос или потеряли силу. Я даже не знаю. Спасибо, что были сегодня со мной. Пока.
22: Меня зовут Александр, я шеф-повар уже 26 лет. Со мной часто советуются, какую посуду иметь на кухне. Дома я готовлю на Цептер. Удобно, полезно, красиво. Купил сковородки и кастрюли больше 10 лет назад, а они как новые. Ну а то, что Цептер готовит без воды и масла, просто бесценно.
23: Легендарная посуда Цептер имеет пожизненную гарантию и производится из хирургической стали. Это исключает наличие бактерий. Не упустите шанс приобрести Цептер со скидкой до 50%. Звоните региональному представителю Цептер по телефону 646-312-91-13. 646-312-91-13.
24: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
25: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
15: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
16: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
15: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
16: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.

0: Америке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке усилили меры безопасности вокруг синагог. Соответствующее решение приняли мэр города и руководство департамента полиции. Во время праздников будет увеличено количество полицейских патрулей. В настоящее время конкретные подтвержденные угрозы еврейским общинам не зафиксировано. Меры направлены на обеспечение общественного порядка во время осенних праздников. Вице-президент Джей Ди Венс, выступая на завершившемся в Техасе съезде республиканской партии, отшутился на возгласы толпы, назвавшей его будущим 48-м президентом, призвав подумать сначала о предстоящих в ноябре промежуточных выборах. При этом в мае Дональд Трамп назвал связку из Венса и госсекретаря Марко Рубио идеальной командой и потенциальными кандидатами от республиканцев, но не стал уточнять, кто из них будет баллотироваться на пост президента, а кто на должность вице-президента. Промежуточные выборы пройдут 3 ноября. Выборы президента состоятся в ноябре 2028 года. Монетный двор к 25-й годовщине терактов 11 сентября выпустил специальную монету номиналом 50 центов. На ней изображена статуя свободы и дата, окруженная надписью «Never forget» – «Никогда не забудем». Выпуск призван почтить память погибших и тех, кто рисковал жизнью, спасая других. Спустя четверть века наше обещание жертвам и их семьям остается неизменным. «Мы никогда не забудем», – заявил глава казначейства Скотт Бессент.
0: Погода. На Дэвидсон Радио.
2: В Нью-Йорке облачно. Днем воздух прогреется до 82 градусов по Фаренгейту, плюс 28 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 59%. В воскресенье ожидаются дожди.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

Дауншифтинг по-прежнему популярная тема, но сейчас его определение ушло далеко от первоначального значения. Что значит быть дауншифтером и что это дает человеку, будем разбираться. Джонни Депп заявил, что предпочитает Голливуду уединенную жизнь в английской деревне. Актер рассказал, что живет в графстве Сомерсет. «По правде говоря, я довольно застенчивый человек», – признался Депп. «Одна из замечательных особенностей Британии и особенно Сомерсета – здесь я могу просто быть собой, и это приятно. Я могу ходить в магазины, не будучи окруженным людьми, которые хотят сделать селфи». В 2014 году актер купил поместье за 13 миллионов фунтов в графстве Сомерсет, который находится примерно в 3,5 часах езды на автомобиле от Лондона. В доме 12 спален и 8 ванных комнат. Журналисты описывают владение артиста как большую усадьбу, окруженную садами. Светленькая из группы «Абба» Агнетта Фельдсхок всегда была мечтой многих мужчин. Коллектив отыграл свой последний концерт в декабре 81 года, а затем участники группы разошлись, каждый в свою сторону. После распада «Абба» Агнетта была в депрессии, от которой лечилась несколько лет. Певица вспоминает, что 7 лет постоянных выступлений истощили ее настолько, что ей хотелось лишь одного, чтобы ее никто не узнавал и не трогал. Долгое время она провела фактически в изоляции в деревне Экерё. Постиндустриальная эпоха сделала

Газета «Вашингтон-Пост» опубликовала ее колонку с размышлениями на тему нового явления в американском образе жизни. Бен Бреннок часто приписывают изобретение самого термина «дауншифтинг», и тут сразу можно вычислить человека, который ее колонку не читал. Ведь в самом начале материала Сара оговаривается, что впервые это слово было использовано другой журналисткой Эмми Зальцман. Она даже написала книгу об этом. В статье же Бен Бреннок речь всего-навсего шла о том, что не обязательно отождествлять успешность со стремительным продвижением по иерархической лестнице на работе, что есть и другие ценности – семья, общественная деятельность, личные увлечения, и что все больше и больше людей это осознают. Тут важен контекст. Книга и публикация появились в период очередной рецессии, когда росла безработица. С одной стороны, колонка как бы успокаивает читателя, заставляя задуматься о более правильных жизненных приоритетах, а с другой предсказывает, что все больше и больше людей будут приходить к пониманию того факта, что для того, чтобы жить хорошо, не обязательно в лепешку разбиваться на работе и света белого, как говорится, не видеть из-за карьеры. А еще делается важная оговорка – речь отнюдь не идет о том, что непременно надо бросить все и куда-то уехать. Просто притормози с работой, помни, что выше головы не прыгнешь. Но именно идея радикального изменения жизни и укоренилась почему-то в связи с понятием дауншифтинга, вопреки тому, что под ним понималось изначально. С тех пор, как только это явление не трактовалось, и как резкий уход в другую сферу деятельности, и как переезд куда-то, где лучше, чем там, где мы есть, и как смена образа жизни на экологичный, вплоть до ухода в коммуну единомышленников, и как сильное сокращение расходов ради того, чтобы меньше работать, и как поиск религиозного прозрения. Как видим, к исконному дауншифтингу это отношение не имеет. Тем не менее, именно более поздние и одиозные коннотации дауншифтинга всерьез и обсуждаются с тех пор в СМИ. На самом деле, люди сведущие имели в виду следующее. Работа не должна полностью поглощать человека. Постоянное продвижение по карьерной лестнице – не единственное мерило успешности в жизни. Спокойная жизнь может быть и интересной, и насыщенной, и содержательной. Счастье ведь не в вещах и даже не в их количестве или престижности. Воспитание детей, забота о старших родственниках, личное увлечение, саморазвитие, участие в общественной жизни и забота об окружающей среде – новые приоритеты. Жить посредством – это нормально. Здесь все субъективно. Каждый вправе сам решать, что для него важнее на разных этапах жизненного пути. Можно к этому прийти осознанно, а можно и вынужденно. В первом случае нужно понять, что для вас важнее, и просто анализировать с этой позиции, что сулит тот или иной поворот карьеры. Если вы не жертвуете ради нее свободным временем, возможностью побыть семьей, заняться любимым делом, вы уже дауншифтер. Поздравляем! Та же Сара Бен Бреннок пишет в своей колонке о писателе Генри Дэвиде Торо. Вдохновившись идеями Жан-Жака Руссо, он больше 2 лет прожил в уединении в лесной хижине, возделывая огород и предаваясь размышлениям о подлинных ценностях. Еще обычно в этом контексте упоминают Будду, который, будучи принцем, ушел из дворца ради достижения просветления. Римского императора Диоклетиана, променявшего власть на огород, Поля Гогена, бывшего банкиром, оставшего художником, тоже вспоминают. Начало сегодняшнего дауншифтинга мы видим в нескольких тезисах философии Эпикура. Он считал наслаждение жизнью высшим благом, а удовольствие – одной из основных ценностей. Достичь этого можно было при условии освобождения человека от общественной деятельности. Если дауншифтеры намерены забыть о стрессе и достичь полного удовлетворения, изменив место и образ жизни, то эпикурейцы считали, что именно благоразумие избавляет их от вздора и страхов. Здесь и кроется основное различие 2 явлений, которые друг с другом связаны. Дауншифтинг предполагает изменение мира вокруг себя для достижения счастья, а эпикуреизм – приспособление к нему. Философия дауншифтинга имеет некоторые параллели также с представлениями хиппи. Сходство видится в основном во взглядах на человеческую свободу, которая, по убеждениям хиппи, была связана с внутренней гармонией, к которой стремятся дауншифтеры. Понятие дауншифтинг можно прямо противопоставить понятию «яппи», возникшему практически на рубеже 20 и 21 веков, и обозначающему «состоятельных людей», добившихся успеха в карьере. Вот и статистические данные подоспели. Почти 30% людей в возрасте от 30 до 59 лет в нашей стране последние 10 лет занимались

0: дауншифтингом. Основные причины решения этих людей – бросить свои профессии и переехать, а иногда просто начать заниматься тем, к чему лежит душа. Неудовлетворение от работы, желание самому контролировать свою жизнь и не подчиняться кому-либо, вести более сбалансированную жизнь, а также большое количество стрессогенных факторов. Мнения психологов располагаются на двух противоположных берегах, как это часто бывает. Первые считают, что дауншифтинг – это с психологической точки зрения правильный выбор, ведь удовлетворение от жизни не наступит, если человек работает без всякого удовольствия. Каждый рабочий день для него пытка, а перспектив нет. Другие уверены, дауншифтинг – это эгоизм и самообман. Дауншифтинг, как выясняется, сложное и многогранное явление, содержащее в себе множество оттенков. Неверно думать, что это сиюминутный переезд в глухую деревню.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Хоум-кер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоум-кер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми? Будем разбираться. Общая нестабильность в мире вызывает у людей психологические проблемы. В последние месяцы все больше жителей нашей страны обращаются к специалистам за психологической помощью. Они стали чаще жаловаться на тревожные расстройства и панические атаки. Стресс неспроста называют «тихим убийцей». При длительном напряжении и чувстве страха вырабатывается слишком большое количество гормонов стресса, а это изнашивает организм. Длительное воздействие хронического стресса, так называемая аллостатическая нагрузка, провоцирует сбои в работе пищеварительной системы, вызывает ожирение, нарушает работу иммунной, сердечно-сосудистой и нервной систем. свидетельствует исследование нейроэндокринологов Роберта Сапольски и Брюса МакЮина. Короткий и несильный стресс может взбодрить организм и мобилизовать его силы, но только при условии, что он длится недолго. Стресс, как бы это странно ни звучало, может как навредить, так и помочь, говорят эксперты. Он, с одной стороны, может стать причиной деструктивных изменений в психике, а с другой помогает адаптироваться к изменяющейся окружающей среде. Рекомендации заниматься спортом и высыпаться кажутся да нельзя банальными, но научно доказано, что здоровый сон, способствующий восстановлению, и физическая нагрузка – фундамент, позволяющий укрепить иммунитет и привести в норму нервную систему. В ситуации, когда человек находится на грани или уже погружается в стрессовое состояние, необходимо максимально исключать негатив и сосредотачиваться на позитиве. Эмоции играют важную роль в регулировании системы организма. В 2003 году ученый Ричард Дэвидсон и его коллеги из Висконсинского университета установили, что негативные эмоции в буквальном смысле снижают иммунитет. Команда изучала префронтальную кору мозга, которая отвечает за формирование эмоций и страдает от депрессии в наибольшей степени. Несмотря на очевидный вред негатива, люди все равно тянутся к плохим новостям. Особенно это проявилось в пандемию. Ученые замечали, что в этот период особую роль в формировании стресса играл думскроллинг – целенаправленный поиск негативных новостей. Люди буквально впитывали в себя негатив из всех возможных каналов информации. Стрессовые ситуации случаются с людьми практически ежедневно. Дефицит времени, трудности на работе, болезни близких – все это может вывести из равновесия. В такие моменты учащается сердцебиение, выбрасывается адреналин, напрягаются мышцы, сбивается дыхание. Возможности нервной системы не безграничны. По мнению врачей, многие болезни возникают именно на нервной почве, например, сахарный диабет и бронхиальная астма. Некоторые специалисты даже находят связь между стрессом и раком. Рассказываем о самых эффективных методах, которые помогут успокоить нервную систему и вернуться в привычное состояние за короткое время. Снизить уровень адреналина и снять напряжение поможет 5-минутное углубление дыхания. Самый известный метод – медленно посчитать до 10 или 20, контролируя свои вдохи и выдохи. Выпрямите спину и расправьте плечи. Дышите медленно, концентрируясь на каждом вдохе. Старайтесь растягивать выдох и делать его длиннее, чем вдох. После каждого дыхательного цикла следует небольшая пауза на 3-5 секунд. Такое упражнение повышает внимание, успокаивает нервную систему и снижает стресс. Если почувствовали неприятные ощущения или головокружение, возвращайтесь к привычному ритму дыхания. Выброс адреналина прекратится, если отвлечься от стрессовой ситуации и начать думать о чем-то постороннем. Этот способ полезно использовать, когда вас провоцируют на вспышку агрессии. Начните вспоминать таблицу умножения, любимое стихотворение, телефоны и дни рождения друзей. Еще лучше подключить воображение и визуализировать мысли, представив их в виде картинок. Попробуйте мысленно нарисовать уютное кафе или морское побережье. Постарайтесь почувствовать, как вода мягко прикасается к вашему телу и уносит негативные эмоции. Быстро восстановить нормальный сердечный ритм и расслабиться поможет стакан чистой воды. Пить нужно не спеша. Кроме воды, справиться с тревогой и раздражением хорошо помогает горячий чай с десертом. При этом печенье и конфеты лучше заменить полезными лакомствами. Например, медом, сухофруктами или темным шоколадом. В напиток можно положить корень имбиря, веточку душицы, несколько листиков мяты или цветков жасмина. «Отсутствие стресса есть смерть», – писал канадский ученый венгерского происхождения Ганс Селье, как бы имея в виду, что если бы человек не испытывал стрессовых ситуаций, он бы не выжил как вид. Ученый, которого по праву называют отцом биологического стресса, считал, что у стресса есть три стадии – тревога, сопротивление и истощение. На первой стадии организм сначала испытывает шок, сопровождающийся снижением температуры и давления, а затем активирует защитную систему через выработку гормонов стресса. В обиход этот термин ввел психофизиолог Уолтер Кеннон, описавший этим словом в своих работах состояние, при котором организм мобилизуется для устранения угрозы. Это состояние он назвал «бей или беги». Разумеется, все начинается с головы. Получив сигнал о вероятной опасности, гипоталамус передает химический сигнал надпочечникам, которые, в свою очередь, вбрасывают в кровь гормоны адреналин и кортизол, и некоторые другие. Но не стоит забывать, что в противовес гормонам стресса выступают гормоны счастья – дофамин, серотонин, эндорфин и окситоцин. Первый можно повысить через удовлетворение потребностей, приятные успехи, секс, сладости. Уровень второго поднимается, например, при росте социальной значимости. Третий – через физические нагрузки, смех и позитивное мышление. А четвертый – от прикосновений и общения. Не держите все в себе. Старайтесь больше проводить время с близкими. Поддерживайте своих друзей и коллег. Теория Кеннона Барда гласит, что если вы обнаружили у себя или других симптомы борьбы или бегства, найдите минутку, чтобы успокоиться, поговорить или обняться с кем-нибудь. Тактильный голод – реальная проблема современности. Она, в общем-то, не нова. Специалисты Института осязания из Университета Майами исследовали проблему тактильного голода во время карантина и выяснили, 26% опрошенных испытывают острую нехватку прикосновений, а 16% – умеренную. Человек – социальное существо и воспринимает прикосновение как знак того, что он не одинок и находится в безопасности. Без тактильного контакта люди деградируют физически и эмоционально. Природа разработала эту сенсорную модальность, чтобы повысить наше чувство благополучия в социальной среде. Он присутствует только у социальных животных, которым необходимо быть вместе, чтобы оптимизировать свои шансы на выживание, говорит Алберто Галлос, нейробиолог из Миланского университета. Еще один верный способ помочь себе – поговорить с кем-то о проблемах, потому что если вы не будете о них говорить, то в один прекрасный день обнаружите, что сдерживаемое напряжение вырывается наружу неуместным образом. Можно поговорить с другом или родственником, которому вы доверяете, а можно обратиться к профессиональной поддержке. Лидеры компании должны разговаривать со своими подчиненными и стараться находить правильный подход к каждому. Кому-то может понадобиться отгул, а кому-то будет комфортно поработать некоторое время из дома, например. Можно организовать специальные мероприятия и поговорить с командой о методах заботы о себе, провести специальный вебинар или устроить опрос о том, как себя чувствуют сотрудники. Впрочем, в это непростое время не только руководителям рекомендуется проявлять стойкость и держаться ближе к своим сотрудникам. Нам всем необходимо быть внимательнее друг к другу.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
6: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
7: Доброе утро, дорогие друзья! Искренне поздравляю всех, кто отмечает сегодня замечательный праздник Рош-Ашана. Пусть ваша жизнь в грядущем году будет такой же сладкой, как свежий мед, такой же богатый, как ваш прекрасный праздничный стол. Пусть вам всегда улыбается счастье. Ну и, конечно, пусть ваш астропрогноз будет всегда только благоприятным. Слушайте наше радио. А на лунном календаре сегодня первый лунный день встречается со вторым. Луна растущая находится в знаке Весов. Символ дня – рог изобилия. А это значит, что сегодня необходимо проявлять щедрость. Сделайте кому-нибудь подарок, раздайте ненужные вещи, все окупится, все вернется сполна. Начинать новые дела не надо. Продолжайте обдумывать все свои планы, накапливайте силы для их осуществления. Сегодня может пробудиться, так сказать, зверский аппетит. Наедаться чем попало не надо. А в том, чего вам действительно хочется, отказывать не стоит. Овну светило рекомендует заняться собственной внешностью, так как это обязательно будет замечено со стороны противоположного пола. И еще, если верить звездам, у вас может наметиться неплохая прибыль. Если у многих тельцов в финансовом плане появляются задержки, то на любовном фронте все в порядке. Сегодня вы особенно привлекательны, сексапильны, и вас даже потянет на приключения. Близнецам звезды рекомендуют никому ничего не обещать и постараться закончить начатые дела. К полученной сегодня новости отнеситесь без излишних эмоций. Своими планами не делитесь. Раки сегодня захотят идти штурмом во имя справедливости. Могу сказать одно, это ничего не решит. Поэтому от рисковых идей откажитесь и побудьте немного фаталистами, при этом мысленно представляя воплощение своей мечты. Замечательный день для львов. Настроение и физическое состояние порадует вас и ваших близких. А еще звезды говорят, вероятно, получение приятной новости, которая повлияет на ваши ближайшие планы. Настроение дев сегодня будет меняться, поэтому партнерам придется нелегко в общении. Ситуация изменится во второй половине дня, а вечер украсит романтическая встреча. Весы будут озабочены решением чужих проблем. Уделите больше внимания собственному здоровью. Сегодня вам лучше отказаться от острых и соленых продуктов. Скорпионам нужно обратить тоже особое внимание на органы пищеварения. Старайтесь не переедать. Откажитесь от соленой пищи. Полезная интенсивная физическая нагрузка. Водные процедуры приветствуются. Сегодня практичные стрельцы могут немного отвлечься от земных хлопот и помечтать вместе с избранниками. Звезды предвидят приятный повод для встреч с друзьями и родными. Козероги сегодня будут в центре внимания противоположного пола. День благоприятен для признания в любви и важных событий в вашей жизни. Диеты противопоказаны, но старайтесь не переутомляться. Несмотря на то, что многие обстоятельства будут мешать водолеям, некий сюрприз судьбы поможет справиться с раздражителями и, возможно, прибыль будет не за горами. Многие рыбы сегодня будут суетиться, и поэтому есть риск проявить невнимательность. Рациональное мышление не принесет сегодня вам пользы. Сейчас вам лучше абстрагироваться от забот и полностью отдохнуть, воспользовавшись релакс-упражнениями. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам прекрасного настроения, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
8: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
9: She understood you were a lady. Do we know her family?
10: Have you taken a fancy to her?
11: В романе «Крошка Дорит» Диккенса описан мистер Мёрдл, богатей, с реноме человека, столь ловко распоряжающегося финансами, что к нему выстраивалась очередь из желающих приумножить свой капитал. Оказалось, что на доверчивых соотечественниках и строился его успех. Пока мошеннику несли деньги, он создавал впечатление экономического гения. Последствия обмана – сотни обанкротившихся и незавидная участь для самого дельца. Неизвестно, читал ли роман 1885 года эмигрировавший в США итальянский аферист Чарльз Понци, но его схема очень напоминает работу Мёрдла по одурачиванию ближних. В начале ноября 1903 года Понци покинул Италию. Перед отъездом он пообещал, что быстро разбогатеет и вернется назад. В каком-то смысле так и вышло. Трансатлантическое плавание длилось почти две недели. 15 ноября пароход «Ванкувер», выполнявший рейс по маршруту Неаполь-Генуэ-Бостон, прибыл в бостонский порт. Все, кто сошел на берег, были иммигрантами. В течение 4 лет Понце пришлось заниматься в основном физическим трудом. Иногда его увольняли, иногда он увольнялся сам. Перемещался наш герой из города в город, иногда на поезде, иногда пешком. Питтсбург, Нью-Йорк, Паттерсон, Нью-Хейвен, Провиденс. В поисках работы он добрался до Канады. Там ему улыбнулось счастье. В Монреале Луиджи Царосси, владелец банка, обслуживавшего в основном итальянских иммигрантов, принял бывшего соотечественника на работу, на должность помощника кассира. Летом 1907 года Царосси был арестован по обвинению в краже средств, которые два клиента банка пытались перевести в Италию. Впоследствии историки утверждали, что Царосси в своем банке практиковал схему, которую потом усовершенствовал и развил его клерк. Расплачивался со старыми клиентами за счет средств новых. Понци, если верить его автобиографии, подобно шефу, тоже стал жертвой заговора. Его подставил коллега, втянув историю с обналичиванием поддельного чека. Чарльза приговорили к 3 годам лишения свободы. Срок он отбывал в тюрьме Сент-Винсент-де-Поль. Выйдя на свободу, он первым делом отправился к портному, чтобы заказать новый костюм. он решил вернуться в Соединенные Штаты, где никто не должен был знать о его судимости. Сразу после пересечения границы Понце арестовали и отправили в тюрьму. Он был приговорен к 3 годам лишения свободы и штрафу в $500 за содействие нелегальной миграции. По версии миграционного ведомства, он пытался организовать незаконный въезд в страну 5 бывших соотечественников. По версии Понце, он просто ехал с этими людьми в одном поезде и помогал им с переводом при общении с американскими госслужащими. Срок Понце отбывал в федеральной тюрьме в Атланте. В июле 1912 он освободился. Через несколько лет обосновался в Бостоне и устроился в банк. В 1918-м женился и стал работать в фирме по оптовой торговле фруктами у своего тестя. В августе 1919 года Понце осенило. Читая письмо от испанского журналиста, мужчина обратил внимание на приложенный к нему международный ответный купон. Его можно было обменять на почтовые марки, так отправитель заранее предоплачивал ответное письмо от получателя. Стоимость купона варьировалась от страны к стране. В Европе из-за нестабильного курса валют он продавался дешевле. Тогда Понце подумал, что, продав в Америке приобретенный в Испании купон, можно заработать на разнице в цене. В январе 1920 года Понце открыл компанию по обмену ценных бумаг. Она предлагала 50% прибыли после вложения в течение 45 дней и 100% в течение 3 месяцев. Понце сначала попытался занять деньги для закупки купонов в нескольких банках, но его усилия успехом не увенчались. Тогда мужчина решил воспользоваться деньгами от вкладчиков и историю с заработком на купонах оставил как прикрытие для собственного обогащения. Финансовый спекулянт обманул доверчивых вкладчиков примерно на 10 миллионов. Его признали виновным и приговорили к 7 годам. В 1934 году Понце депортировали в Италию. Там он жил в нищете и изредка подрабатывал гидом по Риму. Благодаря кузену, полковнику итальянских ВВС и по совместительству другу Муссолини, Понце смог переехать в Бразилию и устроиться агентом итальянской авиакомпании. В Рио-де-Жанейро он написал свою биографию. Книга вышла после смерти мошенника ограниченным тиражом. В 1941 году Понце пережил сердечный приступ, потом почти полностью ослеп. Кровоизлияние в мозг парализовало ногу и руку. 18 января 1949 года Понце умер в благотворительной больнице. В мире немало мошенников. Многие из них пользуются одними и теми же схемами, чтобы обмануть людей и нажиться на этом. Будьте бдительны.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
11: Хоумкер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, 3-недельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
13: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым Дэвидсон Амбуланс Ассист 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.

я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азокелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокелит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

не знаю, как прожить.

0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Никто не хочет быть старым, хотя даже до старости считается почетным. Осознание того, что мы стареем, часто наполняет нас тревогой, даже ужасом. Как писала в 70-м году Симона де Бувар в своем исследовании старости, цитата, «старость вызывает внутреннее неприятие и даже биологическое отвращение». Постоянно растущее число людей в возрасте старше 70 лет, принадлежащих бэби-бумерам, то есть рожденных после Второй мировой, так называемое «седое цунами», является причиной того, что замалчивание старости сменилось потоками слов враждебности, а иногда и паники. Все та же де Бувар утверждает, что в рыночных обществах, ориентированных на получение прибыли, ценность человека часто измеряется в абстрактных экономических терминах, которые оценивают людей в первую очередь по их покупательской способности. И тут, откуда ни возьмись, появляется новый тренд – перениалы, представители среднего и особенно старшего поколения, которые ломают шаблоны. Термин «перениал» в значении «человек без возраста» придумала предпринимательница Джина Перл. В 16 году она описала этим словом активных и проявляющих неподдельный интерес к миру людей из любого поколения. Предпринимательница утверждает, что число прожитых человеком лет далеко не самый важный фактор из тех, кто определяет его поведение и отношение к жизни. И что долгое время оставаться креативным, эмоциональным, интеллектуально активным и получать удовольствие от жизни можно в любом возрасте. Интересно, что слово «перениал» раньше можно было встретить лишь в сферах ботаники. В переводе с английского оно означает «многолетнее растение». Это очень точная метафора, характеризующая людей без возраста. И вот почему. Глядя на ирисы, хризантемы или розы, сложно сказать, сколько им лет. Лишь садовод может знать, когда он посадил эти растения. А окружающие год за годом могут любоваться одинаково яркими цветами, которые не будут ничем отличаться от тех, что росли здесь 10, а то и более лет назад. Возраст людей-перениалов часто определить также сложно. Кроме того, эти люди часто стараются жить не воспоминаниями о прошлом, а сегодняшними реалиями. Могут одеваться в такую же одежду, как их дети или внуки, изучать с нуля иностранный язык или осваивать нейросети, например, получать высшее образование в новой для себя области, делать первые шаги в незнакомой профессиональной сфере, дружить с теми, кто старше на 10 лет или младше на 15, и они точно не собираются на покой. О перениалах говорят как о людях, которые сочетают в себе лучшие качества бумеров и миллениалов. Во-первых, они взяли трудолюбие и верность выбранным ценностям. Во-вторых, интерес ко всему новому. Вот еще несколько качеств, которые могут помочь многим не вспоминать о числе прожитых лет. Широта мышления. Активные перениалы, как правило, не держатся за старые догмы и могут отказаться от прежних убеждений, если те опровергаются фактами. Еще одно качество – искренность и эмоциональная открытость. Эти люди обычно не боятся проявлять свои эмоции. Они давно не волнуются, что покажутся кому-то глупыми или недостаточно сдержанными. Жизненный опыт научил их доверять прежде всего себе и собственным ощущениям, а не полагаться на оценки других. Уверенность в себе. Энергичные перениалы точно знают, что они не идеальны. Но эти люди за долгие годы привыкли к своим недостаткам и научились сводить к минимуму ущерб от их проявлений. Перениалы знают, чего от себя ждать, и не сомневаются в собственной ценности. Люди, не обращающие внимания на возраст, как правило, успели пережить не один жизненный провал и множество разочарований. Поэтому они не боятся потерпеть новую неудачу. Накопленный опыт помогает перениалам определять, где та грань, за которую шагать не стоит. Например, они вряд ли вложат все деньги в сомнительные инвестиции. Но большие поражения, после которых можно восстановить прежний уровень комфорта, их не пугают. Поэтому они готовы рисковать, но не теряют при этом голову. Социолог из Пенсильванского университета Маура Гиллен считает, что привычки и предпочтения современных людей все меньше зависят от количества прожитых лет. Все дело в современных технологиях, предоставляющих людям старшего возраста возможности, о которых их ровесники в прошлом не могли и мечтать. Кстати, благодаря этому в недалеком будущем изменится и наше представление о пенсии. Она перестанет быть периодом, когда человек резко снижает все виды жизненной активности и садится, что называется, на лавочку. Поэтому перениалы могут смело планировать будущее. Те, кому сегодня 60 и больше, могут рассчитывать еще примерно на 1,5-2 десятка лет активной жизни. А за это время можно успеть многое. В нашей стране пресс-служба Национальной академии наук рекомендовала работодателям не обращать внимания на возрастные стереотипы при найме персонала. Таких же принципов часто придерживаются компании и в других странах. В последние годы возникает немало профессиональных команд, которые состоят из людей разного возраста. Этот тренд продолжит развиваться, и все больше людей перестанут думать, что их лучшие годы в прошлом. Со временем уменьшатся и противоречия между разными поколениями. Ведь прежние стереотипы, когда старший считает себя умнее и опытнее, поэтому смотрит на младшего свысока, уже не работают. А вот что социологи советуют нам, которым уже не 16. Не отказывайтесь от жизненных вызовов. Проблемы бывают у всех. Стоит воспринимать их не как препятствие на пути к желаемому, а как возможности чему-то научиться и в итоге стать увереннее. Благодарите себя за усилия, а не только за успехи. Иногда результатов приходится ждать долго, поэтому важно не забывать, что все усилия рано или поздно вознаграждаются. Стремитесь учиться узнавать что-то новое. Можно начинать знакомство с любой новой областью с вопроса: «А что тут интересного?» Такой подход помогает сохранять любопытство, важное качество для развития мышления роста. Общайтесь с людьми, которые тоже стремятся расти. Пусть в вашем окружении будут те, кто может стать для вас вдохновляющим примером. И неважно, будут это онлайн-знакомые или друзья или коллеги из офлайна. Главное, чтобы вы могли обменяться с ними опытом и поддержать друг друга. Представители нового поколения старой закалки есть как среди обычных людей, так и среди селебрити. Те же Эминем и Джаред Лето не желают признавать свой возраст, а ведь обоим уже хорошо за 50. Да и фанаты воспринимают их как молодых и трендовых звезд. Певица Шер тоже будто застряла в одной паре и не собирается становиться старушкой. А ей через пару лет стукнет 80. В общем, быть перенялом – необходимость в современном мире. Ведь только так мы будем успевать за обновлениями и сможем конкурировать на рынке труда.
0: Дэвидсон Радио.

0: Фоумкер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Фоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа вас произвела?
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.

0: Америке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Певец Гарри Стайлз попал в центр скандала из-за дизайна билетов на свои сентябрьские выступления в Нью-Йорке. Фанаты обратили внимание на оборотную сторону билета для Together Together Tour. На рисунке изображен желтый летающий автомобиль с фигуркой певца внутри, который летит высоко в небе над Empire State Building и оставляет за собой шлейф, задевающий шпиль небоскреба. Выступление Стайлза на арене Madison Square Garden выпадает прямо к 25-й годовщине трагедии 11 сентября. В соцсетях многие отметили неуместность рисунка с летящим объектом у нью-йоркского небоскреба, а фанаты назвали это плохой идеей. При этом нашлись и те, кто обратил внимание, что летающий желтый автомобиль – это вероятная отсылка к творчеству «Битлз». Статуя в честь Чарли Кёрка открыта на Таймс-сквер в Нью-Йорке. В первую годовщину его смерти консервативный блогер был убит на митинге в Юте 22-летним Тайлером Робинсоном, который позже был арестован. За содеянное ему грозит смертная казнь. Статуя в натуральную величину была создана Серджо Фурнари. Кёрк изображен сидящим с микрофоном и в футболке с надписью «Свобода». По словам экспертов, в наши дни видного республиканского политтехнолога и инфлюенсера не хватает в преддверии промежуточных выборов, после которых республиканская партия рискует потерять контроль над Сенатом и Палатой представителей. Республиканец Брюс Блейкман сократил отставание от действующего губернатора-демократки Кэти Хокул до 4% пунктов. Блейкман лидирует в пригородах и в северной части штата. Хокул сохраняет значительный перевес в самом городе Нью-Йорк. Главными препятствиями для кандидата от республиканской партии остаются слабая узнаваемость, 30% избирателей не знают Блейкмана, а также финансовый дисбаланс. Штаб Хокул и демократы располагают 43 миллионами против 11 миллионов у структур Блейкмана. Выборы состоятся 3 ноября. В воскресенье 13 сентября в Нью-Йорке завершится официальный сезон купания на общественных пляжах, который в этом году продлился на неделю дольше обычного. Член Горсовета Шикар Кришнан внес законопроект номер 262, предлагающий продлить сезон. Инициатива предусматривает работу пляжей и бассейнов со второй субботы мая по второе воскресенье октября, открытых бассейнов ежедневно с 7 утра до 9 вечера. Время работы пляжей планируют расширить с 8 утра до 8 вечера вместо нынешнего графика с 10 до 6. Аналогичная инициатива 2024 года провалилась из-за нехватки спасателей, поэтому текущий проект оставляет за департаментом парков право сокращать сезон при кадровом дефиците или непогоде. На данный момент законопроект находится на рассмотрении. Голосование по нему еще не назначено.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
1: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
2: Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд напоминают, лучший способ предметно разобраться в вопросах планирования наследства – это посетить бесплатный информационный семинар, на котором вы получите исчерпывающие ответы о трастах, их использовании, преимуществах и недостатках, а также по всем вопросам юридическим, связанным с планированием будущего. Семинары проводятся ежемесячно, и о предстоящих датах

0: Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Брацлавскому в программе «Эрудит».
1: По пятницам с 4 до 5.
2: Дэвидсон радио.
3: Дэвидсон радио.
2: Американское радио на русском языке.
3: Радио, радио, радио. Дэвидсон радио.
4: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
5: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем, бизнесменом, благотворителем Геннадием Стальничем мы работаем сегодня в рамках программы «До самой сути». Сегодня непростой день, тяжелый, потому что сегодня и трагическая дата памятная в память о жертвах 11 сентября 2001 года и наступающий еврейский Новый год. Много о чем можно поговорить. И я прежде всего благодарю своих коллег и Акмаля Тахирова, и Геннадия Стальнича за то, что они вместе со мной принимают участие в этой программе. Геннадий, я вас приветствую.
6: Доброе утро,
5: здравствуйте.
6: Марина.
5: Да.
6: Доброе утро, добрый день. Акмаль, приветствую.
5: Как мы сегодня с вами, вообще сможем говорить? В каких направлениях? Вот, честно говоря, я чуть-чуть послушала своих коллег, не было возможности полностью, но, слава Богу, очень многие посвятили свои программы сегодняшней вот трагической дате, да, 11 сентября. У меня тоже свои воспоминания. Я в то время работала на телевидении Гусинского здесь, в Америке. И было это на Бродвее 26, просто самый-самый конец Бродвея, где стоит бык знаменитый. Вот там просто снимали студию на каком-то высоком этаже, я сейчас уже не помню на каком. И как мы... С каким трудом туда можно было добраться? Но об этом, наверное, попозже. Мне бы вот хотелось услышать ваши воспоминания, впечатления, потому что, Геннадий, вот у меня сложилась такая цепочка: Мюнхен 1972, 11 сентября 2001, 7 октября 2023. Вот давайте, может быть, последуем по этой дороге. Ваши эмоции, Геннадий. Я вас не слышу. Я очень надеюсь на возобновление связи. Я просто от себя скажу, дорогие друзья, что... Безусловно, мы все должны запомнить, помнить, делиться своими воспоминаниями, своими эмоциями о том, что было 11 сентября 2001 года. Геннадий, вы с нами? Нет, пока не с нами. Будем надеяться на связь. Как я помню этот трагический день? Я должна была поехать на работу. В то время, как я уже сказала, мы работали на Бродвее 26. У американца снимали студию. Она такая была очень компактная. Картинка была красивая. Сидеть было негде, то, что за кадром, да, вот люди, которые пишут, редакторы, и Юрий Иванович Ростов работал тоже, ему, несмотря на величину и звездность, был уделен

0: маленький столик там где-то в уголке. Все нервничали, у кого-то оставался мед в столах, у кого что оставалось. И когда вот это все произошло, все перекрыли. 11 сентября невозможно было никуда попасть. Я сидела дома, пила кофе утром рано, перед тем, как поехать на работу, и мне звонит Юль Давыдович Файнштейн, по-моему, если я правильно произношу его фамилию, он технически был директор. И он говорит: «Марина, ты вообще телевизор смотришь?» Я говорю: «Я вообще не люблю смотреть телевизор, не люблю слушать радио. А ты вот включи». Я включаю, и там показывают, как самолет врезался в первую сначала, башню-близнец. И я решила, что это какой-то фильм, который я еще не успела посмотреть. Очень много существует кино, фильмов, когда атакуют Нью-Йорк, когда люди должны улететь в другое место, даже иногда на другую планету. Короче говоря, что-то фантасмагорическое происходило. Потом через несколько минут на вторую башню произошло то же самое нападение, атака. Я пыталась потом поехать из своего северного Нью-Джерси на работу, и я не знал, как это сделать. Значит, мост был перекрыт, Джордж Вашингтон Бридж, туда невозможно было попасть. Муж на машине меня повез, быстро сообразил, у него талантливые очень родственники в организаторских способностях, да, он тут же сообразил, повез меня куда-то в глубину, вдоль по набережной, чтобы переправиться на пароме на другой берег. И когда я подошла вот к этой вот будочке, где можно купить билет, оттуда человек высунулся по пояс просто и говорит: «А вы что, не в курсе вообще, что происходит? Вы что, не понимаете, что никакие билеты никуда не продаются? Вы не понимаете, что происходит?» Мы вернулись домой. Потом, значит, я выяснила, что Дмитрий Хухлаев пешком в мокрой футболке добрался до студии и, не надевая костюм дежурный, вел какие-то репортажи. Они съели там все наши запасы, они там ночевали. Михаил Первушин, наш продюсер, редактор, режиссер, вообще все, что хотите, все это организовывал. Я ему звонила, говорил: «Миша, у меня там вот какие-то запасы орехов, что-то еще в столе, посмотри». Он говорил: «Да все мы уже съели, мы уже, пардон, постирали белье свое и развесили сушиться». Они вели, как могли, новости. Потом туда пробрался оператор наш, Сергей Гусев, который когда-то работал на НТВ, потом работал у нас. Каким образом он попал туда, я не знаю. Он в этой пыли по щиколотку в пепле ходил по безлюдным улицам Нижнего Манхэттена, снимал голубей, которые клевали оставшиеся бейгели, прицел. Вот знаете, около нашего подъезда, куда мы входили в студию и поднимались на высокий этаж, стояли вот эти передвижные тележки.
1: Я здесь.
0: Да, Геннадий, дорогой, я сейчас вот просто закончу свои воспоминания об этом страшном дне. И вот, наконец, когда я добралась, тоже неизвестно как, потому что меня не пропускали. Говорили: «А где ваш пропуск?» А то ли это сэкономили на пропусках, не знаю, у меня не было пропуска. Как вы докажете, что вы там работаете, вот именно по этому адресу? Стояли танки, стояли военные в касках. Я чуть ли не встала на колени и была готова вообще на все, чтобы меня туда пропустили. И эти не пропустили, я какими-то дворами, не помню какими, в кровь стерла пятки. палатки себе, добралась до телевидения. Мы работали вот как могли, не поступали картинки. Потом Сережа Гусев куда-то ушел, с ним пошла Нина Вишнева. Они снимали, потом они потерялись. Нина Вишнева вернулась и сказала: «Все, Серега пропал». Но Серега вернулся с драгоценными кадрами. С драгоценнейшими, которые, как я понимаю, у нашего телевидения потом купили даже. CNN, Fox, все покупали. Он снимал то, что вокруг нас. Не сражение, а то, что после этого появилось. Вот у меня, Геннадий, не знаю, услышали мой вы вопрос и направление. Когда я предложила вспомнить Мюнхен 1972-го, в ночь на 5 сентября, когда погибла израильская олимпийская команда, 11 сентября 2001-го, 7 октября 2023-го. Давайте вспомним вот это, но перед этим хочу задать вопрос, который вызовет, наверное, раздражение у большинства нашей аудитории. Я когда-то работала в детском центре, и меня научили: если ребенок плачет, а тем более у него истерика, то в первую очередь надо с ним поговорить и спросить, а в чем причина? Что явилось причиной вот такой реакции? Может быть, это остановит кошмар вот такой? Меня часто называют наивной, и я с этим согласна. Геннадий, вам слово.
1: Да, большое спасибо Акмалю, да, удалось восстановить связь. Марина, вот эта цепь событий, теракт на Мюнхенской олимпиаде 1972 года, 6 сентября, когда погибло 11 израильтян, 5 спортсменов, 4 тренера и 2 рефери, судьи. Теракт 2001 года у нас в Нью-Йорке и, конечно же, события 2 октября 2023 года в Израиле. Я считаю, что это определенная действительно последовательность, цепь событий. И прежде всего мне хочется сказать о том, что, к глубокому моему сожалению, мы плохие ученики. Мы плохо учимся. Мы уроки не выучили этих событий. И мы не сделали и не делаем надлежащих выводов, к моему сожалению. То, что я вспоминаю, когда на моих глазах падала, ну, она первая упала, вторая башня близнецов и все эти события, что казалось, что это какое-то кино, то есть трудно было поверить в то, что произошло. Я не могу сказать, что, да, конечно, это произвело впечатление, возможно, ну, трудно сказать, или это был шок, но уже тогда как бы я себе достаточно точно представил, что вот это такое событие, знаете, как вот Вторая мировая война была, или когда мы жили в Советском Союзе, и такой водораздел, часто говорили: ой, это было до Великой Отечественной войны, это было после Великой Отечественной войны. Вот для меня четкий этот водораздел стал, когда говорят, что это было до терактов сентября 2001 года, это было после терактов. И я должен, увы, с горечью констатировать, что для многих это не стало водоразделом. Начало забываться. Начало забываться даже не столько как бы теракт, сколько подоплека и то, как мы должны были отреагировать. Как тогда правильно отреагировала наша страна, и народ был сплочен в этом едином порыве, это то, что буря была, и так как мы должны были дать достаточно адекватный ответ, то, что мы сделали, понимаете? То, что общество становится каким-то импотентным по части инициатив, по части того, чтобы взять ответственность за какие-то решения, твердые решения, возможно, иногда и непопулярные, ну, вот это и приводит к тому, что происходит вокруг нас. Тому лишнее доказательство, то, что произошло, к сожалению, в Израиле в октябре 2023 года. И мне очень жаль, что это так происходит. Возможно, часть радиослушателей нашей аудитории не разделяют моего мнения, но я считаю, что мы сейчас пожинаем плоды скажем так, собственной глупости, собственной нерешительности. Я так считаю.
0: Геннадий, вот скажите, а как могло такое произойти в цивилизованной стране Америки? Пусть даже это был 2001 год. Вот как могли допустить людей, которые сели там в один самолет, в другой, их вообще четыре было, да, вот как мы знаем по истории, потому как да. нам рассказывают. А как такое могло произойти, что в четыре самолета сели террористы, никто их не остановил, шла колоссальная подготовка, а где же разведка? Как так могло произойти? Не понимаю до сих пор.
1: Расслабились, Марина, ну расслабились. Не было аналогичных подобных ведь терактов, да и по большому счету во всем мире до этого. Да, был взрыв в Оклахома-Сити, да, взорвали, Тимоти Маквей взорвал, когда здание погибло около 200 человек, да. Уже был взрыв World Trade Center в 93-м году. Ну, это внутри было, да, несколько человек погибло. То есть, как бы, возможно, не предполагали, недооценивали, что найдется такая сила, которая вот не просто там приедут куда-то бомбу подложить, да, или, допустим, нападение там на представителей, на армии, на офицеров, да, на армейских людей, как представителей вооруженных сил. Здесь ведь были захвачены гражданские самолеты, и раньше, когда их захвачивали, допустим, их сажали в каком-то аэропорту, и выдвигались требования террористами, выполняли, не выполняли их, это уже другое дело, как последствия были. И здесь же ведь страшное оружие было применено, то есть не обращали внимания на то, что взросло новое племя фанатиков, которые не только не ценят жизни других людей, а абсолютно которых они не знают, к примеру, а которые и не ценят свои жизни. И расслабились, понапускали кого угодно в страну, да, не слушали предостережений, которые были, не прислушались к сигналам, которые были впоследствии, было опубликовано, сколько поступало сигналов в FBI. Марин, вы извините, вот у меня личное просто короткое такое мнение, вот на одной из радиостанций на тот момент это произошло, я это отлично помню, Марина, отлично, я коротко буквально, за 2 месяца до терактов. Один из радиоведущих сказал, посмотрите, какое глупое и смешное письмо я получил от одного из радиослушателей. И он озвучил его в эфире, что какой-то человек, по-видимому, пенсионер, Марина, русскоязычный, каждое утро наблюдал, как там новый сосед по дому, человек, который арендовал там дом, такой арабской внешности, значит, там мусульманин и так далее, возит к себе в гараж какие-то странные мешки, и почему-то поздно вечером он их там передвигает, какие-то машины приезжают, какие-то странные люди бородатые приезжают. И, ну, вот такого плана было письмо, да. И вот я звонил, типа, в FBI, в полицию, и вот никто не обращает внимания. И я помню, как этот радиоведущий смеялся в эфире, говорит, вот видите, совок там приехал, какие глупые недалекие люди, там вот они видят в соседи каких-то врагов, если он не так выглядит, террорист и так далее. А через 2 месяца произошел этот теракт, да, Марин? И вот я лично тогда подумал, сделал для себя вывод. Ну, наверное, не стоит так уж безалаберно было относиться к подобным сигналам, тем более, что они были, и тем более на 4 человек из 19 террористов поступали данные в FBI об их радикальных взглядах, и, собственно говоря, чем они занимаются и что они делают на территории Америки. Понимаете, вот расслабление, вот это благостное такое расслабление, да, и вот мы получили этот удар, да, мы хорошо отреагировали, считаю, адекватно. А вот сейчас прошло 25 лет, мы помним о теракте, мы помним о погибших, мы сожалеем и так далее. А все, что у нас происходит в Америке, я поражен такому количеству людей, которые считают, что ничего подобного уже не произойдет, у нас все нормально в стране, все идет как надо, все хорошо. Ну, хорошо, вот вы, значит, вы и дальше получите нечто подобное. Вот я так считаю.
0: Хорошо, Геннадий, мы прервемся на рекламу, затем наша программа продолжится. Вы слушаете до самой сути на Дэвидсон Радио.
2: До самой сути. Продолжение после рекламы. Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
9: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвид Зон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
2: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
0: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Стальничем мы продолжаем программу «До самой сути». Конечно же, она сегодня посвящена памяти жертв 11 сентября 2001 года. И вот у нас выстроилась эта трагическая такая линия, да, Мюнхен 72-го. 11 сентября 2001, 7 октября 2023. И я, если вы обратили внимание, предложила в самом начале порассуждать вот на эту тему. Может быть, их спросить, вот этих вот, которые это все делают, да, вот эти все трагедии, а чего они хотят? Может быть, им с ними можно сесть за стол переговоров и удовлетворить их требования или дойти до какого-то консенсуса, как говорили раньше? Присоединяйтесь к нашему разговору 718-303-9090, если я правильно помню. Вот, ну, телефон вы знаете, и вот Геннадий с нами. Спасибо вам.
1: Да, Марина, Геннадий, я просто хочу сказать, что, да, угу. что тяжело очень садиться за стол переговоров. Понимаете, вот мне как-то один раз сотрудник уголовного розыска сказал, говорит, при всех недостатках и недочетах, он мне сказал, мы имеем одно, преступники имеют одно несомненное преимущество перед нами, перед служителями закона. Они могут действовать как угодно, творить что-то по своим понятиям, что-то совершать. А мы должны поступать при всей жесткости, тем не менее, по закону. Мы не должны опускаться до самосуда и так далее и тому подобное. Но вот так и здесь. Дело в том, что мы как-то сейчас идет борьба цивилизаций, и те, кто воюют против нас, против Америки, в том числе и находясь внутри нашей страны замечательной, они твердо, в отличие от нас, Марина, монолитно, твердо, они для себя определили, что такое зло. Понимаете, с их точки зрения. Угу. И они воюют с этим злом. С нами же, внутри и нашей страны в том числе. А мы здесь, находясь в Америке, думаем, вот не можем как-то, или стесняемся иной раз, или боимся там, вдруг мы поступимся какой-то вдруг частью свободы или демократии, не можем конкретизировать и сказать, вот, это зло, это плохо, мы будем это искоренять, выкорчевывать, и никаких компромиссов. Нет, мы все стараемся как-то, да вот, давайте как-то, может быть, может, можно как-то договориться, может, как-то вот и так далее, все по закону.
0: Вы знаете,
1: и поэтому
0: Геннадий,
1: они становятся сильнее нас.
0: Да, я вам скажу свой пример из жизни. Опять же повторяю, во-первых, вся панель занята, очень много желающих высказаться. Я сейчас постараюсь коротко. Повторяю. Я горжусь тем, что меня называют а. сионисткой, б. наивной. Но я вам расскажу свой пример из жизни. Мы все время куда-то переезжаем здесь, в Америке. Прямо вот как написано, там, 5 лет плюс-минус, и куда-то мы переезжаем. И у нас был такой период, когда мы снимали первый этаж частного дома. Здесь у нас, в Северном Нью-Джерси. На второй этаж приехали турки, муж с женой. Он преподаватель высшей математики в каком-то университете. Она, жена, по-моему, не работала, судя по всему, ходила в платочки и так далее и тому подобное. И вот я чувствовала какой-то, ну вот что-то у нас не то. Ну, понятное дело, у моего мужа яркая сионистская внешность, но я вроде как могла бы разбавить эту ситуацию. Но выяснилось, я однажды просто остановился и говорю, что, может быть, что-то не то, мне так бы хотелось, чтобы у нас было хорошо в доме, потому что на одном этаже вроде как я расположена, а на втором вот я чувствую что-то не то. А она мне отвечает, она простая очень была женщина, очень красивая, кстати, с прекрасными волосами, но это видела только я, потому что перед мужчинами она никогда голову не обнажала. И она говорит, ну ты же сажаешь все время цветы, а мне ты не предлагаешь. Мама моя милая, ну давай вместе. И она, давай сажать, и я давай сажать. Я, конечно, какие-то примитивные там семечки от яблок, от персиков, от того, что я видела, я сажала в землю. Она привозила из Турции семинар, какие-то маленькие там росточки. Мы превратили сад, извините за пафос, но просто никому такое не снилось. И даже когда потом и они уехали, и мы уехали, выяснилось, что когда хозяин продавал этот дом, первое, на что реагировали покупатели, это на наш сад. Это просто была фантастика какая-то. Но ведь можно же договориться. Но можно сделать с какой-то стороны какой-то шаг, что с той, что с другой. Но можно, поверьте мне. Вот прям до слез. Давайте слушать других людей. Слушаем, пожалуйста, говорите.
5: Здравствуйте. Я вас приветствую.
0: Да будет благословен. Здравствуйте, Лаля, дорогая.
5: Да будет благословен на память этих погибших. Вот вы говорите, можно, нельзя. История Грузии с 10 века. Они уничтожали нас. Я вообще всегда думаю, как вообще Грузия осталась на карте мира. Персы приходили, монголы, потом турки. Что они? Вы знаете, для них не, все неверные. Это у них в менталитете. Они хотят обратить всех мусульман. Но цивилизация – это комфорт и иллюзия. Вы представляете, после 9-11 Европа открыла двери для них. Евреев выгнала, а открыла двери для них. И когда поменяли одного парня, Шалита, на 1025 этих подонков, там был Синуар, который устроил 7 октября. И вы знаете, есть такое сказано в иудаизме. Кто злу относится милосердно, тот к милосердию относится злобно. Нельзя вот этих зверей... Это зверьё. И когда я всегда говорю, что это... Вы знаете, это религия такая, религия. Если она религия такая, свято место пусто не бывает. Я это всегда повторяю. Самое короткое место, вот они куда-то 27 или ждут их на небесах, девственниц. А почему сами они не идут на небесах, короткая дорога, и своих детей не отправляют? Отправляют наемников, дураков, которых они... Я не знаю, дурят. Вот это...
0: Спасибо, Лали. Я прошу прощения. Очень много людей, которые хотят высказаться. Я поэтому, ну, пока... коротко даю возможность. Да-да,
1: ну, правильно, Лали, да, Лали сказала, вот она подтверждает. Невыученные уроки, мы не делаем правильные выводы.
10: Доброе утро. Доброе утро,
0: Геннадий.
10: Доброе утро, Мариночка. Но вот здесь действительно святая наивность. Их цель – это всемирный халифат. Они хотят, чтобы все мы жили по законам шариата. Как вы это не замечаете, я не знаю, в Европе они уже хоть говорят там 5-10%, но они уже там за власть почти в их руках, особенно в Англии. В России мусульман столько, что... Я думаю, и у нас тут много... Ну, думаю, только, наверное, Китай там... не допустив, что-то плохое было. Я хочу вспомнить, в этот день я сидел в своем кар-сервисе, вот ровно 25 лет назад диспетчировал, когда зашел ко мне мой клиент постоянно, говорит, включи телевизор, там, понимаешь, в башню, говорит, врезался самолет. Я тут же включил. И, конечно же, я вообще охренел от того, что я увидел, извините за грубость.
0: Да, лучше не употреблять такие слова. Да. Спасибо.
10: В общем, нет, секунду. И когда упала первая башня, я вообще остолбенел. И через где-то минут 5, вот прям 8 майлов как минимум от этих близнецов я в аэропарке имел концерт. И, значит, воздух стал пахнуть, желтый такой воздух. И полетели листовки. Я смотрю, думаю, кто эти листовки разбросал? Потом, когда поднял, увидел, что это вот бухгалтерские отчеты. Представляете, 8 майлов с Манхэттена они пролетели вот сюда, в центр Бруклина. Вот представляете, там, конечно же,
0: да.
10: Сейчас я понимаю, что даже были человеческие, ну, молекулы уже, что ли, тоже пролетели, бедных погибших. Я вот одно только хочу сказать, что был такой человек, Юрий Случик, он сказал, люди, я вас любил и люблю, но будьте бдительны. Вот я тоже к этому призываю. Спасибо за внимание.
0: Спасибо. Спасибо вам, Эдуард. Слушаем вас, пожалуйста. Алло.
11: Алло.
0: Алло, слушаем вас.
11: Да-да. А, Марина, да, добрый
0: Говорите.
11: День. Всем, если так можно сказать. Хотя сегодня, конечно, скорбный день. А время летит очень быстро. И вот я помню этот день. Это, конечно, такой день запомнить. Забыть невозможно. Я был в Бруклине, правда. И ничего этого не знал. Мне мой друг позвонил, и у меня выходной был. Я включил телевизор, увидел весь этот ужас. Вот, но вот 25 лет уже прошло, и, конечно, когда в тот день я не мог себе представить, что мы доживем до такого, что вот у нас будет такой мэр, это просто, я не знаю, какой-то это ужас, какой-то кошмар. Мне кажется, что мы живем в каком-то кошмарном сне. И ну, что меня больше всего возмущает, что вот у нас есть ведущий на радио, извините, вот, но я не могу этого не сказать, что вот он...
0: Нет, я прошу прощения, мы не обсуждаем коллег.
12: Алло.
0: Во всяком случае,
12: алло,
0: в моей программе. Да, пожалуйста.
12: Да, значит, я опять присоединяюсь к тому, что сегодня очень печальный день в истории Америки. Но проблема не в том, что мы должны договариваться, потому что от нас ничего не зависит. Вот, например, почему, когда Нетаньяху говорили, что что-то происходит неправильное в его стране, что что-то готовится, почему он не принял никаких мер? Его за это до
0: сих пор почему вы думаете, что ему говорили? А почему вы уверены, что ему говорили?
12: Потому что я все время слушаю израильские программы, и они говорят, что Нетаньяху много стран предупреждали. Потом Украину все предупреждали, что на них нападут. Мы простые люди, мы ничего не можем делать.
0: На кого нападут?
12: На Украину. Говорили Зеленскому, что на Украину нападут. Сейчас
0: ну, и что надо было сделать? Что надо было сделать?
12: Ну, наверное, что-то надо было делать. Надо было договариваться.
0: Наверное. Слушаем вас, пожалуйста.
13: Маринка,
0: здравствуйте.
13: Что, все наши
0: да-да.
13: Несчастья... В 64-м году три американских сенатора, включая у Роберта Кеннеди, предложили поправку к закону об иммиграции, в которой было написано уменьшить иммиграцию из стран Европы и увеличить иммиграцию из стран Азии, Африки и Южной Америки. И вот с тех пор вот это вот нашествие началось. Особенно был усерден это Кеннеди, который сам уложил человека, погубил девушку. Вот откуда все началось. 64-й год. Ну, а дальше пошло-поехало. Спасибо.
0: Спасибо. Вам спасибо. Пожалуйста, вы говорите.
14: Здравствуйте. Добрый день. Это Лев.
0: О, Лев.
14: Вы знаете, конечно, сегодня тяжелый случай. И вот Лали, в редких случаях я с ней очень согласен. С ними переговоры вести просто это безумие. Это фанатики, поверьте мне, уважаемая Марина.
0: Лев, работаю... если продолжать эту же ситуацию, они будут взрывать, мы будем гибнуть.
14: Ну,
0: и
14: я
0: вы
14: понимаю,
0: считаете, что это надо продолжать?
14: Вот я хочу вам что сказать. Я проработал 20 лет с мусульманами, 10 лет в Мэйси и 20 лет в Волгрине. Как только начинается...
0: Лев, пожалуйста, пожалуйста, не надо объединять всех мусульман.
14: Поверьте, они очень хорошие
0: люди. Это знаете что? Поверьте мне, вот как говорят русские пьяницы... Русские не моются, я помню, в Израиле говорили. Я не пьяница, хоть иногда и выпиваю.
14: Марина,
0: я моюсь каждый день, не надо.
14: Марина, вы не надо.
0: Вот как говорят про евреев, что они жадные, что
14: Марина,
0: они пьют кровь младенцев.
14: Случай, Марина,
0: Лев, вы же цивилизованный человек. Вы же цивилизованный, образованный человек.
14: Но вы же далеко не наивный человек. Поверьте мне, как только начинается разговор о критике ислама, они перестают. Это фанатизм страшный. Вы посмотрите, когда собираются вокруг этого куба черного миллионы мусульман. Они захватывают нашу цивилизацию. Будьте бдительны. Спасибо.
0: Ага. Окей, прям Юлиус Фучик. Так. Много желающих, не знаю, кого нажать. Геннадий, ждите.
15: Хорошо.
0: Сейчас будем подводить итог скоро. Угу. Пожалуйста.
15: Хорошо.
0: Слушаем вас. Алло. Алло. Но вы должны говорить, или я, мы не можем, это роскошь просто тратить время. Да, пожалуйста. Окей. Не получается. Нет, у вас, не... Да, пожалуйста, слушаем вас. Да, здравствуйте.
16: Добрый день. Марина, вы когда упоминали о террористических актах, вы совсем забыли упомянуть двух подонков, братьев Царнаевых. Семейка их не приехала сюда и сидела на шее нашей. И после всего лишь, что они сделали...
0: Это Бостон, взрыв комплекса.
1: Бостонский марафон. Да. Бостонский марафон.
16: Бостон, да. Марафон. Да, да. Не забывайте про это. Теперь я вам дальше скажу. Вы сказали, что вы наивная. Да, вы наивная, потому что вы забыли, что Ливия, Ливан, Марокко, Тунис, Ирак – это все были христианские страны когда-то. Но когда зашли туда мусульмане, они повергли всех в свою веру, а кто не согласился, они их просто убили. Значит, исламизация уже в Европе, это всем известно. Теперь идет исламизация нашей страны. В Мичигане у нас на праймерис выиграл Абдуль-эль-Саед, который открыто сказал, Америка заслуживает 9-11. Кто за него голосовал? Демократическая партия. Она пригрела, эта партия, всех этих исламистов, антисемитов. И спросите ваших леваков на радио, у вас их много, за кого они будут голосовать на праймерис?
0: Спасибо большое, ваша позиция ясна. Я не потому останавливаю, что я согласна или нет. Я просто даю возможность высказаться тем, кто хочет, да? Еще и еще. Все, пожалуйста, у нас две минуты. Надо говорить коротко.
17: У нас в Узбекистане была нация такая. Это обращенные мусульманство, евреи. Челя называлась. Вот возьмите историю и почитайте. Мы вам ни один пени больше не дадим. Будьте здоровы.
0: Я не поняла, что вы сказали, честно говоря.
1: Я тоже.
0: Пожалуйста. Давайте.
18: Слушай,
0: пожалуйста.
18: Ты, я тебе выебал в жопу, готовься.
1: Ну, зря вы к предыдущей так относитесь. Зря, молодой человек.
0: Пожалуйста, слушаем вас.
19: Доброе утро, это Женя. Здравствуйте.
1: Добрый день.
19: Доброе дня. Меня слышно?
1: Да.
19: Да,
0: да. Ну,
1: а сейчас не слышно.
0: Геннадий, поскольку, ну, да. Правда, раз, два, три, четыре, пять человек хотят высказаться, у нас осталась одна минута, пожалуйста, да, говорите вы.
1: Угу. Я хотел бы сказать, за кого голосует? Голосует мусульманская община, за своих кандидатов, консолидированно. Я был, отдыхал в Лонг-Айленде, в Риверхеде. Вот насколько отличается Нью-Йорк-Сити от апстейта Лонг-Айленда. 80-90% населения идут консолидированно на выборы, голосуют за республиканских кандидатов. Поэтому призываю, пожалуйста, ребят, не демонстрируйте свою беспомощность, что вот этот лейтмотив, от нас ничего не зависит, от нас много зависит. На этих выборах, да, Нью-Йорк – это демократический штат. Но посмотрите, что тут происходит. Реально, кандидат от республиканцев, Блэкман, достойный человек, который собирается создать комиссию при штате по религиям, где будет рассмотрено, как это, почему мусульмане приезжают нормальные в нашу страну, и благодаря той информации, которой они доступ имеют в нашей стране, после этого становятся террористами. Встаньте все, оторвите задницы от своих диванов, стульев, и пройдите, и пойдите и проголосуйте. У нас есть реальный... в этот раз возможность избрать нашего республиканского кандидата Блэкмана на пост губернатора штата. Заодно, Марина, я передаю привет от нашего общего друга, вам передаю привет от нашего украинского викинга Антона Левкуна, несмотря на те неприятности, которые были у него все замечательно, он очень просил передать.
0: Ой, спасибо большое.
1: Да, я и вот несмотря на это этим... тяжелое время, я хочу поздравить всех радиослушателей, которые празднуют Шана Това с наступающим 5787-м.
0: Спасибо большое, Геннадий. И я подведу итог, что много страшных событий произошло, и, наверное, к сожалению, будет происходить Не забудем также, что идет война в Украине. Сотни тысяч людей гибнут с той и с другой стороны. Кто прав, кто виноват. То есть мы все знаем, кто начал, да? И сегодня, вот как симбиоз, поскольку мы всегда заканчиваем песней, сегодня день рождения Иосифа Кобзона, который мы все знаем, персона нон-грата в США. Родился он в Украине, в Днепропетровске работал, учился.
1: Да.
0: Сделал себе карьеру на территории Российской Федерации. И он еврей, и сегодня канун еврейского Нового года. Поэтому песню, которую я выбрала, давайте послушаем и погрустим сегодня, 11 сентября 2026 года. «Ридни, маты моя». Спасибо всем за участие в программе.

0: Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: Студия Наталья Быстрицкая. Мошенники начали использовать искусственный интеллект, выдают себя за иммиграционных адвокатов. Они крадут фотографии, имена и подписи настоящих юристов, создают поддельные сайты и аккаунты в соцсетях. В некоторых случаях даже организуют фальшивые слушания в Зуме. Представители Американской ассоциации иммиграционных адвокатов заявляют, что аферисты используют недорогие технологии для создания фейковых страниц, рекламных объявлений в Фейсбуке и аккаунтов WhatsApp. Уже готовятся к инструкции для адвокатов, чьи личности используются мошенниками, а иммигрантам рекомендуют проверять статус адвоката через сайт коллегии адвокатов соответствующего штата. Авиакомпания «Израэйр» после получения всех необходимых разрешений в Израиле и США объявила о начале продажи билетов на рейсы между Тель-Авивом и Нью-Йорком. Первый рейс запланирован на 15 сентября. В период осенних праздников цены на билеты будут находиться в диапазоне $800-900 в одну сторону. Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных Airbus A330. На данный момент маршруты в США обслуживают «Эляль» и «Арки». 45-летняя актриса Натали Портман родила в Париже третьего ребенка, первого от ее нынешнего партнера, французского музыканта и продюсера Танги де Стабля. Имя и пол новорожденного не сообщаются. У Портман есть двое детей от бывшего мужа, хореографа Бенджамина Мельпье. Портман родилась в Иерусалиме под именем Натали Гершлаг. Ее отец – врач-репродуктолог, мать – Джелли Стивенс, американка еврейского происхождения, позже ставшая агентом дочери. Когда Натали было около 3 лет, семья переехала на Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк. В кино Портман дебютировала в 1994 году в фильме Люка Бессона «Леон», сыграв девочку Матильду, подопечную профессионального киллера. Производство вина во Франции в этом году сократится до одних из самых низких показателей за последние 30 лет. Причина в аномальной жаре. По всей территории страны усилилась засуха, в некоторых регионах виноград завял, а вся листва сгорела. Площади виноградников также сократились. Экономический ущерб может составить 10-15 миллиардов евро.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Грузии Тамар Папалашвили. Тамар, приветствую вас.
1: Доброе утро.
0: Тамар, один из самых влиятельных лидеров правящей партии «Грузинская мечта», вице-премьер Мамука Мдинарадзе, объявил об уходе из политики, но как-то так сложилось, что это заявление прозвучало всего через месяц после того, как Мдинарадзе запустили масштабную реформу Кабмина, и спустя три дня после предъявления новых коррупционных обвинений экс-премьеру Ираклию Гарибашвили. Ну, так сложилось. Давайте немножко разъясним, что происходит. Ваш комментарий.
1: Да, помните, мы в прошлый эфир говорили о том, что нам надо запасаться попкорном. Ну вот, нам его не хватило, поэтому теперь большие запасы надо делать. Значит, Мамука Мдинарадзе, он заявил, что его решение было его личной инициативой, ему всего 48 лет. И эта инициатива созрела в последние недели. Он признал, что накануне публичного объявления об уходе он провел, как он сказал, долгий разговор с премьером Ираклием Кобахидзе, а утром следующего дня с основателем и почетным председателем «Грузинской мечты» Бедзина Иванишвили. Интрига заключается не только в том, что Иракли Гарибашвили писал о нем, экс-премьер, который сейчас сидит в тюрьме, а в том, что он является одной из ключевых фигур в правительстве премьера Ираклия Кобахидзе. И до перехода в исполнительную власть он долгое время возглавлял парламентское большинство, потом он руководил службой государственной безопасности, это с сентября 25 года, с апреля 26 года занимал посты вице-премьера и госминистра по координации правоохранительных органов. Вот 29 июля Кобахидзе объявил о масштабной реструктуризации правительства и была создана специальная под Мдинарадзе тогда должность госминистра по координации правоохранительных органов. Потом это упразднили, и премьер вот пообещал в конце июля назначить его госминистром по региональной политике. Этот аппарат должны были создать после ликвидации Министерства регионального развития. И тогда Кобахидзе уверял нас, что укрепление регионов является одной из важнейших государственных задач, а Мдинарадзе является управленцем с исключительным, как он сказал, политическим опытом. И вот все эти изменения парламент должен был... Вот сейчас уже открылась осенняя сессия, вот утвердить все эти изменения. В конечном итоге, конечно, все закончилось тем, что вот все эти министерства и все эти организации, которые были созданы под Мдинарадзе, либо они, одна будет упразднена, а вторая не будет создана. Но я просто хочу напомнить, что за несколько дней до этого Ираклий Гарибашвили, экс-премьер, который находится в заключении, он опубликовал серию эмоциональных писем. Они все, когда у них какие-то проблемы возникают, они начинают письма писать. Он заявил о шантаже и давлении с целью заставить его признать вину в новых эпизодах и прямо назвал Мамуку Мдинарадзе человеком, который передал ему требование пойти на сделку со следствием и признать обвинение. Сам Мдинарадзе, естественно, категорически отрицает связь ухода с делом экс-премьера. Он говорит о том, что дети растут так, что, в общем, они не видят отца, и он хочет заняться семьей, и вполне возможно, он пойдет в бизнес. Честно говоря, здесь этому мало кто верит. Все ждут теперь, что сделает Бедзина Иванишвили. Оставит ли он его на воле? Или посадят в одну камеру с Ираклием Гарибашвили. И интересна судьба Кобахидзе, потому что Мдинарадзе действительно был его опорой. Это действительно была такая ключевая фигура. Это был человек Кобахидзе, вот лично ему преданный. И предполагают, что вполне возможно, что следующим, кто лишится своего поста, это будет Иракли Кобахидзе, и, может быть, премьер-министром выберут, ну, совершенно нейтрального человека, такого малоизвестного, у которого нет ни корней, ни политического влияния. И я еще должна сказать, что Иракли Гарибашвили, вот у протосторонников грузинской мечты, у него очень большой, действительно высокий рейтинг. То есть его рейтинг намного выше, чем рейтинг Ираклия Кобахидзе. И на сегодняшний день его защищают абсолютно все такие вот пророссийские, черносотенные и так далее силы. И действительно, ну, по всей вероятности, Бедини и Иванишвили сказали, что вполне возможно, что Ираклия Кобахидзе захочет вернуться в политику и, в общем, как-то влиять на политику, в том числе и истинно.
0: О письмах. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили распространяет новое открытое письмо. В нем говорится о действующем премьере Ираклии Кобахидзе и недавно заявившем об уходе из политики Мамуке Мдинарадзе. Но вообще все это выглядит как передел сфер влияния. Наверное, это в немалой степени связано вот с такой активной в последнее время деятельностью Гарибашвили. Как вы считаете?
1: Вы знаете, я думаю, что Иракли Гарибашвили на самом деле, он бы отсидел эти свои 5 лет, и, конечно, он не вернулся бы в политику. Но я думаю, что это страх Иракли Кобахидзе, действующего премьер-министра, который понимает, что у него поддержка в обществе очень низкая. И те, кто его поддерживают в правящей партии, поддерживают не столько его, сколько должность, и Бедину Иванишвили, который его на эту должность назначил. Поэтому, если Иракли Кобахидзе завтра лишится премьерства, то о нем не вспомнят, ну, я не знаю, наверное, через, ну, неделю поговорят, а потом забудут, как забыли об очень многих премьерах, которые были в Грузии. И, знаете, я думаю, что это, конечно, борьба кланов была, и это передел сфер влияния, и

0: и, в общем, что да, согласие Бедзины Иванишвили, Ираклия, Ивашвили арестовали. То есть это внутривидовая борьба. Тут, конечно, ни о какой коррупции речи не идет, но молодой...
1: Тамара, у меня вопрос, поскольку вы сказали, что он бы, наверное, отсидел свои 5 лет. Может быть, здесь дело в том, что совсем недавно, в конце августа, Гарибашвили было предъявлено новое обвинение. Там обвинение о получении взятки в особо крупном размере, и по этой статье ему грозит от 11 до 15 лет лишения свободы. То есть на 5 лет он уже, наверное, был бы и согласен. Но ему еще один срок грозит. И это, видимо, вызвало вот этот обвальный шквал писем и, собственно говоря, все, что за этим последовало.
0: Вы знаете...
1: Терпение лопнуло.
0: Да, собственно говоря, вот в своем, не помню, уже первом или втором письме, ну, в одном из своих писем, скажем так, он как раз говорил о том, что ему передали письмо от Мамуки Мдинарадзе, что он должен взять на себя новый срок и навсегда потом уйти из политики. То есть если он не согласится навсегда уйти из политики, то вот от 11 до 15 лет. И после того, как ему это письмо, после того, как он об этом письме сказал, вот ему уже предъявили новое обвинение. То есть тем самым фактически подтвердилось то, что говорил Ираклий Гарибашвили. Действительно, Мамука Мдинарадзе ему это письмо передал. И было вот такое вот требование. Вы знаете, очень сложно, конечно, усомниться в том, что Ираклий Гарибашвили не является коррупционером. Но это просто смешно, потому что все абсолютно знают, как ворует эта власть и какие коррупционные схемы. И мы много раз говорили, что это не только внутренние коррупционные схемы, это отмывание российских денег, это доказанное отмывание иранских денег и связи с КСИР. И опять-таки ничего не делается в этой стране, если Бедзина Иванишвили не дает на это согласие. Это колл-центры, ну и так далее, и так далее. Да? То есть вот то, что... присущие мафиозной, скажем так, мафиозной системе управления государством. И тут вот в последнем письме, которое Ираклий Гарибашвили опубликовал, если я не ошибаюсь, это было вчера, да, это было вчера, и он сказал уже о том, что... Он сказал так, что общество уже убедилось, что опубликованное мной письмо является подлинным, а приведенные в нем факты соответствуют действительности. Мамука Мдинарадзе допустил в этом деле настолько серьезные и грубые ошибки, что это привело не только к его отстранению от должности, но и к уходу из политики. И тут он начинает, знаете, говорить уже о том, ну это все бла-бла, там, что имидж партии они испортили, нанесли тяжелейший и непоправимый ущерб стране, людям. Но вот он говорит о том, что 12 февраля по поручению Кобахидзе Мдинарадзе ему прислали статью из газеты «Асавал Дасавали». Это такая, знаете, желтая помойка, абсолютно черносотенная, но эту помойку в свое время очень любил Бедзина Иванишвили и ставил ее как вот примером, какой должна быть грузинская журналистика, не дай бог. И вот в ней журналист Дито Чубинидзе брал интервью у бывшего правозащитника Лазаря Джорбинадзе, и статья в основном была посвящена критике Кобахидзе и очень серьезным обвинениям, которые были высказаны в его адрес. И Ираклий Кобахидзе говорит о том, что его спрашивали, не стоит ли он за этой статьей. Ну и он говорит, что дальше детали он не приводит, но он говорит о том, что основная претензия и обвинения заключались именно в том, что за подобными критическими статьями они видели мой след, конец цитаты. Он говорит о том, что его реакция была негативная, он передал им, чтобы они больше не приходили к нему с подобными вопросами, претензиями, что такие заказные статьи – это не его почерк, а почерк, который свойственен именно вот им, вот этой вот дуэту Кобахидзе Мдинарадзе. Ну и дальше он говорит о том, что эта история его бы совершенно, наверное, не нуждалась бы вот в публичном рассказе, если бы он совершенно случайно не узнал, что после того, как эта статья опубликована, респондент через некоторое время покончил с собой. И тогда сама газета ставила под сомнение версию о самоубийстве.

0: Ну и дальше он пишет о том, что где-то несколько человек вот в тот период, когда Иракли Кобахидзе стал премьер-министром, несколько человек покончили с собой. Амамукам Динарадзе в это время был председателем службы государственной, руководил службой государственной безопасности. И с собой покончили несколько сотрудников службы государственной безопасности, которые занимались коррупционными делами. Несколько человек, которые просто были в другом ведомстве, но тоже занимались коррупционными делами. И он говорит о том, что он публично задает вопрос, поскольку до сих пор в обществе остаются вопросы без ответов в связи с фактами самоубийства ряда людей, имевшими место в период правления Кобахидзе Динарадзе. Конец цитаты. И вот тогда уже начали журналисты просто смотреть, сколько людей погибло. И вот, и причем это очень странные были самоубийства. Некоторые почему-то перед зданием службы в машине могли покончить с собой, там, ну, кто-то в лесу, непонятно. И абсолютно везде следствие тут же говорило, что это самоубийство. Фактически он их обвиняет вот в том, что они имели какое-то отношение к гибели этих людей. Но при этом, знаете, я что хочу напомнить, что Эроси Кинзмаришвили, который в свое время был основателем очень известных телеканалов, там, «Рустави-2», например, да, и который хотел вернуть себе «Рустави-2», когда Витина Иванишвили собирался передать это своему доверенному человеку, вот Эроси Кинзмаришвили тоже нашли в машине, и якобы он покончил с собой. Естественно, в Грузии никто не верит тому, что он покончил с собой, но вот тогда премьер-министром был Иракли Гарибашвили. Поэтому тоже, знаете, почерк мафии, вот так избавляться от людей, но скандал в разгаре. Уже председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, он уже сегодня заявил, что происходит политизация этой темы, что, в общем, не надо, что это никому не принесет никакой пользы, и, то есть никто и никак не повлияет на ход следствия. В общем, такой вывод можно сделать из его слов. Такой, может быть, ну, я не знаю, я вычитала в этом такую легкую угрозу в отношении Ираклия Гарибашвили. Ну, посмотрим. Во всяком случае, к следующему эфиру, по всей вероятности, у нас будут повод для попкорна еще.
1: Тамар, а россиянин Денис Куланин, он осужден в Тбилиси после участия в протестах и впоследствии помилован президентом. 1 сентября он не смог покинуть Грузию, несмотря на купленный билет в третью страну. Вот, по словам адвоката, так заявил кейс-менеджер миграционной тюрьмы. В чем там дело, почему это дело приобрело такую известность?
0: Ну, его помиловал президент, и он... Это очень, очень хороший, очень правильный человек, который выступает против войны, который активно принимал участие в антивоенных митингах Грузии, в акциях, которые проходили в Грузии. И суд должен был его выдворить в Россию. В России вот за эту свою антивоенную позицию, вы же понимаете, что его ожидает тюрьма. Его ожидают пытки, вполне возможно, что его вообще отправят на фронт в штурма. И вот тогда было принято решение, что ему разрешили, во всяком случае, так сказал его адвокат, ему разрешили выехать в третью страну. И это была Армения, у него уже был куплен билет. И вот как он вышел, ему не разрешили, он сейчас находится в миграционной тюрьме. Ему возможность покинуть страну предоставят только после получения решения суда. Какое решение суда, мы не знаем. И адвокаты, которые регулярно занимаются делами о выдворении иностранцев, они отмечали, что вот ранее эта служба не требовала от иностранцев ждать решения суда, если они покидали страну самостоятельно и, так сказать, по своей воле. И вот по мнению правозащитников, ситуация с возможной депортацией в Россию снова обострилась. Прошла небольшая акция в его защиту. разрабатывают в настоящий момент, как говорят адвокаты, механизмы для привлечения международных организаций и оказания помощи. И вот сегодня стало известно заявление Amnesty International, которое категорически требует не возвращать, не депортировать его в Россию, а дать ему возможность выехать в третью страну.
1: Иными словами, за то, что он там участвовал в протестах, его осудили, но потом его президент помиловал. В один из праздников там 226 человек помиловали, и в их числе оказался Куланин. А теперь, просто чтобы было понятно до конца, поскольку он является гражданином другой страны, его помиловали, но его не освободили, а перевели из тюрьмы в департамент миграции. А если сейчас примут решение, что его нельзя депортировать, что он не может выехать в Армению, то получается, что ему грозит депортация в Россию.
0: Да, это самая большая проблема, потому что в России его судьба абсолютно уже определена, и все понимают, что с ним случится. Его задержали 28 марта прошлого года во время вот проевропейских акций протеста, и он был обвинен в повреждении автомобиля МВД, его приговорили к 2 годам лишения свободы. Вот, поэтому, ну, все-таки здесь все надеются, что, по всей вероятности, это требование российской стороны, чтобы его бы депортировали в Россию. Ну вот, очень надеюсь, что все-таки грузинская сторона этого не сделает, потому что тогда это будет, по-моему, один из первых случаев, когда несколько чеченцев были депортированы в свое время в Россию. Это тогда министром юстиции была Тедзу Лукиани, если я не ошибаюсь. Но вот за антивоенную, так сказать, позицию, да, это будет первый случай, когда человека депортируют в Россию. Просто очень не хочется верить, что это может случиться.
1: Еще один скандальный случай. 32-летний блогер из Абхазии Даур Буава. 28 августа его в Тбилиси нашли мертвым. Интересные сообщения поступают, что записи с камер видеонаблюдения, они показывают, в последний раз Буава заходил в дом 23 числа. А в чем там дело? Что он блогер? Чем он занимался вот в этой деятельности?
0: Он занимался тем, что он говорил о необходимости примирения грузин и абхазов. Он критиковал. В свое время он поддерживал абхазскую сторону, но через какое-то время он изменил свое мнение. Он критиковал Абхазию, он говорил о том, что Абхазия и Грузия должны быть вместе, что Абхазия – это неотъемлемая часть Грузии, что Абхазы и грузины не могут быть вот так вот разделены. Да, это были очень теплые, очень четкие. Знаете, он отвечал на критику, он отвечал Абхазам вот на все их, так сказать, территориальные претензии. Этот один человек вел ту работу, которую, собственно говоря, должно вести, может быть, Министерство иностранных дел. У него было очень много подписчиков, его очень любили. Он переехал в Грузию в 21-м году, он приехал посмотреть, как относятся в Грузии к абхазам. Он стоял перед метро Руставели, на проспекте Руставели, у него был такой от руки написанный плакат «Я абхаз».
1: Это мы видели только что, вот показывали мы.
0: Да, и там было написано «Обними меня». И к нему подходили люди, его обнимали, ему говорили всякие теплые слова. То есть он понял, что у грузин нет ненависти к абхазам, как к этносу, да, есть неприятие той политики, которую проводит вот самопровозглашенное незаконное правительство Абхазии. Он остался здесь, вот он записывал тиктоки, он... А в Сухуми против него было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в государственной измене. Ну и, естественно, он уже больше в Абхазию не возвращался. Самое ужасное то, что МВД первое, что сделало, это обвинило его в том, что он умер от передоза. Тело нашли через несколько дней, уже когда поняли, что в этой квартире что-то странное творится, да. Вот. И самое легкое, знаете, в Грузии обвинить, когда ты хочешь как бы очернить человека, да, испортить ему репутацию. Ну что, надо обвинить ему в том, что он принимает наркотики или что он является нетрадиционной сексуальной ориентацией. С ориентацией ничего не смогли сделать, у него была жена, с которой он, правда, был в разводе, но жена была. Вот. Поэтому, значит, тут же наркотики. И... нашли какую-то девочку, которая была у него в гостях, якобы, ну, что она принимала наркотики, потом арестовали еще двух человек. То есть МВД, вот следствие, оно идет по пути наркотиков. Но, понимаете, вот, например, де-факто служба безопасности Абхазии, она заявляла, что видеоматериалы Буала наносят ущерб, я цитирую, безопасности и обороноспособности государства Абхазии и направлены на оказание помощи враждебному государству против Абхазии. Поэтому я думаю, что и в Грузии мало кто верит, что он умер от передоза. То есть в основном люди считают, что его просто убили. А каким путем его убили, это уже, знаете, совершенно второстепенное дело. Но поскольку никто не хочет это расследовать, то есть быстренько сейчас закроют там несколько наркозависимых людей. Тем более девочка, как ни странно, понимаете, вот она оказалась из Украины, да? То есть украинка-девочка, вот украинка-девочка, наркоманка, абхаз, который вот Абхазии он не нравится, русским он не нравится. И как-то это вот так все переплелось очень странно. Знаете, особенно меня удивило, конечно, то, что девочка украинка, потому что ну тут это уж сшито белыми нитками, ну просто вот кричат и вопят эти белые нитки на этом черном фоне. Ну вот, конечно, семья, жена его бывшая говорит о том, что вообще речи не идет, что он никогда не употреблял наркотики, и что надо ждать судебно-медицинскую экспертизу. Ну, я думаю, что экспертиза напишет то, что нужно следствию. Она говорит о том, что в последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем, это давление, это... сердце, головные боли, носовые кровотечения. При этом он вел очень спортивный, продолжал вести образ жизни. Друзья говорят, он говорил, что жена говорит о том, что сам Буава при жизни говорил, что не доверял людям, с которыми он работал. Его прокурор Мариам Куридзе, она говорит, что... вернее, прокурор говорит о том, что речь идет о наркопреступлении, однако вот версию о наркотическом отравлении поставили под сомнение и адвокат Даура, и его друзья. И сейчас требовали проведения независимой экспертизы, но из-за границы вернулась его мать, которая там была на заработках, и вот сегодня его хоронят. То есть независимой международной экспертизы не будет, и я думаю, что никто бы не разрешил эту экспертизу просто провести. Тело уже было в таком состоянии, что там уже искать какие-то следы было бы сложно, потому что он несколько дней пролежал один в своей квартире.
1: Тамара, у нас две минуты. Грузия заняла 42-е место среди 161 страны в ежегодном индексе процветания. Это Prosperity Index. Его рассчитывает британский аналитический центр Delegatum Institute. И исследователи этого центра опираются на данные Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения, там Freedom House, там разные институты. Несколько слов об этом. Хорошо это, вот это место из 161 страны под номером 42?
0: Ну, это примерно, знаете как, если на человека в рубище сказать, что на нем костюм, я не знаю, от Кристиан Диора. Ну, посмотрите, высокие баллы получила свобода инакомыслия. Мы все помним, какая у нас свобода, сколько людей сейчас сидят в тюрьмах, и как разгонялись эти акции, как избивали людей. Уровень жизни... несколько сот тысяч, по-моему, где-то около 600 тысяч человек в Грузии находятся либо на грани, либо за чертой бедности, и здравоохранение, которое в какой-то момент становится доступным, но прежде чем оно станет доступным, надо потратить очень много денег. Средний балл получила экономическая свобода. Но я вот никак не могу понять, если у нас экономическая свобода получила средний балл, то каким образом уровень жизни получил высокий балл? Если у нас свобода инакомыслия, то каким образом целостность общества у нас получает средний балл и гражданский мир получает средний балл? И если низкий балл еще получила целостность общества, это, видимо, по другим каким-то расчетам, потому что два раза повторяется. Целостность семей – средний балл, но уровень жизни высокий. Образование низкое, но уровень жизни высокий. И здесь совершенно алогичные какие-то... вот эти вот пункты, да, и эти баллы, которые им выдали, у меня такое ощущение, что, ну, они, может быть, знаете, вот если оценивать, например, уровень жизни россиян по Росстату, то там все хорошо. А если посмотреть, как реально люди живут некоторые, то же самое у нас. Если оценивать по Грустату, Всемирный банк, который тоже опирается на официальные цифры. Всемирная организация здравоохранения тоже опирается на официальные цифры. Но вот Freedom House, я думаю, как раз дал бы низкие баллы. Поэтому вот эти исследования, они настолько бывают бездарными, настолько оторванными от реальности, что, ну да, конечно, очень радуется грузинская мечта, что у нас, оказывается, вот уровень жизни – это 67 баллов. Но это же неправда.
1: Из 100. 67 из 100.
0: Да, вы
1: представляете? Ваш вердикт. Этому исследованию не имеет смысла доверять?
0: Абсолютно не имеет смысла доверять. Ну, вот свобода инакомыслия, когда застояние на тротуаре людей отправляют под административный арест. О какой свободе инакомыслия в 69 баллов мы можем говорить? О каком высоком уровне жизни мы можем говорить, когда несколько десятков тысяч детей просто в Грузии не доедают? Вот о каком... Если брать уровень жизни... я не знаю, членов правительства, их семей, депутатов, президента, и чиновников, то да, там высокий уровень жизни. Но если говорить о высоком... когда пенсия в 370 лари, да, это чуть больше, где-то 110 долларов в месяц. О каком... то есть пенсия несовместимая с жизнью. О каком высоком уровне жизни в Грузии можно говорить? А пенсионеров у нас более 700 тысяч человек.
1: Тамар, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время подошло в первой части программы к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
0: Удачи.
2: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош-Хашана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
3: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить. В бруклинской клинике «Голби и Май»

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
2: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
0: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, захвачен глава службы внутренней безопасности Хамаса в Газе Муаин Аль-Арабит. Кто он такой и чем он занимался? Давайте с этого начнем.
1: Вы знаете, если вкратце, одним словом, это такой местного разлива палестинский Берия. Глава службы безопасности местной, внутренней безопасности. То есть делал все, что полагается делать нормальному Берии. Пытал, дознавал, следил и все такое прочее. То, что они делать любят, то, что они делать умеют. Это один из старейших плеяды вот этих вот хамасовских деятелей. И он отвечал за внутреннюю безопасность, за уничтожение враждебных Хамасу группировок, за давление над несогласными, над колеблющимися диссидентами, за сплоченность рядов. Вот такой вот товарищ. Что произошло? На самом деле до конца многое остается, Геннадий, неясно. Но приблизительно так это было, как описывают израильские СМИ. Сначала были нанесены авиаудары по месту, где он находился. Это в районе города Газа. А город Газа, как мы помним с вами, это последний оплот Хамаса с прилегающими там всякими деревнями и лагерями беженцев. После чего туда вошли некие силы. Вот тут показания, свидетельства расходятся. Одни говорят, что это наш спецназ. Другие утверждают, что это нет, не спецназ, а это какие-то местные антихамасовские милиции, которые действуют при нашей израильской поддержке в этом регионе. Так или иначе, они вошли вот в этот квартал, окружили этот дом, там началась перестрелка, у него, естественно, есть охрана, охрана была уничтожена, сам он пытался бежать, причем, вы знаете, я видел кадры, показывали, значит, он около такого большого развесистого куста ползет на четвереньках. Буквально ползет на четвереньках. Подъезжает машина в этот момент, белый фургон. Какие-то люди в масках затаскивают его в этот фургон и увозят. После чего он был доставлен на территорию Израиля. Сообщалось вначале, что были планы просто его ликвидировать. Ну, как ликвидировали всех главарей Хамаса до последнего времени. Потом планы изменились, потому что, ну, все-таки местный Берия, значит, можно его попытать дознать, как-то выявить, узнать у него некую информацию о том, что там происходит. Вполне логично. Вот приблизительно так развивалась эта вся ситуация. Указывают, что были убиты его охранники, что была убита его жена, было ранено несколько человек, возможно, дети, они там все находились, весь там клан был было, собственно говоря, на месте. Вот такая вот любопытная весьма история. Так или иначе, все это, конечно, очень хорошо подготовленная, осуществленная ювелирная операция. И закончилась она захватом человека, далеко не последнего человека в Хамас, который контролировал единство их рядов и который может поставить израильским спецслужбам, я думаю, немалую толику информации.
0: Ну, это такой убежденный террорист. С другой стороны, он в руках израильтян. Это значит, что потом его осудят, попадет он в тюрьму, и как-нибудь по обмену потом его выпустят. Обычная история такая получается.
1: Ой, к сожалению. Вы совершенно правы. Абсолютно правы, Геннадий. По мне, так лучше бы, наверное... Ну, я понимаю, что, конечно, он владеет информацией, но я не знаю, получим ли мы какую-то информацию, потому что мы же настолько гуманисты высокие, что у нас запрещены любые какие-то действия против вот этих вот человека. Ну, зверей даже я не могу сказать, и мне трудно их назвать, не хочется какие-то аналогии со зверями проводить. Но у нас запрещено все это. По мне, так лучше, если бы он попал бы в руки милиции, и вот эти вот милиции, вот они бы уже полюбили любовно разобрались с ним. А так он у нас, конечно же, он будет у нас, как и все они, на полном довольстве, на содержании государства. Будут адвокаты наверняка, появятся юридические какие-то деятели, чиновники, которые, как это было со всеми нухбовцами, после 7 октября приходить, говорить о том, что он должен получать все необходимое. Диетологи будут следить за его питанием. То есть плохая жизнь-то навряд ли ему грозит, к сожалению. А очень бы хотелось, конечно. Судя по тому, что мы читаем, замучил он немало душ. То есть в данном случае, конечно, самих арабов, но это дело не меняет. То есть мы можем представить себе, конечно, Геннадий, что он с ними вытворял, на что эти люди способны. Там с представителями какой-то оппозиции, просто с инакомыслящими. Ну, я тоже, честно вот признаюсь, опасаюсь, что потом будет очередная сделка, и в результате он снова уже в качестве героя вернется на свою любимую землю.
0: Еще одна тема – скандал. Ну, как бы помять, так, в благородном семействе. Сара Нетаньяху против лидера крайне левой партии Яира Галана. Там Сара давала интервью 14-му каналу и сказала несколько вещей, которые вызвали скандал. Ваш комментарий.
1: Вы знаете, да, Геннадий, эта тема сейчас обсасывается буквально повсюду, везде. Это, по сути дела, на фоне всех геополитических потрясений, тем не менее, остается ведущей темой. Что произошло? Она давала интервью 14-му каналу, 14-му каналу, правому каналу. 14-й канал – это правый, один из очень немногих правых каналов. И сказала, что вот как-то все это произошло странно. Она не сказала, что он участвовал в заговоре, но, говорит, было все очень и очень как-то подозрительно. Все спали, сказала она, весь высший военный состав спал. Политики абсолютно были не в курсе, что происходило. А премьер-министр спал, его никто не разбудил, он вообще тоже был не в курсе вообще, что там уже идет резня. А вот Галан рано утром, сказала она, был уже полностью одет и готов, и сразу же отправился на своей машине на базу, где получил автомат и поехал на юг, то есть в район Газы, в то время как вся страна еще находилась в таком сонном, таком дремотном состоянии. В окружении Голана сказали, что это опять конспирация. У нас очень любят это слово. То есть вот если сказать, например, вы знаете о том, что это был заговор. Я, например, говорю, что да, это был заговор. Для меня это очевидно. Ничего нового в истории человечества здесь нету. То есть одни политические силы хотят использовать внешнего врага против своих соперников. Это история стара как мир. Знаете, ничего нового абсолютно. Но у нас это слово конспирация, это что-то, знаете, вот как какая-то, как будто бы с инопланетянами там договорились, с рептилоидами о том, чтобы что-то такое сделать. Воспринимается это как какой-то немыслимый абсурд. И они сказали, что вот это опять очередная совершенно безумная конспирация, а на самом-то деле он вообще чист и невинен, как новорожденное дитя. И он потребовал от Сары Нетаньяху изменений.
0: Александр, давайте мы расшифруем. Конспирация, я понимаю, это очень важное слово сегодня в израильском обществе. О чем речь идет? Речь идет о том, что Сара как бы намекнула, что Галан мог заранее знать о готовившейся атаке. В этом конспирация.
1: Совершенно верно, Геннадий. То есть она дала понять, не сказав напрямую, что да, он мог знать. Он уже был в полной боевой готовности, буквально, не фигурально, буквально, и сразу туда отправился. Надо сказать, что действительно, потому что мы знаем, он правда поехал туда и спас нескольких человек с этой вечеринки «Нова». То есть было дело так, позвонил ему некий журналист из газеты «Аарец» и сказал, ну не некий, мы знаем его имя, и сказал, вот мой сын там или дочь, я не знаю кто, они находятся там, помоги, пожалуйста. При этом у них не было контакта, это не были друзья или кто-то. Просто позвонил. И почему-то в ответ он сразу, Яир Эрдоган, он сразу устремился на помощь вот этому незнакомому для себя абсолютно человеку, поехал туда, ну, спас, вроде как спас, но все замечательно. Но он фигурирует в числе, вы знаете, персонажей, ну, так же, как и там еще ряд других генералов, не буду их перечислять всех, которые вот принимали участие в этом заговоре, принимали участие, так это или нет, конечно, мы доказать не можем, данных у нас нету, но вот это был явный намек на то, что здесь далеко не все однозначно, так что вопрос об этом сейчас встревожил, разбередил вот эту вот еще не зажившую рану.
0: Ну, Голан при этом потребовал от цара Нетаньяху извинений и пригрозил иском на 2,5 миллиона шекелей.
1: Ну да-да, именно, на 2,5 миллиона шекелей. Вы знаете, я очень надеюсь, я думаю, что Сара Нетаньяху, ну, не такая уже дурочка, она должна была предварительно наверняка согласовать эти свои слова и с премьер-министром, и с адвокатом. То есть, в противном случае, это получается, конечно, очень опасная для них импровизация. Но я думаю, что это... Так, хочу надеяться, что это не был случайный такой вот всплеск эмоций. Я думаю, что это было преднамеренное такое заявление, призванное показать израильской публике, кто есть кто. Так что посмотрим, как будут развиваться события.
0: Она воспользовалась своим интервью для вброса информации, получается?
1: Да, для того, чтобы снова привлечь внимание вот к этой конспирации, о которой мы с вами говорим, потому что левые СМИ, наши все леволиберальные круги, они говорят, ну какая там конспирация? Ну не было же никакой конспирации, ну просто проспали люди. Вы знаете, я на протяжении вот всего этого времени собирал данные, опубликовал даже статью там на английском языке, у нас есть 7-й канал, полным подборком того, насколько это невозможно. Ну, то есть они должны были быть, эти все генералы и службисты, они должны быть слепые, глухие и невероятно тупые. Но они не слепые, не глухие и не тупые. То есть то, что они делали, на мой взгляд, это свидетельство того, что рыльца в пушку, и очень даже.
0: Попытка смести Нетаньяху.
1: Да,
0: но мы с вами неоднократно говорили об этом, да, наверное, что-то было, но не планировалось просто, что это будет такого масштаба, что 1500 человек будут одновременно убиты.
1: Однозначно, Геннадий, я тоже так думаю, я тоже в этом уверен. Понимаете, помните, было когда, я уверен, что вы помните, было в каком-то 10-м году похищение военнослужащего Гиляда Шалита. Вот тогда они ворвались на израильскую базу, захватили там танк, убили 2-3 солдатиков, схватили одного парнишку Гиляда Шалита, утащили его в Газу. И это был провал, конечно, провал сил безопасности. Я думаю, что они хотели что-то такое повторить, а потом сказать, что, ну, посмотрите, Нетаньяху уже говорил, что я господин безопасность. Это так на иврит переводится, как он говорит, я Марк Бетахон, господин безопасность. И вот посмотрите, какой же он господин безопасность, когда он профукал угрозу прямо у себя под носом. Но, как всегда это бывает, понимаете, все вышло из-под контроля. И они прорвались огромной массой через 60-80, там было проломов в этом умном заборе, так называете, трехслойном заборе. Представляете, какая это была мощь? И устроили резню, в том числе на этой вечеринке Нова, которых они там, это была просто жуткая резня, потому что там они все были, эти ребята, они были сонные, напичканные, я не знаю чем, и это было просто чистым виде бойня. Конечно, они этого не ожидали. Конечно, они этого не хотели. Они хотели что-то такое незначительное сделать, чтобы потом скинуть Нетаньяху, сказать, что он не в состоянии выполнить свои базисные обещания. Но вот оказалось, знаете, хотели одно, а получилось совершенно другое.
0: Ну да, когда совсем другое это приобрело масштаб, 1500 убитых единовременно, более 200 заложников, которых потом в течение 2,5 лет вытягивали из плена. Этого никто не ожидал просто. Эти зверства кошмарные.
1: Нет. И Израиль превратился в парию. Израиль буквально сегодня пария во многих странах. Общественное мнение на стороне Хамас. Но вы сами знаете, я не буду повторяться. Все эти леволиберальные СМИ, все эти движения и так далее, низовые, это все они на стороне Хамаса. Молодежь в массе своей выступает на стороне палестинского народа. Этого, конечно, никто не ожидал. Я думаю, что и сами режиссеры этого действия тоже этого не предполагали.
0: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в программе подошло к концу. Прощаюсь с вами до завтра, до завтрашнего эфира. Всего доброго.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
15: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
14: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
15: Солнечный удар.
14: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
15: Проза, музыка и актерская игра.
14: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
15: И оставить после себя невозможную боль.
14: 20 сентября в 5 часов вечера.
15: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
14: Солнечный удар.
15: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
14: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
16: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
14: 20.

0: четверки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. 56-летний Хантер Байден заявил, что ему, возможно, придется рассмотреть возможность участия в президентских выборах 2028 года на фоне разговоров о том, кто может стать кандидатом от Демократической партии. «На самом деле, я считаю, что у нас есть отличный кадровый резерв», — сказал Хантер в эфире «The Cats Roundtable», упомянув губернатора Кентукки Энди Бешера и губернатора Иллинойса Джей Притцкера. А затем добавил: «Лично я очень хорошо отношусь к Гевину Ньюсому». Губернатор Калифорнии открыто заявлял о своем интересе к борьбе за высший государственный пост. Среди других потенциальных претендентов – Камала Харрис, Александра Окасио-Кортес, Пит Баттиджич. Городской департамент транспорта объявил о 20 так называемых «гридлок алорт» – дней, когда из-за ожидаемых сильных пробок автомобилистов заранее предупреждают о серьезном трафике и рекомендуют пользоваться общественным транспортом. Первый такой период начнется с 21 сентября и совпадет с Генассамблеей. В течение 5 дней в Нью-Йорк приедут мировые лидеры и дипломаты. Усиленные меры безопасности приведут к многочисленным перекрытиям улиц в центре Манхэттена. Власти советуют по возможности отказаться от машины, пользоваться метро, автобусами, паромами, велосипедами или ходить пешком. Остальные дни повышенной загруженности запланированы на ноябрь и декабрь. Сегодня наш любимый кинокритик Зинаида Пронченко отмечает свой день рождения. Поздравляем!
0: Погода. Дэвидсон Радио.
2: Температурный максимум в Нью-Йорке составит 82 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 56%. В воскресенье ожидаются дожди.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
0: Дэвидсон Радио.

0: тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи, мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

Мы эту песню посвятили всем братьям, сестрам, сыновьям, дочерям, племянникам, племянницам, всех тех, кого сегодня вспоминают, вообще всех, кого вспоминают часто, подолгу, всех тех, кто не забыт. Море всех заберет, море, океан, круговорот воды в природе, душа вечна. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Жизнь продолжается, и мы желаем, чтобы она у вас была долгой, красивой, насыщенной.

наблюдение, которым я сейчас с вами поделюсь. К нам на радио два дня подряд каким-то образом заходит ногами черная птица. Живая, да, но она нездоровая явно, потому что она не летает. Она приходит. Откуда и каким образом она сюда приходит при закрытых окнах и работающих кондиционерах, совершенно непонятно. Вчера, значит, мы с Леной ее спровадили, значит, на крышу, и она ушла. Сегодня утром я открываю радио, птица сидит на том же месте. Я ее спровадила опять на крышу, она очень неохотно вышла. Но вчера, будучи на крыше, я там иногда принимаю солнечные ванны, наблюдаю такую картину. Значит, обычно голуби, они на солнце недолго находятся, они всегда, птицы, прячутся, не только птицы, наверное, и другие звери. Вчера, значит, я наблюдаю такую картину. Вижу эту птицу, которую мы с утра спровадили. Она, значит, у нас там такая доска стоит, и под нее тяжело пролезть, даже маленькой голубке. И вот эта птица, черная, черная голубка, она, значит, прислонилась к этой доске, лететь не может, жарко, крыша раскаленная. И я вот смотрю, начали слетаться другие голуби. Слетелись они, окружили эту голубку, и вторая партия птиц села как на насест сверху на эту доску. И таким образом они создали вокруг этой нездоровой птицы такой навес, тень. То есть они спрятали ее от солнца. И долго так они сидели и ворковали. То есть они каким-то образом поняли, что эта птица улететь не может, что не очень хорошо себя чувствует. И вот чтобы она не перегрелась, наверное, и совсем ей не сплохело, они вот проявили такую солидарность. Какая-то такая вот социальная сплоченность была, молчаливая, птичья. И я подумала, интересно, люди так умеют? Рассказала сегодня Акмалю. Мы стали вспоминать случаи и наблюдения. Нет, не все люди так умеют. И потом я вот сегодня, думая, о чем говорить с вами, вспомнила о том, как недавно в новостях было, что вот 55 китов выбросились на берег, потому что роды были тяжелые у самки, она попала на мелководье. И вот тоже проявилась такая сильная очень социальная сплоченность, которая привела к гибели такого количества китов. А потом я подумала о том, что так время летит дико быстро, просто дико, потому что как будто бы вчера я спустилась на Биг-Юи, и ровно через полторы минуты самолет врезался в здание Всемирного торгового центра. Каким образом меня Бог спас, я не знаю. Вот буквально через две минуты только я выехала, значит, под этим мостиком, встала в пробку и смотрю, уже в открытый люк летят какие-то бумажки. И первая мысль была, что да, наверное, снимают кино, потому что все смотрели вправо, и никто ничего не мог понять. И стала я рассуждать о том, что я рассуждаю на эту тему уже много-много лет. Особенно, когда приходит памятная дата. Ну, так человеческие мозги устроены. Вот интересно, вот эти люди, безвинно павшие, безвременно, по воле несчастного случая, вот в последний момент жизни кто-то из них думал о принадлежности к какой-то партии? Кто-то из них выкрикивал какие-то лозунги «За Ленина, за Сталина». Ну, это в данном случае фигура речи. Да наверняка нет. Наверняка люди, которые от отчаяния, от горя, от кошмара, я даже не представляю, что этот человек может пережить за вот эти вот оставшиеся секунды,

0: секунды и минуты, когда он принимал решение выпрыгнуть в окно и улететь в вечность, что могло держать его вот в последние секунды жизни? Наверное, любовь. Наверное, любовь к близкому. И я подумала о благородстве. Вот это слово почему-то у меня крутится, как артподготовка на протяжении нескольких дней. В новостях вот я читала очень много о подготовке к этой дате. Лица какие-то мелькали в новостных лентах. Я полезла в Википедию, значит, даже не стала к искусственному интеллекту обращаться. Какое-то такое слово, оно забытое. Оно образовано от слова «благой» и «род». Когда-то оно означало принадлежность к знатному роду, там, к дворянству, аристократии. А потом это как-то все размылось, и потому что вот тогда от знатных людей ждали какого-то достойного служения обществу, или там своему суверену, или там, и, разумеется, чтобы они защищали слабых, сирых и убогих. И, конечно же, требовалась безупречная репутация. А сегодня в современном смысле слово «благородство» — это такое исключительно моральное качество, которое характерно, конечно, не всем политикам, в частности. Это человек благородный, он честный, он искренний, он уважает других, он не ожидает никаких наград, он способен прощать обиды, всегда готов помочь тем, кто слабее, он не использует там чужие слабости в своих интересах, держит слово, не подлечит, не лжет, не предает даже в самых, казалось бы, сложнейших ситуациях. И вот эта готовность к самопожертвованию, когда человек готов действовать в интересах других людей и высших идеалов. Я подумала, есть ли у нас сегодня люди, суверены, которые могут соответствовать этому простому слову «благородство», «благородный человек». И у меня не нашлось ответа на этот вопрос, потому что, наверное, вся вот эта политическая элита, которая правит миром, в руках которых сосредоточены все финансы мира, власть, ну, они легко поместятся на этом пресловутом островке Эпштейна, да, вот эта мировая элита. И слово «благородство», наверное, да не наверное, а наверняка останется правом простых смертных. Людей, которые каждый день совершают какой-то тихий маленький подвиг. Вне зависимости от того, какую работу выполняет. Кто-то спасает раненых животных, кто-то тушит пожары лесные, кто-то помогает преодолевать трудности перед уходом. Люди, которые добровольно идут работать, там, скажем, в дома престарелых, в хоспис, люди, которые работают в больнице, люди, которые посвящают свою жизнь науке. Вот это, наверное, благородство, когда человек по-настоящему готов уважать человеческое достоинство, когда он готов самоотверженно служить людям, вот как бы громко это ни звучало. Обыкновенная сиделка, которая ради спасения жизни пациента, да не обязательно спасения жизни, просто ради улучшения качества его жизни, жертвует, скажем, там, Новым годом, проведенным в семье, там, или каким-то праздником, или она там жертвует какой-то поездкой, потому что ее некем заменить. Человек, который разгружает ящики в магазине для того, чтобы там к 6 утра мы уже могли купить свежую клубнику. Человек, который развозит детей в школу. У него недомогание, но он понимает, что если он не сядет вовремя в автобус, то дети опоздают в школу. Учителя. Да миллион профессий, которые нас окружают. Вот эти люди, мне кажется, они каждый день совершают какие-то благородные поступки. Если хорошо это рассмотреть, если хорошо это понять. А вот по поводу того, что касается благородства больших чинов, вот в этом я сильно сомневаюсь. И я очень сильно сомневаюсь в том, что люди, которые истово во что-то верят, фанатики, не имеет значения, слева или справа. Вот много ли вы знаете людей, которые на смертном одре раскаялись в своих заблуждениях? Они вот верили товарищу Сталину, отдавали там за него жизнь, вешали его портреты, целовали там ноги у постамента. Мне кажется, что вот какие бы уроки истории не учили человека, не обмакивали его, как говорится, мордой об асфальт, вот ничто нас не может научить. Вот вы вдумайтесь, что памятники Дзержинскому, опять-таки фигура речи, такие памятники есть во всех странах мира, их сносят, возводят, опять сносят. А вот памятники Хатико, который ждал своего хозяина, никто сносить никогда не собирался и не соберется. Это я к тому, что у братьев наших меньших, наверное, благородство больше, чем у их братьев старших, двуногих. Это к разговору о птицах. Вот такая вот была зарисовка. Страх перед реальным раскаянием – это, наверное, самый сильный страх. И сегодня об этом, мне кажется, нужно говорить. И сегодня об этом нужно думать. Сегодня тяжелая дата. Очень тяжелая. Хотя сотни тысяч людей сегодня отмечают день рождения. И я подумала о тех, кто родился 11 сентября 2001 года. Этот первенец, это был, наверное, самый счастливый день в жизни этой женщины, этого папы, когда родился ребенок. А может быть, этот ребенок родился совсем рядом с трагедией. Так устроена наша жизнь. И есть ценности вечные, а есть вот ценности, которые после того, как уходит персонаж, в которого сильно верит, то ценность сразу обесценивается. Персонаж или предмет – это уже не имеет значения. Поэтому, когда вы слышите какие-то громкие речи, обещания, подумайте о том, что вам ближе. Вообще человеку не вредно иногда представлять себя в самом конце. Вот как это будет. Каяться и раскаиваться очень тяжело, потому что когда ты понимаешь, что твои идеалы разрушены, когда ты верил не в того, не в тех и не в то, то тогда приходит осознание, что ты зря прожил свою жизнь. Но никогда не поздно раскаяться, никогда не поздно попросить прощения, никогда не поздно стать благородным человеком. Никогда не поздно. Даже если ты уже чувствуешь, что вышел на финишную прямую. Так мне почему-то кажется. Сейчас прервемся на небольшую рекламку, а потом о благородстве поговорим с Викой Салкиндер. Она занимается благородным делом. И очень благодарна всем тем, кто посвятил свою жизнь одному из самых благородных дел.
1: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
2: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
3: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
4: «Дэвидсон Радио».
3: Мы любим Нью-Йорк.
0: Мы любим Нью-Йорк. Вот есть у одного моего близкого друга двое прекрасных детей, которые уже объездили практически полмира, пожили во всех странах Европы. И на вопрос родителей, ну что, может быть, переедем, например, в Испанию, там хорошо, там хороший климат. Где-нибудь снимем себе домик, может быть. А может быть, в Италию, может быть, где-нибудь на Сардинию. Дети сказали после паузы: нет, лучше города в мире, чем Нью-Йорк, нам не сыскать. А вы можете ехать даже на Аляску. Согласна с этими детьми, потому что устами, хоть и уже не младенцев, глаголит истина. С нами Виктория Салкиндер. Она, наверное, самый опытный и авторитетный специалист в области одной из самых благородных отраслей – уход на дому. Я когда узнала, что Вика этим занимается более 30 лет, я, конечно, была в легком шоке. Сейчас будем выяснять, как она докатилась до жизни такой. Вика, привет.
5: Привет, Лен. Привет, Акмаль, с приездом. Очень рады вашему возвращению. А ты про 30 лет, это ты про мой возраст?
0: Ну да, конечно. Ты же с младенчества начала этим заниматься практически.
5: Ну, конечно, мне сейчас 38.
0: Ну, понятно.
5: Скажем так, да, ну, с трех лет, да, давай скажем вот так.
0: Кто тебе считает?
5: Я считаю, поэтому.
0: Вика, не мелочись. В вашей профессии это недопустимо.
5: Не буду, нет. В нашей профессии, да, отсутствует возраст. Очень часто, к сожалению, отсутствует благородство. Очень часто отсутствует чувство такта, вообще чувство понимания. И присутствует очень много наглости, хамства, злости. И благородством очень часто там совершенно, ну, если очень грубо сказать, не попахивает.
0: А ты перейди на японскую систему. Сейчас в Японии одним из самых популярных медицинских направлений стала выписка рецепта на содержание кошек. Значит, строптивые пациенты или уставшие от работы медицинские служащие получают рецепт от терапевта завести кошку. Особенно, ну, в Японии очень много одиноких людей. И когда врачу говорят, что я не могу завести кошку, потому что у меня аллергия, терапевт выписывает рецепт, с которым можно появиться в зоомагазине, где тебе продадут неаллергичную кошку. Речь идет не об игрушечном животным, а о настоящем. Потому что доказано, что забота о том, кто без тебя, ну, никуда и никак, она, конечно, не только повышает самооценку, но она делает человека человечнее, превращает человека в человека. О как!
5: Человека в человека. Ну, это, наверное, возможно в Японии. Хотя... Я не хочу углубляться в какие-либо политические дебаты, и я совершенно не антиполитический человек, можно сказать так. Я давным-давно разочаровалась. И мой жизненный девиз – это просто если ты можешь помочь хоть одному человеку, вот просто помочь и помоги. Помоги, и тогда тебе самому станет лучше на душе, и ты, может быть, спасешь чью-то жизнь, чью-то душу, может быть, каким-то словом, может быть, котенком, ребенком, или просто, я не знаю, чем-то просто добрым, какой-то фразой. Может быть, ты кому-то поможешь. И мы не реагируем иногда на какие-то слова, сказанные нами, на какие-то фразы. А для многих людей это является таким очень хорошим якорем, за который можно прицепиться. И вот просто это дает силы человеку встать на ноги, дальше двигаться в жизни. Мы порой не обращаем на это внимания, а это очень важно. И еще хочу пожелать всем работающим в наши, особенно 11 сентября, когда люди действительно... Я соприкоснулась с этим немножко. Слава Богу, не настолько близко, что это коснулось прямо моей семьи, но я в то время была, работала недалеко, и... Там были мои очень близкие друзья, слава Богу, все обошлось. Но есть среди моих приятелей люди, которые потеряли папу, мужа, ну, в общем, не понаслышке. И именно вот в это время я хочу пожелать людям, которые находятся в нашей профессии, в хоум-кере, просто немножко чувство такта. И не нужно воспринимать всех, как будто бы мы друг другу... Мы так себя ведем, как будто бы мы этого бедного пациента должны разорвать на части. И порой обманываем, порой... Люди говорят очень много неправильной информации пациенту просто для того, чтобы вот он обязательно пошел только вот с этим агентством. Идем на хамство, на какую-то, на публичные представления. Я дочка, а ты не дочка. Вот какими-то такими омерзительными вещами вот занимается наша хоум-кер-индустрия. И я вот просто хочу вот перед праздником Рош-Ха-Шана пожелать всем немножко сладости, немножко меда, немножко искренности и немножко поучитесь у хоматендов, которые ходят к пожилым людям, которые отдают себя, которые искренне умеют дружить с пациентами, которые даже уже не работают в этих семьях, а продолжают дружить годами с пациентами, с семьями. Лала, хочу передать тебе привет. Лена, ты знаешь, о ком
0: да,
5: я говорю?
0: Это, да, да, да. Человек, который вышел на работу, да, и помнишь этот случай, да, когда пациента привезли из госпиталя домой, выписали, а она, будучи бывшим медицинским работником, увидела такие признаки и срочно вызвала скорую помощь, хотя супруга отказывалась. И таким образом, когда вызвала скорую помощь, они приехали, и они человеку жизнь спасли, считая, что вот благодаря ей пациент до сих пор жив и относительно здоров, потому что она заметила эти признаки приближающегося сердечного приступа, хотя он не нашел, что не жаловался, там эти пятна или как-то она определила, в общем, это...
5: Вот, но она вообще необыкновенный человек нелегкой судьбы, и при этом в ней столько благородства. Вот у кого нужно учиться благородству, вот у кого нужно учиться такту, и вот у кого нужно учиться любви. Она до сих пор, хотя она не работает уже, она поддерживает отношения с семьями пациентов, у которых когда-либо работала близко, дружит и приходит, бесплатно помогает пожилому человеку, вот, когда нет человека просто помощи. Вот это благородство. Так вот, я хочу нам всем пожелать вот именно такого благородства. И если мы что-то подобное как бы замечаем, у нас есть случаи, были случаи, есть случаи, будут случаи, когда мы ценим людей, наших хомотендов, когда мы платим бонусы, мы платили и, не хочу называть суммы, но и $1000. Не потому что мы кому-то, кого-то хотели купить, а это просто поощрение. Мы отправляли человека в оплачиваемый экстра отпуск, например, оплачивали экстра неделю человеку за добрую, хорошую работу, потому что есть хомотенды, которые идут бесплатно в госпиталь сидеть с пациентом, когда им не оплачивают часы. А есть, когда готовят у себя дома кушать и знают, что у этого человека нет никого, и приносят, и делятся своей тарелкой супа, хотя сейчас времена далеко не легкие, и лишняя тарелка супа такому работнику, как home attendance, сказывается на кошельке и кармане. И мы всегда поощряем вот таких вот людей, хотя эти люди никогда не привлекают к себе внимание. И все, чем мы можем им помочь, если у людей есть детки, например, то мы делаем им программу, чтобы им привозили продукты. То есть мы стараемся давать бонусы, поощрять их какими-то там, я не знаю, микровейками, телевизорами, кондиционерами, холодильниками. Да, мы стараемся давать бонус нашим хомотендам, которые делают хорошую работу. Вот как работник месяца, например.
0: Это Вик, да, я назову номер твоего телефона. Да. Это пригодится всем людям, которые нуждаются в помощи на дому, но не вот в таком дежурном каком-то протокольном варианте. А когда вами будут заниматься люди, которые пришли в эту профессию по призванию, потому что люди, которые пришли вот в это направление, в home care, это люди, мне кажется, которые понимают, что такое милосердие, и которые испытывают искреннюю любовь к ближнему, потому что ведь это работа не только с нездоровым телом, это работа с душой, это очень кропотливый труд ежедневный. Поэтому, если вам нужна помощь на дому, и вы не знаете, с чего начать, звоните Виктории Салкиндер. Она вам обязательно поможет. 917-834-33-43, 917-834-33-43. И если вы не знаете, какие льготы вам положены, на что вы еще можете рассчитывать, может быть, у вас что-то уже забрали, вы с кем-то не договорились, или вас пытаются каким-то образом склонить, поменять свое решение, куда-то перейти, позвоните, проконсультируйтесь. 917-834-33-43. Ты вот говоришь, переманивают и так далее, борьба за пациента. Понятно, что вот сейчас, кстати, вышел сериал «Начни смотреть», российский сериал, там прекрасный каст, «Большая фарма» называется. Этот сериал, этот сценарий, этот текст мог выйти в любой стране мира, потому что речь идет о большой фарме. То, что касается медицины, медицинских услуг, лекарств и вообще оздоровлению человечества в прямом смысле этого слова. И черным по белому то, что мы все знаем, что это бизнес. Но не заинтересована mm-hmm. большая фарма мировая в том, что, в том, чтобы люди выздоравливали, в том, что, в том, чтобы люди жили дольше. Большая фарма заинтересована в другом. Это бизнес. Когда речь идет о пациенте, вне зависимости от того, это госпиталь, это какой-то медицинский офис, там поликлиника, не суть. Или агентство по уходу на дому, да, это бизнес, это надо понять. Но когда вы приходите в бизнес, за каждым бизнесом стоят люди. Выбирайте правильных людей. Можно всегда отличить, всегда, когда вы для бизнеса того или иного протокол, вы просто единица, пациент, или вы человек, у которого есть имя, фамилия, история, диагноз, какие-то пожелания, какие-то, может быть, что-то такое, какие-то нюансы, которые для вас важны. Вот если вы нашли такого человека, вам очень повезло. Качество вашей жизни может быть намного улучшено. И ваша жизнь продлена. И это к тому, что позвоните Виктории Салкиндер. Она вам объяснит намного лучше, чем я, потому что она профессионал. 917-834-33-43. Я прекрасно...
5: Знаешь, Лен,
0: да.
5: А я хочу добавить, извини, тебя перебью, а я хочу попросить вот людей просто, если вы не уверены, если вам как бы кто-то что-то обещает, и вы звоните вот просто так, и вы не доверяете уже заранее, а вы звоните просто потратить полтора часа моего времени, не звоните, потому что я никогда не обманываю, я никогда не представляюсь чужим именем, и я никогда не обманываю. Я могу чего-то не знать, и это абсолютно нормально. Я могу сказать вам, что я узнаю или перенаправить вас к более узкому специалисту. Да, могу. Я не Господь Бог, я не знаю все, но я никогда не обманываю. И если я говорю, что в вашей конкретной ситуации, допустим, можно поднять часы и сделать вам сплит-шифт вашему папе, маме, то у меня есть очень много клиентов, которые могут это подтвердить. И я не нуждаюсь в клиентах, которых я хочу украсть из другого агентства. Абсолютно нет. Совершенно нет.
0: Вика, ты что, хочешь украсть?
5: Нет, не хочу. А в том-то и дело, что у меня разрывается телефон. Я хочу помочь. И да, это бизнес. И да, нам всем нужно кормить своих детей. И да, нам нужно кормить наши офисы. И да, мы на этом зарабатываем деньги, когда к нам приходят люди. И да, мы платим зарплаты нашим хомотендам и офисным работникам, и себе. И такова жизнь, нам нужно выживать. Но я никогда не хожу по головам. Я никогда не обещаю то, чего я не могу сделать. Если что-то не получается сделать, и я вам об этом говорю либо заранее, либо такое происходит, когда семья не хочет услышать или что-то сделать для самих себя. Я не могу за семью позвонить в иншуренсную компанию и сказать: вы должны дать этому человеку 12 и 12 часов, потому что я, Виктория Салкиндер, вот так решила, я считаю это справедливым. Нет, я не могу этого сделать. Я не могу вашему папе или маме позвонить вашему доктору и сказать, что вы должны дать мне письмо, которое подчеркивает все диагнозы, заболевания и лекарства касаемо вот этого пациента. Нет, я не могу, я не имею на это права. Но если вы хотите сами себе помочь, если вы с нами работаете, работаете с моей командой, то мы всех всегда, если вам это положено, мы всегда делаем для вас часы. И нет, неправда, что Fair Hearing ждут по полгода. Это ответ на сегодняшний мой разговор с представителем другого агентства, который просто сегодня меня пыталась переубедить в том, что я ничего не знаю и не знаю, как людям делать часы. Знаю, делаю, умею, и все, что хочу сказать, ребят, не отчаивайтесь. Если у вас забирают часы, есть определенные, как в любой профессии, есть определенные тонкости, при которых можно остановить то, что у вас забирают часы. Да, сложно, но можно подавать на увеличение часов, если вам это положено. Есть еще много дополнительных программ, при которых можно перебиться на короткое время, пока вам поднимают часы. Я не говорю о том, что вот просто так кто-то захотел, и кому-то это вот просто захотелось и нужно. Нет, такого не бывает. Но если действительно у человека что-то случилось, человек в реабилитационном центре никогда не имел никаких, допустим, сервисов и нужна помощь, никогда не сталкивались с этим, то обращайтесь, пожалуйста, я помогу. При условии, что вы мне доверяете, и я всегда скажу вам правду, что возможно, чего невозможно. В противном случае, я вас очень прошу, не забирайте мое время, не звоните мне. Вот я безумно ленивый человек, я антисоциальный человек. Я хочу просто, чтобы рядом со мной были те люди, которым действительно нужна помощь. И вот я хочу передать, обещала передать привет Риме. Рима, привет. Обязательно приду к вам на консультацию, потому что это человек, большой профессионал. И этот человек, который всю жизнь делал других женщин красивыми, а теперь нуждается в помощи. Это моя замечательная Римочка Забежинская. Рима, вам привет огромный. Не отчаивайтесь, мы со всем с вами справимся, со всеми программами, вы не одна. И вот хочу вас поздравить еще раз с праздником. Обещала, вы разрешили мне назвать вашу фамилию и имя. И хочу, чтобы люди знали, что вот таким людям я хочу помогать. Вот людям, которые верят, которые искренние, которые добрые и где-то, может быть, даже наивные, как дети. А другим не хочу. Не хочу тратить свои силы. Очень много моих душевных сил это забирает, потому что я в каждого человека вкладываю кусочек себя.
0: Большой, причем кусочек, подтверждаю. 917-834-33-43. Звоните, получите полную профессиональную консультацию, кому что положено, кому что не положено. Будете просто защищены, так сказать, от всех подводных камней. Вика, по поводу подводных камней, скажи, пожалуйста, вот два случая. Люди сами звонили, не знаю, что такое, в PPL дозвонились после разговора с представителем вот этой аббревиатуры. Убрали 12 часов в неделю вместо того, чтобы добавить, была просьба. И люди сами звонили еще куда-то в какую-то аббревиатуру, не могу назвать точно, боюсь ошибиться. Куда ML что-то такое?
5: Manage long-term care.
0: Да, значит, вот туда куда-то сами тоже дозвонились. И вместо того, чтобы получить, значит, прибавку к часам, отобрали 6 часов в неделю. Значит, в первом случае 12, а во втором случае 6. Люди в ужасе, и, значит, звонили куда-то еще, и им сказали, будете перезванивать, будете настаивать, отнимут остальное. Что делать?
5: Manage long-term care. Во-первых, Лен, спасибо, совсем забыла коснуться этой темы, и спасибо, что ты коснулась этой темы, потому что это очень насущная сейчас тема. Не знаю, кто в меня будет кидать камнями, но это просто мое наблюдение. Высказываю чисто свое мнение. Наблюдаю и анализирую маркет PPL, это CDPAP, и сталкиваюсь все больше и больше, прихожу вот уже к выводу такому. Вот сильно меня это затронуло. Очень многие люди, которые на PPL, теряют полностью медикейты.
0: Медикейт? Те, кто ухаживает? В смысле, те, кто ухаживает?
5: Пациент. Нет.
0: Пациент, окей.
5: Пациенты, да, не проходят ресертификейшены, не проходят и теряют сервисы. Причем теряют сервисы настолько, что это может быть связано с медикейтом, с медикером. И они теряют сервисы настолько, что они полностью слетают со всего. То есть не просто теряют медикейт, а теряют сервис. Вот, допустим, у человека было 24 часа, да, кто-то сделал ошибку или еще что-то произошло.
0: И системы выкинули.
5: Да. И опять же, это чисто мое наблюдение, я не хочу клеветать, это всего лишь мое мнение, но у меня такое впечатление, что делается это специально.
0: Тихо, Вика, это похоже на теорию заговора, тихо.
5: Это не теория заговора, абсолютно нет. Просто, во-первых, Нью-Йорк, Медикейт Нью-Йорка и Вирджиния работают совершенно по-разному. Там люди не понимают в Вирджинии, что такое Нью-Йоркский Медикейт, что такое ресертификейшн. И это происходит, это не теория заговора, это безалаберность.
0: Да я пошутил, я понимаю, что это...
5: Я знаю.
0: Про Нью-Йорк вообще плохо кто понимает, кто не в Нью-Йорке. Понимают только, что Нью-Йорк плохой, стал поганый, надо отсюда валить, вот это понимают.
5: И тем
0: остальное
5: не менее, у нас лучше, чем у всех. Это тоже мое просто наблюдение. Во всяком случае, касаемо помощи, я имею в виду пожилым и больным людям, а такой помощи, как есть в Нью-Йорке, может быть, еще в Калифорнии, не знаю, не сталкивалась, но столько помощи, сколько дается здесь людям, нет ни в одном другом штате. Поэтому теория заговора – это, конечно, отличная теория. Я готова принять в ней участие.
0: Если более реально, просто настоятельно рекомендую, запишите или запомните. 917-834-33-43. Виктория Салкиндер. Разрушена будет любая теория заговора, вам предоставят конкретные факты, но главное конкретную помощь. 917-834-33-43. Вика, у нас осталось буквально 2 минуты. К сожалению, с тобой всегда все очень быстро. Но у нас будет время еще поговорить на следующей неделе. А сегодня у нас есть возможность перед сестрами Берри выслушать твое вкусное поздравление с наступающим иудейским Новым годом. Папе привет, кстати, отдельно.
5: Обязательно. Есть у меня один друг, зовут его Максимилиан. Ты знаешь этого человека.
0: Да, Акмаль сразу засмеялся. Царь Соломон, да, практически. Ага.
5: Да. Так вот этот молодой человек позвонил мне поздравить меня лично с таким замечательным праздником. Вот, и сказал мне совершенно потрясающие слова, после чего, я и так очень...
0: Вика? Потрясающе. Вика, перестань. Это слезы счастья и провал на линии. Ты, наверное, микрофон куда-то дела. Очень жалко. Нет у тебя? Вика заплакала, но мы присоединяемся к поздравлениям не только Максимилиана, не только царя Соломона. Он в сердце у каждого свой представляется в образе и подобии. Мы с Акмалем Тахировым желаем всем отмечающим красивого, вкусного,
5: алло,
0: здорового. Да, Вика, ты слезы вытерла
5: я
0: уже?
5: Я здесь. Нет, я не заплакала, и вы на самом деле остались у меня здесь, а почему меня не было слышно, все равно хочу повторить слова.
0: Давай быстрее, сестры Берри идут.
5: Друга, вот, сказал Максимилиан одну потрясающую фразу. Вот чтобы мед на вас так пролился, чтобы затянулись все раны, и чтобы вокруг тебя это принадлежало мне, а я передаю это все дальше всем нашим радиослушателям. Были всегда люди, которые смогут вас охранять. Ваши ангелы, которые находятся рядом с вами.
0: Браво, Вика, спасибо большое, и тебе 100 раз взаимно. Акмальшка, спасибо, всем хорошего года, всем хорошего
5: Акмаль,
0: дня, пока.
5: С праздником, спасибо, всего доброго.

0: Горки, час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Наша страна отмечает 25-ю годовщину печально известных событий. По всей стране спущены государственные флаги. Жители участвуют в памятных мероприятиях. На месте бывших башен-близнецов традиционно зачитали имена всех погибших. В этом году впервые добавили отдельную минуту молчания в память о тех, кто умер в последующие годы от болезней, вызванных токсичным пылевым облаком после разрушений. Трамп не приехал в Нью-Йорк на церемонию памяти. Он посетил мемориальную церемонию здания Министерства обороны в Вашингтоне, выступив со специальным обращением к нации. Вице-президент Венц принял участие в памятных мероприятиях на месте падения 4-го захваченного самолета около Шанксвилла. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани подписал указы, официально установившие день 11 сентября как городской день памяти и общественных дел, а также обновил систему работы городских служб в чрезвычайных ситуациях. На главной площади Нью-Йорка рекламу на информационных табло временно приостановили, а тысячи жителей страны участвуют в благотворительных сборах продовольствия для нуждающихся. В Нью-Йорке и Вашингтоне в связи с проведением государственных церемоний временно перекрыто движение на ключевых магистралях вблизи памятных мест, введены усиленные меры охраны. В странах Европы и Азии около посольств Соединенных Штатов и на центральных площадях городов проходят минуты молчания и возложение цветов в знак солидарности с американским народом. В учебных заведениях страны сегодня проходят открытые занятия, посвященные истории страны 21 века и увековечению памяти погибших. Аналитические агентства и ведущие мировые издания опубликовали за эти сутки обзоры, посвященные тому, как события 25-летней давности изменили глобальную систему безопасности, правила перевозок и международные отношения. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. В Нью-Йорке проходят памятные мероприятия к 25-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года, в рамках которых в небе над городом провели масштабное световое шоу. Иран возобновил производство баллистических ракет, используя накопленные до войны компоненты и производственные площадки под землей. Новый род клопов назвали в честь Тейлор Свифт. Оркестр волынщиков и барабанщиков Департамента полиции Нью-Йорка станет главным участником концерта «Ночь памяти», который состоится 12 сентября в Мэдисон Сквер Гарден. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 40%, 81% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
5: Ну нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни, в Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
6: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
1: Программа «Караван».
2: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты теряет волю.
3: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Да, господа, пятница и с часу до двух. Это время радийное. У нас программа «Караван» с Борисом Овезовым, выпускающий редактор, профессионал первого уровня. В студии в Бруклине Паша Куклин. Паша, здравствуй, дорогой! Да, господа, мне очень приятно то, что вы действительно уже, у вас такая мантра, вы знаете, что уже сейчас сюда двух, программа «Караван», пятницу на Дэвидсон Радио, и спешите, включайтесь, пересылайте, звоните к родственникам, очень приятно.
4: В эфире музыкальная программа Бориса Овезова «Караван», «Караван», «Караван».
5: Борис Овезов, «Караван» — это хорошо.
6: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
3: Ну, конечно, прежде всего, по спонсорам, которые продолжают поддерживать веселый час, друзья мои. Конечно же, вся аудитория поклонников нашего жанра и нашей радиостанции знает, что нас прежде всего поддерживает на протяжении многих лет мебельный магазин «Экспо Фёрничер». Да, господа, универсальный салон «Экспо Фёрничер» доступный и выгодно. Таких цен, как «Экспо», вы не найдете нигде. Красоту и уют в вашем доме, друзья мои, создают мебель исключительно из салона «Экспо Фёрничер». А я-то думаю, что меня Фархад так любезно встречает? Да потому что реклама в программе «Караван» работает, господа. Приходите в «Экспо Фёрничер» по адресу 9540 Квинс, бульвар, между 62 и 63 драйв. 718-459-0504, 718-459-0504, мебельный салон «Экспо Фёрничер» ждет вас, господа. Фархад, огромное спасибо за поддержку нашего веселого часа.
1: В эфире Борис Овезов, программа «Караван», шляпу сними.
7: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
8: Якин. Фу. Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
9: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
10: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
11: Путешествие, которое запомнится навсегда.
10: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
11: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
12: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
10: А каждый новый день превращается в отдельную историю.
11: В начале апреля мы отправляемся в особенное путешествие по Японии вместе с Борисом Овезовым.
10: Это будет не просто экскурсионная поездка по достопримечательностям.
11: Это возможность увидеть Японию живой, почувствовать ритм Токио.
10: Погрузиться в атмосферу древних храмов, пройтись по уютным улочкам, попробовать настоящую японскую кухню
11: и оказаться среди легендарной весенней сакуры. Будут впечатления, которые невозможно получить из путеводителя. Неожиданные открытия, красивые места, новые знакомства и моменты, которыми захочется делиться еще долгие годы.
10: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
11: И сейчас самое время сказать себе – А почему бы и нет?
10: С 4 по 15 апреля.
11: В Японию. Большое путешествие с Борисом Овезовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать. Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Звоните Борису. Вы не пожалеете. 646-427-5737. 6-4-6-4-2-7-5-7-3-7.
10: 6-4-6-4-2-7-5-7-3-7.
11: Информация по маршрутам на сайте www.borisovezov.com.
10: www.borisovezov.com.
1: Студии Борис Овезов. Программа «Караванная».
13: Восток – дело тонкое.

0: вместе и решить измениться к лучшему. День после новогоднего праздника является днем поста, известного как пост Гидалии, и установленного в память об убийстве еврейского правителя Иудеи, назначенного вавилонянами после того, как они захватили Иерусалим в 586 году до нашей эры. Особенностью праздничных религиозных обрядов на Новый год является трубление в ритуальный рог – шофар. Звук шофара символизирует призыв на Божий суд и напоминает о необходимости покаяния. Еще одна особенная праздничная молитва – ташлих. На иврите «бросишь» произносится не в синагоге, а на открытой местности, рядом с водоемом, который является символом пучины, в которой должны исчезнуть грехи прошлого года. Несмотря на столь торжественный характер Рош ха-Шана как религиозного праздника, вера еврейского народа в то, что Господь желает людям процветания и благополучия, делает Новый год веселым праздником застолья. Еврейский новогодний стол немыслим без яблок и меда, символом надежды на то, что предстоящий год будет добрым и сладким. А также рыбы – напоминание о библейских благословениях «плодитесь и размножайтесь, как рыбы морские, и да пребудете вы в голове, а не в хвосте». И все это – праздник Рош ха-Шана.
1: Шма Исраэль, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня.

Когда сердце плачет, только Бог слышит. Боль поднимается из глубины души. Человек падает раньше, чем она уляжется. Рассекая тишину молитвой. Слушай, Израиль, Бог мой, ты всемогущ. Ты дал мне жизнь, ты дал мне все. В моих глазах слезы, сердце тихо плачет. А когда сердце молчит, душа кричит. Слушай, Израиль, Бог мой, сейчас я одинок. Укрепи меня, Господи, сделай так, чтобы я не боялся. Боль велика и некуда бежать. Сделай так, чтобы все закончилось, потому что у меня не осталось сил. Когда сердце плачет, время останавливается. Человек вдруг видит всю свою жизнь. Он не хочет идти в неизвестность. Взывает к своему Богу на краю пропасти. Слушай, Израиль, Бог мой, ты всемогущ. Ты дал мне жизнь, ты дал мне все. В моих глазах слезы, сердце тихо плачет. А когда сердце молчит, душа кричит. Слушай, Израиль, Бог мой, сейчас я одинок. Укрепи меня, Господи, сделай так, чтобы я не боялся. Боль велика, и некуда бежать. Сделай так, чтобы все закончилось, потому что у меня не осталось сил.

Слушай, Израиль, Бог мой, ты всемогущ. Ты дал мне жизнь, ты дал мне все. В моих глазах слезы, сердце тихо плачет. А когда сердце молчит, душа кричит. Слушай, Израиль, Бог мой, сейчас я одинок. Укрепи меня, Господи, сделай так, чтобы я не боялся. Боль велика, и некуда бежать. Сделай так, чтобы все закончилось, потому что у меня не осталось сил. Есть начало всех дорог и конец всех начинаний. Есть у рыбы голова, у поэмы есть название. В Торе сказано, чтоб было много хлеба и вина, рыбью голову попробуй в Новый год Рошашана. Так и я, дождавшись первой загоревшейся звезды, начинаю эту книгу не с хвоста, а с головы. Новый год, Рошашана, праздник света и веселья. Отмечаем Новый год, как в квартире новоселье. Я желаю вам, друзья, чтоб ваш дом был полной чашей, чтоб железный гром войны не гремел над крышей вашей, были фрукты на столах, соком полные гранаты, урожай тугих маслин, финики, гроздь винограда, хала, яблоки и мед по традиции старинной. Это все мир да любовь, это новогодний символ. Пусть они вам принесут в дом богатство и здоровье. Начинаем Новый год и с надеждой, и с любовью. Рог трубит, приходит день, будут новые рассветы. Пусть согреет вас в пути лучик солнечного света.

Рош-Ха-Шана, с еврейским Новым годом. Я поздравляю вас от всей души, друзья. Пусть будет до краев наполнена жизнь медом, да так, чтобы он капал аж через края. Желаю счастья вам, здоровья и удачи. Желаю долгих лет, везения и любви. Шана-това, не будет пусть иначе.

0: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
1: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
2: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
3: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
0: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
1: www.borisavezov.com. Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым.
0: С 25 октября по 3 ноября.
4: Ну и подводя итоговую черту первой части радиопрограммы «Караван», я вас приглашаю всех оставаться на нашей волне. Очень надеюсь, что наша реклама пройдет очень быстро.
5: Ах, как? Ах, вот и как! Ах, вот и значит, как она на самом интересном месте!
6: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфир и «Караван». А ну, заходи, реклама «Джан».
7: Очень правильное решение. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
8: Да нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
7: Да. И не из нашего района.
8: Да, конечно.
9: Новости на Дэвидсон Радио.
10: Информация к этому часу.
11: У микрофона Лена Вишневецкая. Президент Израиля Ицхак Герцог записал обращение к еврейским общинам всего мира по случаю наступающего праздника Нового года по иудейскому календарю. С помощью искусственного интеллекта оно было переведено и дублировано с английского на 7 языков, включая русский. В нем он обратился к евреям всех континентов с наилучшими пожеланиями. Для каждой из версий искусственный интеллект изменил и мимику герцога, создавая впечатление, что он произносит слова именно на заявленном языке. Израильский премьер Нетаньяху поручил своим адвокатам подать в суд на газету «Хаарец», которая сообщила, что за несколько дней до вторжения боевиков «Хамас» в Израиль 7 октября 2023 года лидер Объединенных Арабских Эмиратов предупреждал его о возможности этого нападения. Газета «Хаарец» настаивает, что ее публикация соответствует действительности. Алжир с сегодняшнего дня закрыл воздушное пространство для самолетов Объединенных Арабских Эмиратов. Исключение составят гражданские и коммерческие рейсы Эмиратов, выполняемые в международный аэропорт имени Хуари Бумедьена в Алжире и из него. Накануне МИД Алжира сообщил о решении разорвать дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами в ответ на усугубившиеся провокационные враждебные действия. В ведомстве подчеркнули, что решение было принято после того, как были исчерпаны все средства для сохранения двусторонних связей.
10: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
12: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
13: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
14: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
15: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
16: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
17: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
18: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
19: Мой адвокат.
3: Юрий Прахин.
13: Опыт.
1: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
20: Программа «Караван».
21: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты теряет волю.
4: Еще раз приветствую вас всех, дорогие мои, кто путем интернета слушает на моей страничке, видит радиопрограмму «Караван» сегодня в эфире в студии Борис Овезов. У пульта мне помогает выпускающий редактор Паша Куклин. Я приветствую всех тех, кто путем радиостанции «Дэвидсон» 620-я волна слушает популярную программу «Служба доставки музыки хорошего настроения в ваши сердца». Господа, мы получаем огромное удовольствие от взаимного общения. Вижу ваши сообщения. Извините, друзья мои, ну почему вы задаете этот вопрос мне? Поймите, что когда популярная программа, рекламы должно быть много. Хотим мы этого или нет. Огромное спасибо радиостанции нашей и, конечно, всем тем, кто поддерживает веселый час программы «Караван» на Дэвидсон Радио. Напоминаю, дорогие друзья, что сегодня нас поддерживает мебельный салон «Экспо Фёрничер» в Квинси. Приходите в «Экспо Фёрничер» в Квинси по адресу 9540 между 62 и 63 драйв. Или звоните 718-459-0504. 718-459-0504. «Экспо Фёрничер» – это именно тот шоу-рум, который вам нужен. Вы хотите поменять жизнь к лучшему? Выкиньте старую мебель. Приходите в «Экспо Фёрничер», и вы получите действительно огромное удовольствие. «Экспо Фёрничер» – огромное спасибо от всей нашей радиокоманды.
22: В эфире музыкальная программа Борис Овезов, «Караван», «Караван», «Караван».
23: Ой, Борис Овезов, «Караван», это хорошо.
24: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
25: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
26: Путешествие, которое запомнится навсегда.
25: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
26: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
27: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
25: А каждый новый день превращается в отдельную историю.
26: В начале апреля мы отправляемся в особенное путешествие по Японии вместе с Борисом Овезовым.
25: Это будет не просто экскурсионная поездка по достопримечательностям.
26: Это возможность увидеть Японию живой, почувствовать ритм Токио,
25: погрузиться в атмосферу древних храмов, пройтись по уютным улочкам, попробовать настоящую японскую кухню
26: и оказаться среди легендарной весенней сакуры. Будут впечатления, которые невозможно получить из путеводителя. Неожиданные открытия, красивые места, новые знакомства и моменты, которыми захочется делиться еще долгие годы.
25: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
26: И сейчас самое время сказать себе – А почему бы нет?
25: С 4 по 15 апреля.
26: В Японию. Большое путешествие с Борисом Овезовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать. Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Звоните Борису. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
25: 646-427-5737.
26: Информация по маршрутам на сайте www.borisovezov.com.
25: www.borisovezov.com.
28: Студио Борис Овезов, время через век Ахакараван.
29: Ну что ж мне, всю жизнь по этой пустыне мотаться!
4: Ну и продолжая наш веселый музыкальный эфир, я хочу вам сегодня представить заслуженных артистов бухарской еврейской общины, которые в этот радостный день поздравляют всех, всех с праздником Рош ха-Шана.
30: Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиопрограммы Бориса Овезова. Я, Рафаэль, хочу поздравить вас, дорогие американцы, от имени израильского народа, от имени нашей семьи Новотиевых с наступающим праздником Рош ха-Шана. И пожелать вам в этом году, чтобы все невзгоды, которые были, они от нас отдалились. Мы могли прилетать к вам, в Соединенные Штаты Америки, к нашим поклонникам, к нашим землякам, а вы прилетать на святую землю Израиля. свою очередь, хочу поблагодарить дорогого Бориса Авезова за прекрасную программу, которую он ведет каждую неделю, и тот мост, который он строит между нашими государствами. Сейчас я вам хочу посвятить мою новую песню «Хонуме Хонуме».

Дорогие друзья, желаю вам быть вписанным в книгу жизни. Вот и Рош-ха-Шана пришел к нашим дверям. С наступлением Нового года! Пусть он будет сладким, как самое сладкое из возможных лакомств. Пусть пройдет без бед и принесет нам всем радость. С праздником! Пусть он пройдет счастливо и удачно. Ваша Мухаббат Шамаева. С Новым еврейским годом! Желаю вам всем счастья и хорошего настроения!

Дорогие друзья, добрый праздник Рошашана. Шлю свои поздравления и самые искренние пожелания миру, счастья, любви. Пусть затрубит шафар и прочь уйдут все беды, все тревоги, все глупые мысли. Я желаю прощения за все грехи и славного Нового года. Ваш Авраам Талмасов. Будьте здоровы, будьте счастливы и не болейте. До встречи.

Дорогие друзья, поздравляю вас всех с праздником Рош Хашана. Пусть наступающий год принесет вашим семьям мир и благополучие. Желаем вам новых успехов, счастья, любви и милосердия. Будьте живы и здоровы, творите добро и будьте счастливы. Ваш Роман Бадалбаев.

0: бомбармия. Киргуду.
1: Ну что, господа, и в завершении нашей программы мне пишут уже, что пора заканчивать. Я бы хотел еще раз вам напомнить, что нашу программу сегодня поддерживает мебельный салон «Экспо Фёрничер». Адрес 9540, Квинс Бульвар, Мир 62, 63 Драйв, 718-459-0504. «Экспо Фёрничер» — это именно тот салон мебельный, который вам нужен, чтобы поменять жизнь к лучшему. Мебельный салон «Экспо Фёрничер» — огромное-огромное спасибо. Я очень надеюсь, что мы еще долгие годы будем работать вместе.
0: В эфире Борис Хавезов. Программа «Караван» шла с ними.
2: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
3: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
2: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
3: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
2: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
3: www.borisavezov.com. Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым.
2: С 25 октября по 3 ноября.

Ну и завершая наш предновогодний радиоэфир, я хочу вам пожелать, господа, Рош ха-Шана – это начало нового этапа жизни человека, новое восприятие себя, время перемен. Пусть они будут направлены в позитивную сторону, на общее благо. Веселого вам праздника! Я вам праздник Рош ха-Шана пожелать хочу удачи, чтобы Новый год помог в жизни все решить задачи, чтоб семья была здорова, в доме чтоб царил уют. Пусть в году вас в этом новом только радости лишь ждут. С наступающим еврейским Новым годом! До новых встреч! Обнимаю вас и с праздником еще раз!

0: четверки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Пентагон признал, что Ирану удалось нанести серьезный ущерб объектам 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Как сообщил в экс-корреспондент вашингтонской газеты The Epoch Times, Райан Морган, исполняющий обязанности министра ВМС Хан Кау, заявил ему в интервью, что Иран своими ударами разнес к чертям Бахрейн. По словам Моргана, высказывание Кау можно считать первым и открытым признанием на высоком уровне степени ущерба, нанесенного Ираном американским военным объектам в Бахрейне. Кау уточнил, что ВМС США, по сути, решают вопрос о том, будут ли они вообще восстанавливать разрушенные базы в Бахрейне. Путин поздравил российских евреев с наступлением Нового года по иудейскому календарю. Его обращение опубликовано на сайте Кремля. В обращении Путин отметил, что еврейские организации России активно участвуют в жизни страны и общества, а также вносят созидательный вклад в реализацию востребованных патриотических, просветительских и благотворительных инициатив. В небе над Нью-Йорком запланирован традиционный запуск мощных световых прожекторов, восстанавливающих силуэты утраченных зданий. А в канун даты была проведена памятная акция с использованием беспилотных летательных аппаратов. Сообщается о планах строительства специализированного просветительского центра стоимостью $35 миллионов рядом с главным мемориальным комплексом. На памятную площадку в центре города вместе с действующими государственными служащими были бывшие президенты, включая Джо Байдена, Барака Обаму и Билла Клинтона. Трамп в церемонии не участвовал, он выступил с речью в Пентагоне. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. В Нью-Йорке проходят памятные мероприятия к 25-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года, в рамках которых в небе над городом провели масштабное световое шоу. Иран возобновил производство баллистических ракет, используя накопленные до войны компоненты и производственные площадки под землей. Новый род клопов назвали в честь Тейлор Свифт. Оркестр волынщиков и барабанщиков Департамента полиции Нью-Йорка станет главным участником концерта «Ночь памяти», который состоится 12 сентября в Madison Square Garden. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 40%, 81% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня.
8: В ответ на официально вступившие в силу во вторник канадские контрпошлины на сумму 20 миллиардов долларов, Дональд Трамп подписал сразу 5 официальных указов. Белый дом подтвердил введение абсолютного эмбарго на канадские мотоциклы, большинство видов алкоголя, включая канадские виски, пиво, водку, а также на побочные продукты молочной промышленности, такие как сухая сыворотка и мелассу. Запрет вступит в силу с 29 сентября. Одновременно был расширен список канадских товаров, на которые вводится 50% пошлины. В него включены матрасы, бумажная и деревянная продукция, мебель, алюминий, моторные лодки и гольф-кары. В то же время от пошлин освобождены канадский цемент, дорожная соль и некоторые медицинские товары. Еще одним шагом в американо-канадской торговой войне стало требование президента Дональда Трампа полностью исключить канадские товары из крупных долгосрочных федеральных контрактов и госзакупок. Но поставки из Канады заблокированы до тех пор, пока Оттава не обеспечит, как сказано, полную взаимность для американских фермеров и бизнеса. Премьер-министр Канады Майк Карни опубликовал видеообращение, в котором признал, что переговоры окончательно сорваны, как он сказал, из-за несправедливых и неэкономичных изменений, которые Соединенные Штаты внесли в проект соглашения в самый последний момент. Карни официально объявил, что Канада начинает форсированный стратегический разворот, как он отметил, в сторону от США, как от крупнейшего торгового партнера, и что Оттава готовится к затяжной экономической войне. Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированный на 9 сентября телефонный разговор с президентом Трампом. Причину отмены представитель Мерца не назвал, однако подчеркнул, что она не связана с его графиком. Накануне Трамп поздравил крайне правую альтернативу для Германии с победой на региональных выборах в Саксонии. Трамп написал: «Ух ты, у популистской партии в Германии сегодня был действительно большой вечер. Им, наконец, надоели совершенно ужасные иммиграционные правила и законы, которые нанесли Германии такой огромный ущерб». Так написал Трамп в True Social и сопроводил пост аббревиатурой MGGA – Make Germany Great Again. Но представитель Мерца не стал отвечать на вопрос, связана ли отмена разговора с заявлением Трампа. При этом он напомнил, что канцлер неоднократно выступал против вмешательства в внутреннюю политику Германии, особенно в связи с выборами. Альтернатива для Германии, напомню, 6 сентября победила на региональных выборах в Саксонии.

что Уитков, скорее всего, сохранит пост спецпосланника и может продолжать участвовать в переговорах о мире между Россией и Украиной параллельно с Рэдклиффом. Сейчас оба чиновника борются за то, кто и в каких вопросах будет играть ведущую роль. В то же время Кушнер сообщил друзьям, что рассчитывает переключиться с российско-украинской войны на завершение войны в секторе Газе и американо-израильской войны против Ирана. Трамп пока не принял, отмечают СМИ, окончательного решения. Белый дом и ЦРУ отказались от комментариев. Джон Рэдклифф, напомню, посетил Москву 25 августа. Дональд Трамп называл визит главы ЦРУ в Россию рутинным. Западные СМИ называли разные версии, зачем Рэдклифф приезжал в Москву, от призыва начать мирные переговоры и предостеречь от нападения на страны НАТО до призыва сократить сотрудничество с Ираном. Стив Уитков и Джаред Кушнер 5 и 6 сентября по очереди провели переговоры с лидерами России и Украины. Стороны допустили, что в будущем смогут начать трехсторонние переговоры. Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение Луны с американским флагом и подписью «Луна наша». В этот же день он предложил переименовать штат США Нью-Мексико в Новую Америку и показал карту Ирана, границы которого напоминали его профиль. Но так Трамп по привычке, так знакомая уже позиция, троллит весь мир. 6 сентября президент Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение Луны, на котором была размещена надпись «The Moon is Ours» – «Луна наша». Ну и американский флаг на этой фотографии, на этом изображении. Каких-либо пояснений глава Белого дома не дал. Пост о Луне стал частью серии необычных публикаций президента США. Менее чем через час Трамп разместил в Truth Social 34 записи, среди которых было множество мемов и сгенерированных изображений. В частности, президент показал штат Нью-Мексико под названием «Новая Америка», карту Ирана, очертания которого изменены под профиль самого Трампа, а также изобразил себя рядом с первым президентом США Джорджем Вашингтоном и в образе рестлера Халка Хогана. Заявление президента не означает, отмечают СМИ, что Соединенные Штаты могут объявить спутник Луну, спутник Земли своей территорией. Договор о космосе 1967 года, участниками которого являются более 100 государств, включая США, запрещает национальное присвоение Луны и других небесных тел путем провозглашения суверенитета, использования или оккупации. На это обратил внимание почетный профессор астрономии Университета Британской Колумбии Джейми Мэтьюс. Цитирую, отправка США 12 человек на Луну 50 лет назад ничего не означает в контексте ее принадлежности, заявил ученый. По его словам, даже высадка американских астронавтов не дает Вашингтону прав на спутник Земли. Среди публикаций 6 сентября Трамп выложил несколько постов, связанных с Ираном. Один из них – карта с подписями «До и после». На втором изображении Иран был нарисован с измененными границами, которые напоминали профиль самого президента с его характерной прической. Иран и раньше президента Трампа. Иран и раньше становился объектом необычных географических заявлений Трампа. Напомню, в марте президент назвал Ормузский пролив проливом Трампа, заявив, что это произошло по ошибке, но тут же добавил, что с ним случайностей не бывает. Позднее Трамп заявил, что США должны фактически контролировать эту водную артерию. В июле он предложил объявить Соединенные Штаты хранителем Ормузского пролива и взимать в пользу Вашингтона сбор в размере 20% с проходящих через пролив грузов. Как отметил американский PolitiFact, реализация подобного предложения стала бы беспрецедентной и, вероятно, противоречила бы международному праву. Ну и кроме того, 6 сентября Трамп предложил изменить название американского штата. Он опубликовал карту Нью-Мексико, на котором слово «Мексика» было зачеркнуто и заменено на «Америка», «New America». Президент заявил, что такую идею ему предлагали и раньше. По его словам, новое название звучало бы, как он отметил, престижнее и красивее для жителей штата. Указа о переименовании Трамп при этом не подписывал. Название Нью-Мексико значительно старше самого американского государства, отмечают СМИ. Испанское «Нуэво Мексико» использовалось в регионе за несколько столетий до того, как территория вошла в состав Соединенных Штатов. Статус американского штата Нью-Мексико получил в 1912 году. Географические переименования Трамп начал практически сразу после возвращения в Белый дом, напоминают СМИ. В январе 2025 года Трамп подписал указ «Restoring name that honor American

0: Greatness – возвращение названия, прославляющих американское величие. Документ предусматривал использование федеральными органами названия «Американский залив» вместо «Мексиканского залива». Одновременно президент распорядился вернуть горе Денали на Аляске название «Маккинли». Свое решение по «Мексиканскому заливу» Трамп связывал с давними претензиями к соседней стране по поводу нелегальной миграции и наркотрафика. Возвращение названия «Маккинли» он объяснял уважением к 25-му президенту США Уильяму Маккинли, которого неоднократно хвалил за экономическое процветание страны. В августе 2026 года очередь дошла до Канады. После провала торговых переговоров между Вашингтоном и Оттавой, Трамп сначала предложил, а затем своим указом распорядился переименовать озеро Онтарио на границе с Канадой в озеро Америка. Мы об этом говорили в нашей программе. Президент обвинил Канаду в том, что она годами, как он написал, обдирала США в торговле. Новое название используется американскими федеральными ведомствами, однако Канада и другие страны не обязаны его признавать. Google начал показывать американским пользователям новое название, а Трамп лично связался с Apple по поводу аналогичного изменения в ее картах. На озере президент останавливаться не захотел. Если подумать, у нас есть залив и есть озеро. Теперь нам нужен только океан. Ну, так что, возможно, придется изменить название Атлантического или Тихого. Может быть, изменим оба, так заявил Трамп 27 августа. Американские СМИ связывают разные инициативы Трампа как с его внешнеполитическими конфликтами, так и с давним стремлением президента оставить собственный символический след в истории. «Вашингтон-Пост» обращала внимание, что переименование озера Онтарио стало продолжением торгового противостояния с Канадой. Трамп впервые пригрозил изменить название водоема после срыва переговоров, заявив, что США больше не рассчитывают вести с канадской провинцией Онтарио большой объем торговли. Одновременно Вашингтон ввел 50% пошлины на канадские товары стоимостью около 20 миллиардов долларов. Однако переименование географических объектов – лишь часть гораздо более масштабной кампании. Access еще в феврале отмечал беспрецедентные попытки Трампа, как было отмечено, оставить свой личный бренд, как печать на американском государстве и общественной жизни. Вашингтон-Пост писала, что личный бренд десятилетиями был основой бизнеса Трампа. Его имя появилось в названии Института мира США, его пытались добавить к названию центра Кеннеди. Ну и кроме того, обсуждалось переименование в честь Трампа Вашингтонского аэропорта имени Даллеса и Пенсильванского вокзала в Нью-Йорке. Сюда же Access относила появление изображения Трампа на специальном абонементе в национальные парки, идею выпустить памятную монету с его портретом, иммиграционную золотую карту Трампа, детские инвестиционные счета Трампа и проект нового класса боевых кораблей, получившего его имя. «Атлантик» весной писал, что во время второго срока стремление президента оставить после себя физическое и символическое наследие стало заметно сильнее. Издание поговорило с высокопоставленным представителем администрации и давним знакомым Трампа. По словам последнего, президент хочет остаться в истории человеком, который совершил то, чего другие не могли добиться благодаря решимости и силе воли. Так было сказано. Несмотря на многочисленные инициативы, рейтинг Трампа находится на минимальном уровне за все время его участия в опросах Reuters Ipsos. Согласно исследованию, опубликованному 31 августа, работу президента одобряют 33% американцев. Вот такой показатель сохраняется уже в трех опросах подряд. В начале второго президентского срока Трампа поддерживали 47% респондентов. Reuters указывает среди основных проблем Белого дома рост стоимости жизни и недовольство войной с Ираном. Однако и географические инициативы Трампа нельзя сказать, чтобы пользовались поддержкой большинства американцев. Согласно отдельному опросу Reuters Ipsos, переименование озера Онтарио в озеро Америка одобрили лишь 14% опрошенных, тогда как 63% выступили против. Даже среди республиканцев противников оказалось больше, 43 против 33. Не получила широкой поддержки и политика, с которой было связано переименование. Необходимость искать компромисс с Канадой одобрили 68% американцев и только 65% выступили против. Экшес отмечала, что результаты опросов особенно важны для Белого дома перед промежуточными выборами. Трамп усиливает противостояние с Канадой, однако большинство американцев эту политику не поддерживают. Администрация Дональда Трампа возобновила обработку заявлений на иммиграционные визы, но только из двух стран – Венгрии и Польши. Так рассказали четыре источника Reuters. По словам двух собеседников агентства, распоряжение отдавать приоритет иммиграционным визам в этих двух странах поступило из Белого дома. Временная приостановка записи на собеседование по иммиграционным визам для других стран сохраняется. Почему Соединенные Штаты выделили именно Венгрию и Польшу, остается неясным. Reuters отмечает, что Трамп и его советники установили тесные связи с правыми силами в правительствах обеих стран. Так, Трамп публично поддерживал бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана, а также нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, избрание которого привело к конфликту с центристским правительством премьер-министра Дональда Туска. В начале 2026 года стало известно, что Госдеп решил остановить обработку иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Россию. Ведомство рекомендовало консулам отказывать в выдаче виз тем, кто может попытаться получить социальные пособия в США. Это решение Госдепа оспорили в суде. В августе Федеральный суд штата Нью-Йорк признал решение незаконным и отменил приостановку. Однако в конце месяца администрация Трампа вновь остановила обработку заявлений на иммиграционные визы, чтобы провести, как было сказано, углубленное обучение консульских сотрудников. Дональд Трамп подарил по 45 тысяч долларов наличными своей помощнице Натали Харп и еще двум молодым сотрудницам Белого дома, как отмечено, пользующимся его доверием. Об этом пишет Washington Post. Кроме Натали Харп, подарки получили 31-летняя советница президента по коммуникациям Марго Мартин и 26-летняя Чемберлен Харрис, которая работает исполнительной помощницей Трампа. В феврале Трамп, напомню, назначил Харрис в комиссию по изящным искусствам, которая курирует бальный зал Белого дома и другие строительные проекты в районе Вашингтона. В своих финансовых декларациях все три сотрудницы указали эти выплаты как денежный подарок к празднику. Эти подарки составляют примерно треть от их годовых зарплат в размере 150 тысяч долларов. Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил, что выплаты не нарушают никаких правил. Но, по его словам, президент, как сказано, давно практикует вручение рождественских подарков людям из своего окружения. Цитирую, речь идет о подарках, которые никак не связаны с официальными обязанностями этих людей, и поэтому они полностью допустимы с точки зрения соответствующих юридических и этических норм, добавил он. Washington Post отмечает, что других публично известных случаев, когда президенты США дарили сотрудникам Белого дома крупные суммы наличными, других случаев таких нет. Сами получательницы подарков на запрос о комментарии не ответили. Громкий судебный процесс по делу Линдси Клэнси, жительницы штата Массачусетс, убившей троих своих детей, был признан несостоявшимся, так как присяжные не смогли принять единодушное решение. Почему это и произошло, и какие сомнения остались у одного единственного присяжного, трое членов жюри рассказали американскому каналу NBC, NBC 10 Boston. В первом своем интервью единственным членом жюри присяжных по делу Клэнси, кто не согласился с другими в вопросе о ее невиновности, то есть все остальные считали, что Клэнси невиновна. Так вот, единственным, кто с этим не согласился, был один из трех присяжных мужчин. Об этом трое присяжных самого громкого процесса последних месяцев, в том числе их старшина, школьная учительница на пенсии Рони Карлсон, рассказали в первом своем интервью, которое, как я уже сказал, они дали телеканалу NBC Тен Бостон. Цитирую, он признал, что у него есть обоснованные сомнения в виновности Клэнси. Я начала заполнять бумаги, я была так воодушевлена, сказала Карлсон. Но затем присяжный добавил, что он не будет признавать Линдси Клэнси невиновной по причине ее невменяемости. Ну, надо здесь понять, что все остальные были готовы признать мать, убившую своих троих детей, невиновной. И если бы не один присяжный, от такого вердикта отказавшийся, Линдси Клэнси, невменяемая убийца, вот вы видите на фотографии ее детей, 5-летней дочери Коры, 3-летнего сына Доусона и 8-месячного сына Каллана, Линдси Клэнси сегодня была бы на свободе, если бы не этот присяжный. Присяжные так и не смогли вынести вердикт по делу Линдси Клэнси. Процесс объявлен несостоявшимся, поэтому она... Дальше ее судьба пока непонятна. 36-летняя Линдси Клэнси, бывшая медсестра-акушерка, убила троих своих детей в январе 2023 года. Затем она попыталась покончить с собой. Клэнси выжила, но нижняя половина ее тела осталась парализованной. Защита, как и сама Клэнси, не отрицает, что она убила своих детей, но настаивает, что ее нельзя привлекать к уголовной ответственности, так как она страдала от послеродового психоза и не отвечала за свои действия. Обвинение полагает, что Клэнси убила своих детей сознательно. Всего в составе жюри было 3 мужчин и 9 женщин. Судья Уильям Салливан, рассматривающий дело, запретил фотографировать присяжных во время процесса, чтобы обеспечить их анонимность. Присяжные, впрочем, по окончании процесса имеют право рассказывать о деле и своих обсуждениях, если они того захотят. 3 женщины, давшие интервью NBC, действительно входили в состав жюри присяжных. Эти женщины – учительница на пенсии Рони Карлсон, работающая в сфере обороны Пола Девлин и заведующая кухней в Центре для пожилых людей Келли Фарина, рассказали NBC 10, как прошли 7 дней обсуждения дела Клэнси. Они подружились во время процесса. По словам женщин, обстановка в комнате для присяжных была напряженной. Их обсуждения приводили к таким спорам, ругани и крику, что это временами можно было услышать и за пределами комнаты. В то же время присяжные старались заботиться друг о друге. Эмоциональные американские горки, много слез и объятий, такими словами 3 присяжных описали процесс обсуждения. Они были твердо намерены достичь вердикта, сказать, что Клэнси невиновна. Цитирую, мы не пытались понять, убила ли она своих детей. Она сделала это и признала это. Мы пытались понять, могла ли она в тот момент отличить добро от зла. Так пояснила председательница жюри присяжных. Все указывает на то, что она любила своих детей, так что она, скорее всего, сорвалась и не понимала, что делает, добавила Карлсон. В качестве примера она привела показания бывшей свекрови Линдси Клэнси, которая называла женщину любящей и заботливой матерью, а также дневники самой Клэнси. В ходе обсуждений 3 присяжных, поначалу склонявшихся к обвинительному приговору, в итоге согласились с тем, что Клэнси невиновна по причине невменяемости, но один присяжный отказался поддержать такой вердикт. Пола Девлин назвала несогласного присяжного высокомерным. Он совершенно не хотел ничего слышать, сказала она. В частности, он отказался выслушать мнение медсестры из числа присяжных, когда речь зашла о лекарствах, которые принимала Клэнси. Во время обсуждения председательница присяжных даже передала судье записку, в которой отметила, что один присяжный не следует указаниям судьи. Судья Салливан в ответ поговорил с присяжными и вновь зачитал инструкции, в том числе об обоснованном сомнении, а затем попросил их постараться прийти к единогласному вердикту. «Мне было так грустно, что мы не смогли вынести вердикт в отношении Линдси. Это было душераздирающе», — сказала Карлсон. Адвокат Линдси Клэнси Кевин Реддингтон говорил, что его подзащитная была бы оправдана, если бы один присяжный не был бы таким упрямым. Напомню, что во время этого процесса стало известно о нескольких подобных делах. В начале сентября 26 года жительница Иллинойса Кейтлин Вальш были предъявлены обвинения в убийстве своего 2-летнего ребенка. Согласно судебным документам, Вальш была крайне увлечена судебным процессом над Линдси Клэнси, как сказано, и активно обсуждала его в групповых чатах с друзьями за несколько часов до трагедии, до убийства своего 2-летнего ребенка. Защита Вальш заявляет, что во время совершения преступления у женщины случился острый психопатический эпизод. 28 августа этого года суд в Бронксе вынес решение по делу Даймонд Флеминг, которая обвинялась в убийстве 2 своих сыновей, 3 лет и 11 месяцев. В семейном приюте в 2022 году судья признал ее невиновной по причине невменяемости. 8 сентября этого года в Луизиане начался судебный процесс по делу Алии Джек.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке провела специальное заседание, где дипломаты со всего мира почтили память жертв международных проявлений экстремизма. Накануне вечером на стадионе в Нью-Йорке прошел памятный бейсбольный матч местных команд, предваряемый чествованием спасателей, пожарных и врачей скорой помощи. Филармонический оркестр Нью-Йорка совместно с военным хором проводит специальное открытое выступление в новом центре исполнительских искусств у памятного комплекса. В музее Нью-Йорка открылась экспозиция, посвященная людям, которые после событий 25-летней давности посвятили свою жизнь спасательным службам и помощи людям. В Всемирная интернет-акция «Помни небо». Музейный комплекс запустил глобальную инициативу, где жители из разных уголков планеты публикуют фотографии чистого неба в знак стремления к миру без разрушений. Представители европейских институтов выпустили совместное заявление, подчеркнув необходимость укрепления международной системы безопасности и поддержки пострадавших от чрезвычайных ситуаций.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
5: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
4: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
5: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет.
4: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
5: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
4: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
5: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
4: И оставить после себя невозможную боль.
5: 20 сентября в 5 часов вечера.
4: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио». «Солнечный удар».
5: Рустем Галич. Редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
6: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
4: Ждем вас. С любовью.
5: Некоторые встречи не заканчиваются. Никогда.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
10: Пульс дня на RTN, в студии Артем Андросов. Здравствуйте, начинаем. За полтора года челночной дипломатии Стив Виткоф и Джаред Кушнер доехали до Кремля как минимум 8 раз и только сейчас впервые вот добрались до Киева. Формула переговоров была понятна с самого начала. Москва не хочет отдавать Донбасс, Киев не хочет его терять. Но к этим двум непримиримым требованиям добавилось третье – собственный интерес Вашингтона. Дональду Трампу нужны показательные переговоры, желательно с Путиным и Зеленским за одним столом. И нужны они срочно, как вы понимаете, до ноябрьских выборов в Конгресс. Судя по тому, что новых идей команда Трампа в этот раз почти не привезла, вопрос не в содержании плана, а в том, успеет ли Белый дом организовать саму картинку встречи до голосования. Юрий, пожалуйста, насколько, по-вашему, вы считаете, успеют в Белом доме сварганить эту встречу?
11: Если бы это был вопрос скорости, на которой нужно было бы долететь до Вашингтона, чтобы подписать что-то, что имеет значение для всех трех участников, то, я думаю, времени более чем достаточно. Но мы просто, надо понимать, что мы рассматриваем слово «мир» здесь по трем разным направлениям, потому что для России, для Украины, для Соединенных Штатов при этой администрации там, слово «мир» означает абсолютно три разные вещи. И тот факт, что эта делегация приехала, наконец, они уже это могут засчитать победой. Не то, что они 8 раз встречались с Путиным, а то, что, наконец, впервые за полтора года с тех, как администрацию власти, наконец, они приехали даже в Киев. И это уже Трамп может сказать, что победа, хотя какая-то победа, учитывая, что сам президент Байден уже был в Киеве, а Трамп еще близко туда не подъезжал. Так что для нашей делегации доблести, которая пытается, в принципе, использовать свое влияние для того, чтобы надавить на Украину с помощью России. То есть мы видим, как Трамп и Путин все ближе сближаются, их интересы все больше сближаются, и физически они все больше сближаются для того, чтобы задавить Украину и заставить Украину капитулировать или подписать то, что я называю теневым миром. Также, поскольку эти теневые дипломаты, они могут создать такой теневой мир, который не может быть юридическим миром, поскольку он юридически невозможен ни со стороны никого из этих трех участников, но, тем не менее, дает каждому из них возможность заявить, что они что-то здесь получили. И это интересный вариант, потому что это какая-то гонка за бумажкой, которая не существует, потому что Украина не может ее выдать, потому что Конституция противоречит, Путин не даст, потому что он считает, что он успешно воюет, и Трампу закон тоже не позволяет признать завоеванные территории. Поэтому здесь просто как бы ошибка на ошибке, но все это сводится к тому, что Трампу нужно, с одной стороны, снять санкции с России, чтобы можно было зарабатывать большие деньги, а с другой стороны, выборы, которые на носу, на которых нужно продемонстрировать хоть что-то. И Путин пытается ему явно помочь, и это одна из проблем, которую мы наблюдаем. Это ужасные активные атаки по Украине, и это все результат того, что, в конце концов, выборы имеют последствия.
10: И тем не менее, для Путина, мы знаем, встреча с Зеленским — это, ну, что-то такое запредельное. Одновременно Путин, казалось бы, хочет помочь Трампу в его ноябрьских выборах, но все-таки вот это такое препятствие между ними, это встреча, которая нужна так Трампу, показательная перед выборами, и Путину так не нужна. Как вы считаете, все-таки он пойдет на этот шаг, ну, я имею в виду Путин, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?
11: Я не вижу Украину как тему, которая важна фундаментально для американских избирателей на этих выборах. Я вижу, что американцы идут из-за цен на бензин, из-за инфляции, из-за войны в Иране, из-за нарушения закона, из-за коррупции этой администрации, из-за того, что мы делаем с союзниками, из-за войны с Канадой даже, потому что это одна из безумий, которую совершает эта администрация. Война торговая с Канадой означает, что он усугубил ситуацию для своих собственных республиканских сенаторов, которые находятся в избирательной позиции, в плохой позиции в штатах, которые граничат с Канадой. Вот это будут причины, которые приняли избирательные пункты. Но здесь для него, видимо, даже трудно понять, насколько ему важно это завершить или показать, что он пытался это завершить, когда это все не получится. Что это делается, эти кадры, для того, чтобы потом задним числом показать, сказать, видите, мы старались. Вот не то, чтобы у нас не получилось, мы, по крайней мере, старались. Это и есть отмазка для избирателя, который говорит, блин, вы же обещали, мистер Трамп, что за 24 часа все закончите. И это все, что мы, в конце концов, получили, это Кушнера и Виткова в Киеве.
10: Минюст вновь вернулся к расследованию дела о возможных связях Трампа с Россией. Казалось бы, чего... Ну, я имею в виду те самые связи во время президентской кампании 2016 года, но только теперь это дело направлено не против Трампа, а против его следователей. Ведомство разрабатывает расплывчатую версию о том, что сотрудники разведсообщества, проверявшие Дональда Трампа последние десятилетия, в том числе по делу
12: о российском вмешательстве в выборы 2016 года, вступили в сговор против него и нарушили его права. Вот такая история. Вы знаете, что большое жюри, кстати, организовано во Флориде, а не в Вашингтоне. Для меня это было удивлением. Есть ли у вас ответ на вопрос, почему именно Флорида?
11: У меня нет ответа, кроме того, что во Флориде к Трампу относятся очень хорошо и увеличивает шансы того, что он сможет найти нужное количество присяжных, которые в большом жюри признают его точку зрения. Но у него, в принципе, проблемы с большим жюри, потому что редко удается этой администрации найти нужное количество людей, которые признают вес доказательств этой администрации и дадут им путь вперед. Но мы сейчас наблюдаем очень тревожную ситуацию, которая еще раз начинается с того, чем я закончил. Выборы имеют последствия. После того, как американцы 49,8% избирателей проголосовали за Дональда Трампа, и он стал президентом, он получил практически амнистию от всех тех преступлений, которых он был обвинен и даже признан виновным. Все закрыты, закончены. И он оказался победителем, но при этом невероятно недовольным результатом этого. И главным и фундаментальным делом, которое его злит, почему-то очень, что это какой пунктик у него. Потому что можно говорить, что это доказывает, что не он самый сильный, что он слабый, что ему нужна какая-то помощь. А может, потому что это говорит, показывает на его связи с Россией, на долгие связи, долгосрочные. Которые много лет, как минимум с 80-х годов, по мнению исследователей, но особенно в 16-м году, когда достаточно очевидная вещь произошла, когда, как мы знаем, российские тролли помогали этому кандидату. Более того, было даже расследование Мюллера, которое показало, что там есть в чем разбираться. Если бы просто этого человека не избрали президентом, и он не смог назначить на позицию генпрокурора, на директора ФБР, своих людей, то мы бы сейчас имели совсем другую ситуацию. Но из-за того, что американский избиратель вернул Трампа в Белый дом, расследуют следователей и расследуют, значит, это как бы расследование, чтобы доказать, что расследование связи Трампа было как бы мистификацией. На самом деле никаких связей Трампа с Россией не было, а на самом деле это было просто все, значит, пытка Deep State каким-то образом Трампа и, значит, все во всем этом обвинить, и я уверен, каким-то боком обвинить Украину. Поэтому здесь ситуация очень однозначная, и это еще указывает на одно из основных качеств этого президента – месть. Он очень любит мстить. Поэтому те, кто до него причинили ему наибольший ущерб его репутации и так далее, они и больше всего знают о нем. Вот что меня больше еще тревожит. То, что все эти чистки, которые мы видим в ФБР и в других органах, которые расследовали Трампа, все те, кто имели какое-либо отношение к этому делу, теряют допуск, теряют работы, уже потеряли, как бы их нету в этой организации. То есть там не то, что набирают люди, которые лояльные, а просто те, кто знали, что происходит в деле криминальном, их там больше нету. Так что ситуация, конечно же, очень тревожная.
12: Расследование против бывших чиновников. Как оно скажется, по-вашему, на работе действующих сотрудников? Учитывая, что уже сейчас есть, конечно, разумеется, я хочу подчеркнуть, вопросы к многим сотрудникам администрации Трампа, и есть надежды на то, что придут демократы и будут расследовать, но, опять же, мы не отвлекаемся ли от там, развития страны, да, от каких-то действительно важных вещей, если мы будем каждые 4 года возвращаться к каким-то расследованиям и расследовать тех, кто расследовал до нас?
11: Да, это большая проблема, особенно когда мы будем, не будем доводить до конца эти расследования, потому что если мы будем расследовать, и потом не будет наказания, то это будет только злить людей, которых расследуют. Поэтому должно быть расследование и наказание. И мы видим, что произошло с Хантом Байденом, который получил помилование, и теперь кроет эту администрацию направо и налево, включая вообще, ну, так сказать, это особые привилегии, которые есть теперь у Хантера, крыть направо и налево Дональда. Но этот Минюст, который будет преследовать тех, кто преследовал Трампа, имеет, в принципе, цель запугать и, как у нас говорят, chilling effect, чтобы у людей было меньше желаний. Мы, в принципе, видим эту администрацию, что она все время пытается кого-то запугать, как она сейчас запугала ветеранов, пыталась, по крайней мере, когда все эти гонения, попытки атак на сенатора Келли и других ветеранов, которые записали видео, которые говорили, что военные не должны выполнять, значит, требования нелегальные. Их обвинили чуть ли не, ну, в общем, в ужасных вещах. И, но цель тут была не только против этих сенаторов и конгрессменов, а также послать месседж всем ветеранам и действующим военным, что сидите и не пидите.
12: Ну, вот вы упомнили каких-то сотрудников, которые не хотели расследовать. Они явно не получили бы премию Дональда Трампа как сотрудники действующей администрации, а именно три молодые сотрудницы Белого дома получили от Трампа по $45,000, ни много ни мало. Я считаю, что это щедрая премия, тем более наличными, при их годовой зарплате в $150,000, то есть почти треть годового оклада сверху. В декларациях о доходах, опубликованных администрацией на прошлой неделе, платежи так и записаны. Денежный подарок к праздникам. И еще есть четвертый получатель, распорядитель дел овального кабинета, Уолт Наута. Ему досталось $20,000. Видимо, ну, не очень хорошо работал. Что можно об этом сказать, Юрий? Насколько, почему, допустим, только эти сотрудницы выбраны? У вас есть какие-то догадки?
11: Ну, во-первых, о том, что инфляция – великая вещь. Уже нужны такие деньги. Уже $45,000. Он любит людей, которые... Трамп любит людей, которые любят Трампа. Он обожает Натали Харп, которая бегает к нему уже годами и знаменита тем, что распечатывает ему новости, при этом хорошие новости. Она заменяет ему практически всю папочку ФСБ. Потому что вместо того, чтобы получать информацию хотя бы от своей разведки, как это делает его гуру в Кремле Путин, то Трамп просто получает это все от Натали Харп, который просто контролирует его бабл, чтобы у него все было правильно и хорошо, и окружало его только правильная информация. Мы теперь, правда, знаем, что это женщина, которая пишет из его твитов. Поэтому, учитывая, сколько обсуждается его твиттеры, а, возможно, вот как раз она и есть его автор, то тут надо платить и побольше. Некоторые люди столько зарабатывают в месяц. А она, что значит, премиальная зарабатывает? То есть, с другой стороны, если бы она писала как Натали Харп, то это было бы не так популярно. Но когда она ставит твит какой-нибудь, где Дональд Трамп делает из себя Иисуса Христа и кого-то возвращает к жизни, воскрешает Джона Стюарта, то тогда это значит, об этом говорят, это заслуживает премиальных. Ну и, естественно, мы знаем, Трамп уже как бы прокололся тут, потому что когда его перепугали и сказали, что на него идет охота, и он, значит, сбежал с самолета и поставил весь свой кабинет и взял с собой только самых важных, он взял с собой Натали Харп. Так что видно, что люди, которые являются важной частью его пропагандистской машины, а он сам и есть пропагандистская машина, его главные ассистенты – это единственные, кто в этой администрации реально нужны. Поэтому так интересно наблюдать, когда про нее пару слов сказал сенатор Джон Оссоф про Натали Харп, а тут же, значит, все на него набросились, всякая, значит, белодомовская рать набросилась на сенатора Оссофа. Вот интересно, возможно, Натали Харп – это и есть мозг Трампа.
12: На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
13: Дэвидсон Радио.
2: Слушать подано.
14: Итак, тема сегодняшнего моего выступления – ресвератрол. В науке очень часто случается, когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось. Исследования, проводившиеся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, в очень низкой концентрации ввели в одноклеточную амебу. Случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого, индуса по происхождению, доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем, злокачественных заболеваний и статистически являются одной из самых здоровых наций. Я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод и называется, как я уже сказал в начале нашей передачи, ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существует цис и транс изомеры ресвератрола. Ну, не химики, наверное, и не поймут до конца, но химики поймут наверняка. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 миллиграммов до 7 миллиграммов, в зависимости от качества вина, если речь идет о вине. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах. Сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года опубликовала результаты очень интересного исследования. Исследователи вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбам, называемым килифиш. Результат был примерно такой же, как и с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а дольше примерно на 56%. То есть на амебах результат был более заметный. Да, так вот, и рыбы были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, наверное, в голове крутится вопрос: а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, не все так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода провести почти невозможно, так как животные для экспериментов подбирались специально с очень коротким временем жизни. Однако ресвератрол, согласно многочисленным исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, подтверждается абсолютно. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, безо всякого сомнения подтвердили его, во-первых, противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок кровеносных сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько научных работ говорят о том, что при употреблении вовнутрь или нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных энзимов Кокс, то есть COX, это английская транскрипция. Артритные и другие негативные процессы в организме. Все это снивелировано. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в организме и в коже процессы, связанные со старением. Я работаю над применением ресвератрола в продукции против старения и улучшения состояния кожи с 2003 года. Великолепные результаты в борьбе со старением кожи уже есть. Но мы их сделаем еще более впечатляющими.
15: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
16: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
13: Дэвидсон Радио.
16: Слушать подано.
13: В Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
13: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Врачи впервые провели небольшое рандомизированное исследование, в котором пациентам с тяжелой ишемической сердечной недостаточностью вводили непосредственно в сердечную мышцу кардиомиоциты – клетки сердца, выращенные из индуцированных стволовых клеток. В испытании участвовали всего 20 человек, поэтому говорить о доказанном лечении пока рано. Главная задача этого этапа – оценить безопасность процедуры и понять, способны ли пересаженные клетки приживаться и участвует в восстановлении поврежденного сердца. Исследователи составили крупнейший на сегодняшний день молекулярный атлас гиппокампа людей с тяжелым депрессивным расстройством. Ученые обнаружили нарушения в процессах образования новых нервных клеток, регуляции генов и работе нейронных цепей. Особенно заметными оказались изменения, связанные со стрессом, клеточным старением и способностью мозга перестраиваться. Работа может помочь найти новые биологические мишени для лечения депрессии, однако готового лекарства она пока не предлагает. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Дэвидсон Радио.
9: Добрый день, дорогие друзья. Это Вера Лейкина, и это передача «Открой Америку с Верой». Я представляю организацию Education for New Americans. У нас сегодня Марина Виницкая, наша постоянная гостья. Она представитель организации, которая часть Департамента образования штата Нью-Йорк, начало учебного года, и много интересных новых вещей она нам сегодня сообщит. Спасибо большое, Марина, что вы пришли на нашу передачу опять. Спасибо большое. Напомните, пожалуйста, нашим зрителям и слушателям, что это за организация, и начнем разговор.
10: Здравствуйте, Вера, спасибо за приглашение. Я представляю организацию, которая называется New York Statewide Arbor. Эта организация принадлежит штату Нью-Йорк, департаменту по образованию штата Нью-Йорк. Наша цель – помогать и защищать права детей-иммигрантов, которые изучают английский как новый язык, помогать преподавателям, которые работают с этими детьми, объяснять родителям их права и обязанности и поддерживать преподавателей, которые преподают иностранные языки в американской системе образования. Это называется World Languages. Мы работаем со школами со всего штата Нью-Йорк. Мы работаем с преподавателями, родителями. И если вы выйдете на веб-сайт New York State Department of Education, вы легко найдете нас. И вы найдете телефон, по которому вы можете нам позвонить. Наша организация находится в NYU, это New York University. Мы находимся в Metropolitan Education Center. Это центр, который занимается образованием и подготовкой преподавателей для городских школ. И вы всегда можете позвонить нам с вопросами, и мы отвечаем на эти вопросы. Мы работаем со всеми языками, с родителями, которые говорят на различных языках, не только на русском языке. У нас люди, которые переводят ваши сообщения, могут вам отослать ответы на интересующие вас вопросы на языке, который для вас более удобен.
11: Мариночка, пожалуйста, если можно, телефон скажите вслух, по которому можем
10: позвонить. Я телефон скажу позже, в конце программы. Я телефон скажу позже. Это 1-800-number. Я уточню телефон и скажу вам, потому что у нас телефоны менялись. Я обязательно вам сообщу этот телефон.
11: Окей. Начался учебный год. В некоторых школах штата уже начался. В городе Нью-Йорке начинается. По-моему, дети приходят в школу 10 числа. Вот есть такие вещи, которые родители, которые недавно приехали, иммигранты, должны обязательно знать, которые специфичны именно для этой группы родителей. Вот что мы должны знать?
10: Да, наша сегодняшняя передача будет полностью посвящена людям, которые только что приехали и оформляют своих детей в школы. Занятия в городе Нью-Йорке начинаются 10 сентября. Учителя выходят на работу 8 сентября. Но уже всю последнюю неделю в школах работают директора, заучи и канцлеры, которые составляют детское расписание. Но сегодня уже конец дня, школы закрываются. Если у вас есть какие-то вопросы до начала учебного года, обязательно придите или позвоните в школу 8 сентября. Вы как раз там встретите всех преподавателей, которые будут работать с вашим ребенком. Ну, что происходит с людьми, которые только что приехали? И какие существуют мифы, и чего надо опасаться, и что надо делать? Ну, прежде всего, когда вы приходите в школу и заполняете документы, то если вы говорите, что в вашем доме говорят на языке, не на английском языке, а на любом другом языке, это может быть русский, украинский, испанский, грузинский, азербайджанский, какой угодно, вы будете заполнять такую форму, она называется «Анкета о родном языке», «Home Language Questionnaire». Помимо многих других документов, которые вам предложат заполнить, что о чем вам не надо волноваться, никто не будет спрашивать о том, легально вы находитесь в штате Нью-Йорк или нелегально. Это то, что школы совершенно не интересует. Их интересуют только данные о здоровье. Если ребенок учился раньше в других школах, особенно в других странах, вы приносите документ, который говорит о том, какие предметы изучал ваш ребенок и какие ребенка отметки. И заполняйте документы, которые, собственно, будут помогать получить ту программу в школе, которая нужна.

0: котором нет никаких оснований. Давайте подумаем, о чем говорят ученые. Ну, прежде всего, ученые говорят о том, что до 6, первые месяцы вообще ребенок не говорит на языке, он как бы впитывает в себя эту атмосферу. Ну, а наши дети, которые приезжают в эмигрантские семьи, для них вообще эта атмосфера находится за пределами дома, потому что внутри дома люди продолжают говорить на родном языке. Значит, от 3 до 6 месяцев дети начинают понимать самые простые команды, которые существуют, которые, допустим, если ребенок ходит в учебное заведение или в школу, или в детский сад, там открой дверь, закрой дверь. Это самые простые команды, которые ребенок начнет распознавать, и начнет распознавать звуки неродного языка. Потом от 6 до 12 месяцев у ребенка занимается адаптация, когда ребенок пытается говорить с другими детьми на вот, в данном случае могу говорить об английском языке, и пытается играть с ними, и даже пытается шутить или понимать шутки. Или такие будут участвовать в таких легких беседах. До двух лет ребенок будет изучать социальный язык. Это никак не связано с академическим языком. Это язык улицы, это язык магазинов, язык телевидения, но не академический язык. И до 7 лет многих детей занимает процесс освоения академического языка.
1: Поэтому, то есть как это говорили, очень нужно подчеркнуть. Часто очень я слышу, что родители, дедушки, бабушки заблуждаются, когда объясняют: мой ребенок, мой внук очень свободно говорит на английском, уже, и вообще ему не нужны никакие дополнительные занятия, пусть учится с американскими детьми. Вот тут начинаются проблемы. Потому что, во-первых, социальный язык – это не академический язык, а во-вторых, ничего ваш ребенок не теряет, если усиленно занимается английским с человеком, который знает хорошо, через какие процессы ребенок проходит.
0: Ну и давай еще раз, так сказать, повторим, что социальный язык к академическому языку не имеет никакого отношения. Социальный язык – это тот язык, на котором говорит улица, на котором живет ребенок, микрорайон, где живет ребенок, или там детская площадка, куда собираются дети. Но никакого отношения к академическому языку, к изучению математики, химии, физики, для младших детей, к изучению социальных наук,
1: природоведения.
0: Да, никак природоведение, никакого отношения это не имеет. Да, ребенок может болтать, может, так сказать, общаться со своими сверстниками, но это не значит, что тот же самый ребенок, который очень охотно общается со сверстниками на улице, приходит в школу, и он занимает первые позиции, самый такой общительный ребенок в школе. Абсолютно нет. Что для этого делает школа? Школа для этого и, так сказать, проводит вот эти вот опросы, чтобы понять, что же происходит с ребенком дома, что же происходит с его родной речью, насколько образован ребенок. И другое замечание. Если дети умеют читать и писать на родном языке, те дети легче обучаются и легче обучаемы. Но если вы пришли к выводу, что ребенок приехал из другой страны, и больше вы не читаете с ребенком на родном языке, вы не поддерживаете письменность и устную речь на родном языке, просто бросили ребенка в этом языковом болоте, когда родной язык перестает существовать, а новый язык еще не оформился, то эти дети как раз не показывает очень высоких академических результатов. Значит, что нужно делать? Прежде всего, если ваш ребенок читает, пишет и переводит на родном языке, продолжайте работать с ребенком дома, с родным языком. Если ребенок еще такой маленький, не умеет писать и читать, читайте ребенку сказки, говорите с ребенком на родном языке, но говорите на хорошем языке, на литературном языке. Объясняйте понятия, которые происходят вокруг ребенка, объясняйте события, в котором живет страна, из которой вы приехали, или та страна, в которую вы приехали. Водите ребенка по музеям, показывайте ребенку фильмы на родном языке. Это все поддерживает общее образование ребенка. Давай теперь вернемся вот к этой форме, вокруг которой идут бесконечные дебаты. И ты, как человек, который работал с этой группой населения, ты знаешь, что это самая дискутированная форма. Это home language question.

0: или анкета о родном языке. Ну, я не знаю, стоит ли мне ее показывать на экране, у меня она есть с собой, если хочешь, я покажу на экране, как это выглядит, вот она как выглядит. Эта форма существует на 43 языках.
1: То есть эти языки для родителей, которые...
0: Эти языки для родителей, потому что это та форма, которую заполняет родитель, не ребенок, который заполняет родитель. Это та информация, которая исходит от родителя. Эта форма состоит из множества вопросов. Ну, прежде всего, всего 12 вопросов. Первые 7 вопросов – это общий вопрос о том, на каком языке говорит ребенок, умеет ли читать ребенок на этом языке, умеет ли писать ребенок на этом языке. Почему? Потому что это важно, насколько развита вот эта общая образовательный фон у ребенка. Когда ребенок маленький, когда мы говорим о детях, которым 5-6 лет, очень многие из них, конечно же, не могут читать и писать, хотя есть семьи, в которых дети начинают читать и писать на родном языке уже с 4 лет. Но это общая форма, на котором эти вопросы, на которые надо отвечать честно. Потому что если вы напишете, что ваш ребенок говорит только по-английски, и умеет читать, писать только по-английски, и дома никто не говорит на родном языке, ребенка посадят в регулярный класс, где никто не сможет ему помочь, все дети англоговорящие, и ребенок просто потонет языковом...
1: Потоки информации
0: в этих новых звуках, которые он даже не в состоянии отличить, он даже не сможет долгое время понимать, обращается ли к нему или к другим детям, и что от него просят. Дальше. Там есть вопросы, на которые вы должны ответить честно. На каком языке вы общаетесь с ребенком дома? Так? Или обучался ваш ребенок на английском языке. Я объясню, что это такое. Ну, например, очень многие приезжают из стран, где образование на английском языке очень популярно. И дети изучали в школе английский язык. Или приезжают из школ, где английский, так называемых специализированных английских школ, где очень много предметов преподаются на английском языке. Это значит, что у ребенка очень серьезная база. И нужно ответить на этот вопрос. Да, мой ребенок изучал предметы на английском языке, так же, как и на родном языке. Есть дети, которые родились здесь. И в доме говорят только по-русски, хотя между собой очень часто родители говорят по-английски и говорят с ребенком вперемешку по-русски и по-английски. Это не значит, что ваш ребенок хорошо говорит по-английски. Это не значит, что ваш ребенок хорошо говорит по-русски. Вы должны грамотно отразить в этой форме, что происходит с языковым полем ребенка. Вы должны четко ответить, на скольких языках говорит ребенок. Если говорит ребенок на 2 языках, вы говорите, допустим, на русском и на английском. Допустим, вы общаетесь с ребенком на обоих языках. И, может быть, ребенок читает на обоих языках. Это все те вопросы, на которые надо правильно ответить.
1: Мариночка, вопрос.
0: Да.
1: Всем ли родителям новоприбывших детей, всем, кто приходит в систему, предлагают заполнить эту анкету или только иммигрантам?
0: Абсолютно всем.
1: То есть дети и родители, рожденные в Америке, тоже заполняют эту форму?
0: Абсолютно всем. Поэтому я и говорю, есть дети, которые родились в Америке. Да? Родители говорят дома на русском, на французском языке, неважно на каком. Дети родились в Америке, но этим родителям тоже предлагается заполнить эти формы. Потому что это говорит об общем состоянии языка. Насколько ребенок владеет языком. Ну, есть не секрет, Вера, что есть дети, которые родились в Америке, когда они приходят в школу, они не знают ни одного английского слова, потому что вся жизнь в семье, это не относится только к русскоговорящим семьям, относится абсолютно ко всем иммигрантским группам, вся жизнь семьи проходит на домашнем языке. Старшее поколение смотрит только домашнее телевидение на этом языке, читаются газеты, книги. У ребенка, может быть, и существует внешний фон английского языка, но это не то знание языка, которое поможет ребенку легко адаптироваться в школе.
1: Угу.
0: Что, происходит после этого? Значит, преподаватель, кстати, тестирует ребенка, преподаватель, у которого есть лицензия в English as a second language. Это не просто какой-то человек, которого привлекают на оформление этих документов. Вот это Home Language Survey потом обрабатывает и рассматривает преподаватель, у которого есть лицензия English as a second language. Что происходит после этого? В зависимости от того, как вы заполнили эту форму, вашему ребенку предлагается сдать экзамен, который называется NYSITELL. NYSITELL. NYSITELL. Этот экзамен существует только для того, чтобы понять, на каком уровне, владения у вашего ребенка. Только для этого, чтобы потом определить, в какую программу посадить вашего ребенка и сколько... Или, может быть, вообще вашему ребенку не нужен ESL. В общем, это тот экзамен, который сдают абсолютно все дети, чьи родители, в общем, показывают, что ребенок владеет не только английским языком.
1: То есть это вступительный экзамен по английскому языку?
0: Да, чтобы определить, куда пойдет ребенок. А формы разные. Это может быть или общий класс, если ребенок хорошо сдаст язык и показывает, что да, у него есть базовые знания английского языка. Это может быть English as a second language программа, когда ребенок будут забирать или преподаватель будет приходить только на изучение English as a second language. Это как бы вспомогательная программа. При этом родители не должны пугаться, они не должны думать, что ребенок не будет изучать математику и все остальные предметы. Абсолютно нет. Или dual language программы, двуязычная программа, когда ребенок продолжает обучение на своем родном языке и на английском языке. Кстати сказать, те, кто живет в Бруклине, в Манхэттене, существует начальная программа, где русский, Russian Dual Language Program. Мы говорили уже об этих программах. Это PS200 в 20-м дистрикте, это PS206, PSIS206, это 22-й дистрикт, там from K to 8. Дальше есть программа в 22-м дистрикте, еще одна программа такая, это 178-я школа, это middle school. Есть очень хорошая программа в 21-м дистрикте, это middle school. 303-я школа, очень хорошая программа, родители очень довольны. И есть отличная программа в Манхэттене, это 3-й дистрикт, PS145. Эта программа K-5 тоже очень хорошая, очень интересная программа. Вот эти программы, которые существуют на русские двуязычные программы. Там преподаватели обучают вашего ребенка и на родном языке, и на английском языке. И дети проходят все предметы на обоих языках. Ну, давай вернемся вот к этому экзамену NYSITELL. Значит, это формальный экзамен, который определяет, насколько хорошо ваш ребенок умеет читать, понимать язык, писать и говорить на языке. Тесты все разные. Для маленьких детей это один уровень теста. Для детей, которые идут в middle school, вопросы там будут немножко другие. И для детей, которые идут в high school, вопросы будут уже несколько другого уровня.
1: Я прошу прощения. Да. Значит, родителям обязательно нужно знать. Это вступительный экзамен. Он дается в момент, когда родители приводят ребенку оформляться. Я правильно поняла?
0: Да,
1: то есть обязательно нужно прийти, во-первых, с ребенком, а во-вторых, рассчитывать, что какое-то время вам нужно отвести для этого, потому что пока ребенок индивидуально не примет участие в этом экзамене и не увидит результатов, программу, расписание для ребенка составить невозможно.
0: Да, это будет очень сложно, потому что программа не будет отражать нужды ребенка, то, что на самом деле необходимо ребенку. И еще раз. Обучение английскому как второму языку проходит в течение учебного дня. Конечно, есть много послешкольных программ и субботних программ, но вашего ребенка не снимает ни с математики, ни с истории, ни с природоведения, ни с каких предметов. Этот преподаватель, который работает вместе с преподавателем, который работает по предмету и оказывает помощь ребенку. говорить о том, что если ребенок попал в программу ESL, ребенку не будут даваться экзамены штата Нью-Йорк, ребенок не сможет перейти из elementary school в middle school, из начальной школы в среднюю школу, а потом не попадет в high school, а потом не попадет в университет, это все ерунда. Это все ерунда. Наоборот, дети, которые находятся в этой программе, допустим, они приходят в школу в 3-м, 4-м и 5-м классе, когда нужно сдавать экзамены штата Нью-Йорк, им дается дополнительное время во время экзамена, чтобы ребенок спокойно присмотрел тест, чтобы для ребенка были понятны вопросы, которые задаются на этом тесте. И ребенку тоже предлагается перевод, если ребенок владеет родной речью, родным умеет читать на языке. Или ребенку предоставляется переводчик, который переводит вопросы, которые задаются на экзамене. То же самое дается, те же самые льготы даются для детей, которые находятся в средней школе и в старшей школе. Хотя очень многие экзамены с младшей, средней и старшей школы, там по математике и по общим, и по природоведению, по химии, по биологии, извиняюсь, по биологии, по геологии, по истории, они переведены на русский язык. Такие экзамены не переведены на украинский или на узбекский язык, но вы можете запросить переводчика, который будет сидеть с вашим ребенком на экзамене и переводить эти тесты. Это разрешено, это, так сказать, распоряжение штата Нью-Йорк. Поэтому, когда вы боитесь заполнять какие-то документы и думаете, что вот этот тест навредит, и если ребенок попадет в ESL, на этом его закончится его академическое будущее, это абсолютно неправильный взгляд на вещи. Язык. Почему-то все считают, что изучение языка – это очень простой процесс. Что вот ребенок приезжает в Америку, и он сразу, вот он вступил на американскую землю, начинает говорить по-английски.
1: Как-то по волшебству, да.
0: По волшебству. И все забывают, что если ваш ребенок ходил, допустим, в школу в родной стране, что вас занимало время обучить ребенка писать и читать на родном языке. А вот по-английски вот это все просто. Ребенок вступает на эту землю, и все. И он говорит по-английски. Нет, такого не бывает. Это процесс, длительный процесс, и здесь нужна помощь специалиста, который обучает ребенка. И тот же специалист должен очень плотно общаться с семьей. Значит, ваш преподаватель по ESL становится чуть ли не вашим главным преподавателем, когда у него выясняется, как и что надо делать дома, и как сделать процесс по образованию ребенка легче и интереснее.
1: Вопрос такой по поводу общения дома. А что, если родители не очень хорошо знают английский? Есть ли у них возможность сказать вот в школе, что мы бы хотели, чтобы нам посылали сообщение хотя бы в письменном виде или с переводом на наш язык?
0: Это государственный закон, что родители получают...
1: Это очень важно знать, школы, да.
0: На родном языке. Но вы должны сказать школе, что я хочу получать письма на родном языке. Или вы определяете язык, на котором вы хотите, чтобы вы получали письма. Опять-таки же, копии этих писем находятся на веб-сайте New York State Department of Education, образование штата Нью-Йорк, и New York City Department of Education, и на веб-сайте Департамента по образованию города Нью-Йорк. Если вы не живете в городе Нью-Йорке, то в ваших аккаунте то же самое. Существуют все эти письма на разных языках, абсолютно. Если у вас в доме говорят на нескольких языках, как, допустим, вы говорите, у меня в доме говорят не только по-русски, но и по-украински. Я хочу, чтобы нам передавали письма, прислали письма на русском языке, на украинском. Абсолютно. Вы имеете право получать на всех этих языках.
1: То есть не обязательно только русский. Не обязательно. Штат да. Нью-Йорк переводит на, я не знаю, сколько языков, 50?
0: 7, на 65 языков.
1: На 65 языков. То есть на каком языке вы не говорите, вы имеете право получать сообщение на этом языке. И никто да, вас за это не наказывает и не лишает какой-то информации.
0: Нет, абсолютно. Вы можете попросить. Вы хотите, чтобы вам присылали на... Вот, например, у меня был такой вопрос от одной семьи из Молдавии. У них дома говорят на румынском языке и на русском языке. И пишут и читают тоже на румынском языке и на русском языке. И мама спросила, можно ли, чтобы из школы прислали письма на двух языках, на русском и на румынском, потому что бабушка плохо читает по-русски. Вот так вот так вышло. А бабушка хорошо читает по-румынски, ей хотелось бы понимать, что происходит в школе, и она большую часть времени проводит с ребенком. Я сказала, абсолютно. Школа будет присылать вам письма на румынском и на русском языке. Но школа должна знать, что это то, что вашей семье необходимо.
1: Это особый документ, по-моему, родителям.
0: Да, это называется CR Part 154, который говорит о том, что родители имеют право, и существует такой документ, как Parents' Rights, который тоже, вы можете его прочитать, и, кстати, сказать на родном языке, он существует на веб-сайте New York State Department of Education и New York City Department of Education. Это тот документ, который подробно рассказывает о том, что, какие ваши права, что вы можете потребовать, что школа обязана сделать для вас. Эти родительские права существует, опять-таки же, на многих языках. Вы можете внимательно прочитать. Вообще хорошо бы иметь их дома. И там, кстати сказать, вот в этом документе указаны все телефоны, куда можно позвонить и выяснить о том, что, как связаться со многими организациями штата Нью-Йорк и города Нью-Йорк.
1: Это очень здорово. То есть вам совершенно не нужно терять связь со школой, потому что вы еще не уверены в своем английском. Наоборот, нужно находиться как можно ближе к школе. Это очень-очень важно. У родителей в Соединенных Штатах большие права. У них обязанности, но у них большие права. Вы много чего можете добиться и защитить своих детей, когда нужно, чтобы они получили то образование, которое вы хотите, чтобы они получили.
0: Да. Теперь, значит, о том, когда родители получат программу. Ну, программу вы можете получить уже через 10 дней. Почему через...
1: Иногда программа – это расписание. То, что
0: расписание. Да, иногда школа дает расписание через 1-2 дня. Но до 20 дней вы уже получите ту программу, по которой ребенок будет учиться в этом году. Это не значит, что вы должны 20 дней сидеть дома. Абсолютно нет. Это просто это время занимает обработки документов. Ребенок будет приходить в классы, преподаватели будут общаться с ребенком и определять какая дальнейшая программа необходима вашему ребенку. Если ребенок ваш учился в каких-то школах и приехал сюда, ну, с аттестатом, можно сказать, да, с аттестатом или с дневником об успеваемости, вы должны это принести в школу, потому что это тоже будет определять, в какие классы посадят вашего ребенка. Особенно это важно для средней школы и старшей школы, когда все образование уже расписано по департаментам, там департамент английского, истории, и когда ребенок не ходит, когда ребенка дается индивидуальная программа. В старших классах обычно дети все путешествуют группой, да, у них у всех одна программа, и они ходят на одни и те же предметы, но если у вашего ребенка есть ESL, English as a Second Language, то у вашего ребенка тоже будут определенные часы, когда этот преподаватель будет приходить в класс и учить вместе с обычным преподавателем, или будет забирать вашего ребенка из класса на те часы, когда нужно изучать английский как второй. Это не значит, что ребенок, опять-таки же, я повторяю, лишен математики или истории, или общественных наук, абсолютно нет. Это преподаватель тоже делает ту же работу, что и делает преподаватель в классе. Но и исходит из нужд и уровня владения вашим ребенком английского языка. То есть это все, так сказать, поддерживает общее образование ребенка и помогает ребенку изучить академический язык. То, чего нет в среде, в другой среде. Далее. Во многих школах уже где-то с 22 сентября, потому что 21 сентября школа будет закрыта. Мы с тобой говорили об этом в предыдущей передаче. До 2 сентября уже будет программа, уже родители могут получить о программе, которая будет происходить по субботам и после школы. Программа и утренняя программа. В очень многих школах есть утренние чтения. Что это значит, утреннее чтение? Это значит, приглашают детей и с ними читают. Обычно это группа с 3 до 5 детей. Это или преподаватель, или студенты вузов, которые приглашают. И они проводят время с ребенком 45 минут в день, читают книги. Uh-huh. И во многих школах это очень популярно, называется early reading circles. Это очень популярно, это очень помогает ребенку адаптироваться и понять, какие книги читают в американских школах.
1: До начала учебного дня.
0: До начала учебного дня. Это есть не во всех школах, но это есть во многих школах. И вы уже даже в первых неделях сентября, вот когда ребенок пойдет 10 сентября в школу, вы уже можете получить, так сказать, общее представление о том, что будет в школе происходить. Вам уже скажут, с какого числа начнется та или иная программа. После школы тоже будут программы по изучению английского языка, помощи математике, помощи по истории. Опять-таки же, уже в начале сентября известно, когда начнутся эти программы. Спортивные программы. Очень популярны в школах. И по субботам очень много программ, и спортивных программ, и общеобразовательных. Ваш ребенок, опять-таки же, это третий миф, который мы, так сказать, сегодня обсуждаем, что поскольку мой ребенок студент English as a Second Language программы, то он не может участвовать ни в каких программах, которые существуют в школах, ни спортивных, ни художественных программ. Это неправда. Ваш ребенок участвует во всех тех же программах, которые открыты для всех остальных детей в школе. И если вы почитаете вот этот биль о родительских правах, то вы там увидите, что школы обязаны предоставить вашему ребенку все те же программы, которые попали дети, все остальные дети.
1: Для новых родителей, для системы, что если я хочу увидеться с учителем, как это осуществить до того, чтобы ждать, когда объявят родительское собрание, как это сделать?
0: Ну, тут вот это очень хороший вопрос, Вера, спасибо, что ты его задала, потому что вот тут и начинается, так сказать, наши, культурные разночтение, что ли, о том, как приходить в школу. У нас принято, и это принято, так сказать, во многих бывших советских республиках, ныне независимых государствах, значит, что родитель может прийти в любое время в школу, и школа предоставляет общение с преподавателем. Здесь немножко не так. Да, для вас школа не закрыта. Вы можете прийти в школу. Есть такой специальный человек в школах, parent coordinator, координатор по работе с родителем, который всегда для вас открыт, и вы можете через него назначить визит к преподавателю. Вы придете к этому parent coordinator, представите, скажете, в каком классе учится ваш ребенок, и вы скажете, что я хочу встретиться с преподавателем, который ведет у моего ребенка математику, или который ведет у моего ребенка английский, или, например, который ведет все языки. Бывают проблемы с физкультурой. Хочу встретиться с преподавателем физкультуры. И вам назначат встречу, вам скажут, когда вы можете прийти к этому преподавателю. От чего это зависит? Вы не можете срывать преподавателя с урока, когда вы пришли в школу. Потому что если вы пришли в школу неожиданно, то и вы вызываете преподавателя, то все остальные дети, которые находятся в этом классе, они останутся одни без преподавателя. Это сделать нельзя. Поэтому отговаривается встреча с преподавателем, когда у преподавателя есть перерыв, или это перерыв на подготовку к следующему уроку. Иногда преподаватели жертвуют своим, так сказать, ланчтайм. И вы придете, будете говорить с преподавателем столько, сколько вам надо. Очень хорошая позиция тоже guidance counselor. Это канцлер по работе с вашим ребенком. Эти люди, они смотрят на, так сказать, на общее состояние дел, академических дел. И если у вас есть предмет, если у вас есть аттестаты или дневники, которые вы еще не перевели, то вы можете принести это guidance counselor, и он найдет возможность перевести эти документы на английский язык, чтобы эти все предметы были зачтены в общий, так сказать, академический портал для вашего ребенка. Дальше. Очень много существует портал, онлайн-портал, когда родители создают, так сказать, свой онлайн-аккаунт с департаментом по образованию, и вы можете видеть свои отметки, отметки вашего ребенка, замечания, если есть у преподавателя, там тоже преподаватель пишет об этих замечаниях. Это обязательно нужно сделать. Если вы не знаете, как это сделать, нужно прийти в школу, и родительский parent coordinator, координатор по работе с родителями, вам всегда поможет и покажет, и сделает это вместе с вами.
1: Получают ли родители какую-то информацию контактную с учителем? Ну, например, телефон или адрес электронной почты, чтобы общаться непосредственно с учителем, если им нужно?
0: Да. Но это, так сказать, вы получаете официально через вот этого координатора по работе с родителями. Есть имейлы, государственные имейлы департамента по образованию, и преподаватель отвечает на эти имейлы. И никто не скрывает от вас эту информацию. Главное прийти в школу и понять, по какому имейлу я могу отправить это, мой вопрос.
1: А если вам, как родителю, нужно встретиться, скажем, с директором, хватить увидеться, или с замдиректора, как это осуществить?
0: Это нужно позвонить секретарю школы. Опять-таки же, если придете в школу, то координатор по работе с родителем, она поможет вам сделать это. Она подойдет к секретарю школы, секретарь школы скажет, в какой день свободен директор. Но если какое-то что-то произошло, какое-то ЧП, и вам нужно срочно прийти в школу, конечно, вы обязательно приходите. И всегда найдутся люди, которые вам помогут.
1: Окей. Дети сами в школу с какого возраста могут ходить, или их приводят родители, и как они могут... У меня было несколько ситуаций, когда родители хотели, чтобы ребенок... Сегодня у нас встреча с врачом, моему ребенку нужно уйти из школы в такое-то время. Разрешают ли это делать, и как это осуществляется?
0: Это разрешают делать. Родитель должен написать официальное письмо. Официальное письмо, прислать записку, на котором пишется, что я такой-то, такой-то. Я прошу, чтобы моего ребенка отпустили в таком-то часу. Вы должны дать свой телефон или свой имейл, по которому с вами может связаться школа. И вы должны объяснить, почему ребенок должен идти из школы раньше.
1: В каком возрасте? Даже в начальной школе ребенка отпускают самого?
0: Вы знаете, нет. В начальной школе школа неохотно отпускает детей. Но где-то уже с 5 класса, если ребенок более-менее самостоятельный, то это можно. В начальной школе, когда ребенок совсем маленький, то нужно все-таки прийти в школу и забрать. Потому что если мы говорим о визитах к врачу, то обычно эти врачи не находятся около школы. И ребенку нужно поехать на автобусе, или поменять два автобуса, или пройти пешком. А это все очень рискованно, и перейти улицы, и, в общем, ребенок должен точно знать, где находится это место. Поэтому лучше забрать ребенка. Но если, допустим, вы сами не можете забрать, а вы хотите, чтобы пришла бабушка или дедушка или родственник, вы должны написать письмо и сказать, что за моим ребенком в таком-то часу придет родственник, там бабушка, дедушка, старшая сестра, и заберет моего ребенка к врачу. и дать свой телефон, свой имейл, и, может быть, даже дать имя и фамилию врача, куда отведут вашего ребенка. Школа должна иметь полную информацию, потому что школа отвечает за вашего ребенка, пока ребенок находится в школе. Но если вы его забираете, то вы несете ответственность. Но школа все равно должна знать эту информацию.
1: Так, а что такое Blue Card? Вот родителям предлагают заполнить ее при поступлении в первый раз в школу.
0: Это те люди, которые могут забирать ребенка из школы.
1: То есть это контактная информация, кто имеет право?
0: Да. Кто имеет право звонить в школу, спрашивать академических успехов ребенка, и кто имеет право забирать ребенка из школы.
1: То есть школа хранит эту информацию,
0: да,
1: о каждом ребенке. Родители должны, так сказать, понимать, что кто попало, забрать ребенка не может.
0: Нет.
1: Скажем, вот у меня были ситуации, старший брат или сестра, которым нет 18 лет, по-моему, тоже не могут забрать ребенка.
0: Или только кто уже достаточно взрослый и с разрешения родителя, и родитель должен объяснить, почему, собственно, этот человек, что произошло, что этот человек должен забирать ребенка из школы. Ребенка может забрать старший брат или старшая сестра, но если школа знает об этом человеке полную информацию, сколько лет, в какой школе учится, почему этот ребенок должен забрать младшего ребенка из школы.
1: Понятно. Понятно. Большинство детей не пользуются школьными автобусами, пользуются только дети с особыми нуждами в городе Нью-Йорке. В других местах есть дети, которые все дети пользуются школьными автобусами. Я правильно понимаю?
0: Нет, это не совсем так. В младших школах заполняется специальная форма. И в средних школах то же самое определяется. Насколько далеко ребенок живет от школы. Но это должно быть, так сказать, в периметре того микрорайона, который обслуживает школу. Когда живут дети очень близко, им, конечно, не предоставляется автобус. А если дети живут на каком-то отдалении, но это в периметре того микрорайона, который обслуживает школу, то желтые автобусы привозят. Но это то, что вы должны запомнить специальную форму. Самое лучшее время, когда это сделать, если вам нужен желтый автобус, это вот прийти 8 сентября в школу до начала школьных занятий и сесть с координатором по работе с родителем или секретарем в школе. Они вам помогут заполнить эти школы и объяснят, как работает эта форма услуг.
1: Окей, это очень важно. Теперь, какую медицинскую информацию должны родители сообщать о своем ребенке в школу, и всю ли должны сообщать, и что вы советуете сообщать?
0: Но прежде всего должны быть полностью прививки сделаны. Когда вы придете и будете заполнять анкеты, разные анкеты для оформления ребенка в школу, медицинская карта – одна из тех анкет, которые вам придется заполнить. Вы принесете справку от врача о ваших прививках. Или если у ребенка нет прививки, то школа вам даст адреса и телефоны тех медицинских пунктов, которые могут сделать эти прививки вашему ребенку бесплатно.
1: То есть в Нью-Йорке нужны прививки обязательно?
0: Обязательно нужны прививки, обязательно. Дается вам 10 дней на получение этих прививок. Если через 10 дней прививок не будет, то у вашего ребенка могут лежать возможности ходить в школу, пока вы не сделаете все прививки. Дальше. Если у ребенка есть какие-то очень сложные проблемы со здоровьем, это могут быть разные. От ментальных проблем до физиологических, до тяжелых аллергий, до болезней желудка и почек. Это все нужно объяснить школе, дать справки. Если ребенку нужно принимать лекарства в течение дня, то эти лекарства будут храниться у медсестры. Ребенок сам не бегает с медицинскими аппаратами по школе. Медсестра приходит и будет давать вашему ребенку лекарства в школе. Ни в коем случае нельзя класть в портфель ребенку медицинский препарат, потому что дети играют, забываются. Они зачастую говорят: ой, вот если у меня есть эта таблеточка, пусть мой лучший друг примет эту таблеточку. Это все приводит к очень сложным осложнениям. Поэтому и тяжелым осложнением. Поэтому, если что-то нужно сообщить школе, а здоровье – это очень важно, значит, вы должны сообщить об этом школе. То же самое касается завтраков. Если у детей есть аллергия на определенные предметы питания, то нужно обязательно сказать об этом. Значит, если что-то будет подаваться на завтрак, например, вот эти peanut sandwiches, которые очень популярны в школе.
1: Очень серьезно.
0: Или шоколадное молоко, или молоко. У многих детей аллергия на эти продукты. Вы должны обязательно
1: проинформировать. А что по поводу религиозных каких-то там? Мой ребенок не ест свинину, например.
0: Обязательно надо сообщить, и все это будет учтено при том, когда будут оформляться завтраки для детей школы.
1: Может ли ребенок с собой приносить в школу питье и в какой контейнер?
0: Может, но это должны быть фабрично закрытые бутылки с соком или с водой. Никаких домашних компотов, ничего нет. Должны быть бутылки, которые вот вы купили из магазина, допустим, воду. Вы не открываете это дома, даете ребенку бутылочку в школу.
1: Но не стеклянные, да?
0: Нет, не стеклянные вообще ни в коем случае нельзя. Ни стеклянные, ни железные ни в коем случае нельзя.
1: Ага. Ну, в общем, внимательно за этим следите, родители дорогие, потому что иногда это от вас зависит, а не от ребенка. Если ему не разрешают что-то пронести в школу, это потом проблема может быть.
0: Ну, Вера, когда родители приходят на родительские собрания начала учебного года, в течение учебного года, об этом всегда напоминают. Если родитель забыл, можно позвонить первому координатору, помощнику.
1: Что такое родительское собрание и когда будет первое родительское собрание?
0: Мы говорили, что первое родительское собрание будет в сентябре. Мы говорили об этом, мы говорили в прошлой нашей передаче. Уже список родительских собраний вывешен на New York City Department of Education website. Вы можете пойти и посмотреть. И этот календарь, он оформлен не только по-английски, он оформлен на многие другие языки, поэтому, в общем, вам не надо голову ломать. Там есть даже такая, на каком языке вы хотите эту информацию. Вам будет дана эта информация на том языке, на котором вам нужно. Вы меня спрашивали о телефоне, да? Hotline, так называемый parent hotline. Куда позвонить, если вам нужна помощь? Запишите этот телефон. 1-800-469-82-24. Еще раз. 1-800-469-82-24. Если у вас какие-то есть специфические вопросы, на которые не может ответить школа, если у вас какие-то возникли недоразумения в школе, вы хотите, чтобы кто-то вмешался и помог вам,
1: Две минуты
0: осталось. Разрешить этот конфликт, позвоните по этому телефону, вы можете говорить на родном языке, и вам перезвонят и помогут.
1: Значит, у нас осталось 1.5 минуты. Марина, что нужно знать, такое необходимое совсем последнее сообщение для родителей в начале учебного года?
0: Не отказываться от программ, которые вам дает школа. Если есть вопросы, обязательно идти в школу, назначать встречу с преподавателем. У вас есть первый координатор по работе с родителями, это тот человек, который отвечает на все ваши вопросы. Обязательно откройте, так сказать, родительский аккаунт. И общайтесь с преподавателями и обязательно пойдите на New York City Department of Education website и скачайте права родителей. Это документ, который вы должны знать.
1: Окей,
0: что вы можете.
1: Сколько времени ребенок остается в программе ESL, пока не сдаст экзамен?
0: Пока не сдаст экзамен. Этот экзамен будет даваться в апреле, проверяется уровень знаний ребенка. Некоторые дети, для которых ESL это только будет год, для других детей это может быть 2 года, 3 года, но это те программы, которые помогают ребенку учиться в школе.
1: Спасибо большое. Мы прощаемся с вами. Это была передача «Откроем Америку с Верой». Спасибо большое, Марина, представитель Департамента образования штата Нью-Йорк. Будьте здоровы.
0: Спасибо большое.
2: Дэвидсон Радио, 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, продвинулись к стратегическому Баб-эль-Мандебскому проливу и заняли остров Перим, а также прибрежный район Хубаб. Через этот район проходит один из важнейших маршрутов мировой торговли. Особое беспокойство вызывает то, что Ормузский пролив уже серьезно ограничен из-за войны с Ираном. Если проблемы одновременно возникнут и на маршруте через Красное море, последствия могут почувствовать потребители далеко за пределами региона, прежде всего через стоимость топлива и перевозок. Цены на нефть заканчивают неделю ростом более чем на 7%. Накануне Brent поднималась выше 107 долларов за баррель, а американская нефть выше 102 долларов. Сегодня утром цены несколько отступили на сообщениях о возможных переговорах по безопасности судоходства, но остаются чрезвычайно высокими. Причина – атаки на танкеры, ограничение судоходства через Ормузский пролив и новое обострение в Йемене. Особенно неприятная новость для США – средняя цена дизельного топлива в стране, по данным Газбари, впервые превысила 6 долларов за галлон. Доходность 10-летних американских гособлигаций приблизилась к 5%, уровню которого рынки опасаются особенно сильно. Причина – дорогая нефть, новый всплеск инфляционных ожиданий и предположение, что Федеральной резервной системе вновь придется повышать процентную ставку. Инвесторы ждут новых данных по потребительским ценам в стране. По рыночным оценкам, вероятность повышения ставки Федеральной резервной системы уже выросла примерно до 70%. Для обычного американца высокая доходность облигаций обычно означает более дорогие ипотечные, автомобильные и другие кредиты. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. В Нью-Йорке проходят памятные мероприятия к 25-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года, в рамках которых в небе над городом провели масштабное световое шоу. Иран возобновил производство баллистических ракет, используя накопленные до войны компоненты и производственные площадки под землей. Новый род клопов назвали в честь Тейлор Свифт. Оркестр волынщиков и барабанщиков Департамента полиции Нью-Йорка станет главным участником концерта «Ночь памяти», который состоится 12 сентября в Мэдисон Сквер Гарден. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 40%, 81 по Фаренгейту, 26 по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникально эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
16: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
17: Новости,
18: аналитические передачи,
17: репортажи, мнения экспертов
18: и прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
17: RTN. Смотрите лучшее.

0: Дивідзон Радіо.
1: Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас всех на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом Павел Куклин. Сегодня у нас пятница. Напомню, сегодня трагическая дата. 11 сентября. Мы ее, эту дату, никогда не забудем. Во всяком случае, несмотря на то, что прошло уже ого-го четверть века, 25 лет. Все, в принципе, в памяти, как в тот самый день, в 2001 году. Вот, и все помнится, и все видится, и как это выглядело совершенно ужасно. И поначалу, как это напоминало то ли съемки боевика, то ли вообще не понять что. А потом все превратилось в ужасную жуткую трагедию. И, конечно, самые трагические кадры были момент обрушения зданий, когда они просто складывались вниз с людьми внутри. Это просто был какой-то кошмар, реальный кошмар, реальная смерть в прямом эфире. Поэтому мы почтим память тех, кто попал в эту жуткую ситуацию, поддержим близких, чьи близкие оказались там в это время. Ну и, конечно же, поддержим тех, кто впоследствии помогал на разборах этого всего, и, может быть, даже кто-то заразился и погиб, надышался всякого. Сегодня наша программа «Здравствуйте, доктор». Мы встречаемся с доктором-офтальмологом Ириной Панковой. Я напомню, что наши программы выходят уже много лет на Дэвидсон Радио. Это очень приятно. Спасибо доктору, что она всегда находит время выйти в эфир и рассказать и какие-то интересные новости, которые происходят в мире офтальмологии, и поделиться случаями и историями из офиса, которые являются достаточно поучительными. И иногда мы имеем возможность получить ответы на вопросы, которые сами еще и не задавали. Ну а если у вас есть вопрос, который вы приготовили к сегодняшней программе, то не откладывайте в долгий ящик, звоните по телефону 718-303-90-90 и доктор будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире. Приветствую, доктор.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Миш, спасибо вам большое, что вы начали нашу с вами передачу с слов памяти, благодарности и понимания, насколько наша жизнь краткосрочна и насколько все может поменяться в какой-то определенный, совсем неожиданный момент. И, безусловно, это наша ответственность не только помнить то, что происходило 25 лет назад, когда в Америку впервые, наверное, в истории так вот ворвалась реальность того, что может происходить во всем мире, а еще и научить наших детей и их детей помнить это и ценить мир и делать все, что в наших силах, чтобы сохранять мир на этой земле. И, наверное, как-то, знаете, немножко символично у нас получается, что сегодня 25-я годовщина этих событий печальных, и в то же время сегодня вечером заходит замечательный еврейский праздник Рош ха-Шана, это Новый год по еврейскому календарю. И как-то в моем сердце, в моем восприятии, это как бы ситуация, которая показывает, что жизнь торжествует, что какие бы ни темные силы ни пытались нам ее испортить и принести несчастье, но тем не менее жизнь торжествует, и мне хочется пожелать тем людям, неважно какого они вероисповедания, пожелать добра, светла, света, солнца, улыбок, здоровья.
1: Спасибо, доктор. Я тоже хочу поздравить наших радиослушателей с праздником Рош ха-Шана. Это

0: Room 600. Для записи на прием вам надо позвонить по телефону 718-645-2201. 718-645-2201. Это один офис, один номер на два офиса. Вы можете записаться на прием в один или же в другой офис во время, когда вам это подойдет. Доктор, давайте будем начинать. Давайте традиционно сегодня, возможно, поговорим о каком-либо случае, который произошел в офисе. Возможно, какой-то интересный пациент пожаловался на свое здоровье. И что дальше из этого вышло. И далее я подготовил целый ряд, на мой взгляд, весьма интересных вопросов, которые мне интересны, будут интересны наверняка радиослушателям. А также, если у вас, дорогие друзья, есть вопросы, то еще раз, не откладывайте их на конец передачи. Набирайте номер, я буду вас выводить в эфир. Телефон 718-303-9090. Давайте, доктор, начнем из случая из офиса.
1: Вы знаете, Миш, вот иногда бывают какие-то яркие случаи в офисе, которые вот мне просто не терпится принести на нашу с вами передачу. А иногда вроде бы такая повседневная рутина, и кажется, что ничего такого удивительного, замечательного не происходит. Но тем не менее, все равно основное ударение мне все равно всегда хочется делать на нескольких вещах. Ну, во-первых, то, что мы всегда призываем людей проверяться, особенно после 40 лет, даже тогда, когда не беспокоит ничего, проверяться и смотреть, находить скрытые какие-то заболевания. Плюс в последнее время вот так случилось, что у меня в офисе появляются, если можно сказать, ко мне приходят очень молодые люди до 20 лет, вокруг 20 лет уже с признаками глаукомы и уже с проявлением глаукомы. И в этой связи мне хотелось бы также обратить внимание, может быть, не всем молодым людям надо проверяться на глаукому в таком раннем возрасте, но людям, у которых есть семейные истории, то есть вы знаете, что у вас бабушки, дедушки, мамы, папы, кто-то болел глаукомой или кто-то ослеп по непонятным причинам, потому что очень сложно, знаете, когда мы говорим, когда я спрашиваю семейную историю, кто-то болел чем-то или не болел, люди говорят, о нет, у меня все были здоровы. Когда мы начинаем разбираться немножко глубже, выясняется, ну, мы просто-напросто не можем знать о нашей истории, потому как наши предки, бабушки, дедушки жили многие в других странах, и уровень медицины был на тот момент немножко другой, и психология была немножко другая. То есть и они не доживали, многие просто не доживали до своих болезней, потому как продолжительность жизни, которую вот награждены люди, окружающие меня, скажем, мои пациенты, когда пациенты, у которых за 100 лет у меня несколько человек таких практики есть, и я ими очень дорожу. Вот, сказать, что в Советском Союзе кто-то доживал до такого преклонного возраста, честно говоря, я ни разу не встречала, хотя там тоже немножечко поработала как доктор. Вот, поэтому с ответственностью сказать, что мы знаем нашу семейную историю в плане заболеваний, мы не можем. Но, тем не менее, иногда я спрашиваю, если кто-то ослеп и не понимает. Да, вот у меня бабушка перед смертью была слепая. Тогда опять же возникает вопрос. Когда человек жил в тех условиях, не всегда люди имели даже доступ к тому, чтобы сделать операцию по удалению катаракты. И да, от катаракты человек тоже мог слепнуть. Другой вопрос, что эта слепота могла быть, зрение могло быть восстановлено, если человек потерял его из-за катаракты, чего нельзя ожидать от глаукомы. Но, тем не менее, все, о чем я хочу сейчас сказать и призвать наших радиослушателей, берегите себя, заботьтесь о себе, проверяйте свои глаза. И что хочется еще подчеркнуть, если мы опять говорим про глаукому, это то, что невозможно поставить диагноз глаукомы на основании только измерения внутриглазного давления. Я очень часто в офисе сталкиваюсь с такой ситуацией, когда человек пришел на обследование, при этом говорит там, а мне не надо зрачок расширять, у меня там дела какие-то после аппоинтмента. Всегда хочется задать вопрос, кто сделал аппоинтмент человеку. Человек шел к врачу, наверное, представлял, что его будут обследовать. Или я не хочу делать этот тест, я не хочу делать тот тест, потому что мне не нравится, потому что он меня утомляет или еще что-то такое. Это все так. Поход в офис к доктору – это не прогулка при луне, это не всегда самое что-то такое.

0: приятный, но тем не менее, если вы уже решились на такой шаг, получите наибольшую информацию, которую вы можете получить, и не сопротивляйтесь. И знаете, Миша, честно сказать, я не единственная такая, я не уникальная. Вот сейчас мир Инстаграма, Фейсбука и прочего, и там очень часто я встречаю такие смешные ролики, которые записывают доктора по всему миру. Причем я это на английском, на русском, на испанском уже вижу. Когда доктора просто шутят на эту тему, например, там пациент пришел и жалуется на боль в коленке и отказывается делать рентген. Ну и доктор говорит, ну, пожалуй, мы будем делать вам пересадку будем ампутировать руку. Он говорит, зачем? У меня же болит колено. Ну, а как я без рентгена могу знать, где проблема? Поэтому давайте, что проще, возьмем вам руку, отрежем. Вот. И это примерно, ну, это такая шутка, безусловно, но это примерно так, как происходит, если человек приходит ко мне на прием. И я могу быть очень строга, и моя позиция жизненная очень простая, но жесткая. Если вы пришли ко мне с какими-то вопросами, то я несу за вас ответственность. Мои ответы должны быть обоснованы. И, следовательно, отвечать на вопросы без исследований я не могу. Я не могу придумывать, я не могу вас обманывать. Поэтому и я уверена, что я не одна такая, и другие доктора точно так же себя чувствуют, как и я. Поэтому такой призыв. Вот начинается Новый год, новый виток жизни. В следующем году заботьтесь о своем здоровье и доверяйте докторам, к которым вы приходите за помощью.
1: Спасибо, доктор. У нас появились звонки. Я буду брать. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
2: Здравствуйте. У меня было два не очень сильных инсульта, и сейчас немножко слабоватая левая часть. Но почему-то закрывается правый глаз. Большая часть времени как-то он закрывается. Вот меня это удивляет. Если бы левый, я бы не очень удивлялся. А вот
0: а что с этим ваш
2: можно что-то сделать,
0: говорит?
2: Как это объяснить?
0: Ну, я скажу так. Первичная задача – это посоветоваться на эту тему с вашим невропатологом. Если у вас, к сожалению, случился инсульт, значит, вы находитесь под наблюдением у кардиолога, невропатолога. Я, наверное, в этом уверена на 90%. Если же невропатолог вам скажет, что опускающееся веко на правом глазу не имеет отношения к тому инсульту, что произошло, то вы можете с ними посоветоваться, как они отнесутся к тому, чтобы веко было поднято. И единственный метод поднять это веко – это хирургическим путем. Но, однако, существуют другие неврологические заболевания, такие как миастения гравис, они называются, и при этом заболевание тоже может веко опускаться. Это не будет иметь отношения к инсульту, но это тоже неврологическая проблема. Поэтому я бы скорее вам рекомендовала посоветоваться с вашим невропатологом.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо и вам за вопрос. Будьте здоровы. Давайте возьмем следующий звонок. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, доктор. У меня к вам такой вопрос. Ну вот, в результате глазного заболевания, допустим, глаукомы, человек потерял полностью зрение. У вас есть какая-то возможность ему подсказать, какое оборудование он может иметь, чтобы продолжать функционировать, какое-нибудь такое техническое решение. Есть специальные очки, есть специальный, допустим, компьютер, токен, программа там, и он может функционировать. Вы могли бы что-то таким людям как бы
1: посоветовать.
3: Не давать, посоветовать, потому что будучи уже слепым, они теряют полностью свои ориентации, понимаете, в жизни.
1: Спасибо. Спасибо. Да. Вопрос очень хороший.
0: Большое.
1: Кстати, никогда не встречался у нас еще в жизни, да?
0: Да. Спасибо большое за этот вопрос. Есть такая организация, она называется Lighthouse, она находится в Манхэттене, которая как раз помогает людям со сниженным зрением. Ну, смотрите, надо учитывать, если мы говорим, если зрение потеряно полностью, и человек полностью слепой, то в данном случае, наверное, включаются службы специальные, которые помогают человеку адаптироваться в таких условиях, когда он не видит. То есть профессия людей, которые этим занимаются, называется occupational therapist. То есть это терапия, это человек, медицинский профессионал, который приходит к вам домой и с вами занимается и учит вас, как обходиться дома, как одеваться, как почистить зубы, как набрать себе суп в тарелку самостоятельно. Такие службы есть. Они, наш офис не занимается организацией этих служб, но вот я думаю, с терапевтом можно на эту тему говорить. И если же зрение снижено, не потеряно полностью, например, это чаще случается у людей не столько с глаукомой, сколько у людей с какими-то возрастными изменениями на сетчатке, да, дегенеративными изменениями сетчатки. Вот эта вот организация, которую я упомянула, Lighthouse, они как раз, у них есть все существующее в мире оборудование, которым могут люди воспользоваться, чтобы каким-то образом иметь возможность читать или там систему увеличительных стекол, компьютеры, все это все есть. И эта организация занимается тем, что помогает людям подобрать себе такое оборудование и научиться им пользоваться. Безусловно, наверное, возникает вопрос, покрывается это страховками или нет. Я на этот вопрос ответить не смогу, я просто не знаю. Но если у кого-то есть нужда, пожалуйста, вы можете позвонить к нам в офис, и девочки, мои секретари, они вам помогут, они могут дать вам координаты этой организации, где она находится, и как к ним
1: с ними связаться. Да, я напомню номер телефона доктора Ирины Панковой 718-645-2201, 718-645-2201. Это телефон фронт-деск, вы можете по этому телефону обратиться и получить вот такие консультации, о которых выше было сказано, а также вы можете записаться на прием к доктору. Доктор принимает в двух офисах, один офис в Бруклине, центральный, 103 Квентин Роуд, угол Вест 10, и офис в Манхэттене, 330 Вест, 58-я стрит, рум 600. Ну, доктор, у нас еще были звонки, но сейчас, видимо, мы их уже не успеваем взять, мы их возьмем уже во второй части нашей программы. Я бы хотел тогда уже напомнить несколько слов из области рекламы, прежде чем мы прервемся на новости. Внимание, Бруклин. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Приглашают людей из района Фараковой и также из Квинса. Квинс, обратите особое внимание. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Я также хотел бы напомнить о том, что в нашем славном городе имеется агентство, которое предлагает работу всем тем, кто в этой работе нуждается. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это Квинс, Бруклин, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, Лонг-Айленд, ближний Нью-Джерси, а также район Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, вы можете обратиться в агентство и пройти бесплатное обучение, получить сертификат, приступить к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы, то есть с некоторых пор они вручают дополнительно еще и ценные подарки. Агентство предлагает целый ряд выгодных программ, в частности, программы для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. Вы можете оформить до 24 часов помощи в сутки. Также программа краткосрочной помощи, если вы перенесли инфаркт, инсульт, операцию, аварию, травму, перелом. Вам нужна краткосрочная помощь, такая программа есть в агентстве. И если вы не в состоянии себя обслуживать или кто-то из ваших близких, нет возможности помогать и ухаживать, и вы должны по состоянию здоровья попасть в нёрсинг-хом, но хотели бы оставаться дома, программа 12 плюс 12, и вы остаетесь на своем любимом диване у своего любимого телевизора. Есть особая программа, которая касается детей, детей-аутистов, программа городская, но агентство помогает оформить все, что необходимо, а также программа для детей, у которых наблюдается отставание в развитии, если нужна помощь логопеда, массажиста, физиотерапевта, такие программы есть, такие специалисты есть, позвоните в агентство, и вам помогут оформить все документы. 718-232-4850, 232-4850, Welcome Care, с нами как в семье. Ну а сейчас, друзья, середина часа, прервемся на новости и рекламу, оставайтесь на нашей волне.
4: Дэвидсон Радио.
5: Слушать подано. Новости на
4: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Вероятность того, что в Средиземном море в ближайшие 30 лет возникнет волна цунами высотой более метра, близка к 100%. Такую оценку приводит ЮНЕСКО, и в прибрежных регионах уже готовятся к этому сценарию. Опасность связана с высокой сейсмической и вулканической активностью региона. От близких очагов волна способна достичь берега менее чем за 10 минут, почти не оставляя времени на эвакуацию. Исторические цунами в этой части Средиземноморья уже поднимали волны около 2 метров. Специалисты подчеркивают, что предсказать точную дату события невозможно, но вероятность его наступления настолько высока, что система оповещения и планы эвакуации нужно выстраивать заранее. Средиземное море не раз порождало разрушительные цунами. Одно из крупнейших произошло в 1908 году у Мессины и вместе с землетрясением унесло десятки тысяч жизней. Чилийские исследователи разработали специальные жилетики для пингвинов, которые помогают быстрее заживлять раны. Это облегающие жилеты, прошитые волокнами с микрочастицами меди и цинка, которые помогают быстрее восстанавливаться. Отмечается, что медь и цинк помогают предотвратить размножение бактерий, грибков и клещей. В Чили обитает крупнейшая популяция пингвинов Гумбольдта. Этих птиц часто привозят на реабилитацию с истощением, порезами от рыболовных сетей и винтов лодок, ранами от мусора или последствиями болезней. Сложности с их реабилитацией возникают из-за того, что пингвины – дикие животные с очень гибкой шеей, поэтому они запросто снимают швы, если попробовать зашить их ранки.
5: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
7: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
8: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
9: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
10: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. Напомню, что со мной в эфире сегодня доктор-офтальмолог Ирина Панкова. Доктор возглавляет Институт глаукомы в Нью-Йорке. Адрес института 103 Квентин Роуд, угол Вест 10 в Манхэттене. 330 West 58 Street, Room 600. Телефон для записи на прием. Один и тот же для двух офисов. 718-645-2201. 718-645-2201. Давайте попробуем звоночек взять. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я хочу задать доктору вопрос.
0: Ну, пожалуйста.
2: Я живу... Пожалуйста, здравствуйте.
1: Мой доктор сказал, мне нужно делать лейзер. Вы можете объяснить, что это за процедура? Какой там?
2: Скажите... На самом деле, в офтальмологии очень много разных лазерных процедур. Что именно ваш доктор имел в виду?
1: Я не знаю, мне сказал, надо делать лейзер.
0: По поводу чего? У вас коррекция зрения?
2: Нет. По поводу глаза. Дело в том, что вот я сейчас просто слышу очень серьезную проблему. Получается...
1: Давление.
2: Это уже немножко другой разговор. А то так, да, я поняла. Это уже немножко другой разговор, потому что когда человек говорит, вот мне доктор сказал делать лазер, а по поводу чего? Понятное дело, что вы пошли к офтальмологу, который занимается заболеваниями глаз. И, следовательно, вам предложили лазерное лечение по поводу одного, того либо другого заболевания глаз. Лазерное лечение в глазных болезнях бывает разное. Мы можем начать с лазерной коррекции зрения, когда эта процедура делается для того, чтобы люди сняли очки, и закончить лечением каких-то серьезных заболеваний сетчатки, тоже лазером. И, конечно же, очень есть как минимум три лазерные процедуры, которые используются при лечении разных видов глаукомы. Если же мы говорим о снижении внутриглазного давления, когда вот вы дали такое пояснение, то это очень... Если, опять же, я не уверена, что я вам буду сейчас рассказывать то, что имел ваш доктор в виду, потому как вы должны у доктора прежде всего спросить доктора, о чем вы говорите, какое у меня давление и какой именно лазер вы хотите
1: он
2: надеть.
1: Он сказал повышенное давление.
2: Понятно. Есть лазер, который снижает давление. Этот лазер называется Selective Laser Trabeculoplasty. Это очень хорошая процедура. Я рассказываю про нее, я не говорю про вас. И я не даю вам рекомендации, что делать. Я просто рассказываю об этой процедуре. Эта процедура появилась у нас где-то в середине 90-х годов впервые. Я персонально очень люблю эту процедуру, потому что она не дает никаких побочных эффектов и не вредит глазу. И если она срабатывает, а что значит она срабатывает, это значит, что давление глазное снижается, и это очень хорошо, тогда человеку не надо закапывать капли, и человек может и получает определенную свободу. Поэтому если мы говорим об этой процедуре, то я бы, наверное, если... Мое второе мнение, если у человека, скажем так, я не говорю про вас, если у человека повышенное внутриглазное давление, если он при этом раньше не закапывал никакие капли, то действительно это лазерное лечение, наиболее прогрессивная методика, и я своим пациентам тоже предлагаю эту процедуру вместо капель. Если она срабатывает, это замечательно.
1: Я закапывала только сухо. И еще вопрос у меня. Покрывается ли она страховкой? И могу
2: ли я... Процедура,
1: которая...
2: Вот мне интересно, смотрите, та процедура, про которую я говорила, она покрывает страховкой. У меня вот сейчас возник вопрос к вам. Ваше отношение с доктором. Почему вы эти вопросы задаете мне на радио? Мне нетрудно на них ответить, я на них отвечаю с удовольствием, потому что наверняка у нас есть другие радиослушатели, которым тоже это интересно. Но у меня возникает некоторое волнение и по поводу того, какие у вас отношения с вашим доктором. Почему вы не можете задать это абсолютно правильные вопросы, которые мне мои пациенты задают в офисе? Им не надо звонить кому-то еще на радио, им не надо, если они хотят второе мнение, они могут его получать, но это немножко другая история. Вот, но если у вас должен быть полный... взаимоотношения понимание, с доктором да? построены на полном доверии. Если этого доверия нет, то вам надо искать второе мнение и искать другого доктора. Вот. Потому что ну, звучит так, что вы не понимаете его. То ли он плохо объясняет, может быть, он не говорит на вашем языке, я не знаю. У меня такое сложилось впечатление, что вы друг друга не совсем понимаете. И это неправильно. Надо. Вот я призываю всех своих пациентов и всех наших радиослушателей. Если вы на приеме у доктора, не покидайте офис до тех пор, пока доктор на все ваши вопросы не ответил. Чтобы вы ушли с четким пониманием того, что с вами происходит. И уже на основании этого понимания вы можете принимать решение, что делать с вашим здоровьем. Это очень-очень важно.
1: Единственное, спасибо. Что он мне сказал, что вы мне скажите, а машину можно вести после этой процедуры?
2: Давайте вы эти вопросы будете задавать, правда, вашему доктору.
0: Спасибо. Да, потому
2: что я не знаю точно, какую процедуру мы обсуждаем. Я сказала про определенный лазер. Я не уверена вообще, что этот лазер человек. Она уже начинает задавать более такие вопросы, которые она абсолютно должна обсуждать с тем доктором, который ей рекомендует что-то делать.
0: Ну да. Спасибо, доктор. Я перезадам вопрос, чтобы было понятно, что к чему. Ну и как бы, чтобы оно, в общем-то, соответствовало теме нашей программы. Есть лазерная процедура, которая делается людям, у которых наблюдается узкоугольная глаукома.
2: Нет,
0: для
2: это
0: снижения.
2: Другой,
0: ну, нет, это другой Миша. Лазер или что?
2: Это совсем другая процедура. Это совсем
0: нет, вот, я не говорю сейчас о процедуре данной пациентки. Я не знаю, что у нее. Я говорю, что вернемся к теме глаукома, поскольку вы специалист в этой области, то есть такая лазерная процедура, которая проводится при узкоугольной глаукоме. И она тоже помогает и дает возможность человеку как бы обезопасить себя на будущее в случае чего если. Вот расскажите лучше об этой процедуре и об этом диагнозе, который может возникнуть внезапно в виде приступа, и человек может потерять зрение за считанные, может быть, я не знаю, часы, минуты.
2: Ну, минуты, наверное, или часы скорее даже. Но смотрите, да, дело в том, что вот очень, очень хороший вопрос, спасибо. Дело в том, что я бы, наверное, в свете этом немножечко рассказала о тех действительно лазерных процедурах, разных лазерных процедурах, которые есть для лечения глаукомы. Вот Миша сейчас мне задал вопрос на тему узкой передней камеры глаза. Это такая анатомия глаза. Человек так родился. С возрастом она немножечко усугубляется, эта ситуация. И такая анатомия предрасполагает людей к возникновению приступов глаукомы. Есть разные виды глаукомы. Вот один из видов – это так называемая узкоугольная глаукома, которая развивается в результате резкого повышения внутриглазного давления. Обычно это происходит на фоне абсолютного здоровья, когда ничего, как говорится, не предвещало беды, человек чувствовал себя хорошо, и вдруг в какой-то момент начинает болеть голова, становится мутным зрение, тошнит, рвет, вплоть до потери сознания, такая бывает сильная боль. И действительно, если вовремя это не сделать, не снять эту боль, то можно очень быстро потерять зрение. И эту ситуацию можно избежать при помощи легкой лазерной процедуры, в результате которой лазером делается небольшое отверстие в радужке, на периферии радужки. И благодаря этому отверстию создается дополнительный отводной путь для оттока жидкости, и риск приступа снижается на 99%. А есть другой лазер, вот про который, скорее всего, спрашивала эта радиослушательница. Это лазер не делает никаких дырочек внутри глаза. Оно под действием лазерной энергии прочищается поры в системе оттока жидкости из глаза, и благодаря тому, что поры открываются, отток жидкости улучшается, и снижается давление. И эта процедура делается людям с открытой передней камерой глаза, с доступом к тем элементам, к тем структурам глаза, через которые происходит отток жидкости. И есть еще одна лазерная процедура, про которую я, наверное, должна упомянуть. Это более инвазивный лазер, который работает на уровне отдела участка глаза, который производит жидкость. И этот глаз, этот лазер более инвазивный, потому что он меняет структуру этого участка глаза, и тем самым снижается производство жидкости. И такую процедуру мы обычно предлагаем людям, скажем, которым капли не работают, уже там полный набор капель не работает, или тот лазер, о котором я говорила, SLT, тоже не работает. В тех случаях вот между более консервативными методами лечения и оперативными методами лечения вот как раз в этом месте находится этот лазер, который более деструктивный, который, цель которого снизить выработку внутриглазной жидкости.
0: Спасибо. Я попросил бы, Паш, если можно, подтон убрать. Музыка очень громко звучит, немножко мешает. Спасибо тебе. Вот, и мы продолжим. Доктор, у меня есть некоторое количество собственных вопросов, которые я... Ну, у нас есть звонки, я беру вперед звонки. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Николай. И я хочу спросить у доктора. Доктор мне прописал Ксиндру. Но я капаю Миебо. Могу ли их вместе одновременно капать?
2: Да. Николай, мне кажется, я ваш голос узнала, да? Да, эти капли надо капать вместе, потому что мы сейчас говорим о каплях, которые лечат сухость. И это два совершенно разных лекарства, которые работают по-разному. А капли Майбо, они работают как пленка такая, когда вы их закапываете, они как будто бы с глаз заволакивают такой пленочкой, замедляя испарение слезы. Капли Зидра – это противовоспалительные капли, которые снимают воспаление с поверхности роговицы и помогают слезе на этой поверхности зацепиться. Когда я вам их назначаю закапывать вместе, то цель следующая. Одно лекарство снимает воспаление, помогает слезе зацепиться, а другое лекарство покрывает это все сверху и замедляет испарение слезы. Поэтому, да, эти капли надо закапывать вместе.
3: Спасибо большое.
2: В вашем случае. Шанатова.
0: Шанатова Ваматука. Спасибо, спасибо огромное. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Пожалуйста, радиоприемник сделайте тише. Спасибо, вас с праздником.
4: Спасибо. Мне подкол надо, да, радио выступает.
2: Я вас
0: Пожалуйста,
2: слушаю.
0: Задавайте вопрос. Доктор здесь.
4: Здесь я могу задать вопрос?
0: Да.
2: Попробуйте.
4: Значит, у меня на левом глазу 45 давления.
0: И что вы делаете 45. С этим?
4: Мне выписали капли в глаз.
0: Так, в чем вопрос?
4: Ну, я старый человек очень. Когда-то она мне делала операцию Панкова.
0: Так.
4: Что делать сейчас? Стоит мне прийти к ней или нет? Мне 97 лет.
2: Я очень рада, что вы позвонили. 97 лет – это очень уважаемый возраст. Я вам скажу следующее. К сожалению, ни одна операция по глаукоме не... Очень редко, когда эта операция длится много-много лет. Я так понимаю, с тех пор, учитывая тот факт, что я давно перестала оперировать, если я его делала, то есть какой-то промежуток долгий времени она работала. Если сейчас она перестала работать, а давление поднялось, безусловно, капли закапывать надо. И, безусловно, если вы захотите ко мне вернуться, прийти, чтобы я вас посмотрела, мне будет легче вам посоветовать, что делать дальше.
4: Я был у врача из госпиталя 2 дня тому назад. Они мне сказали, что вам уже ничего делать нельзя, кроме того, что капать капли.
2: Ну, смотрите, давайте я скорее поясню тут такая ситуация. В любом случае, когда капли помогают и капли контролируют давление, то, конечно, лучше обходиться консервативным методом лечения. И если капли давления снизили, то действительно давление поддерживается каплями, делать больше ничего не нужно. Но если вы имеете в виду возраст 97 лет, допустим, если, не дай бог, капля не работает, и человеку надо сохранять зрение, и нужна операция, то возраст 97 лет не является противопоказанием к этой операции, учитывая, что нет противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы и других органов. Если человек, терапевт и кардиолог, дает разрешение, то операцию это делается. Более того, я вас могу заверить, что я знаю ситуацию, когда человеку в 103 года меняли клапан на сердце, поэтому возраст в этой стране не является противопоказанием к таким операциям. Но действительно лучше, если возможно, обходиться без оперативного вмешательства. Конечно, лучше обходиться без оперативного вмешательства. Если капли ваше давление снизят и вам его будут поддерживать, то, конечно, замечательно. Однако, это всегда ваш выбор. Если ваше давление 45-47 и капли не помогают, не снижают его, то вы рискуете потерять зрение, если с этим давлением ничего не сделать. И в этой ситуации это всегда ваша задача принять решение и сделать выбор, то ли пойти на операцию. И я не говорю сейчас конкретно про человека, это просто
0: пойти на операцию
2: и появить этот шанс, либо терять зрение потихоньку. Это ваш выбор.
0: Да, я напомню номер телефона доктора. 718-645-2201. Хотите прийти получить второе мнение? Добро пожаловать. У нас есть еще звоночек. Я хотел бы, чтобы мы блиц успели его взять, потому что время программы заканчивается. Пожалуйста, вам слово.
5: Добрый день. Санатова. Спасибо. У меня такой вопрос. У меня левый глаз, мышца опустилась немножко. И все время слепится. Что там можно сделать как-то?
2: Можно я немножко уточню ваш вопрос? Мышцы, вы имеете в виду, века опустилась, да? Вывернулась или нет?
5: Да, нижняя.
2: Нижнее веко немножко вывернулось, поэтому слезится. Все правильно вы говорите. Дело в том, что слезный проток, он должен прилегать к глазу, чтобы слеза, которая постоянно вырабатывается, через этот проток выводилась. Когда веко выворачивается, это происходит, когда мышцы становятся более растянутыми, связки и кожа более такая тонкая становится. Это вот вопрос решается при помощи пластической операции. И я бы вам рекомендовала ее сделать, потому что по-другому от этого слезотечения вы не избавитесь. Я этими вопросами не занимаюсь. Если вам будет интересно, вы можете позвонить в офис. Мы можем вам посоветовать окулопластику. Этим занимаются пластические глазные, пластические хирурги.
0: Спасибо, доктор. Спасибо вам за участие. Наша программа сегодня закончена. Еще раз вас с праздником Рош ха-Шана, Хатима Тува, хорошей записи в книгу жизни. И чтобы мы встретились с вами и в новом году, уважаемый доктор Ирина Панкова.
2: Спасибо всем большое за внимание и долгих, долгих, здоровых, счастливых лет жизни нам всем.
0: Спасибо.

15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Дритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, «Повороти», Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и «Вечерняя серенада» Шуберта. А также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстная танго, песни на идыше и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик, ведущий Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway в Бруклине. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Брославский, помогал мне, как всегда, Павел Куклин. У вас будут хорошие выходные. Оставайтесь в нашей волне. Счастья вам и здоровья. Спасибо, Паша.
1: Осень на Дэвидсон радио. Все еще будет.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Верховный суд заблокировал новую карту избирательных округов штата Миссури, которая могла дать республиканцам дополнительное преимущество на ноябрьских выборах в Конгресс. Суд разрешил провести выборы по прежней карте 2022 года. Решение особенно важно из-за крайне небольшой разницы между партиями в Палате представителей. Фактически борьба идет за каждый мандат. Федеральный апелляционный суд отказался разрешить новые ограничения на голосование по почте. Правила предусматривали дополнительные требования к бюллетеням и их обработке почтовой службой. Суд указал, что регулирование выборов относится прежде всего к полномочиям штатов и Конгресса, а не Трампа. Теперь окончательное слово может сказать Верховный суд. Споры особенно острые, до промежуточных выборов остается меньше 2 месяцев. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал целый пакет законов, призванных защитить детей от рисков социальных сетей и программ с искусственным интеллектом. Для пользователей младше 16 лет ограничат вызывающие привыкание бесконечные ленты рекомендаций. Компании, создающие разговорные программы с искусственным интеллектом, должны будут заранее оценивать возможные риски. А крупным социальным сетям в случае доказанного вреда ребенку могут грозить огромные штрафы до $1 миллиона за каждого пострадавшего ребенка. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. В Нью-Йорке проходят памятные мероприятия к 25-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года, в рамках которых в небе над городом провели масштабное световое шоу. Иран возобновил производство баллистических ракет, используя накопленные до войны компоненты и производственные площадки под землей. Новый род клопов назвали в честь Тейлор Свифт. Оркестр волынщиков и барабанщиков Департамента полиции Нью-Йорка станет главным участником концерта «Ночь памяти», который состоится 12 сентября в Мэдисон Сквер Гарден. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 40%, 81% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
5: Добрый день, Олег.
4: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
5: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
4: В каких случаях операция незаменима?
5: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная, в случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
4: Можете перечислить основные ортопедические операции?
5: Основные ортопедические операции включают в себя операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
4: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
5: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет в тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
4: Где вы проводите операции?
5: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
4: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
5: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
4: Как долго длится период восстановления после операции?
5: После минимально инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
4: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
5: В моей практике большая операция, в основном это операция на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
4: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
5: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
4: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
1: Осень. Осень на Дэвидсон Радио. Радио все еще будет.
3: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте goalbmi.com. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
8: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам.

0: самый роковый ведущий в истории радио.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.
3: Итоги недели.
4: Итоги недели.
5: Вчера была среда, вчера был четверг.
3: Мировые новости.
4: Происходящее в стране.
3: События города.
4: Самое главное.
3: В программе Алексея Наксина.
4: Итоги недели.
3: Итоги недели.
6: Добрый день. С вами Алексей Наксин. За режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, мы начинаем. Сегодня исполнилось ровно 25 лет со дня трагедии 11 сентября 2001 года. Об этом наш первый час. И сегодня же вечером приходит еврейский Новый год Рош-Ха-Шана. Об этом мы поговорим во втором часе.
3: Итоги недели.

крупнейший в истории теракт 11 сентября 2001 года, изменил мировую политику, систему безопасности и общество на четверть века вперед. В этих терактах погибли 2996 человек, а более 6 тысяч получили ранения. 4 угнанных террористами пассажирских самолетов несли удары по башням-близнецам Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здания Пентагона в Вашингтоне, а 4-й самолет упал на поле в Пенсильвании после сопротивления пассажиров. Нападение было спланировано и проведено террористической организацией «Аль-Каида» во главе с Осамой бен Ладеном. Тогдашний президент Джордж Буш-младший начал кампанию, приведшую к военным операциям в Афганистане и Ираке. Сегодня центральное руководство «Аль-Каиды» практически полностью уничтожено, хотя региональные ячейки остаются активны. Что было сделано с того времени? На что это повлияло? Ну, прежде всего, безопасность полетов. Были введены жесткие правила досмотра в аэропортах по всему миру, бронированные двери в кабинах пилотов и создано агентство транспортной безопасности TSA в нашей стране. В Нью-Йорке на месте разрушенных башен теперь располагается Национальный мемориал и музей 11 сентября, центральным элементом которого стали гигантские зеркальные бассейны с водопадами, повторяющие контуры фундамента близнецов. Вот об этом наш первый час. А вначале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Сейчас цены растут практически на все, от продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все в этом убеждаемся постоянно. Есть еще исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в оптике остаются прежними, не пустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителей вы купите тоже вдвое дешевле. А еще, приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки.

Нью-Йоркцы никогда не смогут забыть теплое солнечное утро 11 сентября 2001 года, когда захваченные террористами-смертниками самолеты поразили башни Всемирного торгового центра. Помнится пронзительно синее небо с облаками черного дыма, стоявшими над поверженными зданиями, толпы людей, устремившихся прочь от места трагедии, неработающий сабвей. Всепроникающий запах горелой синтетики, тошнотворно-сладковатый запах обугленной человеческой плоти, и до сих пор его помню. Серовато-белый пепел, укрывший, как последним снегом, улицу даунтауна. Помнится до мелочей каждый кадр телевизионных репортажей того дня. Помнится чувство гнева, смешанное с горестным недоумением. Как же наши власти могли это допустить? Почему так стремительно обрушились эти величественные башни? Почему погибло так много людей? Можно сказать, что в координации американских спецслужб были серьезные сбои, что недооценили опасность исламского терроризма, организационную силу Аль-Каиды. К этому же добавить, что никто не рассчитывал здание на удар 180-тонной реактивного авиарамера и последующий сильнейший взрыв. Это все верно. Но не успокаивает. Все ли уроки были извлечены? Все ли необходимые выводы сделаны? Даже сейчас, по прошествии четверти века, можно задать эти вопросы. Когда самолеты врезались в башни, прежде всего они пробили наружные стены зданий. И здесь я должен отметить, что у башен Всемирного торгового центра была необычная структура. Вместо привычного объемно-пространственного каркаса и навесных стен здесь был использован принцип полой трубы. То есть стены несли всю нагрузку. Только они могли сопротивляться удару. Далее было открыто офисное пространство, без привычных стальных колонн пространственного каркаса, а затем ядро здания. Там размещали шахты лифтов и коммуникации, туалеты, три лестничных пролета и другие вспомогательные помещения. Разрушение здания началось с повреждения несущих стен. Затем взрывающиеся, разлетающие огненными всплесками лайнеры пронеслись через пустое пространство этажей, сметая, воспламеняя все на своем пути. Они не встретили того нарастающего сопротивления, которое могли бы оказать ячейки пространственного каркаса, как это случилось однажды в истории с Empire State Building. Субботним утром 28 июля 1945 года в условиях густого тумана в небоскреб Empire State

0: Билдинг врезался двухмоторный бомбардировщик B-25 «Митчелл». Это произошло между 79-м и 80-м этажами на северной стороне здания. В зоне удара немедленно начался пожар. Один из двигателей прошил насквозь все здание, второй повредил шахту лифта. Погибло 14 человек, но урон здания был минимален. Огонь удалось погасить за 40 минут. Все было сделано, ну, практически и восстановлено к началу рабочей недели. Почему же урон зданию тогда оказался так минимален? Во-первых, по современным меркам, этот бомбардировщик был довольно легкой машиной, что-то около 10 тонн. Соответственно, запас горючего у него был невелик. Во-вторых, стальной каркас из массивных дутовровых балок и каменная облицовка здания сработали как одно целое, помогая друг другу выдержать удар. Структурное прочное здание практически не было нарушено. Более того, когда пожарные прибыли к месту пожара, огня уже не было. Сработала система автоматическое пожаротушение. Самое главное, бетонные и каменные элементы постройки не дали состраниться огню. Empire State Building был точно спроектирован и качественно построен. Но в отличие от классического небоскреба, башни Всемирного торгового центра были спроектированы и построены совершенно иначе. На пути самолетов не было ни бетонных стен, ни кирпичной кладки, шахт, лифтов и лестниц. На их пути не было ничего, чтобы как-то остановило бы огромные массы горящих и взрывающихся воздушных судов и хотя бы немножко амортизировало силу ударной волны взрыва. Горящее авиационное топливо хлынуло в открытое вертикальное пространство в центральной части здания, заставляя гореть все, что только могло гореть, многими этажами ниже. Офисы в башнях были устланы синтетическими коврами, как положено любой приличной конторе, просто до отказа забиты горючими материалами, бумагой, деревом, пластмассой, электроником. Воспламенившись, все это мгновенно превратилось в горящий ад. Температура горения достигла 800-1200 градусов по Цельсию. При этой температуре ажурные стальные конструкции межэтажных перекрытий зданий стали плавиться, изгибаться, превращаться в мягкую слипшуюся лапшу. Бетонные перекрытия верхних этажей, лишенные опор, стали стремительно двигаться вниз и, подобно гигантским поршням, сжимать воздух между ними, еще остававшимися на месте нижними этажами. В это же время под давлением воздуха с громкими хлопками стали вылетать стекла, и вместе с ними клубы цементной пыли и дыма вырвались наружу, как будто что-то начало взрываться внутри. В следующие секунды, под воздействием все нарастающего веса перекрытия, стали срываться со своих мест и обрушиваться на нижние этажи, вовлекая в их этот стремительно нарастающий процесс цепной реакции разрушения. Свободно ускоряясь, эта огромная масса бетона и искореженной стали летела вниз, уже не сдерживая ничем и обрушивая все под собой. Я расскажу одну небольшую историю, которых было, в общем-то, много. Но эта история, на мой взгляд, даже в чем-то символична. Она произошла, когда пожарные из части Ladder No. 6 Company в Чайнатауне прибыло к горящему ВТЦ. Шесть пожарных во главе с капитаном Джоном Джонасом бежали в фойе Северной башни за несколько минут до того, как второй самолет террориста врезался в Южную башню. Они прошли мимо двух лежащих обгоревших тел и стали подниматься по лестнице Би, неся на себе по 100 паундов спецоборудования. Навстречу им со всех этажей уже спускались люди. Кто шел быстро, кто или плелся, задыхаясь. Но паники не было. Капитан Джонас решил, что самолет врезался на 80-м этаже и вел своих людей туда, чтобы по возможности задержать огонь и не дать ему проникнуть на лестницу. Каждые 8-10 этажей пожарные отдыхали. Когда они были на 27-м этаже, здание встряхнуло. Это рухнула соседняя башня. Капитан Джонас вдруг остановил свой отряд. «Верите мне?» — спросил он. Все кивнули. «Это здание вот-вот рухнет. Бегите вниз!» На площадке 15-го этажа они увидели немолодую даму, миссис Хэрис. Она спустилась с 73-го этажа, а теперь без сил сидела в углу площадки. Пожарный Билл Батлер велел ее цепиться за его шею и пошел вместе с ней. Бегущие люди опережали их и скрывались из виду. Но пожарные не могли бросить Билла и шли в его темпе. Каждые два этажа они менялись. На 4-м этаже миссис Хэрис упала, она полностью обессилела. Капитан Джонас побежал за стулом, не нашел, вернулся на площадку. Тогда Том Палка перекинул женщину через плечо и побежал вниз. Теперь они были на лестнице одни, спускались цепочкой. Вдруг Мэтт Комарски, шедший последний, закричал: «Ветер, ложись!» Они услышали гул идущего сверху потока воздуха, и в этот момент башня рухнула. На часах было ровно 10:28. Они помнят только грохот и пыль. Их разметало по лестнице от четвертого до третьего этажа. В несколько минут капитан Джонас понял, что он жив. «Билли!» — закричал он. «Томми!» Они все оказались живы, в ссадинах, синяках, но невредимы. И собрались вместе, все шестеро. Вдруг из пыльного марева, как в фильме ужасов, появилась фигура Джозефин Хэрис. Они попытались спуститься, но все, что находилось под ними, все два этажа представляли собой груду развалин. Связь наладилась только через полчаса. «Мы в северной башне, лестница Би, третий этаж!» — закричал Джонас. И услышал, как на другом конце связи человек спрашивает другого: «А где северная башня?» «Ну, мы пропали», — сказал Джонас остальным. «Они не знают, где северная башня». И в этот момент он думал, что обвалился только вверх, и лишь когда завеса пыли немного рассеялась, они увидели небо над собой. Оно резало глаза своей ослепительной синевой. Идя они чуть быстрее или чуть медленнее, все бы погибли. Через три дня Джозефин Хэрис нанесла визит в помещение пожарной части на Канал-стрит, чтобы благодарить пожарных за спасение. «Наоборот, Джозефин», — сказал им Эд, — «это вы нас спасли. Вышли вниз с идеально рассчитанной скоростью». И они подарили своей спасительнице форменную куртку с надписью «Джозефин, нашему ангелу-хранителю». Но, к сожалению, хэппи-энд не был характерный для того дня. В бруклинской компании номер один из 20 человек в живых осталось 12. В манхэттенской компании номер 22 из команды из 12 человек живы вернулись только трое. Компания на 51-й стрит в Манхэттене потеряла 10 человек. Ледернс номер 118 компании закрыли, поскольку она потеряла весь личный состав. Даже капеллан пожарного департамента, католический священник, отец Михаил Джадж, был убит обломками бетона в тот момент, когда он причащал умирающего. В 2008 году компания Harris Interactive провела опрос общественного мнения о наиболее уважаемых профессиях в Соединенных Штатах. Итак, наиболее уважаемые – пожарные, 57% опрошенных. Затем идут ученые, 56%. Врачи, 53%. Медсестры, 52%. Учителя, тоже 52%. На мой взгляд, здесь настолько все ясно, что никаких комментариях попросту не нуждается. Со времени создания профессионального пожарного департамента в 1865 году и до 11 сентября в борьбе с огнем в нашем городе погибло 762 пожарных. За 43 минуты, в тот трагический день, 343 героя. А многие из тех, кто остался в живых, расстались со своей профессией из-за физиологических и психологических проблем, страдают от многих онкологических заболеваний, и многие из них уже нет в живых, они ушли в результате этих болезней. Но город их не забыл, как и всех остальных жертв и героев трагического сентябрьского дня. Каждый год, начиная с 2002-го, на территории мемориального комплекса, возведенного на месте разрушенных башен Всемирного торгового центра, проходит церемония памяти жертв терактов 11 сентября. Она проходила и сегодняшним утром. Она трогательно проста и возвышена одновременно. Родственники погибших по очереди зачитывают их имена. И каждый участник церемонии произносит несколько десятков имен. И в самом конце своего списка имя близкого родственника. Родители, супруга, сына или дочери, брата или сестры. Многие из них не могут сдержать слез и признаются, что несмотря на то, что прошли уже почти 25 лет, их боль не утихает. Их боль не утихает, впрочем, как и боль всех нью-йоркцев, и не только нью-йоркцев, кто однажды были свидетелями этой трагедии. И думаю, что и по прошествии 25 лет эта трагедия остается с нами. На этом я прервусь. Впереди у нас небольшой перерыв. И уже в следующей интерактивной части вы можете поделиться своими воспоминаниями. Это будет свободное время, и у каждого из вас будет возможность вспомнить об этом времени и выразить свои чувства, а может быть и вспомнить своих родных и близких. Перерыв.
1: Итоги недели.
2: Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу. У микрофона Лена Вишневецкая. Продажи существующих домов в стране в августе упали еще на 2% и достигли самого низкого годового темпа более чем за год. Главная проблема – сочетание дорогой недвижимости и высоких ставок по ипотеке. Особенно трудно приходится тем, кто покупает жилье впервые. На них приходится лишь около 30% сделок. В Вашингтоне обсуждают предложение Трампа выплатить взрослым американцам так называемый дивиденд в $5000, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом после ноябрьских выборов. Неожиданно против идеи выступила и часть республиканцев. По оценкам, программа может обойтись примерно в 1,2 триллиона долларов, не считая стоимости новых заимствований. Противники предупреждают, раздача таких денег способна вновь подстегнуть инфляцию и повысить процентные ставки. Пока никакого решения о выплатах нет. Администрация Трампа пока не решилась вводить новые пошлины на импорт очищенной меди. В Белом доме опасаются дальнейшего роста цен перед выборами. Медь необходима строительству, автомобилестроению, электронике и энергетике. Ожидание новых пошлин уже способствовало росту цен на металл и заставило американские компании создавать большие запасы. Теперь администрации Трампа приходится выбирать – стимулировать собственное производство меди или не допустить дополнительного подорожания товаров для американцев.
5: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
6: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
7: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
6: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
8: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
9: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
10: Может быть, мы не умеем жонглировать. Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
11: хорошо получается.
10: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
6: Дэвидсон Радио.
10: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
1: Итоги недели.
2: Итоги недели.
1: Пятница.

0: Мы продолжаем нашу программу, и у нас, конечно же, есть наши радиослушатели, которые хотели бы поделиться даже не воспоминанием, мне кажется, знаете, вот этим ощущением того времени и этого времени. Ведь прошло 25 лет, в это трудно поверить, но на самом деле так, это же четверть века. Знаете, такое ощущение, что это все было совсем недавно, но это у меня. А как у вас? Давайте послушаем. Здравствуйте, в эфире.
1: А, добрый день. Алексей, добрый. Спасибо за передачу. Меня слышно, да? Вадим звонит.
0: Да, да, да. А, вы в эфире, да.
1: Если вы не против, я могу добавить несколько зарисовок. Это мы, дело в том, что мы с женой тогда работали в Манхэттене. Я приехал на работу, это 8:45. А жена в то время сбрасывала нашу дочку на Брайтон детский садик, а потом брал другой трейн и ехал на работу немножко позже. Так вот, первая зарисовка, она взяла D-train. И D-train, я брал F-train, который идет под землей в Манхэттен, она взяла D-train, который идет по мосту. И вот она, когда ехала в окно, прямо в этот момент влетел самолет. Она это видела своими глазами. Это зарисовка первая. Значит, она приехала на работу, никто не знал, что происходит. Потом, конечно же, у меня визор, и секретарша наша начала кричать, что произошло невероятное, что такое. Я увидел, что происходит. На весь офис.
0: Продолжайте, пожалуйста, вы замолчали.
1: Алло.
0: Да, пожалуйста, продолжи. Да,
1: я говорю, что всех выгнали, сказали бежать домой, куда попало. Мы с женой встретились, она работала в Рокфеллер-центре. Без понятия.
0: Вадим, вы прерываетесь.
1: Следить, куда то. Алло, сейчас нет?
0: Да, сейчас все нормально.
1: Значит, начали идти как бы за толпой. Алло.
0: Да, продолжай.
1: Да, и начали как бы за толпой идти. Нас как бы направляли к Куинсборо Бридж. Вот. И мы шли с этой толпой. Вторая зарисовка стоял, не помню, честно, кто продавал фрукт. Знаете, как лоток такой маленький продавал.
0: Угу.
1: Не помню. Я так понял, что мы пьют банан.
0: Вы уходите, я вас уже практически не слышу. Но спасибо за то, что вы с нами поделились. Это, знаете, связь же от нас не зависит, либо она есть, либо ее нет. Хорошо, давайте послушаем и других наших радиослушателей. Давайте послушаем вас.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте.
0: Приветствую, Михаил.
2: Я хотел сказать, что боль не уходит, и ненависть к этим, которые ходят в кальсонах, и в халатах, и кое-что в другом. И ненависть не проходит. Потому что у меня 25 лет назад погиб брат младший. И боль не проходит. И эта гибель осталась неотомщенной. Сейчас можно критиковать директора Капторга тогдашнего, младшего, за то, что он начал войну с Ираком. Я тоже принадлежу к этому числу. Говорят, что это было все из-за его помощника, китайца, дико китайца. Вы поняли, что такое китаец в переводе на английский. Но дело в том, что в 2003 году меня считали за лоха. Ведущий радио, извините, Царство Небесное. Каждый год с 2003 года я говорил с Топалером по радио Царство Небесное, с Герштейном, с другими республиканскими ведущими, которые... Я объяснял, у меня погиб брат, эту саудовскую семью выпустили из страны. И потом Бен Ладена убили, это было потом. Напали на Ирак. А мне объясняли, Михаил, вы ничего не понимаете. Те, которые тогда объясняли, которые сейчас заработают на радио, сейчас критикуют за ту войну в Ираке, нашу верхушку бывшую. А тогда мы не понимаете, Израиль атакует, его атакует Саддам Хусейн, и надо это защитить. А что помогло вот эта война? Иран. Иран понял, что мы дураки. Главного врага ихнего уничтожили. Поняли, что с нами можно иметь дело, как с дураками. А помогло ли Израиль? Когда Нетаньяху за 2 недели до 7 октября Египет сообщил, что готовится что-то страшное, он сказал, все под контролем. Не волну, но ни военным не сообщил. Что же это? Объясните мне, тогдашние ситуации республиканские. Царство небесное, я уважаю это. Но в этом вопросе гибель людей, не только моего брата, но несколько тысяч, осталось неотмщенной. Ну, Бен Ладена уничтожили. А что, он сидел за штурвалом? А правительство, а народ? Пошли на одну страну, а надо было на другую. Там, понятно, замешаны нефти другие. Что я разговорился, вы поймите меня, просто боль остается.
0: Михаил, я вас очень хорошо понимаю. Чем спасибо, что позвонили и поделились. Это, Михаил, у нас
2: вы
0: очень много
2: человек,
0: желающих.
2: Объясните.
0: Спасибо. Спасибо за ваш звонок и за вашу память. Кто у нас? Вот давайте послушаем немножко и вас.
3: Спасибо за ваш звонок и за вашу память. Кто у нас? Вот давайте послушаем немножко и вас.
0: Нет, это я себя услышал, а мне хотелось бы действительно вас послушать. Здравствуйте, в эфире.
4: Алло, Алексей.
0: Да, в эфире, говорите, пожалуйста.
4: Это Рудольф.
0: Да?
4: Здравствуйте.
0: Алексей, привет, Рудольф.
4: Мы в это время работали в Нью-Джерси. И мы 8 часов, мы проезжали это здание. Потом, когда мы приехали в Нью-Джерси, с нашего места были видны, вот эти все здания были видны. И вдруг, а у нас работал один араб с нами. Он вдруг пробегает и радостный, что первый самолет врезался в одну башню. Представляете, мы выбежали на улицу, и при нас второй самолет врезался во вторую башню. Представляете, конечно, у нас работали испанцы, они, конечно, его этого побили, араба, он больше не появлялся в шапе никогда. И все это мы видели, представляете, вот все с нашего места, где мы работали, мы видели все это, как это все случилось. Вот я хочу вам вот это сказать, все.
0: Спасибо, Рудольф, за вашу память и за то, что вы нашли время и позвонили в эту программу. Здравствуйте, в эфире.
5: Здравствуйте, Алексей. Действительно, это рана никогда не заживет. Все, кто помнит этот момент, эту трагедию, я тогда в тот день был дома. У меня было открытое окно. Я в билетаже жил. И я вдруг почувствовал какой-то запах гари. И я посмотрел в окно и смотрю, что идет в нашу сторону, вот к океану, идет вот этот дым гарева. Но я потом, мне надо было идти на избирательный участок, он находился на 15-м Брайтоне, там выборы Алика Брука Красного избирали. И я там как бы был бы представитель от Алика Брука Красного, как наблюдатель. И там телевизор, он был включен. И я так одним глазом смотрю на телевизор, там происходит, я думал, что показывают какой-то боевик или что. Я сначала не врубился, а потом я как-то остановился, думаю, что это такое, хотел просто любознательно узнать, что же это за фильм. А потом я понял, что это идет прямой репортаж об этом. И, конечно же, это был удар такой, что, я вам скажу честно, я плакал, когда я вот это уже все понял. Мне так жалко стало этих людей, там же погибло огромное количество людей, около 3000. Они были просто погребены. А сколько пожарных спасателей погибло. Это же просто, вот если кто-то будет на Кони-Айленд, вот когда идут там возле стадиона, там есть такая целая доска вот этих пожарных спасателей. Вот когда-нибудь подойдите и посмотрите на эту вот эту линию, вот эти фотографии. Это просто конечно, ну, трагедия просто. Но самое интересное я хотел, Алексей, вот о чем сказать. Почему прошло уже 25 лет с этой трагедии, а мы до сих пор почему-то кто-то засекретил документы, неужели мы не должны знать всю правду о действиях правительства, о действиях тех, кто отвечал за безопасность? Ведь это же, это скрывают от нас. А что скрывают, я не могу понять. Народ Америки должен знать всю правду об этой трагедии. И 25 лет, прошедших с этой трагедии, они должны открыть эти архивы. Понимаете? И еще я хотел сказать, Алексей, мы сегодня должны вспомнить одного человека, Валерия Савинкина. У него там погибла дочь. И его заместителя, я сейчас очень приношу извинения, у меня выпало это имя, человек, который сегодня возглавляет 11 September Family. Это русскоязычная организация, которая объединяет родителей, родственников тех, кто, у кого погибли люди там в этой трагедии. И низкий поклон им за то, что они сумели сделать памятник вот такой в Сейбриз Парк, куда можно прийти, положить цветы и вспомнить тех несчастных, кто погиб в этой трагедии. Но самое главное, еще последнее хочу сказать, Алексей, мы должны учить эти уроки, потому что Америка всегда была под прицелом. Всегда. И вот эти войны, которые сейчас ведутся против Ирана, там, еще где-то, я думаю, что у американского народа есть вещи поважнее. Потому что в нашем доме надо очень много сделать для того, чтобы улучшить жизнь американцев и будущее Америки. Они распространятся куда-то там на другие страны и там участвовать в каких-то конфликтах. Мне кажется, это сейчас наиболее важное для Америки. Сегодня, кстати, очень важный момент для Америки. Что будет Америка, как она будет выходить из той ситуации, в которой сегодня она находится. Ну, я не знаю, может, еще будут говорить о том, что происходит у нас в стране. Но я думаю, что у нас сегодня большие проблемы и с экономикой, и с инфляцией, и с другими вопросами. Сегодня наша демократия под большой угрозой. И нам есть...
0: Спасибо, ради тех, спасибо, кто погиб... Эдуард. Спасибо.
5: Да.
0: Вы услышали. Пожалуйста. Спасибо. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, в эфире.
6: Алло. Да, здравствуйте, Алексей. Ну, конечно, это очень печальный день. Я помню его тоже очень хорошо. Это был действительно очень вначале такой прекрасный по погоде день, но потом, когда я включил телевизор, я помню, и я увидел первое горящее здание, я вначале вспомнил, кстати, вот про, я знал про тот инцидент, что вы рассказали, который был с Empire State Building, и у меня сразу пришло в мысль, что это вначале был маленький какой-то, видно, самолет, который случайно по ошибке пилотирования врезался. И потом, когда уже увидел буквально через пару минут влетающий второй самолет, я уже понял, что это теракт. И, конечно, это было страшно. Это было страшно. Но и самое, знаете, что страшное было? Гнетущая тишина вечером того же дня, когда в той части Бруклина, где я жил, и это самое, вот эта гнетущая тишина, когда ни машин, ничего не было слышно. Все же было полностью, город был обездвижен практически. Страшная вещь, страшная, конечно. Как говорится, пусть будет вечна память тем людям, погибшим там. Ну и, конечно, проклятие вечное террористам и тем, кто их подготовил. Я до сих пор считаю, что, скорее всего, Бен Ладен и вся эта банда готовились, видимо, с помощью кого-то тоже. И, может быть, это даже была и Россия вовлечена, потому что ей было выгодно это, чтобы цены на нефть упали, чтобы Америка с ними сдружилась. Но это один момент. Второй момент, я хотел сказать, что последующие действия президента Буша в Афганистане показали, что это был ошибочный ввод войск туда. Почему? Потому что, в конце концов, Осаму Бен Ладена споймали не американская армия, не самолеты F-16 его убили, а убил его спецназ американский, который мог вот так вот, группы спецназа могли спокойно отлавливать террористов по всему миру. и в конце концов их всех уничтожить. То есть нужно было действовать именно таким способом. А в итоге получилось, что мы влезли в войну, огромнейшие деньги, опять-таки жертвы солдат были. И кроме того, мы сделали очень большую услугу Путину тогда. Почему? Потому что тем самым Путин думал о том, чтобы там в Среднюю Азию вводить свои войска и так далее, и противостоять талибам. Мы же сделали услугу ему, и в итоге он сконцентрировался на других странах, на Грузии потом, на Украине и так далее. Это все вот это поспешный ввод войск в Афганистан был как триггер для последующих событий. Почему? Потому что, опять-таки говорю, не надо было туда влезать, а вот так именно с помощью спецназа вылавливать, убивать всех террористов. Вот это вот то, что показало события, которые последовали за вот этим вот за терактом 11 сентября. Вот такое мое мнение, Алексей. Еще раз вечная память погибшим.
0: Вечная память погибшим. Спасибо. Спасибо, Игорь. Что касается того, нужно ли бы начинать войну в Афганистане, считаю, что война в Афганистане была необходима, потому что все последующие террористические группировки знали, что если они придут к нам, то мы придем к ним. Это очень важный урок. Насколько успешна это была война? Ну, в общем-то, она была успешна. Я думаю, что мы допустили огромную ошибку, что мы ушли из Афганистана. Нужно было стоять, и стоять там ровно столько, сколько понадобится, как мы это сделали в Европе, как мы это сделали в Японии после Второй мировой войны. Но это уже событие завершенное. Во всяком случае, то, что Буш принял решение об афганской войне, я думаю, был абсолютно прав. Что касается другой войны, иракской, ну да, конечно, здесь есть поле для дебатов. Еще один очень важный момент. Вот тогда, после 11 сентября, в последующие месяцы, Америка была объединена, Америка была единая страна. Не было деления на республиканцев, демократов и так далее. Это были просто американцы. Мы все были просто американцы. И вот это удивительное единение, оно показало, что когда приходит большая беда, она пришла, то мы становимся единым народом, единой нацией. Мне бы очень хотелось, чтобы мы были единой нацией даже тогда, когда беда не приходит. Но, к сожалению, это не так. А вот тогда, может быть, еще один год после этой трагедии, может быть, пару лет, действительно воспринимали друг друга просто как американцев. Вот это один из важнейших уроков той трагедии. И мне бы хотелось тоже сегодня вспомнить и об этом. Что еще, на мой взгляд, очень важно? Очень важно и то, что последние опросы, которые были проведены накануне этой печальной годовщины, говорят о том, что американцы не забыли, Америка помнит. И когда у людей, которые пережили трагедию, спрашивают, какие события в вашей жизни вы считаете самыми главными, то очень многие из них и сравнивали с другими событиями, с ковидом, с другими событиями. Большинство ответило «да», 11 сентября. Это то событие, которое определило нашу жизнь. Вот таким образом мы с вами сегодня все вместе отмечаем эту печальную дату. И еще раз напомню, что тогда Америка была абсолютно едина. Мне бы хотелось, чтобы это чувство единства сохранялось и сейчас. На этом и прервусь. Подошло время нашего обычного перерыва. Продолжим с вами уже после перерыва.
7: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
8: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно Звоните сегодня. Телефон 718-975-33-22. 975-33-22. Новый сезон. В центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
9: Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд напоминают, лучший способ предметно разобраться в вопросах планирования наследства – это посетить бесплатный информационный семинар, на котором вы получите исчерпывающие ответы о трастах, их использовании, преимуществах и недостатках, а также по всем вопросам юридическим, связанным с планированием будущего. Семинары проводятся ежемесячно, и о предстоящих датах вам дадут исчерпывающую информацию по телефону 718-513-35-88. В юридическом офисе Перес и Залкинд помогут вам оформить все бенефиты и снять непредсказуемые завтрашних экономических проблем с ваших плеч. Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида.
10: Новый семинар «Берас и Залкинд по планированию наследства» состоится 24 сентября в 6 часов вечера в Бруклине.
9: Резервируйте места заранее. Подробности по телефону 718-513-35-88. 718-513-35-88.
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы,
12: ничего природа вас произвела. Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
13: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
12: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
13: «Солнечный удар».
12: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
13: Проза, музыка и актерская игра.
12: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
13: И оставить после себя невозможную боль.
12: 20 сентября в 5 часов вечера.
13: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио».
12: «Солнечный удар».
13: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
12: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
14: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
12: 20 сентября в 5 часов вечера.

0: четверки, 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Потребительские цены в стране в августе выросли на 0,4%. Годовая инфляция достигла 3,4%. Главной причиной стало очередное подорожание бензина. Эти показатели усилили предположение, что Федеральная резервная система уже на следующем заседании может повысить процентную ставку. Особенно заметно дорожает дизельное топливо. Средняя цена впервые превысила $6 за галлон. Год назад она составляла примерно $3.70. Поскольку дизель используется грузовиками, сельскохозяйственной техникой и службами доставки, рост расходов может отразиться на стоимости продуктов и других товаров. Трамп заявил, что не сожалеет о решении начать военную операцию против Ирана, несмотря на рост цен и возможные последствия для ноябрьских выборов в Конгресс. По его словам, главной целью остается недопущение появления у Тегерана ядерного оружия. Иран продолжает настаивать на мирном характере своей ядерной программы. Саудовская Аравия, по данным Рейтер, просила США нанести удары по хуситам в Йемене после резкого обострения ситуации в районе Красного моря. Однако Трамп отказался. Администрация Трампа сейчас не хочет открывать еще одно направление военных действий и намерена сосредоточить силы на противостоянии с Ираном и обеспечении судоходства через Ормузский пролив. При этом командующий центральным командованием адмирал Брэд Купер отправился в Саудовскую Аравию для переговоров. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. В Нью-Йорке проходят памятные мероприятия к 25-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года, в рамках которых в небе над городом провели масштабное световое шоу. Иран возобновил производство баллистических ракет, используя накопленные до войны компоненты и производственные площадки под землей. Новый род клопов назвали в честь Тейлор Свифт. Оркестр волынщиков и барабанщиков Департамента полиции Нью-Йорка станет главным участником концерта «Ночь памяти», который состоится 12 сентября в Madison Square Garden. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 40%, 81% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 11 сентября, и сегодня на бирже был положительный день. Нефть упала на $2.44. $100.44 стоит один баррель нефти. Но, тем не менее, нефть поднималась 4 дня подряд. Банковский интерес поднимался 4 дня подряд. И сегодня тоже поднялся. И поэтому цены на бонды упали. И теперь инвесторы практически уверены, что на следующей неделе наш Федеральный резервный комитет поднимет банковский интерес. Биржа сегодня закрылась следующим образом. Индекс Dow Jones прибавил 509 пунктов, 1%, 52 573, но этого было недостаточно. За неделю Dow потерял больше, чем 1.5%. Standard Poor's 500 прибавил меньше, чем 0,9%, 65 пунктов. Сегодня 7657, конечная точка. За неделю Standard Poor's 500 потерял 0,8%. NASDAQ плюс 251 пункт, плюс 1%, 26 333. За неделю Насдак потерял 0,3%. Транспортный индекс сегодня прибавил 0,3%. Но за неделю потерял больше, чем 1,8%. И Russell 2000 сегодня прибавил меньше, чем 0,5%. И за неделю потерял 2,4%. Золото сегодня минус $16. Одна унция стоит $4,391.30. Унция серебра стоит $64.93. 1 евро равен $1.16. 5-летняя госбумага дает 4,786%. За 10 лет можно получить 4,971%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,358%. За границей сегодня Англия плюс 0,4%. Франция плюс 0,8%. Германия плюс 0,8%. Швейцария плюс 0,4%. В Азии японский Никей упал на 1,9%. Шанхай минус 1,2%. Гонконг минус 0,6%. Из экономических новостей мы знаем, что индекс цен за август месяц поднялся на 0,4%. Это значит, что за последние 12 месяцев он поднялся на 3,4%. Столько же, сколько и ожидалось. Если отбросить энергетику и продукты питания, то за последний месяц цены поднялись на 0,3% больше, чем ожидалось, а за год, за последние 12 месяцев, цены поднялись на 2,4%. И поэтому это еще одна причина, почему инвесторы думают, что это одна из главных причин, почему инвесторы думают, что банковский интерес, скорее всего, будет поднят. И одна из главных причин, почему цены растут, это нефть. Когда нефть поднимается и бензин растет в цене, перевозки стоят дороже, все стоит дороже. И одно, это цепочка, которая одна тянет другую. И сегодня на Standard & Poor's 500 лучше всех был Hewlett Packard. Dell Technologies поднялся почти на 12%. NetApp, ON Semiconductor и HP Inc. Хуже всех были Seagate, SanDisk, Albemarle, Western и Edwards Life Sciences. На NASDAQ Analog Devices, NXP, Cisco Systems, ARM и Monolithic были в плюсах. В минусе были Seagate, SanDisk, Western Digital, Copat и Palo Alto. На Dow Cisco Systems, IBM, Boeing, The Travelers и Salesforce были в плюсах. В минусе были United Health, Amgen, Merck, Johnson & Johnson и McDonald's. Microsoft сегодня прибавил 3,19, Oracle упал на 2,66, Meta прибавила 3,65, Amazon плюс 4,89, Dell поднялся на $60.67. Это практически 12%. AMD плюс 12,93. SpaceX прибавил $3.03. Devon Energy поднялся на 21 цент. Salesforce плюс 4,72. Home Depot плюс 3,05. Palantir плюс $1.37. И Visa плюс 3,24. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем шанатова, всех с Новым годом, чтобы он был у всех здоровый, сладкий, успешный и счастливый. Всего вам хорошего, хороших, успешных вам инвестиций, хороших вам праздников. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
7: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
8: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
7: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
6: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
9: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
10: My name is Gil Zohar.
11: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God bless
12: you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
14: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
15: Итоги недели.
16: Итоги недели.
17: Вчера была среда, вчера был четверг.
15: Мировые новости.
16: Происходящее в стране.
15: События города.
16: Самое главное.
15: В программе Алексея Наксона.
16: Итоги недели.
15: Итоги недели.
18: Итак, второй час. Рош Хашана, или сирийский Новый год, один из самых важных праздников в еврейском календаре. У еврейского Нового года нет фиксированной даты, но обычно он приходится на сентябрь-октябрь. Рош Хашана отмечается в честь сотворения мира. В этом году этот праздник начинается с вечера 11 сентября, то есть сегодня, после захода солнца, и до наступления ночи 13 сентября. И есть одно необычное событие, которым я хотел бы с вами поделиться. Канун праздника Цахаль отметил грандиозным салютом, полностью уничтожил стратегический подземный город группировки Хизбалла в горном хребте Алитахер на юге Ливана. Мощнейшая детонация привела к тому, что на юге Ливана было зафиксировано искусственное землетрясение магнитудой 4 балла. Взрывная волна уничтожила сразу 8 смежных тоннелей общей протяженностью более 2 километров. Внутри располагались командные пункты, жилые бункеры, склады с оружием, иранскими ракетами и беспилотниками. Так отметили праздник в Израиле. Вот с этим мы начинаем нашу программу, но она будет немножко о другом, а может быть и немножко. Для вас будет сюрприз.
19: Can you hear it? A brand new year knocking.

А сейчас у меня для вас сюрприз. Я познакомлю вас с прологом моей новой книги, которая рассказывает об истории американского еврейства. В полдень 31 марта 1492 года

тяжелые веки, забыть обо всем. Слегка приподняв подбородок, она быстро окинула взглядом пространство, раскинувшееся перед ней. Зал действительно был прекрасен, подумала она. Отделанным мрамором, с резным и деревянным потолком, он был выбран его прежним владельцем, эмиром Гранады Юсуфом I, для проведения официальных церемоний и различных торжеств. Там он принимал послов. В небольшом возмущении в нише, прямо напротив входа, до недавнего времени стоял трон эмира. Теперь там стояли два резных кресла с высокими прямыми спинками. Сегодня они будут служить королевскими тронами. Перед креслами стоял небольшой столик, ярко освещенный лучами солнца, проникающим в зал через арочные окна высоко под потолком. Все было готово к предстоящей церемонии. Когда появилась королевская чета, присутствующие низко склонили головы. Стало так тихо, что можно было услышать, как весенний ветер шелестит за стенами дворца. Она знала, что эти люди не только соблюдали принятый во дворце этикет, они искренне уважали, любили. Да, да, да, они любили ее, но это была причина. Вместе со своим мужем, королем Фердинандом II Арагонским, она объединила страну, создав Великую Испанию. Лучшим доказательством этому служит сам этот изумительный дворец, носящий имя Альгамбра. Еще 3 месяца назад Гранада находилась под властью мавров, презираемых мусульман. Теперь же она наша, испанская, как и весь бывший мавританский юг. Легко приподняв подол платья, она легко поднялась по ступеньках, их было всего 3, и грациозно опустилась в кресло, словно оно ждало ее. Ее любящий супруг Фернандо опустился в кресло справа от нее. Уже стоял у стола, опираясь на нее правой рукой, с властным видом, одетый в черную монашескую сутану, ее бывший духовник, великий инквизитор Томас де Торквемада. Чуть впереди, сбоку от него, в почтительной позе, стоял королевский секретарь Хуан де ла Колония. Он был весь внимание. Торквемада посмотрел на нее пристально, чуть из-под лоби, и затем перевел взгляд на короля Арагона. «Пора начинать», — говорили его бездонные черные глаза. В этом взгляде было столько страсти и силы, что даже самым волевым, закаленным в битвах сеньорам было бы трудно его противостоять. Обернувшись, Фернандо громко прошептал: «Начинаем!» Изабелла посмотрела на королевского секретаря и дала знать ему рукой: «Пора!» Хуан де ла Колония повернулся лицом к аудитории, отвернул свиток, который держал в руках. Слегка прочистив горло, он начал читать, громко и отчетливо, так, чтобы его слышали во всех уголках зала. Да что там только зала, но и всего Испании. Сначала его звонкий голос слегка дрожал от напряжения, но потом успокоился, нашел нужную интонацию. «От короля Фернандо и королевы Изабеллы, по милости Божьей, короля и королевы Кастилии, Леона Арагона и прочих владений короны, принцу Хуану, герцогам, маркизам, графам, членам священных орденов, аббатам монастырей, командирам, владельцам замка, рыцарям и всем евреям, мужчинам и женщинам всех возрастов, а также всем остальным, кого может касаться этот указ, да будут с вами здоровье и благодать. Вы хорошо знаете, что на наших землях есть некоторые недобросовестные христиане, которые исповедуют иудаизм и виновны в отступничестве нашей святой католической веры, и многие из них поддерживают контакты с христианами». Незваная мысль промелькнула в голове Изабеллы. «Плохие-то они плохие, но когда нам нужны деньги, или мы болеем, или когда хотим новое ожерелье, или нарядный костюм, или удобные сапоги, или нам нужно плять виноградником, или нам нужно узнать, что говорят звезды, кому мы обращаемся за помощью на этой земле? К этим бывшим евреям, конверса, кому же еще? И так они плохие. О, Господи, как болит голова, этот невыносимый запах розового масла, словно все в этом мавританском дворце им пропитано, меня тошнит. Позор тебе, Изабелла, какие ужасные сомнения ты впустила в свое сердце, как ты могла усомниться в правоте своего исповедника и учителя Дона Торквемада, кто еще ближе к тебе? Вот к чему приводят бессонные ночи. Надо было отложить церемонию еще на один день, но это невозможно. Великий инквизитор сказал, именно сегодня, не днем позже. Ох, как невыносимо болит моя голова! Поэтому в 1480 году мы приказали отделить евреев в городах и поселках наших владений, выделить им отдельные кварталы, все в надежде, что такое разделение решит проблему. И мы приказали учредить в этой области инквизицию. И в течение 12 лет все это функционирование, инквизиция нашла многих виновных. Более того, мы получаем сведения инквизиции и других источников о том, что христианам по-прежнему причиняется большой вред, и это связано с тем,

0: они разговаривают и общаются с евреями. А эти евреи всеми силами пытаются свергнуть нашу святую католическую веру, стараясь отвратить верующих христиан от их убеждений. Эти евреи обучают христиан обрядам и правилам своих законов, обрезанию их детей, дают им свои молитвенники, предписывают дни поста, предписывают им историю своих законов, объявляют, когда наступает Пасха и как надо ее праздновать, дают им мацу и другие ритуальные блюда, говорят им, каких продуктов следует избегать, а также требуют соблюдения закона Моисеева, утверждая, что нет других законов и нет другой истины. И всего уже сказано ясно, что деятельность таких евреев, а также всех тех, кто был обращен ими, наносит огромный вред нашей святой католической вере. Изабелла не верила и половине этих слухов, хотя публично и выражала беспокойство. За всю свою жизнь ни разу не видела, чтобы еврей причинил кому-либо вред, тем более позволил себе издеваться над нашим Спасителем. Она уже не могла отрицать, что напряженность, накопившаяся на протяжении веков в отношениях с евреями, всегда тлеющая под маской традиции мирного существования, которой они так гордились, достигла точки кипения после падения Гранады и объединения королевства. «Ну все!» «Я встану, уйду отсюда, мне нужно прилечь, прилечь и закрыть глаза!» Они жгут, словно им засыхали песком. «Сколько раз мне нужно еще просить Беатрис не пользоваться этим тошнотворным розовым маслом, не просить, я должна строго наказать ей. Поскольку мы знаем, что лучшим средством против такого зла является прекращение всяких контактов между евреями и христианами, а также изгнание их из всех мест из наших владений, мы поступаем таким образом, отдавая соответствующий приказ вышеупомянутым евреям во всех городах, деревнях и поселках Андалусии, где нанесли наибольший вред. Мы уверены, что это будет достаточно для остальных городов, деревень и поселений наших владений, поскольку нам известно, что правосудие, примененное к некоторым евреям, признает виновными в вышеупомянутых преступлениях против нашей святой католической веры, не стало достаточным средством для исправления такого позора и искривления христианской веры и религии, поскольку с каждым днем появляется все большее число вышеупомянутых евреев, продолжающих совершать свои преступления. Поскольку больше нельзя терпеть оскорбления нашей святой веры, нашей святой матери церкви, необходимо исправить сложившуюся ситуацию, ибо наша человеческая слабость может заставить нас преклониться перед кознями дьявола, которые непрестанно нападают на нас, если не устранить главную причину этого, то есть если вышеупомянутые евреи не будут изгнаны из королевства. Когда члены какой-либо группы совершают тяжкое отвратительное преступление, разумно уничтожить всю группу, чтобы малые отвечали за великих, один за другого, чтобы те, кто нарушает благочестивую и честную жизнь городов и деревень, кто приносит заразу, были изгнаны из среды народа, ровно как и те, кто причиняет вред и замышляет тяжкие преступления различного рода, какими бы опасными они ни были. При этих словах Изабелла подумала: мы учредили святую инквизицию для расследования преступлений в индивидуальном порядке. Если вина наказана, наказание последует неизбежно и суровое наказание. Но это ни в коем случае не влечет за собой необходимость изгнания всех евреев из королевства. Наша религия и обычаи обязывают нас относиться к ним с мягкостью и оказывать их добропорядочному поведению такое же уважение, которым не отказывают христианам и наказывают только тех, кто виновен в каком-либо преступлении. Как в таком случае мы поступили бы с испанцами, осужденными за убийство или какое-либо другое преступление. Но как можно наказывать целый народ за преступление отдельных лиц? Еврей из Валенсии оказал дурное влияние на соседнего конверса. Неужели за это будет нести ответственность евреи всей Андалузии? Когда я поделилась своими мыслями с Фернандо, а с кем же еще? Он сначала побледнел, а потом покраснел. И никогда не видел таким разгневанным. «Ты понимаешь, что ты сказала?» — прорычал он. — Как ты смеешь противоречить нашему дону Торквемаде? Ты католическая королева! Я никому не расскажу об этой твоей ереси, но ты никогда, никогда и нигде не повторяй это, клянись распятием. — Клянусь, — неохотно повторила я. — Поэтому по совету ведущих вельмож и рыцарей нашего королевства, а также ученых, членов нашего высшего совета, после долгих обсуждений было решено, что все евреи и еврейки должны покинуть наше королевство и что им никогда не будет позволено вернуться. Кроме того, настоящим указом мы приказываем, чтобы все евреи и еврейки всех возрастов, проживающие в наших землях, покинули их вместе со своими детьми, слугами, родителями, большими и малыми, независимо от возраста, до конца июля этого года, и чтобы они не смели возвращаться на наши земли без специального разрешения. Чувстволюбящие матери захлестнули Изабеллу. Да, они должны уехать вместе со своими детьми. Но зачем мы наказываем детей? В чем они виноваты? Когда я долгие годы не могла зачать, мы обошли старый канонический запрет, но слуги еврейских врачей прибегли к помощи еврея Лоренцо Бадоса. Благодаря его заботе и по милости Божией забеременела и родила принца Хуана, нашего любимого первенца. Во имя Сына Божьего мы могли бы пощадить еврейских детей. Любой еврей, который не подчинится этому указу и вернется в наше королевское владение, будет наказан смертной казнью и конфискацией всего имущества. Мы также приказываем, чтобы никто, независимо от должности или положения в обществе, не укрывал, не охранял, защищал еврея или еврейку, ни открыто, ни тайно, начиная с конца июля, ни в собственном доме, ни в каком-либо другом месте, все это под угрозой лишения имущества, вассалов, крепостей и наследственных привилегий, дабы вышеупомянутые евреи могли продать свою усадьбу и имущество в течение указанного периода времени на данный момент. Представляем гарантию нашей королевской защиты с тем, что до конца июля каждый мог свободно по своему усмотрению продавать и обменивать свое имущество, мебель и другие предметы. В течение этого периода никто не имеет права причинять им вред, носить ущерб им лично их имущество. Любой, кто нарушит эту нашу королевскую гарантию, будет наказан. Мы разрешаем вышеупомянутым евреям и еврейкам увезить свое имущество за пределы наших владений, будь то по морю или по суше, при условии, что не будут вывозиться ни золото, ни серебро, ни чеканные монеты, ни другие предметы, запрещенные законами королевства, то есть драгоценные камни и жемчуг. Изабелла с горечью подумала, что ж мы благодарим наших подданных за их верность испанской короне. Евреи плачили все наши войны. Сегодня реконкиста, длившаяся почти 800 лет, победоносно завершена. Все эти годы мы никогда не спрашивали их, есть ли у них деньги, как у них дела. Мы только требовали денег, все больше и больше денег. Дон Исаак Абарбанель, наш финансовый гений, принес эти деньги в королевскую казну, распоряжался им настолько мудро, что никогда не опустело. А дон Авраам Сеньор, чьи тернические усилия по оснащению нашей победоносной армии, захватившей Гранаду, заслуживали, по крайней мере, благодарности короля и королевы. Армии никогда ничего не доставало, ни людей, ни оружия, ни снаряжения. Без тех орудий, которые мы купили у французов на еврейские деньги, мы вряд ли победили Мадро. А теперь, на пике победы, мы не только не погашаем свои долги, как подобает благородным людям, но и планируем ограбить евреев самым бесчестным образом. Как только я вскользь поделилась этими мыслями со своим любимым супругом, он пришел в ярость. «Да, благородные сеньоры всегда должны возвращать деньги, одолженные у других благородных сеньоров, это вопрос чести. Но какую благородность, какую честь увидела в безжалостных, жадных ростовщиках, высасывающих соки испанской земли? Это наши деньги. Мы просто забираем себе то, что по праву принадлежит нам». Так считает и сам дон Тархмена. «О, что я говорю! Такие мысли не подобают королеве Кастилии. Все давно решено. Дон Тарквевада прав тысячу раз. Евреи сами виноваты в своем незавидном положении. Они еще могут принять истинную веру. На них найдется место в лоне католической матери церкви, как и для всех прежних конверсов. Их гордость безмерна, и она наказуема. Поэтому приказываем всем советникам, судьям, рыцарям, глашатаям, чиновникам, дворянам города Бургоса и других городов и селений наших владений, а также всем вассалам и подданным соблюдать и подчиняться настоящему указу и всему, что в нем содержится, и применять все средства для его исполнения под угрозой наказания по нашей милости и конфискации всего имущества в пользу нашего королевского дома. Оглашено в городе Гранаде 31 марта 1492 года от Рождества Господа нашего Христова. Да все это правда, но что их ждет? А нас, мы теряем образованных, трудовых людей, которые верно служили нам на протяжении долгих лет реконкисты. Кто будет так щедро финансировать нас, кто сможет так умело и умно распоряжаться нашими деньгами, кто заменит их, и кто будет лечить нас и наших детей? Мой сын Хуан так болен, бедняжка. Ее горестные мысли прервал Фернандо. «Изабелла, я уже подписал указ. Очнись, теперь твоя очередь. Возьми себя в руки». Изабелла поднялась со стула и подошла к столу, на котором лежал указ. Ее паж протянул ей небольшой серебряный поднос с несколькими хорошо заточенными гусиными перьями. Она взяла одно, но оно почему-то не лежало в руке. Она отложила его в сторону, взяла другое. Это было каким-то кривым, не годилось. Вязал наблюдал за ней с пристальным вниманием. Она взяла еще одно, это было лучше. Она окунула его в хрустальную чернильницу, стряхнула лишние капли, наклонилась над столом и решительно писала: «Йо, Лорейна. «Я королева». С другой стороны королевской печати уже гордо красовалась подпись ее мужа. «Йо, Эль Рей, я король». Чуть выше королевский секретарь уже написал своим аккуратным каллиграфическим почерком. «Хуан де Колония, секретарь короля и королевы, написавший все указанное по приказу наших величеств». На этом я прервусь. Пришло время нашего перерыва, и, как всегда, уже после перерыва мы сможем поговорить о том, что вас волновало в первой части программы, лет и второй перерыв.
1: Итоги недели. Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нью-Йоркской гавани накануне памятной даты в небо поднялись 2977 беспилотных аппаратов по числу погибших 11 сентября. Световые точки образовали над городом контуры башен-близнецов. В Нью-Йорке начало учебного года сопровождается серьезной транспортной проблемой. Из-за нехватки школьных автобусов под угрозой нормальная доставка в школы тысяч детей с особыми потребностями. Для таких семей школьный транспорт не просто удобен. Многие дети физически не могут самостоятельно пользоваться метро или обычными автобусами. Родители требуют от города срочно решить проблему. Транспортное управление представило изображение будущей Интербора Экспресс, новой линии, которая должна соединить Бруклин и Квинс. Проект примечателен тем, что это будет первая совершенно новая линия общественного транспорта Нью-Йорка примерно за столетие. Она должна использовать существующий железнодорожный коридор и позволить пассажирам перемещаться между двумя районами, не заезжая для пересадки в Манхэттен. Для миллионов жителей Бруклина и Квинса это может заметно изменить привычную транспортную карту города.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
15: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
17: Итоги недели.
18: Пятница.

0: Мы продолжаем нашу программу. В этом завершающем четвертом сегменте у вас есть возможность поделиться своими мыслями, а учитывая то, что какой сегодня день, еще и чувствами. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, Василий.
1: Алло, здравствуйте, господин Накс. Спасибо, что вы взяли мой звонок. Это Феликс. Ну, пользуясь вот сегодняшним еврейским годом, я желаю вам здоровья, благополучия, вам и всей семье. Вот, пусть у вас все будет хорошо.
0: Спасибо, Феликс, взаимно.
1: Спасибо. Взаимно. А то по поводу вашей передачи я хочу остановиться, конечно, на первой части. Ну, 25 лет со времени этой трагедии, это уже очень большой срок. Забывать это, конечно, немыслимо. И из-за чего это произошло, я ни в коем случае не буду говорить, потому что лично для меня это такой элемент неожиданности. Я не мог бы ничего подобного предположить, и поэтому говорить, что кто-то мог предположить, ну, это было бы возмутительно с моей стороны. Вот. А что вот произошло после этой трагедии, за эти 25 лет? Честно говоря, конечно, все очень непросто, очень много огорчительного. Но то, что секьюрити увеличилось, это безусловно. Везде и всюду, проверьте, сканирование, ну, это понятно, к сожалению, это понятно. Вот, а ответственность людей куда-то совсем потерялась. Вот мы сегодня говорим о 25 лет со дня этой трагедии, а в это время хуситы блокируют второй пролив. А ведь это можно было пролив со стороны Аравийского полуострова туда, в Красное море, Баб-Аль-Мандейский пролив. Ну а что, ведь это же предполагалось. До этого, оказывается, предполагалось, и Ормузский пролив могли закрыть. Ну так как этот вопрос решался? Или не надо было лезть в эти войны? В эту войну. Или надо было что-то сделать? Ну, какая-то ответственность же должна быть. И масса вопросов, где ответственности людей, которые вроде бы должны думать и принимать меры, этого нет. А то, что случилось 25 лет назад, это террор. Это терроризм. А как у нас с криминалом сейчас? Ой, как он увеличился. Оружие распространяется по всей стране, и никто вообще об этом не говорит. Даже когда кто-то приходит к Белому дому стрелять, вот если помните, около ограды какой-то сумасшедший подошел к пропускному пункту и начал стрелять, его застрелили. Ну, правильно, конечно. Вот. И не было вопроса, а как он получил оружие? Я порыл газеты, я посмотрел по телевизору выступающих. Никто даже и не спросил ничего по этому поводу. А как этому идиоту смогло попасть оружие? Так что все очень странно. Для такой колоссальной страны, для богатой страны, мягко говоря, все очень странно. Я очень сожалею по этому поводу. Можно было бы говорить буквально до утра об этом всем. Ну ладно, будем надеяться, что, может быть, что-то изменится после всех этих выборов. Спасибо за внимание.
0: Спасибо, Феликс. Спасибо, нашли время и вышли в наш эфир. Давайте послушаем других наших радиослушателей. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
2: Алло, добрый день.
0: Добрый.
2: Вы знаете, я хочу рассказать другую историю. Во время вот этого случая, который на Близнецах случились, я жила в Киеве. И мне позвонила сотрудница и говорит: Катя, бомбят Нью-Йорк. Вот представьте себе такую ситуацию. Я говорю, как? Я включаю телевизор. Я включаю телевизор. А там вижу то, что видят нью-йоркцы. А в этих Близнецах был офис моего сына. И я тут же начинаю набирать сына, а сын был в отгуле, и набирает меня. И у меня уже, ну как у матери, у любой матери в такой момент, нету сил разговаривать, я рыдаю слезы, ложу трубку, и, ну не знаю, что делать. И в это время раздается звонок, и сын говорит: «Мама, мама, я сегодня в отгуле». Мы сидим и смотрим вот эту трагедию в Киеве по телевизору. Спасибо, что приняли мой звонок.
0: Ну, конечно, спасибо за ваше участие в программе. Да, те, кто однажды пережили эту трагедию, она всегда остается в нашей памяти. Ну, так мы устроены. Здравствуйте, в эфире.
3: Браво, Алексей, браво. Вы талантливый писатель и талантливый чтец. Когда вы нам объявили, что вы отказываетесь от ваших ежедневных передач в пользу книги, я вот послушал вас сегодня, получил огромное удовольствие. И это был правильный шаг, так держать, Алексей. Надеюсь, по вашей книге будет когда-то снят даже художественный фильм. Что же касается по первой части, я буду вкратце стараться, наверное, мне хотят позвонить. Я работал в Боропарке, это было 25 лет назад, диспетчировал в своем карсервисе, и кто-то мне сказал: «Включи телевизор, там самолет врезался в башню». И я включил, и вижу, горит, дым идет, и минут через 5, это 8 майлов примерно от моего карсельца в Боропарке, эти два здания. Облако пришло, огромное облако желтого цвета, запах вот этого всяких. И главное, прилетело много листовок. Я думал, листовки бросил кто-то с самолета. Нет. Это, оказывается, бухгалтерские отчеты были. Тогда, видать, мне все в компьютер водили. Но это просто было ужасно, когда эти здания начали падать. Это был самый ужасный день в моей жизни, то, что я хотел сказать. Спасибо вам огромное за ваши передачи.
0: Так, Эдуард, во-первых, я очень тронут вашими словами. Я вам безумно благодарен. Во-вторых, я поздравляю вас с наступающим годом, Шана Това, и желаю вам и вашей семье, всем родным и близким, счастливого Нового года.
3: Вам также всего хорошего. Спасибо вам за вашу работу, за вашу жизнь.
0: Спасибо еще раз, Эдуард. Ну вот, видите, значит, я не зря старался. Вот Эдуард сказал те слова, которые мне были очень сегодня нужны, потому что действительно работа над книгой — это довольно сложный процесс. И вообще-то прикоснуться к истории американского еврейства — это очень непросто. Но эту книгу построил по принципу: когда я рассказываю об отдельных людях, и через судьбы этих людей рассказываю о судьбе американского еврейства. То есть это не учебник, это не рассказ там последовательный, как, допустим, в учебнике или в Википедии, а это некое мозаичное полотно, где каждый элемент мозаики — это судьба какого-то отдельного человека. А я вас познакомил с прологом, причем еще не полностью, потому что время-то ограничено. Конечно же, история американского еврейства начинается вот с этого указа, по которому евреи были изгнаны из Испании, и потом уже это все уже раскрутилось дальше. Ну, тут, конечно же, и судьба, и Колумба, и так далее. Ну, в общем, все об этом в книжке я рассказываю. Хорошо. У меня есть еще немножко времени. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
4: Здравствуйте, Семь Яков, меня зовут. Алексей, вот ваш слушатель Феликс и прочие антитрамписты дудят в одну дудку. Мы не должны были начинать войну с Ираном. У меня к ним ко всем один вопрос. А кто остановит ядерные амбиции Ирана? Только наша страна может остановить. Они, получив полнейший военный разгром в первые месяцы войны, они сейчас сумели перетащить почти все центрифуги в укрытие вот этой гранитной горы, там, понаделанной пещеры. И очень быстро там развернут центрифуги и начнут обогащать уран до оружейного номинала. А там уже останется просто инженерная задача создать бомбу. Я прошу, чтобы они, кто-то из тех, кто выступал против, поступает против этой войны, объяснил мне, кто остановит ядерные амбиции Ирана. Алло.
0: Яков, вы услышаны. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос и участие в программе. Я надеюсь, что вы услышаны. И кто-нибудь из наших радиослушателей ответит на ваш вопрос. Хорошо. Давайте послушаем и вас, давайте послушаем и какие-то другие мнения. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Добрый вечер, Алексей. Шанатова.
0: Желаю Алматука. Вам...
5: Thank you. Желаю вам и вашей семье прежде всего здоровья, здоровья, здоровья. С нетерпением жду выхода в свет вашей книги об истории американского еврейства. И хочу сделать одну ремарку. Наступает еврейский Новый год. И вот люди, которые вам звонят, Феликс, Эдуард, Игорь, ну там не я знаю, как Игорь относится к Израилю, не буду об этом говорить. Они, я хотел бы, чтобы они ответили на один простой вопрос. Простой-простой. А чем российский фашизм, Игорь, Эдик, Украина, война, да, российский фашизм, отличается от иранского мусульманского фашизма? Почему стоит вопрос, куда мы полезли? Когда говорят, что Путин там ядерные угрозы, ну как же, это значимо. А то, что пресечена на сегодня, неизвестно, чем война закончится. Пресечена, я думаю, ну... Я буду очень осторожен, оптимистичен. На 5-7 лет возможность Ирана создания ядерной бомбы. Это как? Люди понимают вообще, о чем они говорят? Вот им бы надо задуматься, если вот они себя считают евреями. А если даже не считают себя евреями, то просто если считают себя людьми, которые думают о цивилизации. У них разве есть сомнения, что Иран, получив ядерную бомбу, первым делом ударит по Израилю? Меня, я не понимаю, наивность ли этих людей движет ими, непонимание чего-то, или такое вот презрение к Израилю. От чего мы должны за Израиль? Мы это кто? Мы это кто? Это страна, которая является символом демократии? Вот такой вопрос. Спасибо, Алексей. Еще раз, Шанатова.
0: Шанатова, вам это ка. Спасибо. Надеюсь, что вас вопрос услышан. Что же у нас, дорогие друзья, со временем? Ну, время этой программы, как всегда, подходит к своему завершению. И я благодарен всем нашим радиослушателям, которые сегодня были в нашем эфире, которые позвонили, приняли участие в программе. Для меня, точно так, как и для вас, это очень важно. Ну и, конечно же, Паш, огромное спасибо тебе за этот эфир. Ты же сам понимаешь, что без тебя бы этой программы просто не было. И еще раз хочу напомнить, что у нас сегодня... необычный вечер. Вот уже начинает понемножку смеркаться, и когда зайдет солнце, буквально через несколько минут начинается наш еврейский Новый год, начинается Рош ха-Шана. И в этот момент евреи обращаются к Господу с просьбой, просто с одной простой просьбой записать в книгу жизни на следующий год. И я желаю вам всем, чтобы все вы были записаны в книгу жизни на следующий год. А когда придет Йом-Кипур, я желаю вам всем, чтобы была поставлена еще большая печать, чтобы вы все были живы, и чтобы мы могли общаться в этом эфире Дэвидсон Радио и рассказывать какие-то разные вещи, говорить о разных вещах. И вы уже привыкли к тому, что это абсолютно открытый эфир, открыт для различных мнений. И я надеюсь, что, живя в Америке, мы все привыкли к тому, что у каждого человека есть свое мнение, и он имеет право на свое мнение быть услышанным. А завершение этой программы в память о трагедии 11 сентября 2001 года прозвучит реквием Верди. Спасибо, пока.

0: Вельзон Радио представляет.
1: Вчера была среда,
2: вчера был четверг, сегодня следующий день.
3: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
0: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
3: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
0: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
4: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
5: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
6: Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
7: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Америки 7 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дусика «Пророк». Пророк.

Добрый вечер, дорогие друзья, с вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну программа же музыкально-познавательная, да и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.

Франко-канадский музыкант, певец Гару. До 97 года он выступал в основном в барах и ресторанах. Но в 97 году он был утвержден на роль Квазимода, автором текстов песен мюзикла «Нотр-Дам де Пари». После успеха мюзикла Гару стал строить собственную карьеру, и первым сольным альбомом стал «Сеул», то есть «Одинокий». Песни «Джитан», то есть «Цыган», и «Сеул», которые стали очень известными, были написаны Люком Пломондоном и Романом Мусумарой.

ноябре 2003 года Гару записал альбом «Revenge», то есть «Возвращаюсь». Сингл альбома «Revenge», «Вернись, где ты прячешься», стал хитом. В 2004 году Мишель Сарду в дуэте с Гару исполнил песню из альбома «Revenge», «Река нашего детства».

В июне 2006 года Гару выпустил свой третий сольный альбом под названием «Гару». Слова и музыка первого сингла с этого альбома «Несправедливость» были написаны Паскалем Обиспо. 6 мая 2008 года он подготовил следующий альбом «Piece of My Soul», то есть «Часть моей души». Этот альбом стал первым англоязычным альбомом в карьере певца. «Piece of My Soul» стал результатом сотрудничества Гару с Робби Уильямсом, Робби Томасом и другими.

2009 году Гару впервые пробует себя в кинематографе и снимается в главной роли в фильме Эрика Киваняна «Возвращение любви». 12 февраля 2010 года Гару выступал на открытии зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере. В июне 2011 Гару выступал в составе цирка «Дю Солей» в роли Зарка в шоу

1 декабря 2014 года вышел концепт-альбом рождественских песен «Christmas Blues». В 2016-м Гару возвращается в качестве тренера-наставника на шоу «The Voice», и 10 февраля того же года он открывает свой собственный ресторан-кабаре «Le Manco».

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на наш...
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
0: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии диджей Дусик.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
4: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
8: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
9: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
10: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.